Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если бы

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

далеко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть, в

снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто он напомнит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: милит.
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне милит.
1: Рекламирует.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Говорят, геологи-романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги,

таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно.

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Нам есть

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

моей, ты прекраснее всех. Мне с каждым днем все нужней слышит звонкой твой смех. Я лаской твоей опьянен, в улыбку твою я влюблен. Ты сердцу, как напев соловья, грусти радость.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не суды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды —

надо промочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды, иди туды, иди туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды.

И побрить-то не попить, и помыть-то не поплыть. Человеку без воды, и ни туды, и ни туды.

0: И не туды, и не туды.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Как незаметно наши дети бросают, у них своя судьба, мелодии свои. Вас ваши внуки стариками называют, но не стареете, пока в сердцах звучит старого танго знакомый мотив. Он в молодость вашу вас

морщинки. Дай руку мне, скорее, мой старый верный друг. Так приглашайте, седовласые мужчины, на старый танец нестареющих подруг.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: врага.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: У дедушки за печь.

0: и сверчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.
1: А там

0: убрать в углу.
1: А там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

и сладких поцелуев. Без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

простой шотландский виски. И улыбаясь, вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграться,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

На манеже белые квадраты положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

квадраты, положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши так же грудь и улыбка. Я таких

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

под нами шар земной. Хорошо, когда веселье катится волной и гудит под нами шар земной.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

Мне от этой мечты ни за что не уйти. Мой трамвай голубою ракетой летит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущего подарка.

Вот было б здорово, вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это в наших

стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
3: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И как только на улице начинает холодать, сразу хочется, особенно женщинам, спрятаться внутри теплых отношений. Но создать их не всегда получается, хотя сама женщина прикладывает массу усилий. Работает, чтобы быть независимой и не сильно обременять мужчину. Интересуется разными темами, чтобы на любой прогулке или в поездке быть лучше персонального гида. При этом важно, чтобы мужчина мог дать что-то особенное, не был подкаблучником, с ним не должно быть скучно, хочется оставаться автономной, но испытывать влечение. Многие обвиняют женщин, что мы стали слишком сильны, но разве можно в наше время позволить себе не быть такими? И кажется, что легендарный вопрос, чего хочет женщина, уже пора переформулировать в остро актуальное, чего хочет сильная женщина и кто ей подходит. Как вообще выстроить отношения разным людям в зависимости от собственной природы? Как понять, кто перед тобой, и остаться с собой, не сжимаясь до партнера? Сегодня мы будем говорить про 4 кода любви, зная которые, проще открыть двери счастливой жизни. Пишите о ваших несовпадениях, о ваших нестыковках. Будем разбирать. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, можно смотреть еще видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутубе. И там тоже можно писать комментарии, а отвечать на наши вопросы сегодня будет психолог, гештальт-терапевт, супервизор, автор книг, в том числе бестселлера «Здоровые отношения», колумнист французского журнала Psychologist Ольга Дулепина. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вы уже больше 15 лет исследуете отношения. И мне нравится это слово, именно исследуете. Вы каждый раз смотрите через собственную оптику. И я знаю, что вот эти 4 кода любви — это ваш авторский взгляд, ваша авторская оптика. Вот что послужило мотивацией, скажем так, изобрести что-то новое? Ведь много всего есть уже.
6: Дело в том, что в моем кабинете годами приходят люди с похожими очень жалобами. Например, мужчина может говорить: «Я столько для нее делаю, она этого не видит, она этого не замечает, не ценит». А кто-то может сказать: «Он такой хороший, он надежный, но он меня не заводит, у меня нет желания, да, мне как-то скучновато». И я думаю, что у наших у наших и зрителей, и слушателей тоже такое могло быть в жизни, когда они обнаруживали, замечали, анализируя свою жизнь, что, например, с надежным партнером скучновато, ну как-то вот пресно, ну кому-то, да, не всем. А, скажем, с ярким партнером, ну здорово, драйв, но как-то ненадежно.
7: Недолговечно, да.
6: Да, и я начала изучать через традиционную оптику, как большинство психологов, там, через тип характера я разобралась в характерологии очень хорошо, через тип привязанности, через детские травмы. И я уткнулась вот в то, что не все объясняется травмами, не все. И поэтому появились вот эти 4 кода любви, и я только что написала, закончила книгу, которая называется «Дофаминовая женщина. Почему ей трудно в любви и как ей оставаться желанной». Ну, по сути, мы сегодня в основном будем говорить все-таки о сильной женщине, а это дофаминовая женщина, либо тестостероновая женщина, но будем говорить и о других кодах. По сути, 2 кода любви я уже назвала. Дофамин, тестостерон. Я опираюсь на Хелен Фишер, на ее 4 типа.
7: Но вы смотрите исключительно, как это работает в близости, в любви, да?
6: Да.
7: То есть что человек может дать именно в этом состоянии?
6: Да, то есть я сужаю типологию Хелен Фишер. А что такое Хелен Фишер? Это миллионы людей на планете, которые прошли ее опросник. Это масштабные исследования. Но я сужаю все до всего того, что про любовь. То есть, по сути, мою книгу можно было бы назвать... Я ее уже отправила в издательство, вот жду отклика. Ее можно назвать «Дофаминовая женщина. Антропология любви». Вот как-то так. То есть меня интересует только это, не так широко.
7: И большинство людей тоже интересует любовь, особенно вечером выходного дня. Хотя, наверное, для этого нет какого-то наиболее подходящего времени суток. Любовь важна всегда, она спасает нас и в понедельник утром, и в среду в обед,
6: ну да, то есть
7: и в рабочий дедлайн.
6: Не широко изучаю, как Фишер, она говорит там и про карьеру, и про дело, и про личность широко, да, только вот коды любви, именно поэтому я их так назвала, 4 кода любви, и они, ну, их хорошо бы учитывать, потому что если их не учитывать, то не очень понятно, как взаимодействовать в любви, в отношениях.
7: А давайте тогда, может быть, их назовем, раз уж мы про них начали говорить.
6: Да.
7: Мы, конечно, сосредоточимся в основном на дофаминовой женщине, на сильной женщине, потому что просто хронометраж эфира нам не позволит подробно рассмотреть все, но тем не менее, давайте их назовем.
6: Дофамин, тестостерон, эстроген и серотонин. И все эти люди, эти коды, да, они любят по-разному.
7: Сейчас будем разбираться, как именно, но можно ли говорить о том, что как в языках любви, их, правда, 5, да, и это совсем другая история, но там нет одного ведущего языка, точнее так, там есть один ведущий язык, да, может быть, 2 ведущих языка, но так или иначе что-то преобладает. Но это не значит, что остальных в тебе нет.
6: Немного есть параллель, действительно, но языки любви Чепмана, они не объясняют, откуда вот какая-то естественная склонность, предрасположенность того или иного кода, вот именно это давать в любви и ожидать там от другого человека чего-то определенного, потому что они любят по-разному, потому что они по-разному размышляют о том, а что вообще для них любовь. То есть вот нет этого понимания, откуда, почему мы любим именно таким образом, а не другим.
7: Ну, то есть у нас может быть не один код любви, а несколько, просто один чуть более ярко проявлен,
6: да.
7: Если я правильно поняла по вашим статьям.
6: Да. То есть Хелен Фишер утверждает, что есть ведущий код и второй код по значимости. И обычно мы коктейли из кодов. Нет, например, чистого дофамина, да, абсолютного дофамина или абсолютного тестостерона, да. Есть именно коктейль. Но мы все время смотрим в анализе отношений на первые 2 кода. что доминирует, что ведет человека в любви и привязанности.
7: То есть это наши такие базовые настройки, заводские, да, если по аналогии с телефоном.
6: Да-да-да, наши базовые настройки. И я даже приведу пример, но вот если смотреть через призму четырех кодов, то посмотрите, как отличаются, скажем, герои Толстого. Вот есть Каренин, и это серотонин. Есть Левин, муж Щербицкой Кити, да, это тоже серотонин. Но второй по выраженности у Каренина это тестостерон, а это любовь к порядку, это правила, это ритуалы, это решительность, холод, никаких чувств, да. И второй по выраженности у Левина это эстроген. Это чувство, это нежность, это тонкая настройка на другого человека.
7: Тактильность, наверное.
6: Тактильность.
7: А дофамин это, наверное, новизна, такой импульс, да?
6: Дофамин это, да, ведет, собственно, дофамина в любви именно новизна. То есть ему прям важна новизна, ему важна интенсивность переживания, ему важно инициировать. Вот что он точно дает в любви, он может инициировать там какие-то, давать идеи, развлечения. Он такой зажигалочка, да, он привносит огонь, он привносит жизнь, скажем, в отношениях с серотонином, да, то есть какое-то такое жизнелюбие, жизнерадостность. Такой движ создает. А скажем, если взять тестостерон, то это сила, это решимость, это движение к цели, результат важен, сила желания и
7: азарт.
6: Азарт тоже, да, так же, как дофамин, есть такое даже желание конкурировать. А серотонин это желание покоя, желание такого, ну, вот безопасности. Если дофамин, ему важна непредсказуемость, а серотонину, напротив, очень важна предсказуемость, потому что ему становится тревожно от непредсказуемого поведения, да? Ему нужна безопасность. Ну и эстроген, ему важна тонкая настройка на другого человека, эмоциональная близость, вот это вот ощущение «мы».
7: Ну и такая женщина-кошка вот сразу приходит на ум, да, когда,
6: пожалуй,
7: когда вы описываете. Но опять же, здесь пол — это очень условно, да, то есть дофаминовым может быть и женщина, и мужчина.
6: Да, ничего нет отвратительного в тестостероновой женщине, очень успешной женщине, и прекрасный эстрогеновый мужчина, уж он может дать фору любой женщине в плане развитости эмоционального интеллекта, потому что это очень тонко чувствующий человек, очень сопереживающий, очень отзывчивый в любви, в отличие, скажем, от тестостерона.
7: А в вашей типологии вот эти гормональные коды – это метафора?
6: Коды любви, да, это метафора, это намеренное упрощение, это никакая не карта мозга. Это очень удобная такая линза, лупа, для того, чтобы анализировать отношения и там причины неудач, скажем, в любви. То есть можно интерпретировать любовные проблемы через тип привязанности, а я предлагаю интерпретировать их через коды любви.
7: Угу. Но мы сегодня сосредоточимся все-таки на дофаминовой женщине, раз мы про нее начали говорить, и раз нам нужно все-таки уложиться в нашем эфире и что-то объяснить конкретное. Вот сильная женщина, многие обвиняют ее в том, что она там очень многого хочет, у нее завышенные ожидания. В этом ее проблема?
6: Ну, и да, и нет. То есть действительно у нее очень. Ну, она требовательна, она в любви требовательна, да. С ней трудно в этом смысле некоторым мужчинам, и они не выдерживают ее вот эту вот требовательность. Вот, в то же время, еще раз, как вы задали этот вопрос?
7: Ну, высокие ожидания как главная, скажем так, главная проблема. Многие обвиняют в этом женщин.
6: Ну, Есть такое, есть такое.
7: Но ведущий мотив у нее скорее все-таки желание влечения. Вот знаете, как, когда
6: у есть... дофаминовой женщины, да, однозначно. То есть очень важна вот эта вот эротическая составляющая, да, эротическое притяжение. Для дофаминовой женщины это мега важно, в отличие от других кодов. Потому что, скажем, для женщины серотониновой это, опять же, расслабление, покой, чтобы вот не было стресса, и когда человек расслабится, вот это вот важно, и появляется желание. У эстрогенового, у эстрогеновой женщины там важно вот это вот ощущение «мы» и эмоциональная связь. «Мы вместе», «мы пара». И вот из этой тоже радостного ощущения, что есть «мы», возникает желание, нежность. Ну, вот как-то так.
7: А тестостероновая женщина, она тоже сильная? Для нее важен больший результат? Ну, например, не знаю, брак, подарок
6: какой-то. Ей важно, да, сила желания, даже некоторым образом конкуренция, вызов, кто кого. То есть ее интересуют прям сильные мужчины, когда будет встречное желание. А для дофаминовой, вот, кстати, видите, еще вот это вот разнообразие, да, ведь новизна — это разнообразие.
7: Эффект неожиданности?
6: Ну, нет, разнообразие — это имеется в виду, что, ну, как вообще, это может быть новое место для отдыха, угу. Это может быть...
7: Чтобы мужчина умел удивлять?
6: Да, да, да, в том числе. Да.
7: Значит, чтобы он мог сделать сюрприз, да? То есть не то, что предсказуемо. Когда ты говоришь мужу, подари мне цветы, он их дарит?
6: Да.
7: И женщина оказывается этим недовольна. Казалось бы, вот я все для тебя, я для тебя все сделал, а она все равно недовольна.
6: Да, но есть и то, что, например, скорее дофаминовая женщина больше склонна там, к изменам, да, и так можно, по крайней мере, ну, понимать хотя бы. Почему ее? Почему так? Да? То есть не оправдывать, не осуждать ее, а понимать ее природу. Потому что код любви это ну, набор таких предрасположенностей, склонностей биологически обусловленных, да, которые движут человеком в близости, в любви. И они дают вот это понимание, в частности, про дофаминовую женщину, да, почему ей важна там новизна и разнообразие.
7: Ну, действительно, здесь получается, что мы вот не просто так на ней сосредотачиваемся, на дофаминовой женщине, потому что в ней больше всего этой загадки. И именно, мне кажется, дофаминовая женщина вызывает больше всего вопросов. Вот что тебе не хватает? Почему так? Почему ты переключаешься, да?
6: Наверное. Но кого-то... Во-первых, она... Чем она вызывает вот этот вот интерес? Как мне кажется... Тем, что она не женщина, а энергостанция. А это всегда очень эротично, потому что нашим желанием движет вот эта вот жажда жизни. И когда человек видит в женщине, да, кстати, и в мужчине, да, вот эту вот жажду жизни, энергию жизненную, высокую витальность, то это весьма и весьма привлекательно.
7: Вот вы очень хорошо сказали, что код любви, он не оправдывает, да, какие-то поступки, он просто помогает нам и нашим партнерам объяснить, почему есть эта предрасположенность, да, то есть, скажем, вот...
6: Почему это так?
7: Почему с такой вероятностью высокой это случилось или может,
6: да,
7: произойти?
6: Да. Почему это его естественный там какой-то способ взаимодействия, да? Там быть зажигалочкой.
7: Мы постараемся сегодня в конце нашего эфира во второй части оставить время на то, чтобы рассказать, как справляться с этим, да, и как выходить из этих, ну, скажем так, кризисов, да, которые могут случиться. Что делать дофаминовой, да и тестостероновой женщине, в общем-то, тоже для того, чтобы все-таки отношения стали возможными, да, и чтобы эта сильная женщина не осталась одинокой. Вот тот самый образ, да, который очень часто, к сожалению, становится предметом шуток и даже обвинений со стороны мужчин.
6: Да, и вот здесь вот эта ваша фраза, чтобы она не осталась одинокой, тоже не всем женщинам это прям так важно. Потому что тестостероновая женщина, например, у нее есть вот эта тяга к автономии, вот эта вот самостоятельность, да. Вот если там для эстрогеновой женщины, для серотониновой, ну, больше вот прям не остаться одинокой, не дай бог, особенно эстрогеновой, да. Но Для дофаминовой и тестостероновой женщины все-таки это не так критично.
7: Ну, то есть тогда партнеру нужно знать, что эта автономность важна, этот воздух.
6: И, кстати, она как раз вот эта сильная женщина, она это и дает в любви. Для, скажем, тестостеронового мужчины это тоже важно, чтобы не мы, не все время догонять, не все время там хвататься за шею, да, не быть навязчивой, а вот такое у сильных женщин, у них всегда есть собственная как бы территория, собственная площадка, где, ну, собственная жизнь, да, где они там успешно реализуются. И это тоже может быть привлекательно для некоторых мужчин, для некоторых партнеров.
7: И это нужно уважать, потому что оно может быть привлекательно на первом этапе, а вот в долгосрочной перспективе, да,
6: да,
7: это как раз тот самый кризис. То есть получается, что нам мало совпасть, да, то есть,
6: да,
7: то, что нас вот на первом этапе безумно привлекает и сталкивает друг с другом, еще не означает, что мы весь этот путь пройдем вместе дальше.
6: Да, и Хелен Фишер, она изучала вот эти вот статистически устойчивые сочетания, да, какой тип там больше подходит другому, но она изучала именно первое, первичное притяжение, то есть как выбрать партнера, да, но дальше она не шла. И мои коды любви, вот они, я пошла дальше. А дальше-то что происходит, да, если есть это совпадение или нет этого совпадения по кодам?
7: И вы, да, в книге это раскрываете.
6: И я это раскрываю, да. Потому что мне интересно не только, как выбрать партнера, да, а и прохождение кризисов, как строить контакт, как период охлаждения проходить, как выдерживать различия, как там возвращаться и строить мост друг с другом, то есть вот эти вот вещи, как, наконец, прощаться, потому что даже код задает вот особенности того, как прощаться в паре.
7: А как дофаминовая женщина прощается? Чтобы сразу знать, чтобы сразу, так сказать, мужчины или женщины, которые встречают дофаминового партнера, чтобы сразу свое сердечко как-то, ну, немножечко подготовили.
6: Ну, здесь я должна сказать, что еще очень зависит от уровня зрелости, да, то есть еще возникает один слой анализа, то есть зрелость.
7: Умение, да, проходить кризисы.
6: Ну, в том числе там брать ответственность в кризисе, что есть там. Моя сторона, да, где я привнес чего-то такое разрушительное. Вот. А у вас какие есть варианты? Как бы вот сейчас вот я чувствую.
7: Есть ощущение, что дофаминовая женщина уходит в какие-то другие отношения. По крайней мере, есть такая гипотеза.
6: Ну, легче. Однозначно.
7: Потому что если ей важна новизна,
6: да,
7: и если партнер ей не дает, например, у нее стабильный эстрогеновый партнер,
6: угу,
7: да, и ей важна новизна, то, скорее всего, если, может быть, эту новизну не реализовывать через путешествие, через работу, то, скорее всего, эта женщина, опять же, может быть, с недостаточным уровнем зрелости, начнет искать эту новизну через отношения. Это же самое простое. Это же, в общем-то, наш, наверное, самый такой легальный способ изменить сознание, да, получить больше энергии. То есть все остальное — это какие-то там запрещенные, да, и нерекомендуемые, естественно, там, вещества и препараты. А это вот то, что тебе природа дает, влюбленность, она всегда нас окрыляет, она всегда дает возможность с этими крыльями пролететь над бездной.
6: Да, я согласна с вами, что дофамину, пожалуй, будет легче расставаться в каких-то случаях однозначно, но не так, как, скажем, эстрогену там или серотонину. Да, пожалуй, так.
7: Ну, то есть мы сегодня поговорим, как вообще в принципе проявляются эти разные типы и как они взаимодействуют, в том числе в интимной близости.
6: Угу.
7: Вот дофаминовая женщина, для нее вы сказали, что очень важно влечение.
6: Да, как бы насыщенные такие впечатления, да, от интимной близости, потому что она реально умеет наслаждаться. И то, что не выдерживает какие-то мужчины, да, для других это просто джекпот, вот ее сексуальность, скажем, да. А вот эстрогеновые женщины, им важна в любви нежность, а серотонином расслабление.
7: Возможно, просто поспать на плече или рядом друг с другом.
6: На плече поспать, да. И она за 10 лет ни разу там, не скажет, что она на самом деле хочет, каковы ее желания в интимной близости.
7: А тестостерон? Тестостерон
6: может конкурировать, но сила желания важна. Да, а дофаминовая вот такая.
7: То есть мы сегодня как раз и говорим про то, как разные коды встречают друг друга, но самое важное — это встретить себя, узнать, кто ты, и понять, чего ты хочешь, и что тебе делать для того, чтобы, ну, возможно, не обидеть своего партнера, да, просто импульсами своими какими-то.
6: И дофаминотестостероновая женщина — это самый высокий уровень половой конституции. Это очень высокая сексуальность. Я как-то давала на тренинге упражнение, что я думаю. Когда я думаю о сексе, о чем я думаю, да, то вот уж эта женщина, она думает как раз о насыщенности переживаний и об оргазмической разрядке, в то время как такая разрядка не так важна другим кодам.
7: Мы продолжим эту тему сразу после новостей. Мы сегодня говорим про 4 кода любви. Это авторская типизация Ольги Дулепиной. Она сегодня у нас в гостях.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
1: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
7: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим про 4 кода любви. Напоминаю, у нас есть смс-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москва-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте, а может быть, в Рутубе. Мы ждем ваши комментарии. У нас сегодня в гостях психолог, гештальт-терапевт и супервизор, автор книг, в том числе «Бестселлера. Здоровые отношения», колумнист французского журнала «Psychologist» Ольга Дулепина. Ольга, еще раз приветствую. И вот вы исследуете отношения, как раз вот эти 4 кода любви — это ваша, скажем, авторская такая типизация, что мы даем в любви, да, что какие базовые настройки в нас есть, которые чаще всего проявляются, особенно если мы не знаем, что в нас зашито, и мы, ну, не управляем этим особо. Осознанно, то вот природа нас так раскрывает.
6: Мы не знаем, да, что учитывать.
7: Но вот само понятие, мы сегодня говорим про сильную женщину. Вы написали книгу, которая как раз посвящена и этим 4 кодам любви, и в том числе сильным женщинам. Вы называете их дофаминовая женщина. Это вот новизна, это интерес, это движение, это влечение, в том числе сексуальное влечение. Но сам термин, он пугает, наверное, да?
6: Да. Он точно пугает. Даже я помню, один мой коллега, мой замечательный коллега, мы с ним вели психотерапевтическую группу, и он сказал, звучит опасно.
7: Да, как будто это из зоны какого-то риска.
6: Да, ну, потому что ассоциации идут именно с зависимостями. Ассоциации идут часто с, там, я не знаю, с катанием по черным тропам. ну, там, не знаю, лыжников, сноубордистов. То есть риск на пределе, там, как они, аяк, серфинг, да, вот опасные какие-то виды спорта, да. Все это есть, это да, это все дофамин. Но или там человек, который вот прям изменяет непрерывные измены, или постоянно меняет партнеров, да, это тоже дофамин. Но есть дофамин, но условно без...
7: Норма?
6: Ну, норма, да, без какого-то, без надрыва, без преувеличенного какого-то возбуждения, перевозбуждения, да. То есть, ну, кстати, Хелен Фишер, она называет дофамин исследователем, искателем. И другие ученые, они говорят о том, что есть норма, просто огромное любопытство к этой жизни, огромная жажда этой жизни, да, и человек начинает что-то исследовать. Вот, ну, я сама могу сказать, что я дофаминовая женщина.
7: И вы, есть... кстати, исследуете отношения, да?
6: Да, я все время исследую устойчиво одну и ту же тему – мужско-женские отношения.
7: И вы как раз вот эту типизацию Хелен Фишер, я напомню, в первой части мы об этом говорили, вы ее сузили непосредственно до того, как проявляются эти коды любви в близости, в любви, и вы пошли чуть дальше, чем та методика, которая есть.
6: Да. То есть там, где остановилась Хелен Фишер, вот как раз появляются коды любви. А дальше
7: это
6: что происходит?
7: Это ваша такая черная тропа изучения темы любви, вы на ней катаетесь.
6: Я буду копать, да. То есть что такое дофамин? Ему всегда интересно жить, потому что есть какая-то тема, которая его увлекает, вдохновляет.
7: И дофаминовыми могут быть и мужчины, и женщины. Мы сегодня, конечно, сосредотачиваемся на женщинах. Мы обещали поговорить про сильных женщин. Что же с ними не так, да? Ну, многим кажется, многим мужчинам кажется, многих мужчин это пугает, многих мужчин это, ну, скажем, останавливает, да, перед отношениями с дофаминовой женщиной. Но вот интересный, знаете, какой момент? Я читала у вас, что вы делали тест. То есть... Эти метафоры, вот гормональные, да, то есть это не карта мозга, это все метафоры.
6: Модель.
7: Это модель.
6: Авторская модель.
7: Да, но тем не менее, вы делали тест.
6: Я делала генотест, да, и любопытно, что это подтвердилось, то, что я исследователь, да, не какой-то искатель приключений на свою голову, и есть такой критерий, ну, такой признак, как поиск возбуждающих стимулов. Я попала в статистическую норму. И интересно, что генотест показал, что все-таки на первом месте у меня тестостерон. Вот, то есть я тестостероно-дофаминовая женщина. Но если говорить конкретно обо мне, то меня по жизни ведет тестостерон, любопытство, интерес. Интерес – это гарантированный способ получить удовольствие в любом возрасте. И в отношениях, и пока нет кризиса, пока нет конфликта, я дофаминовая, я легкая, обаятельная, да. Но в кризисе это тестостерон, и я реагирую быстро и жестко. И таким образом кто-то из слушателей может примерить это на себя и понять, это же очень многое объясняет в отношениях, да, почему что-то не складывалось когда-то в их отношениях, как так же, как и в моих.
7: Но еще раз напомню, что есть, скажем, два ведущих кода любви. Да, вот вы сейчас назвали этот коктейль тестостерон и дофамин, да, по этим категориям. Это два таких самых сильных кода.
6: По энергии, да, по жизненной энергии, по уровню витальности, что ли.
7: Да, то есть тестостерон – это результат, это автономия.
6: Это сила, это структура, решимость.
7: А эстроген – это тепло, эмпатия, эмоциональный обмен, а вот серотониновый мужчина или серотониновая женщина – это стабильность, порядок, надёжность,
6: предсказуемость, покой.
7: То, что, кстати, для дофаминового партнера, наверное, ну, скажем, невероятно скучно. Предсказуемость.
6: Да, это скучно. Угу.
7: Это сразу тупик или можно договариваться?
6: Можно договариваться и можно это учитывать. Ну, то есть, когда знать вот эти вот коды любви, кто что дает, ну, тогда как минимум расстаться можно, если там, ну, не получается договориться, не получается в конфликте утешить друг друга, там, как-то обнять, начать строить мост, обоим включаться в то, что пресловутое называется работа над отношениями, то хотя бы не уничтожать друг друга, не обвинять друг друга при расставании.
7: Ну и не закружиться в этом бесконечном негативном танце. Вы, кажется, его так называете, да?
6: Да, ну, негативный танец. Это достаточно, ну, известное такое понятие в психологии. А, собственно, моя книга — это прикладная психология плюс основа такая биологическая. Ну да.
7: И вот в этом как раз исследование, почему меня оно очень заинтересовало в том числе, потому что оно как бы нам рассказывает, как выйти из этого цикла, да, потому что мы ведь входим в этот цикл, иногда не зная себя, не зная партнера, и мы в нем зависаем, и мы можем бесконечно друг другу портить нервы. Вот как раз что произошло между нами, да, мы можем осознать.
6: Да, и можно чувствовать, ну... Можно просто, как минимум, чувствовать себя недолюбленными, потому что каждый кот, он дает что-то, что вот ему естественно, что ему легко дать, да, и он ждет того же от партнера.
7: Но
6: это
7: всегда
6: не работает.
7: По крайней мере, если ты не знаешь, чего от тебя ждет партнер, да, ты не всегда это можешь знать.
6: И тогда что происходит? Оба чувствуют себя недолюбленными. Причем каждый старается как может. Он любит как может, исходя из его естественного, ну, исходя из своей природы, из своего естественного набора склонностей и предрасположенностей, исходя из своего кода.
7: Возвращаясь к дофаминовой женщине, что,
6: нестыковки.
7: Что рядом с ней такая основная нестыковка? Казалось бы, она же движет пару вперед.
6: Да, она очень за развитие, но боятся ее по разным причинам и не принимают. Это может отталкивать действительно, ну, как бы боятся ее масштаба, успеха, не принимают ее такой самодостаточности. Ее, может быть, инициативы, в том числе в постели, можно бояться. Мужчина может этого бояться. Ну, вот как-то так. Ну, вообще, ее уровню энергии можно бояться. Потому что кому-то хочется просто покоя. Ну, при первичном притяжении, да, ну, зажигалка-то здорово, с ней весело. Но в долгую это может прям отталкивать и совсем не подходить. Либо подходить при условии, если... С двух берегов начнется строиться этот мост, вот эти вот, ну, как бы сближать вот эти позиции, вот эти различия сближать. Различия лечатся только построением моста. Я привожу именно эту метафору в своей книге. Строить мост.
7: То есть это когда мы из точки сильного влечения, например, да, на начальной стадии переходим к действительно в буквальном смысле строительству моста или, может быть, фундамента отношений.
6: Да, и дофаминовой женщине очень важно влечение. Еще раз повторю, но, может быть, другими словами. То есть для нее это прям архиважно. И для нее вот особенно во второй половине жизни, когда вопросы деторождения решены, хочется вот этого взаимного влечения дофаминовой женщине.
7: То есть мужчина, который встречается с дофаминовой женщиной, который собирается на ней жениться, нужно быть готовым к тому, что эту дистанцию — это марафон. Мы его бежим долго. Да?
6: Ну да, наверное.
7: А после этого мы бежим следующий марафон.
6: Ну да, она такая очень активная. Это прибор на 220 вольт, когда розетки может быть 110.
7: В том числе и в спальне.
6: Да.
7: А вот тестостероновый, ну, чаще партнер, наверное, да, тестостероновый, потому что это результат, потому что это в том числе и в интимной близости. То есть важен результат, когда мужчина фиксирует какой-то свой успех.
6: Чаще ли мужчина?
7: Да, ну мне кажется, мы чаще.
6: Тестостерон? Нет, совсем. Нет. Мужчины разные. Но они, еще раз повторю, они могут быть эстрогеновые, они могут быть серотониновые, они могут быть дофаминовые. Вы видите, какое разнообразие? То есть важен не пол, важен код. Код.
7: То есть люди, опять же...
6: Мы разные.
7: Мы разные. Мы распознаем друг друга по, опять же... По каким-то поступкам, да? То есть кто-то словом и теплом, кто-то делом, кто-то...
6: Словом и теплом — это эстроген, да? Делом — это тестостерон. Так?
7: Да, все, наверное.
6: Дофамин.
7: Я пытаюсь разобраться, как бы нам стыковаться. И как нам глушить, что ли, не знаю, как нам, ну да, наверное, немножко приглушить дофаминовую женщину в случае, если она не с дофаминовым партнером находится, когда все бегут за новыми вершинами оба, когда нам необходимо эту энергию куда-то пустить в мирное русло, скажем так.
6: Да, ну вот, во-первых, дофамин может и очень даже совпадает при первичном таком притяжении, да, при выборе партнера. Дофамин с дофамином очень даже вяжутся, прям прекрасно сочетаются. Но это, если это, например, дикий дофамин, да, вот такой вот несет прям, да, то это может быть прям как в художественном фильме «Афера Томаса Крауна». То есть там два дофаминовых, таких дофаминовых, что вот прям вот совместная афера, пожалуйста. Но лучше все-таки, чтобы у этой пары была какая-то своя такая охотничья площадка, и не друг против друга, да, не война, не направлять эту жизненную энергию, они перегорят оба в этом огне, а как бы направлять эту жизненную энергию, эту витальность, эту сумасшедшую энергию на какие-то там проекты, дела.
7: То есть переключаться, да?
6: Переключаться, что вы имеете в виду?
7: Например, на спорт. Вот если с партнером не получается, если партнер второй не дофаминовый,
6: ага, да, конечно,
7: то мы в буквальном смысле бежим марафон.
6: Да, да, да. Ну и своя клумба, да. То есть я занимаюсь там своим проектом, своим делом, чтобы не обрушивать всю эту жизненную энергию на одного партнера.
7: А есть какая-то программа, вот если ее сформулировать, как мы в отношениях подстраиваемся и пытаемся вместе пройти долгий жизненный путь? То есть мы читаем код партнера, мы выдерживаем наши различия, мы их принимаем.
6: Мы сначала разбираемся в собственном коде, да?
7: Да.
6: Потом учимся читать. Вот партнеры, что вы дальше говорите?
7: Выдерживать эти различия, то есть подходят они нам или нет. Ну, то есть честно признаем?
6: Да, ну, то есть мы честно признаем, достаточно ли это нам? Или нам этого мало для дофаминовой?
7: И мы никогда с этим в итоге не согласимся, да, и лучше расходиться, ну, скажем, в момент, когда...
6: А иногда очень даже достаточно, потому что вот опросник Фишер прошли миллионы людей в мире, да, и там очень, может быть, сбалансированный профиль у человека, когда все четыре кода, они прям прекрасно сбалансированы в одном человеке. Нет такого, чтобы один прям выбивался, одна шкала там сильно-сильно выбивается из других шкал, понимаете?
7: Ну, это тогда уже, скажем, индивидуальная работа со специалистом, в случае, если что-то так сильно прям...
6: Ну, если есть потребность, конечно, да, у этого человека.
7: И вот дальше, когда мы понимаем, достаточно нам в партнере того, что в нем есть или нет, мы начинаем, опять же, анализировать, наверное, свое поведение, да, в кризисных ситуациях, как мы проявляемся, как мы...
6: Да, это прежде всего вот негативный танец, да, как мы себя ведем в негативном танце. По сути, по-простому это сказать, как мы ведем себя в конфликте, как мы проходим конфликты, как мы конкретно, ну, что мы привносим, какими реакциями мы ведем. Ну, другого, ну, нашего партнера в общий тупик.
7: А дальше мы переосмысляем, как мы из этого кризиса, да, обратно возвращаемся.

0: посвящен сейчас этой теме. Дальше, когда мы про себя это знаем, мы начинаем спрашивать себя, а что нашему партнеру, вот если я правильно понимаю, что нашему партнеру сейчас хорошо бы дать? Да? То есть вот если я замыкаюсь в каменную стену, я молчу, а партнеру обязательно нужен телесный контакт, нужны эмоции. Не обязательно, может быть, даже признавать, что кто был прав, кто виноват, а просто обратно собраться вместе.
1: И вот здесь нужно посмотреть человеку, ведь выбор-то, он всегда, там, уходить или остаться, он связан с тем, посмотреть, проверить, как человек реагирует. Ну, то есть не сразу прямо убегать от него за 100 километров, а посмотреть, вот если ты его просишь, если ты там просишь договариваться, откликается он, не откликается, насколько он отзывчив, то есть он там скала, стена превращается в стену, и твои попытки многократные там не увенчаются успехом, но тогда можно, ну, с сожалением, да, принять, что там не получилось что-то, да, и уйти. А может быть, будет отклик, а может быть...
0: Этот мост построится.
1: Да, да. Тут самое-то главное, что невозможно построить мост одному человеку. Только двое могут его строить. И вот если человек увидит, что он строит, он все везет на себе, а он не обязан все вести на себе, да, и он везет это один, строит там что-то мост, как-то там с различиями там хочет справиться, да, запрос делает на близость, а отклика нет, тогда уходить. Но обязательно должна быть сверка. Сверка, то есть насколько так сверить нестыковки. Насколько они значимы, эти нестыковки. Кстати, код еще и это очень важно, это еще и оживет ли человек свою жизнь. Потому что.
0: Или там... только подстраивается под партнера, да?
1: Да, да, да. Потому что вообще можно, ну, например, быть дофаминовым, а жить вот нужна новизна, нужны там, я не знаю. А он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой, да? То есть он будет носить маски, но это вообще, это путь в тупик, в психосоматику.
0: Это вот как раз дофаминовые женщины очень часто просят сдерживать свой напор. Вот это, наверное, то, о чем вы говорите, да? То есть как будто бы уменьшаться, как будто бы вот становиться более удобной.
1: Ну, пусть она этот напор направляет в проекты, в спорт, там конкурирует на спортивной площадке, да, не обрушивается всей своей энергией на партнера. Ну, то есть напор же это хорошо, но так вот, чтобы уменьшать себя, не нужно этого делать, да, ну, не уменьшаться до размеров там, она масштабная женщина, чего уж там говорить, успешная. Пусть она продолжает ее быть, но как бы... смотреть, кто перед ней, что там за человек перед ней, не перегруз ли это для него, может быть, уже дать ему покой и уединение, согласиться с этим.
0: Или наоборот, дать пространство для его инициативы какой-то.
1: Да, очень хорошо вы сказали, да-да-да-да. То есть, когда вот эта вот избыточная самодостаточность или неизбыточная, ну, короче, самодостаточность, тогда нет возможности для мужчины проявиться. Нет возможности о женщине позаботиться. А для некоторых кодов это прям архиважно. Быть полезным, быть нужным.
0: Быть теплым.
1: Быть там теплым, да.
0: И опять же, самой дофаминовой женщине важно ли, если у нее преобладает вот именно это ее новизна, ее инициатива и так далее, важно ей переключать регистры? Или
1: она
0: это тоже ее уменьшает?
1: Она может переключиться, совершенно осознанно переключаться там, я не знаю, с дофаминового или тестостеронового режима в режим наблюдения, ну, такой, режим покоя, в режим серотонина. То есть вот переключать этот код, этот регистр, но это осознанно. Пока мы не знаем свой код, мы не будем это делать.
0: Потому... Или мы будем это делать и уменьшаться, вот как вы уже сказали, да. Вы прям физически показали.
1: Да, и жить не свою жизнь, да?
0: То есть вот именно зная свои яркие проявления, зная проявления партнера, подстройка, которая происходит осознанно, она нас не уменьшает, она наоборот, может быть, еще масштаб нашей личности увеличивает.
1: Да, и могу привести такой пример, скажем, отпуск, да, для дофаминовой там женщины. Это спонтанный отпуск, поехать.

0: ехать куда-то спонтанно. Если она имеет дело с серотониновым партнером, то лучше запланировать этот отдых. Серотониновому партнеру, вот уже подстройка, да? Серотониновому партнеру важен план, предсказуемость, и тогда его стресс уменьшится. Потому что пока эта женщина не подтвердит, что да, в эти даты мы едем туда, в это место, он все время будет испытывать тревогу. Он не сможет расслабиться, он не понимает вообще, состоится, не состоится.
1: Ну
0: План.
1: то есть даже если там внутри этого плана и Эверест, и Марианская впадина, да, дайвинг, то все равно, по крайней мере, мы планируем даты и, по крайней мере, оговариваем хоть предварительный маршрут.
0: Не надо так жестоко по отношению к мужчинам, Марианская впадина. И к тому же то, с чего вы начали сегодняшний эфир, вы там перечислили такое количество требований, что мне прям за мужчин стало страшно.
1: Вот мы поэтому сегодня пытаемся, так сказать, построить этот мост, и главное знать карты.
0: Различия знать.
1: Различия, да, и инженерную документацию посмотреть,
0: Да-да-да-да.
1: что же там, какие болтики, винтики, да, и какие опорные конструкции. И здесь, наверное, такой пример, вот вы сказали про уменьшение. Это когда, возможно, действительно мужчина не разрешает своей женщине оставлять это пространство для восхищения, для флирта, когда просто в буквальном смысле переодевает ее из чего-то яркого во что-то, может быть, невзрачное. А дофаминовой женщине, вероятно, это очень необходимо.
0: Да, бывает такое, что мужчина вот так делает, да, как бы, ну, гнобит ее природу, ее естество.
1: Ну, мне кажется, мы сегодня достаточно обширно рассказали про четыре кода любви. К сожалению, мы не можем про каждый это сделать подробно, но про дофаминовую женщину мы сегодня масштабно так подсветили, по крайней мере, все и проблемные точки, и сильные места. И я надеюсь, что это поможет и мужчинам, и женщинам сблизиться друг с другом, и, главное, построить долгосрочные отношения. Опять же, резюмируя, я хотела бы вас процитировать, что знать свои коды, это еще не значит пройти эти отношения, да, это еще не залог долгосрочной истории, это то, как мы как раз проходим кризисы, как мы переосмысливаем свой код и код партнера.
0: Да, и тестостероновый код привлекает эстроген, а эстрогеновый код привлекает тестостероновый. Вот еще мы это не сказали. Мы много сказали про дофамин и еще вот
1: Мне
0: это.
1: кажется, это тема отдельной программы, но такая небольшая подсказочка. Спасибо вам огромное. У нас сегодня психолог, гештальт-терапевт и автор книг Ольга Дулепина была в гостях. Мы говорили про дофаминовых женщин и четыре кода любви.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых предложений по украинскому урегулированию. Для них нужны переговоры, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина. Что касается наличия каких-то новых предложений, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то варианты, приводит слова официального представителя Кремля «Известия». Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее заявил, что США по итогам встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также, по его словам, появились новые идеи, которые могут стать предметом обсуждения в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время. Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Нижнекамск. Два местных жителя находятся в тяжелом состоянии, заявили в пресс-службе главы Татарстана. Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль. В машине находились четыре человека, двое погибли, двое в больнице, говорится в сообщении. Также отмечается, что во время атаки дронов ВСУ на промышленные гражданские объекты Нижнекамска пострадали 12 человек. Глава Татарстана Рустам Миниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия удара украинских БПЛА. Елена Рыбакина выиграла US Open и стала первой ракеткой мира. Представительница Казахстана в финале обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту. Общий призовой фонд открытого чемпионата США по теннису в 2026 году составил 108 миллионов долларов. Эта победа стала для Рыбакиной третьей на турнирах «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон в 2022 году и Австралиан Оупен в 2026. 28-летняя Арина Соболенко с октября 2024 года сохраняет статус первой ракетки мира. Однако 14 сентября рейтинг WTA обновится. Его впервые возглавит 27-летняя Елена Рыбакина. Синоптики призвали не ждать бабьего лета в московском регионе на следующей неделе. С таким заявлением выступила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. При этом она пообещала, что погода будет теплой и комфортной с непродолжительными дождями. Но бабьим летом назвать этот период нельзя. Мы не можем сейчас сказать, что это бабье лето. Но скорее существует некий стереотип, когда обязательно солнечная погода, тихая. Пусть утренники будут прохладные, но днем еще будет достаточно тепло. Желательно, чтобы ветра не было, солнца и никаких осадков. У нас будет не так, и это нормально. Все равно неплохая погода на следующей неделе. Среднесуточная температура будет превышать норму на 1,5 градуса, сказала Макарова. Специалист добавила, что температурный максимум в дневные часы в столичном регионе составит плюс 20. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Провиант. Гастрономическое представление.
2: Говядина. В эфире главный колбасник производства Good Food Андрей Куспец. В этот понедельник после 12 часов.
7: Провиант.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
10: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни».
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: часов 7 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 13 сентября. Со мной Герман Бабаян.
1: А со мной Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир, 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем YouTube-канале, в трансляции «Утро с Георгием Осиповым и Германом Бабаяном», в нашей группе ВКонтакте, в такой же трансляции, на нашем Рутюб-канале. Название трансляции, я думаю, угадаете.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Да-да, вы не ослышались, у нас теперь хорошая, добрая традиция, что в воскресенье, по стечению обстоятельств, мы работаем и пробуждаем всех с Германом.
1: Мне не нравится такая традиция. Нет, я как бы ничего против не имею, у нас классные эфиры, тут классно посидеть, но это 9 утра воскресенье, ребят.
0: Ты знаешь, честно говоря, у меня сегодня, как и вчера, в принципе, до прихода, вот, до встречи моей с Георгием, с Жорой, было прекрасное настроение, а он потом пришел в не очень, начал сразу же душить, ну как бы ничего не меняется изо дня в день, но тем не менее, сегодня классная погода, чисто осенняя такая, знаешь, позднесентябрьская. Где-то вот примерно часа 30-го я бы хотел видеть такую погоду сентября, но тем не менее...
1: Солнце, холодно, классно,
0: да.
1: Классно, да, хорошая погода сегодня.
0: Знаешь, подошло бы мороз и солнце, но мороза пока, слава богу, нет.
1: Мороза пока нет, да.
0: Солнце есть, деревья желтеют, осень, так сказать, для всех тех, кто любит вот эту осеннюю пору, самое время наслаждаться. Мне прям нравится. Как у тебя настроение?
1: Да прекрасное у меня настроение. Сегодня 20 лет исполнилось одному из моих любимейших музыкальных альбомов за всю историю музыки. Сегодня хорошая погода. У меня появилась горячая вода дома. Я вообще просто, да, кайфую.
0: В сентябре, что ли, выключают? Это вот план?
1: Нет, у меня просто она почему-то перестала нормально течь. Ну, то есть она текла, но, знаешь, такой... маленькой-маленькой струйкой, совсем чуть-чуть, неделю почти я с этим мучился, а потом она просто взяла и появилась. Не знаю, может, работы какие были.
0: Как поет солист группы «Золото», «С неба капала вода», тебе...
1: Капала вода.
0: Да-да-да, это единственная песня, которую я запомнил, которая мне... понравилось.
1: Не, у «Золота» есть хорошая песня.
0: Я, кстати, не знаю, честно говоря, я не фанат, ну, раз мы уж в музыку ушли, я не фанат группы «Золото», но, тем не менее, вот «С неба капала вода», мне кажется, что если бы это услышала Лариса Александровна Долина, а я знаю, как она очень сильно любит вот к слогу,
1: что,
0: не то чтобы
1: бы
0: придираться,
1: потеряла,
0: она бы...
1: потеряла квартиру?
0: Убила бы их сразу. Ну, давай не про квартиру. Главнее всего погода в доме, мы все знаем, но капала вада, как будто бы, вот, знаешь, тот диссонанс, который запоминается.
1: Ну нет, это там классно, да, там и с грамматикой поигрались, и с ритмикой поигрались, и там песня, по-моему, так и называется, да, «Капала вада» в одно слово.
0: Да, все верно. Как мы пришли к группе «Золото», я не знаю, но тем не менее, я вижу Германа, у меня хорошее настроение, вместе с нами Юлия Варкунова, и хочется поговорить про музыку. Может быть, мы ее будем затрагивать сегодня, но давай, пожалуйста, не нейросетевую музыку. У меня вчера в «Формуле», программе «Формула музыки»...
1: Брэндон Стоун
0: и Нина Шацкая, да, и мы целый блок посвятили нейросетевой музыке, потому что он композитор,
1: да,
0: и для него это прям больная тема. То есть наша гостья Нина Шацкая, она все-таки исполнительница, и она говорит: слушай, мне так помогают эти инструменты, вот мне не надо огромные деньги платить там людям, они меня не понимают, а Суна меня сразу понимает. Он такой: Так, есть две стороны медали. Ну, тем не менее, если будет интересно, послушайте потом. Давай перекличку. Хишедо здесь, 51 здесь, Зурита здесь, 36 здесь, Дмитрий здесь, Игорь Маслов, Надежда Шиховцева пишет. Доброе утро, ой, с нами Герман, ура!
1: Доброе утро, Надежда.
0: Все для вас. Для меня начало осени ассоциируется с 1 сентября, когда после каникул приходилось идти в эту отвратительную школу, прям цитирую нашего слушателя. Андрей и здесь пишет, доброе утро. Зурита пишет, у тебя, видимо, пробка из крана вылетела. Вы думаете, все настолько плохо у зумеров? Нет, я в Германа верю. Не может быть все так плохо. Отец Борис присоединяется, пишет, доброе утро. 36-й говорит, что я гуляю по парку и слушаю замечательную радиопередачу. Нам очень приятно.
1: Хорошей вам прогулки. Сегодня хороший день, чтобы погулять.
0: Дмитрий пишет, мой, и вот это слово я не буду читать, не надо.
1: А что это?
0: Да черт его знает.
1: На всякий случай,
0: да? Да, он говорит, что уже пробудился, я сам еще нет. Я примерно понимаю, о чем была речь, но я ждал такого сообщения от Хишедо. Пока нет рыжего, это цитата, если что, Хишедо пишет. Давайте про экстрасенсов. И где опять гитара Мистер Шик? Это к тебе вопрос. Кстати, я был уверен, что... я не знаю, почему ты Мистер Шик, но я был уверен, что ты возьмешь с собой гитару.
1: Да? Ничего себе, откуда такие заявления?
0: Я не знаю.
1: Ты как-нибудь в субботу меня на эфир позови, возьму с собой гитару.
0: Давай, можем забиться,
1: ой,
0: если уж
1: опять
0: такой запрос. Я говорил.
1: Смотри, все
0: честно было. У нас было пари. Значит, я сказал...
1: Ты же рекламируешь букмекеров в эфире.
0: Нет, мы с тобой забились. Давай на твоем языке. Мы с тобой забились, что если наш ролик наберет 5000 лайков...
1: Да.
0: То я зову тебя формулу музыки. Потом я сказал, хотя бы 1000.
1: Да.
0: Пока люди... Я вот прям бачу, как могу.
1: Да.
0: Агитирую вас. Я буду и с ним, типа, как Скуф, пытающийся быть зумером. Под нашей трансляцией.
1: Вот, то есть, если под этой трансляцией будет 1000
0: лайков.
1: Да, если
0: под этой трансляцией будет 1000 лайков, я отменяю эфир. Вот прямо, знаешь, показательно отменяю эфир и зову Германа на следующую программу. Ну, а так мы можем сделать, давай уж, если так, мы можем сделать с тобой праздничную формулу музыки где-нибудь под Новый год, когда многие артисты на корпоративе, хотя, признаю честно, программа пользуется достаточным спросом, и даже под Новый год приходят к нам артисты.
1: Mm-hmm.
0: Но вот какую-нибудь такую внутряночку под Новый год почему бы и нет?
1: Хишедо пишет, нереально, и плачущий смайлик.
0: Ну, а что нереально? Слушайте, нас слушает огромное количество людей. Я думаю, что если каждый не поленится, но не каждый, кто слушает, а то бы это было бы грустно, а хотя бы там какой-то процент людей не поленится и зайдет в трансляцию и поставит лайк, это обязательно сбудется. Саша Зум пишет, доброе утро, собираюсь на дачу. Странно, в воскресенье...
1: Ну, может, человек в понедельник не работает.
0: Собираться с дачи, мне кажется, в
1: да,
0: это время.
1: Да, как будто бы впору больше обратно в город ехать. Но в любом случае на даче сейчас должно быть хорошо. Надеть себе какую-нибудь телогреечку, сидеть на веранде.
0: Гермаштейн говорит, что вспоминается, лет 20 назад вся страна плясала под чашку кофею. Кстати...
1: Это прокапала ВАДА, наверное.
0: Какому альбому исполняется 20 лет? Ты сказал или я как-то пропустил?
1: Да, да. 20...
0: Ты не сказал?
1: Я не сказал, какому альбому.
0: Мы не слышали
1: альбому.
0: С Юлей, давай еще раз, никто не слышал.
1: Потрясающий совершенно альбом, входит в мой личный топ-7 лучших альбомов всех времен и народов. Называется «Континуум». Это второй студийный альбом Джона Майера.
0: О, прикольно, это слушай,
1: мой
0: глубоко.
1: Мой самый любимый гитарист, одна из моих прям вот мечт, извиняюсь за такое косноязычное слово, это его подписная модель гитары, PRS Silver Sky, это один из лучших стратокастеров, какие есть на рынке, а вот этот альбом, ой, там такие песни, там Slow Dancing in a Burning Room, там Believe, там Waiting on the World to Change. Не поленитесь, найдите, альбом называется Continuum, к сожалению, его нету на Яндекс.Музыке, но в Ютубе поищите.
0: Да, я думаю, что проблемы есть. Не будет, тем более все наши слушатели продвинутые пользователи интернета, я думаю, что у некоторых есть даже подписки на какие-нибудь зарубежные ресурсы, но это не запрещено.
1: Да, у меня есть на Spotify.
0: У меня нет. Кстати, у меня есть друг, который говорит, что у него бесплатно Apple Music после отключения вот этого вот всего. После оплаты, он говорит, у меня бесплатно Apple Music. Я говорю, ты что, прикалываешься?
1: Повезло
0: человеку, да. Ну что, у нас есть тема, Герман, давай, если она у тебя перед глазами, начинай.
1: Диетолог.
0: Ура, не психолог, диетолог.
1: Призвала не обманывать организм газировкой без сахара, потому что организм будет мстить и добирать глюкозу. В частности, речь идет о повышении аппетита, отметила В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина. Цитата. «Когда у нас подскакивает глюкоза в нормальном организме, это сигнал для мозга, что энергия поступила, все хорошо. А если глюкозы нет, то сигнал не поступает. Организм уже держит инсулин наготове, дофамин наготове, а тут вместо конфетки дали фантик. Обмана организм сильного не переносит». И, соответственно, организм начинает мстить через повышенный аппетит. То есть он будет добирать свой сахар, потому что, ну, уже все готово. Если нам этого материала не дали, давайте нам другой материал, других продуктов или выпить других напитков больше. С организмом нужно уметь договариваться, как с ребенком. Обманывать его не стоит.
0: Так сказать, спасибо программе «Макс, Марина и Герман» за то, что в субботнем и воскресенном эфире есть такие темы. Это, видимо, у вас было в программе, верно?
1: Ну, видимо, без меня. Я этого не помню.
0: Давай разбираться. Значит, честно говоря, все эти сладкие напитки... Я любитель. Да, я вам много раз говорил. Кола — это вообще must-have для меня. Всякие лимонады, соки. Ну, в принципе, по мне видно, я думаю. Но за последнее время я уже хвастался. После приезда из отпуска я... практически на, наверное, 98%, скажу, почему 2% оставляю, на 98% отказался от сладких напитков. Мне кажется, что меня прям очень сильно раздувает.
1: После приезда из последнего отпуска?
0: Да, вот буквально, ну, там, 2-2,5 месяца уже отказался полностью. Даже от газированной воды. Ну, стараюсь отказаться, потому что мне показалось, и мне кажется, что в моменте меня просто распирает от нее. Ну, просто я начинаю надуваться, как пузырь. И начинаю толстеть. Честно говоря, результаты я не смотрел. Это просто, знаешь, как такой вот детокс некий от сладких напитков. Но буквально вчера у меня был сложнейший день. Я уже рассказывал, с утра был эфир. Да. Потом, значит, по Московской области Дни города. Я выступал на Дне города Видное, Ленинский городской округ. Потом приехал к вам на эфир, чтобы вас порадовать прекрасной музыкой, по моему мнению. И, мне кажется, по вашему мнению. И потом опять уехал на вторую площадку. У меня был очень сложный день, и у меня выдался перерыв буквально полчаса, и я ел тайскую еду. Тайскую, вьетнамскую, неважно, знаешь, там микс азиатской еды.
1: Да, ну не худший вариант.
0: Я увидел там, знаешь, вот сейчас модно магазины, где продается лапша быстрого приготовления, и сразу вот эти аппараты стоят, типа завари, поешь.
1: Да, да.
0: Я поздно увидел, мне было интересно попробовать этот формат, но в этом же магазине, где продавалась эта лапша, были напитки со всего мира, и я увидел колу с лимоном. Я такой, была не была. Думаю, это очень вкусно. Обожаю, знаешь, Pepsi Twist вот в Европе в свое время. Вчера была кола с лимоном. Ну, кола с лимоном — это прям любимое мое. Ну, то есть, типа, вот из напитков круче для меня не придумать. Я взял эту колу, как будто бы насладился этим вкусом, я себе разрешил, думаю, ну, типа, знаешь, вот как раз о чем наш эксперт и говорил, что это заменяет стресс, усталость и так далее. Про усталость там было? Ну, неважно.
1: Ну, это действительно помогает.
0: Да, вот эта вот сахарная вот эта вот история мне помогла вчера пробудиться, так сказать.
1: Дала тебе инсулина, дофамина.
0: Да, и мне прям было кайфово. Но, друзья мои, если вам интересно наблюдать за этим реалити-шоу, как я не пью сладкие напитки, его нигде не показывают, видимо, это в моей голове.
1: Сегодня будет программа «Большая перемена», можешь туда залететь.
0: Позвони. У меня, к сожалению, выступление в этот момент. Я прям с удовольствием поеду радовать вас дальше по Московской области. Но, тем не менее, у меня как-то пропала тяга, я тебе скажу. Вот 2 месяца... Просто у меня как рукой снесли желание пить сладкие напитки. Я не знаю, было ли такое у кого-то?
1: А остальной сахар как-то к его употреблению
0: вообще
1: относится?
0: Не употребляю сахар.
1: Ну вот тебе и пожалуйста. Да, у тебя просто прошел вот этот вот период детокса от сахара. Потому что сахар — это на самом деле очень сильно вызывающая зависимость.
0: Да, наркотик.
1: Штука.
0: Наркотики вредят вашему здоровью, мы порицаем, отрицаем, но тем не менее, не зря же называют белым наркотиком сахар.
1: Белая смерть.
0: Белая смерть, да, по-разному.
1: Да, по-разному. И вообще белой смертью называют там то сахар, то соль, то еще что-то.
0: Да, да.
1: Ну,
0: да.
1: Короче, да, там какое-то время надо просто перетерпеть, и в какой-то момент на сахар тебя уже перестанет тянуть. У меня мама вот диабетик, у нее диабет первого типа, по-моему. Первого. И она, соответственно, пьет чай, кофе, вот это вот все дело без сахара. Я вообще не приемлю ни чай, ни кофе без сахара.
0: Вы знаете, он относится к тем людям, вот у нас есть главный звукорежиссер, бренд Voice нашей радиостанции. Вот мне кажется, что если поставить соревнование, кто больше сахара выпьет, вот они могут поспорить редакции, потому что у них ложка, знаете, стоит вот так вот.
1: Да, ну
0: можно закинуть, и она будет стоять.
1: Я вообще считаю, что люди, которые говорят, что им нравится кофе, вот из-за вкуса кофе, поэтому они не пьют его с сахаром, я считаю, что они вруны и в первую очередь обманывают самого себя. Потому что кофе на вкус как земля.
0: Честно говоря,
1: доброе утро.
0: В свое время. Вот если вы сейчас на улице попробуете землю, это кофе.
1: Да, плюс-минус.
0: По мнению нашей молодежи.
1: От кофе еще в туалет по-большому хочется резко.
0: Господи,
1: от земли-то, возможно, не захочется.
0: Это от молока, а не от кофе. Прости за такие подробности. Я человек в возрасте уже знаю. Ну, в преклонном возрасте, так сказать. Я уже ехал где-то с женой. Я говорю, все, мне надо прекращать пить капучино. Мне надо переходить на американо.
1: Не, ну ты можешь какой-нибудь антигистамин пить, если у тебя проблемы с лактозой.
0: Не, ну в целом мне нормально. Нормально, в целом нормально, я перетерплю, просто я очень люблю капучинку.
1: Капучинка,
0: капучинка это прекрасно. Меня в свое время вот душнило всея Руси, отучило от кофе с сахаром. Это
1: тот, который на твоем месте обычно сидит?
0: Да, вот на котором я сегодня сижу. Честно говоря, я, наверное, нормально себя чувствую. Я пью кофе без сахара абсолютно нормально. Я не могу сказать, что... Знаешь, я не из тех людей, кто скажет, что фу, кофе с сахаром, как вы это пьете, типа это отвратительно. Нет, но мне просто нравится кофе без сахара, я как-то привык, и мне норм. Иногда хочется, знаешь, кофе по-восточному, это вот когда в турке варят.
1: Это вообще такая гадость.
0: А я обожаю.
1: Это такая гадость.
0: Я люблю вот этот кофе иногда.
1: Ты пьешь, а у тебя песок на зубах.
0: И добавить сахар.
1: Потрясающе.
0: Ты знаешь, однажды... Значит, жена моя купила конфеты.
1: Да.
0: Вот есть халва от Ротфронт. Смотрите, я скажу сразу, вот был бы тут твой брат, он бы сказал, все, патологический вру. Опять, давай пруфы. Вот, что, торт вчера не ел? Не ел вчера торт?
1: А ты ел вчера торт?
0: Вчера не ел, я печеньки ел. Вот отказ от сахара... Я что имею в виду? Да. Это сахар в напитках. То есть я не пью чай с сахаром, я не пью кофе с сахаром, я, допустим...
1: Но конфетку вообще... какую-нибудь пожевать.
0: Ну, конфету люблю, сладкое люблю, но в чистом виде сахар нет. Но, ты знаешь, вот, типа, шоколад мне предложи хороший, я никогда не откажусь. То есть вот сразу делаю пометку, да? К чему я это все рассказываю? Что буквально вчера...
1: Так.
0: Мне предложили просто, ну, там в гримерке был накрыт стол, мне предложили это лучшее печенье, которое я ел. Значит, это кругляшек.
1: Это были Орео.
0: Нет, Орео, кстати, я не очень люблю. Это был кругляш в белом шоколаде.
1: Да.
0: Сверху была посыпана кокосовая стружка. Как будто бы объединено все самое вкусное, что есть, что я люблю. А внутри знаете, что было?
1: Жидкий шоколад.
0: Не жидкий шоколад, очень близко. Не безе, а вот... Такая мягкая, тянущаяся, белая, как зефир история. Это просто самое нереальное печенье, чтобы вы понимали, я пачку забрал с собой.
1: Ты же Wagon Wheels съел, что ли?
0: Беленькие. Вот, белая, как Wagon Wheels, и только с белой. Нуга, абсолютно верно. Типа нуги очень вкусно. Я забрал домой целую упаковку. Мне сказали, конечно, Георгий, забирайте. Приезжайте к нам еще. Я просто не сдержался. Обычно я ничего не забираю с собой. А тут вот пачечку я попросил и забрал. Вкуснейший. И к чему я это все... рассказываю.
1: Так.
0: То, что употребление сахара вот в таком виде для меня приемлемо. И однажды у меня была плохая привычка, вредная привычка. Я иногда вставал по ночам и ел какую-нибудь конфету. Ну, то есть вот, видимо, что-то в организме не хватало. Может быть, стресс.
1: Сахар мог упасть.
0: Однажды, я начинал халва от Ротфронт. Вот это красная, классическая, советская, да, советских времен. Вкуснейшая вещь. Но чтобы вы понимали, там... Что-то в одной конфете, типа, 400 калорий. Там какое-то просто огромное количество калорий.
1: Нормально, 3 штучки съел, можно
0: да,
1: не есть
0: да,
1: больше.
0: Да, целый день можешь не есть. Но, тем не менее, есть еще халва от Бабаевского завода. Жена купила эту халву, значит, положила. Все, эта халва лежит. И ночью я с просони встаю, значит, раскрываю эту конфету. Ем и понимаю, что я ем... Просто ты к чему сказал? Про песок. Я понимаю, что это песок. У меня, видимо, глюки. Она просто... Знаете, типа, ну, мне не понравилось, я так скажу. Я ожидал другого эффекта. Я ее жую. Я понимаю, что, знаешь, у меня начинается уже сон, видимо, где-то. И как будто бы я жую песок. Все, меня как рукой сняло, я года, наверное, 3 уже не встаю ночью и не ем конфеты. Поэтому, если хотите отучить себя от вредных привычек есть ночью конфеты...
1: Купите плохую халву.
0: Да, вот купите, она там с такими дробленными орехами.
1: Да.
0: И очищается, как песок. Знаешь, как типа... Хотел...
1: Денис девятиэтажник пишет, это газлайтинг.
0: Да, да, да, да, это отучили.
1: Она просто завернула тебе песка в фантик.
0: Да, да, да, да, да. Типа, когда хотел халву Ротфронт оригинальную, ощущается, как халва Бабаевский. Как с погоды. Ну, давайте немножко почитаем ваш сообщение.
1: Зурит пишет, и так в жизни радости не осталось, еще и сладкое бросить. Не могу.
0: Согласен, согласен, но вот от напитков как-то вот... Белый сахар меня отталкивает.
1: Чтобы перестать пить кофе, жрите землю, пишет Геншеду. Цитата Герман Бабаян. Ну, а если одно и то же, так и зачем платить больше, как говорится. А, есть кофе, которому подходит сахар, и наоборот. Латте хорошо без сахара, но эспрессо обязательно с сахаром, пишет нам Павел.
0: Интересно, вот я тоже близко говорю
1: весь кофе
0: тому, о чем вы пишете.
1: Пить с сахаром. Весь кофе, ну, потому что иначе, ну, банально. Если не с сахаром, то с сиропом. Вот сиропчик, капучинка.
0: Капучино.
1: Сиропчиком. Соленой карамельки. Ой, мое почтение.
0: Сейчас...
1: Это лучшее сочетание на свете.
0: Саша Зум пишет. Сейчас по душу, но самое вкусное — это дорогой китайский пуэр без сахара. Мы, кстати, обсуждали вчера. Вообще дурка была. Мы переводили, значит, стоимость бутылки пива.
1: Да.
0: Алкоголь вредит вашему здоровью.
1: Угу.
0: На стоимость пуэра. И мы поняли, что примерно 100 граммов пуэра, нам сказали, сколько литров, потому что 60 литров там получается.
1: Да.
0: Это примерно столько же, сколько стоит вот этот вот безалкогольный пивной напиток.
1: Одна бутылка?
0: Нет. 60. Вот на, если переводить, литраж.
1: Ага.
0: Это примерно одна стоимость.
1: Да, только я хотел сказать, только пуэр невкусный, но пиво тоже невкусное.
0: Я тоже не люблю и вам не советую.
1: Пуэр это, вот, извините, Саша, Зум, кидайте в меня помидорами. Пуэр это такая гадость.
0: Не, пуэрчик я могу выпить, я не могу сказать, что он прям вкусный, ну, вкусный для меня.
1: Я вот не чайный какой-то вот этот сомелье, я от вкуса чая никакого эстетического удовольствия не получаю. У меня была история, когда вот я пытался попробовать попить чай без сахара, взял себе какой-то, ну, достаточно простой, недорогой чай с ароматом манго, да, ага. С какими-то вот ароматизаторами, заварил его себе.
0: Вот для меня было бы уже продано, я бы купил.
1: Пью коричневая вода, ну, и вот по-другому не скажешь, реально, ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ничего, добавляю туда 3 кубика сахара. И там так этот чай заиграл нотками манго и в запахе, и во вкусе. Я просто вот так вот ни капельки не оставил в чашке. Стоило только добавить сахар, который усилитель вкуса, который раскрывает вкус чая.
0: Не зря же пели в песне «Она жует свой орбит без сахара». Сейчас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на встречу в формате БРИКС Плюс в Нью-Дели. Она проходит в рамках саммита объединения и станет завершающим мероприятием во программе трехдневного визита президента России в Индию. Глава государства в пятницу прилетел в Нью-Дели для участия в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит в индийской столице 12 и 13 сентября. Также в эти дни Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидированы более 60 беспилотников, отметил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале в мессенджере Макс глава региона написал, что БПЛА сбиты над городами Миллерово и Новошахтинск, а также над 12 районами области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Wall Street Journal узнала о желании Канады стать ассоциированным членом ЕС. С инициативой выступил премьер-министр Марк Карни, пишет газета. В материале говорится, что таким образом Оттава ускорит разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с Соединенными Штатами. По данным издания, Карни в течение нескольких месяцев вел закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран, включая Францию, Италию и Германию. Их основная цель заключалась в том, чтобы теснее интегрировать Оттаву в европейский рынок. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что Евросоюз и Канада 16 сентября планируют объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, чтобы совместными усилиями противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая. Елена Рыбакина выиграла US Open и стала первой ракеткой мира. Представительница Казахстана в финале обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Встреча завершилась со счетом 6-4, 5-7, 6-2. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту. Эта победа стала для Рыбакиной третьей в турнирах «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон в 2022 году и Австралиан Оупен в этом году. 28-летняя Арина Соболенко с октября 2024 сохраняет статус первой ракетки мира. Однако 14 сентября рейтинг WTA обновится. Его впервые возглавит 27-летняя Елена Рыбакина. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Болезни осенью». В эфире врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-дети» Ирина Лысенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.

0: 9 часов 36 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 13 сентября, и с нами, и с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки и прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашей группе ВКонтакте, на нашем канале в Рутюбе и на нашем канале в Ютюбе.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Добрый док нам пишет. Скинул ссылку на вашу трансляцию в ВК в домовой чат своего ЖК на 1670 квартир. Надеюсь, помогут лайками.
1: Добрый док, принято ваше вот это вот сообщение в поддержку нашей идеи набирает плюс 10 лайков виртуальных. Я вам помогу, вам осталось всего 900.
0: Это при хорошем раскладе, да, будет 10 лайков.
1: А дизлайки мы как-то считаем?
0: А кто их вообще считает?
1: Ну, типа, дизлайк минус 100 сразу.
0: А как ты будешь считать дизлайки? Где-то показывают?
1: Да нет, конечно, я шучу. Дизлайков у нас нет, только лайки. Но это не потому, что мы их выключили, а потому что их не существует. Давай к сообщениям.
0: Сергей спрашивает, а шеф заболел?
1: Нет, завтра будет. 18:00. Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Да. Сахар можно заменить вареньем, советует нам Зурита. Это, кстати, правда. Чаек какой-нибудь с вареньем очень вкусно. Кофе с вареньем, ну, так вот, я прикидываю, просто в голове звучит как гадость.
1: Затянула нас эта тема, ну, давай продолжим тогда ее. Но есть не только варенье, есть еще и мед. Чай с медом.
0: Кофе с медом.
1: Кофе с медом не пробовал, но мне кажется, что можно.
0: А мне кажется, гадость.
1: Да?
0: Мне кажется, да.
1: Какой-нибудь там, типа, раф с медово...
0: Раф.
1: Это мы разминаемся перед формулой музыки к Новому году. Мне кажется, что есть. Существует. Вот я знаю точно, что есть молоко с медом. Люди такие есть, которые любят.
0: Это...
1: Вот для меня это гадость редкостная, честно.
0: От кашля помогает. Это такая лечебная история.
1: Я ненавижу, потому что...
0: Обволакивает твои слизистые и восстанавливает их.
1: В детстве, когда я сильно заболевал, мне вот родители давали молоко, мед и сода.
0: Угу.
1: Это очень помогает, но я не могу. То есть
0: мне похожую штуку давали. Брали молоко, там разводили меда и все это заливали боржоми.
1: О, кстати, боржоми и вообще газированная вода, я как понимаю, помогает там связкам, бронхам и так далее, когда ты болеешь. Да, такой способ есть. Толченый банан с сахаром. Кстати, вот сахар как лечебное средство, допустим.
0: Толченый банан с сахаром?
1: Да.
0: Лекарство какое-то?
1: От кашля.
0: Реально?
1: Да. Ну, банан же он такой смягчающий, обволакивающий связки, горло, и поэтому помогает. Вот так плавно мы с молодым поколением, с Германом перешли в тему народной медицины с сахаром.
0: Заменить сахар можно сухофруктами, а мед с горячим нежелательно смешивать.
1: А почему,
0: Марина?
1: Почему? Почему нежелательно? Он теряет свои свойства,
0: вот
1: если я ошибаюсь.
0: Вот да, по-моему, из него выпаривается все полезное, но зато остается вкус. А мы же тут про вкус.
1: Мед, черный кофе растворимый, это огонь, пишет Дмитрий Финист.
0: Растворимый кофе. Это классно.
1: Это вот, это вот то, что ты любишь.
0: Да, это тема, это я уважаю, но только с молоком и сахаром. Молоко и сахар. 70/30 кофе и молока. И в зависимости от чашечки от 2 до, ну, чтобы не соврать, до 7 кубиков сахара. Но это у меня прям здоровая чашка.
1: 7 кубиков сахара. А чтобы вы понимали, на работе они такие большие, двойные у нас.
0: Не, ну на работе я 7 не брошу. У меня дома просто есть чашка на 800 миллилитров.
1: Я тебе тут тоже поставил. Big Matter.
0: Вот,
1: ну,
0: да,
1: вот такая,
0: да,
1: да,
0: да, да. Вот у меня такая дома, вот в нее 7, да, идет. Вообще за милую душу.
1: Я вчера вспоминая истории про кружки. Я не знаю, каким образом так получилось, но у меня вот Нина Шацкая передо мной. Ей налили, видимо, то ли чай, то ли кофе в кружку. Она поднимает так, выпивает ее. Я понимаю, что там моими буквами, моей рукой написано фломастером черным «Гера». Потом, я не знаю, братан, нужно как-то убирать эту чашку. Ну, ты теперь можешь говорить, что...
0: У меня был морс, который я не вынул.
1: Засохший, да, вот с этой ложкой? Ну, вот, видимо, наши администраторы решили угостить этим морсом. Ну, нет, она была чистая, 100%.
0: Слава богу, можно теперь из нее пить снова.
1: Есть еще дачный прикол, не совсем традиционный, очень вкусное варенье из ревеня. Он у меня вдоль забора растет. Вот я что-то вот задумал сейчас. Ревень или ревень?
0: Я проверяю уже.
1: Да?
0: Да,
1: давай.
0: Ревень.
1: Вот, видишь, да, не зря ревень. У меня сработало что-то в голове. Вот 135 пишет класс. Это про что? То, что морс засохший или то, что
0: да
1: варенье
0: про
1: все. Из...
0: Все класс. Все хорошо. У нас
1: да,
0: все
1: да,
0: хорошо.
1: Все общее. Господи, сейчас вот, знаешь, прям вот потуги у меня будут, потому что Гермошлем пишет: молочный суп с макаронами.
0: Угу.
1: Каждый день в детском саду.
0: Это даже не макароны. Да.
1: Фу. Да, такая нам, вот кулинарно-психологическая травма.
0: К нам неоднократно приходил Антон Прокофьев с Максом и Мариной, да, в программу «Провиант». А, и неоднократно мы там вспоминали про этот молочный суп с макаронами, и мы сошлись на том, что это просто реликт того времени, когда меню составляли не кулинары, а диетологи. И важнейшая часть, ну, важнейшая задача при составлении меню была оптимизация всего и вся. А поэтому появился вот этот вот совершенно богомерзкий молочный суп с вермишелью.
1: Отвратительный,
0: да,
1: просто.
0: Это дрянь.
1: Еще воспоминания из детского сада. Я туда, ну, слава богу, ходил недолго. Не знаю, почему-то у меня нет таких теплых воспоминаний из детсада, и я, честно говоря, не стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок ходил в детский сад.
0: Да?
1: Прям вот на полный день. И у меня вот воспоминания — это творожная запеканка. Я творог, чтобы вы понимали, до сих пор типа не очень люблю. Творожная запеканка чисто с морковью. Вот такой оранжевого цвета что-то. Вот. Честно говоря, вот тоже такое,
0: да,
1: себе.
0: Не очень,
1: да, кислое, невкусное.
0: Не очень аппетитно.
1: Прям вот не мое.
0: Че, тему менять будем потихонечку?
1: Да, да, да, вот заканчиваем эту тему, что Зурита нам все-таки написал, что при нагревании меда вредное вещество выделяется. То есть не только полезные свойства уходят, но и вредные.
0: Ну, что-то
1: вещества.
0: Вредное появляется. Скажи, пожалуйста, такой у меня к тебе вопрос.
1: Давай, давай.
0: Ты когда свой телефон открываешь,
1: угу,
0: у тебя в левом верхнем углу что написано?
1: У тебя написано МТС 5G,
0: у
1: я
0: меня
1: знаю точно. У меня написано мегафон просто. И меня вот, мой оператор не занимается такой ерундой и не вводит в заблуждение. Кстати, я сегодня видел прям с Ефремовым-младшим рекламу компании МТС, где написано: «Теперь МТС 5G». Что бы это ни значило.
0: А давай выясним, что это значит.
1: Мы вот вчера пытались с Георгием это, в этом разобраться, но давай выяснять.
0: IT-эксперт в эфире нашей радиостанции отметил, что большинству людей такая скорость, которую дает 5G, не нужна. Производительность сети достигает 240-260 мегабит в секунду.
1: Не каждый смартфон поддерживает прием сигнала в этом частном диапазоне, отметил в беседе с нашей радиостанцией генеральный директор агентства Денис Кусков.
0: Цитата. Преимущество — это прежде всего на порядок большая скорость. Если сейчас по данным нашего приложения, приложение мегабитов, ладно, средняя скорость в России 24 мегабита в секунду, то 5G дает в 10 раз больше. Надо понять, что большинству людей на самом деле особо такая скорость сейчас не нужна, и ради нее покупать новый аппарат тоже никто не будет, по той причине, что достаточно небольшое количество людей используют телефоны, смартфоны, которые обладают возможностью получения сигнала пятого поколения в этом частотном диапазоне. Другие плюсы — это минимальное время отклика и огромное количество устройств, которые можно подключить к базовой станции.
1: Честно признаться, я хочу эту тему объединить еще с недавним выходом новых яблочных смартфонов.
0: Да.
1: Давай все объединять. И вообще, в целом, я скажу так. Я пользовался 5G. Когда я приезжаю в Турцию,
0: да,
1: меняю там сим-карту, беру вторую, местную, там подключается полноценный 5G. Вы меня спросите, увидел ли ты разницу? Я вам отвечу: нет. Ну, типа, хороший интернет, лучше, чем в Москве, ну, про мобильный, да? Да нет, такой же. То есть, что мне даст этот 5G? Просто придется еще дополнительную шапочку из фольги носить на голове. Зачем мне это надо?
0: Второй слой.
1: Да.
0: Я считаю, что это, конечно, круто, да, ускорение, все дела. Но у меня как 5 лет назад дома игры скачивались на скорости 6 мегабит в секунду.
1: 6?
0: Так и сейчас скачиваются на скорости 6 мегабит в секунду. 5G, 6G, да...
1: Хоть 20G,
0: да. Мои стены все равно не пробьете. И еще я не до конца понимаю, ну, сейчас, наверное, да, немножко крамольную вещь скажу, но зачем нам скорость 240 мегабит в секунду, если у нас большая часть интернета не работает? Если у нас просто банально, ты можешь выйти на улицу, и у тебя не загрузится ни один сайт. Приложение для аренды самокатов у тебя не включится.
1: Ну, для того, чтобы белые списки работали быстро. В белых списках есть
0: даже
1: многие...
0: иногда не работают.
1: Ну, слушай, есть некоторые такие вот нюансы, назовем их так, которые сейчас сопровождают нашу жизнь. Но мы как будто бы уже привыкли. Я буквально вчера столкнулся с тем, что у меня отлично работал навигатор спустя, наверное, вот сколько. Сколько нормально уже не работал навигатор? Очень-очень долгое время. Мне кажется, что
0: да пятый год,
1: Яндекс, коллеги из Яндекса, не мои, конечно же, но вот сделали что-то подобное, что работает теперь без интернета и более стабильно. Прям целый день у меня... Я не знал дорогу, куда ездил, да, целый день практически был за рулем, и у меня работало прекрасно все. Прям как будто бы пофиксили проблему. А, по Москве, по Московской области все было шикарно.
0: Ну, по Московской области это в целом нормальная ситуация.
1: Нет, нет, вот тут там все, тут тоже все работало.
0: Вот
1: прям не поверишь.
0: По набережной все... вот у красного кирпичного такого сооружения.
1: У Кремля, да, бывает такое, что там действительно все прям работает.
0: Ну, там ладно, там заблудиться
1: не
0: сложно.
1: Не очень.
0: Два поворота.
1: Хит-шедоу, посмотри, что пишет.
0: Да, хит-шедоу сегодня отжигает.
1: Сегодня? А то есть в ваших эфирах такого нет, да? Только нам он такое пишет.
0: Нет, наших тоже отжигает. Хит-шедоу давайте. В том же духе.
1: Продолжать, но мы это читать не будем, нам приятно.
0: В этой же шапке. А что нам приятно-то с этого сообщения?
1: Мне нравится. Мне нравится такие сообщения писать.
0: Хорошо. Я тебя услышал. Что ты хотел с новыми айфонами сказать?
1: По поводу новых айфонов. Вот вышли эти яблочные девайсы, которые стоят по предварительным оценкам просто какие-то баснословные бабки.
0: Да.
1: Неоправданные. Мы вот буквально с тобой в паузе обсуждали, что тебе понравился вот этот вот двойной айфон.
0: Да,
1: честно говоря, типа я посмотрю, как сделают все и сделаю лучше. Вот этим и занялись они.
0: Угу.
1: Но мне кажется, что такой перебор с ценой.
0: Ну, он неадекватный.
1: Типа 300 тысяч рублей, ну вот на старте он стоит
0: даже
1: что-то...
0: в долларах, 2000 долларов
1: 2000
0: за
1: долларов,
0: это
1: да.
0: Перебор.
1: Ну, грубо говоря, округляем там, это около 200 тысяч рублей.
0: Угу.
1: Его привезти, продать и так далее. Я думаю, что цены будут в стабильное время, то есть не перед Новым годом,
0: да.
1: Не на старте продаж, то есть где-то маленький период в октябре, может быть, в ноябре. Ну, типа, пару недель.
0: Не, в ноябре там
1: и, может быть,
0: моим
1: в марте.
0: Днем рождения.
1: Хотя нет, в марте, да, во-первых, так, а в-третьих, в марте есть 8 число, когда тоже будут повышать цены. Ну, как будто бы 300 косых, вот я вот так немножко на сленге заговорю, отдать за телефон.
0: Это
1: какой-то просто телефон. Хотелось бы с вами поговорить о том, что... А вообще, вот вы обновляете свои мобильные телефоны? Потому что я задумался, что до последнего моего телефона... У меня iPhone Air. Ну, типа, 17-е поколение. У меня был 12-й iPhone. Ну, то есть, это прям вот старый
0: плохо
1: телефон.
0: Плохо работал.
1: Слушай, нормально, но прям вот под конец уже не хватало, во-первых, памяти, он у меня был на 256. Ну, и во-вторых, у меня, знаешь, типа, в поиск вводишь, допустим, говорит Москва, приложение, чтобы найти, кстати, тоже скачайте. А он не находит. Ну, типа, поиск даже уже не работал. То есть под конец уже глючил.
0: Приложение говорит Москва, он не нашел?
1: Ну, он просто не находил его в скачанных мною приложениях. Понял? То есть,
0: да просто не скачано наше приложение.
1: Нет, у меня все скачано.
0: Понятно, понятно.
1: Все-таки...
0: 12-й iPhone вышел в 2020 году. То есть ему сейчас было бы 6 лет, причем ровно.
1: То есть он у меня проработал?
0: Потому что он вышел... А, нет, он вышел 13 октября. Через месяц ему было бы 6 лет.
1: Я его купил... Сразу после Нового года, мне кажется.
0: Угу.
1: Ну, то есть, получается, он у меня 5 лет проработал. Вот как вы считаете, 5 лет достойный срок для яблочного телефона, который на тот момент стоил порядка, наверное, 100 тысяч рублей? Но 100 тысяч рублей в 20-м как будто бы... Ну, 20-е, да, ты сказал?
0: Да.
1: Ну, я вот купил в начале 21-го. Как будто бы такая кусающая цена.
0: Да, да.
1: Но это все-таки не 300.
0: Хочется в рифму ответить,
1: но ну,
0: не,
1: да.
0: Не буду. Да, нет, 100 тысяч
1: по
0: за...
1: По полям.
0: Синий трактор едет. А в 2020 году 100 тысяч за iPhone, это, да, это не дешево.
1: Ну, как будто
0: совершенно.
1: Бы это не 300 тысяч.
0: Но это нормальная цена, они столько и стоили. И я думаю, что 18-й iPhone достаточно быстро, вот плюс-минус столько стоить и будет. Возможно, даже в какой-то момент будет стоить подешевле. 17-й, вот, например, было время... Несколько таких даже моментов было с момента...

0: потрясающий, очень мне нравится. MacBook Pro с терабайтом SSD.
1: Достойно.
0: С процессором M5 Pro. 24 гига оперативы.
1: Очень достойно.
0: Рендерит видосы за 3 минуты, 40-минутные. Титры делает за 3 секунды.
1: Класс.
0: Потрясающий компьютер. Я отдал за него 170 тысяч рублей.
1: Как будто бы тоже не маленькие деньги.
0: Да, но
1: большие.
0: Это в 2
1: раза
0: меньше,
1: компьютер.
0: Чем стоимость.
1: Это компьютер, который дает возможность себе работать.
0: На котором я деньги зарабатываю.
1: Да, который выполняет много-много функций. А тут как будто бы, ну, типа, игрушка, развлекаловка. Понимаешь, вот Air, да, телефон, он вообще, мне кажется, получился провальным у них достаточно. Мне он очень нравится.
0: Угу.
1: Очень нравится эта техника. Но как будто это стоило адекватно. Ну, типа, до 100 тысяч рублей этот телефон стоил. Ну, тоже неприятно. Но, тем не менее, как будто бы, ну, еще вот в рамках курса, да, перевода рубли на доллары и так далее, как будто бы нормально, терпимо. А 300, ну, прям вот совсем кусается. Да, вопрос звучал так, вот насколько часто вы обновляете свою технику? Вообще, считаете ли это нужным? Давайте вот таким образом построим наш диалог. Денис пишет, девятиэтажник. У меня в последнее время выработался алгоритм. Дочка свою гробит или теряет. Я покупаю себе новый, ей отдаю старый. Примерно через полгода опять. Удобно.
0: Вот я...
1: Это дорого.
0: По раз в полгода, то да. Я большую часть своей жизни плюс-минус по такому же алгоритму существую, только не гроблю. Ну, то есть гроблю, но не каждые полгода. Я обычно всегда донашивал телефоны за теми, кто мне их отдавал. Поэтому я всегда ходил там, ну, условно... Я, кстати, далеко не всегда ходил с айфоном. Я до 9 класса ходил с кнопочным телефоном. Я был чемпионом мира по набиранию смс на кнопках.
1: Кнопочный телефон? Это,
0: да.
1: Прости, какая модель? Что это было?
0: Это был какой-то самый простой МТС-овский. Вот за 1000 рублей мы тогда купили мне, и я ходил. Все, обычный телефон вот с кнопочками, где
1: нормально,
0: для того, чтобы набрать точку,
1: нормально,
0: надо было на единицу несколько раз ткнуть. Но когда у меня появились айфоны, я все время ходил с айфоном на 2, а то и на 3 поколения отстающим от актуальных. Дольше всего ходил с 8-м айфоном, когда уже вышли там 12-е, 13-е. И 8-й айфон, это, на мой взгляд, до сих пор лучший айфон, который был. Это уже...
1: Красного цвета?
0: У меня был красный, да.
1: Ну, красивый был.
0: Потрясающий был телефон. И я бы еще дольше с ним ходил, но у него камера полетела, и мне отдали мамин 11-й. И я еще несколько лет ходил с маминым 11-м.
1: А сейчас у меня iPhone Duo. Съешься все!
0: Сейчас у меня 15 Pro Max.
1: Тоже,
0: между прочим, на
1: 3
0: поколения.
1: Да, да, да, на 3 поколения. Вот смотри, Максим пишет. Всегда есть прослойка людей, которые купят на них и расчет. Просто у кого-то гораздо больше денег, чем у вас. Вот и все. 300, 400, 500 тысяч за телефон. Неважно.
0: Ну да, лох не мамонт, лох не вымрет, как говорится. Хотя не уверен, что iPhone Duo — это телефон, рассчитанный на лоха. Но действительно, конечно же, вторую такую вот пословицу вкину, да, people's have it. Но новое устройство от Apple, это всегда определенным успехом будет пользоваться. Но, кстати, не факт, что устройство-то окажется рентабельным. Может, оно сейчас как какой-нибудь iPhone C, помнишь, выходил?
1: Да, 5C. Да, да.
0: Или что еще было? Ну, у Apple, на самом деле, очень большое кладбище девайсов-то. Они очень много штук придумали, которые по итогу не окупились. Встретить хотя бы вот Apple Vision Pro, который недавно выходил. Вроде был такой прям вау-эффект от этого Apple Vision Pro. И кто сейчас вспомнит, что это вообще такое? Никто этим не пользуется, ни у кого этого нет, потому что как раз это стоило неадекватных денег. Что, возможно, iPhone Duo улетит туда же, на это кладбище. Чего, честно говоря, мне не хотелось бы, потому что складные телефоны — это прикольно. Я вообще считаю, что раскладушка в дизайне мобильных телефонов — это прям эталонная история. Когда Motorola использует это как свою продающую идею, что ты можешь сбросить телефон, вот так вот его захлопнув, типа...
1: Круто. Samsung двойной уже лет 5 выпускает телефон, а я сам хожу с 12-м айфоном, пока держится, пишет
0: 8 лет.
1: Кунджут.
0: Fold Z первый вышел 8 лет назад. Samsung складной.
1: Вот В пишет, пока сам не сдохнет или не потеряю, лет на 7 хватает ему телефона.

0: Ну, они на самом деле спокойно могут столько жить. Да, понятно, там в какой-то момент начинает умирать аккумулятор, но его можно поменять. И условно через 5 лет после того, как этот телефон вышел, замена аккумулятора уже будет недорогим занятием. Если новый аккумулятор у вас умер, это, ну, десятки тысяч готовьтесь отдать. Если телефону вашему уже там 3-4 года, то, ну, спокойно можно уложиться там в 5 тысяч, то это если сервис какой-нибудь дорогой. Кто-нибудь вспомнит Apple Newton? Я вообще не знаю,
1: Я вообще не знаю, что это такое. Честно говоря. Заключил пари, пишет 34-й. 4 месяца на кнопочной Nokia. Осталось 2 недели, и я выиграл. А что выиграли? Если продержитесь...
0: iPhone Duo.
1: Да-да-да-да-да, чтобы наслаждаться своей жизнью. Хишеда пишет, двойной может быть только чизбургер. Остальное все ерунда.
0: Чизбургер может быть и тройной. Три сыра. Знаете такую историю? Нет, двойной чизбургер, действительно, это вообще замечательная вещь, лучшая вещь. Кнопочные телефоны, на самом деле, очень классная история. Если бы не было такой сильной связи всей нашей жизни со всякими мессенджерами и всякой прочей ерундой, и если бы было поменьше всяких мошеннических звонков, но это я уже совсем губу раскатываю, то я бы с удовольствием перешел бы на кнопочный телефон. Ходил бы с айподом и с кнопочным телефоном. Они же еще делались суперкрасивые. Вспомни, какие очень, Nokia делали телефоны.
1: Ну, это вообще было круто.
0: Это эталон дизайна был.
1: Игорь пишет, пиндосы нам санкции, а мы им деньги за айфоны. Мерзость. Согласен. Да. Новость наговорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об отсутствии новых предложений по украинскому урегулированию. Для них нужны переговоры, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина. Что касается наличия каких-то новых предложений, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то варианты, приводят слова официального представителя Кремля «Известия». Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее заявил, что США по итогам встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также, по его словам, появились новые идеи, которые могут стать предметом обсуждения в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время. Глава МИДа Польши призвал НАТО к агрессивным учениям у Калининградской области. Ярослав Сикорский заявил об этом во время выступления на ежегодном форуме в Киеве 11 сентября, пишут украинские СМИ. По их данным, министр также сообщил, что Польша внимательно следит за этим российским регионом. На вопрос, предлагает ли он НАТО захватить область, Сикорский ответил отрицательно и предложил Североатлантическому альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ждать. В начале сентября глава службы внешней разведки сообщил, что НАТО моделирует блокировку Калининградской области. Однако группировки вооруженных сил России смогут нанести поражение любому агрессору, подчеркнул Сергей Нарышкин. Ростовские власти сообщили об отражении массированной атаки дронов в ВСУ. В течение ночи ликвидированы более 60 беспилотников, отметил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс». Глава региона написал, что БПЛА сбиты над городами Миллерово и Новошахтинск, а также над 12 районами области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Синоптики призвали не ждать бабьего лета в московском регионе на следующей неделе. С таким заявлением выступила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. При этом она пообещала, что погода будет теплой и комфортной с непродолжительными дождями, но бабьим летом назвать этот период нельзя. Мы не можем сейчас сказать, что это бабье лето, но скорее существует некий стереотип, когда обязательно солнечная погода, тихая. Пусть утренники будут прохладные, но днем еще будет достаточно тепло, желательно, чтобы ветра не было, солнца и никаких осадков. У нас будет не так, и это нормально. Все равно неплохая погода на следующей неделе. Среднесуточная температура будет превышать норму на 1.5 градуса, сказала Макарова. Специалист добавила, что дневной максимум температурный максимум в дневные часы в столичном регионе составит +20. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. И час столица солнечно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10 часов 06 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 13 сентября. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты — смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляции «Утро» с Георгием Осиповым и Германом Бабаяном в нашей группе ВКонтакте, на нашем Рутюб-канале и на нашем Ютуб-канале.
0: А также не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Я посмотрел, что такое Apple Newton.
1: И что это?
0: Это КПК.
1: КПК?
0: Да, в 93-м году, с 93 по 98 год выпускался КПК. Тот самый, который, видимо, стал, чуть не стал последним гвоздем в крышку гроба Apple, после которого они все-таки вернули на работу Стива Джобса, и тот сказал: выбрасывайте на помойку устройство со стилусом, потому что Господь дал нам 10 стилусов. Зачем нам еще один? Поэтому, да, никто не помнит Apple Newton не потому, что какое-то плохое устройство, а потому что это очень плохое устройство. Ну и потому что после него началась совершенно новая какая-то эра у Apple. Дмитрий нам пишет, что маркетологи утверждают, что модели с четными числами в названии пользуются меньшей популярностью, чем с нечетными. Есть в этом какая-то, да, ритуализация, что вот там два цветка это на похороны только приносят, четыре это цифра смерти в какой-нибудь условной Японии. Хотя, кстати, я помню, что iPhone 4-й-то пользовался бешеной популярностью.
1: Да, вообще супер популярностью, но он был невероятно красивый.
0: iPhone 4, да, это вещь была.
1: Просто
0: была
1: вещь. лучший iPhone. Были с друзьями на рыбалке, жили за 500 километров от Москвы на границе Тверской и Псковской областей. Там не ловит вообще ничего, ни на какой...
0: Смартфон.
1: Ловил только один единственный кнопочный телефон, у кнопочного мощнее антенна даже у Nokia 2000 года.
0: Mm-hmm.
1: А связь по Philips, если забраться на нужную высоту, гору и залезть на елку, как минимум до второй, третьей ветки. Тогда у нас был сеанс связи с домом. Немножко тут со знаками препинания, видимо, да, напутал, но тем не менее...
0: Написали факториал Philips.
1: Да, ну прикольно.
0: Кнопочный телефон — это вещь. И у меня на самом деле...
1: Я не знал, что, кстати, у кнопочных телефонов мощнее антенна.
0: Ну, я не знаю, как это можно проверить, сравнить, но я легко могу представить себе ситуацию, в которой на условной легендарной 3310... связь ловит там, где мой iPhone уже 10 тысяч раз задохнется. Лет 10 назад, ну ладно, нет, 10 лет назад. Хотя нет, ладно, 10 лет назад меня спроси, что ты думаешь о кнопочных телефонах. Да и не только меня, на самом деле. Я думаю, очень много людей тебе сказали бы, что это все ненужная, мертвая технология. И они, если выпускаются, то только вот для людей в возрасте, которые уже... которым, ну, просто слишком непривычно будет брать в руки смартфон. А сейчас очень классный разворот вся эта технологическая история делает. И ребята моего поколения и помладше очень приятно скатываются в аналогизацию. Покупают себе MP3-плееры, кнопочные телефоны для того, чтобы устроить себе условный информационный и цифровой детокс. Очень классная, правильная история, на самом деле, потому что бешеный поток информации очень сильно замыливает глаза. Очень сильно замыливает глаза, и от этого надо уметь уходить. У меня вот сейчас там на рабочем столе лежит iPod Nano 6-го поколения.
1: Да, я увидел его вещь. Сейчас прям. Для меня эта картинка была странной, потому что у тебя есть iPod...
0: Классик,
1: да. Еще некоторые его называли, по-моему, видео. Или
0: видео это немножко другое. Это такой же форм-фактор, но это за пару лет до моего вышел, в нем камера просто была.
1: А, прикольно, слушай, да. Я даже этого не помнил.
0: А я изучил. Изучил этот момент, да.
1: А это прям Nano. У меня такой валяется в машине. Надо его оживить, попробовать как минимум.
0: Но скорее
1: думаю,
0: всего, у него
1: без вариантов, аккумулятор, да,
0: аккумулятор. Но его можно поменять за 100 рублей. Вообще без проблем.
1: 100 рублей?
0: Ну, чуть-чуть, может, 500. Они меняются вообще без каких-либо проблем. И это, на самом деле, очень классная, удобная, прикольная вещь. Вот такой прям гиммик ушедшей эпохи. Классная штука.
1: Слушай, все новое, хорошо забытое,
0: да,
1: старое.
0: Совершенно.
1: Вот пошел в поход в лес, или на охоту, или на байдарке, кнопочный держит заряд до 30 дней, а iPhone надо заряжать каждые 2 дня. Ну, это 100%. Если вам нужно просто быть на связи, то кнопочный телефон за 1000 рублей, или сколько он сейчас стоит?
0: Ну, я думаю, можно найти, да, с каким-нибудь монохромным экраном, на котором из приложений, помимо звонков, только змейка.
1: А какая разница? Зачем?
0: Абсолютно
1: что-то
0: никакой.
1: Другое
0: нужно. Это круто, это круто. Змейка, вообще-то, очень классная игра. Ты когда последний раз в змейку играл?
1: В Шейк. Давно, слушай, очень давно.
0: Ну, а игра-то классная.
1: Очень. Mm-hmm. А, сим-карты, к которым привязаны банковские приложения, устанавливают только в кнопочный телефон. Благодаря этому мошенники не смогли полностью взломать приложение в смартфоне матушки. Но несколько тысяч украсть смогли, и последнее, счет своего телефона, так сказать, подтверждающих СМС не требовалось.
0: Не понял.
1: Смотри, он сим-карту,
0: да,
1: которая привязывает банковское приложение,
0: да,
1: ставит только в кнопочный телефон.
0: Да.
1: Благодаря этому мошенники не смогли полностью взломать приложение в смартфоне матушки.
0: Угу.
1: Ну, то есть они не смогли осуществить вход там, в онлайн.
0: Угу.
1: Но несколько тысяч украсть смогли, пополняя счет своего телефона, так как подтверждающих СМС не требовалось.
0: Угу. Ну, ладно, несколько тысяч, это не критично.
1: Ну да, слушайте, там вот
0: спасибо,
1: эти вот...
0: Спасибо, Господи, что взял деньгами.
1: Ну, когда, знаешь, типа, московская пенсионерка отдала мошенникам 20 миллионов рублей, ты так думаешь, 20 миллионов...
0: Это как эта бедная пенсионерка была, там такие суммы иногда звучат.
1: Откуда, откуда? Уважаемый пенсионер, откуда у вас столько денежек?
0: Давай на другую тему потихонечку съедем.
1: Давай, давай, с
0: удовольствием. Хорошая есть такая тема. Социолог. Это входит в ваш пул экспертов обычно?
1: Психолог, социолог, да. Диетолог. Это вот все любимки.
0: Социолог констатировал рост патриотизма среди российской молодежи.
1: Угу.
0: А, тенденция прослеживается с 22-го года. Что-то там такое случилось интересное. А, юноши и девушки нетерпимы к имитации. Причем тут имитация? Ладно. Они сплочены. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга, который также называется «Инсомар», политолог Виктор Потуремский. Цитата. «2022 год послужил катализатором, безусловно. Это тренд укрепившийся, все происходящее значительно изменило жизненную стратегию. В условиях сплочения, когда есть реальные невыдуманные угрозы, они видны и ощутимы, то, безусловно, люди определяют свою позицию. У нас сейчас рост патриотических настроений среди молодежи, в том числе в электоральном поведении, является уже сложившимся трендом. Чему молодежь точно нетерпима, так это к имитации». Какой имитации? Причем тут имитация? Кто новость писал? Зачем сюда имитацию?
1: Да, открыли. Кто новость писал?
0: Да, непонятно. Но вообще, такой тренд действительно есть. Такой тренд действительно есть.
1: Ну, это молодежь, поэтому я себя не отношу к этим людям.
0: Тебе еще много лет быть молодежью.
1: Да, да, по новым правилам. Ну, давай тогда раскрывай, что ты подразумеваешь по тем, что такой запрос есть.
0: Такой тренд действительно наблюдается. Отчасти он наблюдается потому, что очень большое количество людей, медийных людей, которые называли себя в том или ином виде оппозицией, да, я не буду их по именам перечислять, там мы устанем говорить, признаны иноагентом, террористом, экстремистом и любыми прочими товарищами. Очень много таких людей дискредитировали себя, конкретно дискредитировали себя. У меня есть как минимум двое знакомых, которые, ну, как, за каким-то ярым патриотизмом особо замечены никогда не были, часто были недовольны там той или иной ситуацией, происходящей у нас в стране, но вот где-то в году в 23-м или в 24-м сошлись на том, что, да, возможно, у нас есть какие-то определенные проблемы в стране,
1: ага,
0: но люди, которые... столько лет нам об этих, обо всех проблемах говорили, оказались такими опущенцами страшными.
1: Да, да, да, это база.
0: Да, и в связи с этим определенная тенденция на возрастание патриотических идей, она действительно наблюдается. Но я еще видел интересное мнение, что... Кофейку глоток. Что вот этот вот возрастающий патриотизм, волна эта патриотическая, это классическая подростковая контркультура. Когда мы получили достаточно длительный промежуток времени, в котором было модно и клево, классно, молодежно хаять все, что начинается со слова «русский», mm-hmm, «российский», «Россия» и так далее, и так далее. И... У подростков есть просто такая история, что они любят идти против системы, они любят бунтовать, Они любят не соглашаться, вот этот вот весь максимализм, бунтарство, все дела, тра-ля-та-поля. И что сейчас просто такой виток моды, когда любить свою страну стало модно.
1: А ты думаешь, что тут вопрос только в молодежи или все-таки в общем поднятии вот этого вот патриотического духа в стране?
0: Я думаю, что молодежь играет очень серьезную роль в этом общем поднятии патриотического духа. Потому что человека, который 30-40 лет назад сформировал какую-то свою позицию, особо уже не переубедить.
1: Имитации — это, например, история, тут конкретный пример, не будем его называть. Или, например, когда очередной медийный человек занимает позицию патриота, а сам втихаря скупает жилье в Америке.
0: Тоже, я на самом деле... Может, ты мне сейчас объяснишь, а что не так с покупкой жилья в Америке?
1: Честно говоря, наверное, я тут на твоей стороне, и я понимаю, что тут вопрос, к чему будет вести твой... Я не могу сказать, что я против.
0: Ну, есть у
1: просто
0: тебя...
1: Просто если у него есть возможность...
0: Домик на Лонг-Айленде.
1: Я думаю, что у него просто все скуплено уже в России, у этого человека. И у него просто есть лишняя денежка, чтобы купить дом в Лос-Анджелесе, допустим. Ну, вот у меня такой возможности нет, и зарубежной недвижимости нет. Появилась бы возможность, я не знаю, каким образом бы поступил.
0: Тут, правда, еще надо понимать, что в разных странах есть разные правила покупки недвижимости.
1: Конечно.
0: Есть страны, в которых тебе надо иметь хотя бы вид на жительство для того, чтобы приобретать недвижимость на постоянку. Вот когда у тебя есть вид на жительство в какой-то там европейской стране, или, по-моему, в США не выдают вид на жительство, они только грин-карты выдают. Но я не уверен, не изучал этот момент. А вот когда у тебя есть вид на жительство, условно, какой-нибудь Германии, вот тут уже вопросики есть. Ну же, зачем тебе этот вид на жительство? Как
1: когда
0: ты
1: получаешь,
0: получал,
1: да, гражданство другой страны, ты имеешь в виду?
0: Гражданство — это вообще суперсерьезная история. А вот просто именно какое-то вот именно ВНЖ. Это тоже дает тебе определенный ряд каких-то привилегий, прав и обязанностей на территории условного Евросоюза. У меня был, даже не вид на жительство, у меня было резидентство, это называлось. Да, классная история была, ни разу я не воспользовался толком. Давала мне право проезда по всей шенгенской зоне, из Валенсии так и не выехал ни разу.
1: Ну, это у тебя как у студента была история, это немножко другое.
0: Да, до сих пор у меня эта карточка где-то лежит.
1: Как такое воспоминание, да?
0: Да. Реликт из другой эпохи.
1: Хишаду пишет, конечно, вот я заменю. Конечно, говорит, имея хату в Турции, как можно быть против? К сожалению, нет у меня квартиры в Турции, поэтому...
0: Руслан Николаевич пишет, тогда в чем же патриотизм, если человек деньги вкладывает в чужую экономику? Судит по делам, а не по словам. Ну, я какого-то контрпатриотизма не вижу в том, чтобы вложить деньги в чужую экономику.
1: Мне кажется, да, патриотизм таким образом не измеряется просто.
0: Наверное, было бы как-то лучше, круче, если бы эти деньги были вложены вот в нашу родную экономику. Но если человек уже и так достаточно
1: всё
0: денег вложил в нашу экономику
1: и
0: имеет возможность купить квартиру на побережье, там, я не знаю, Атлантического океана или Средиземного моря, ну пусть купит, господи боже мой. В чем проблема? Там это, ну да, можно сказать, что с налогов на эту недвижимость там полетят дроны куда-нибудь в Белгородскую область. Да, это плохо, это неприятно, согласен. За это в целом можно пожурить, но так, чтобы сказать, что вот, ах ты, тварь такая.
1: Да, на твои деньги ты спонсируешь это. Да нет, это немножечко другая история. Ну, по моему мнению. Я как бы тут...
0: Просто как будто бы не самая критичная история для меня. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Вот если человек напрямую посылает свои деньги в какие-нибудь фонды, которые занимаются закупкой там, дронов или бронежилетов для ВСУ, вот тогда с этим человеком надо серьезно разговаривать.
1: Конечно, это уже спонсирование терроризма. Поэтому.
0: Да, а вот условно нам... Саша Зум пишет. Один коллега по работе купил квартиру в Греции, другой оператор купил квартиру в Таиланде.
1: Вот я не понял, каждого... почему оператор? Видимо, Зум это... А?
0: МТС.
1: А я думаю, что Зум это все-таки что-то с камерой связано, и он имеет в виду, что оператор вот на телевидении может
0: У каждого свой вкус, живут вроде все счастливы, я бы купил во Вьетнаме. Вот если человек купил себе дом в Таиланде, да, там достаточно популярная история, там строятся вот эти вот какие-то курортные дома, и ты можешь их там за какие-то относительно небольшие деньги купить, там куча подводных камней, но тем не менее все это дело продается. Мы тоже плохо к нему относимся? Или речь только о том, что человек покупает недвижимость на Западе, а на Востоке, пожалуйста, покупайте.
1: Слушай, ну вот классное предложение от Хишеду. Он пишет: давайте купим весь Манхэттен, выйдем из состава США и вступим в состав РФ. И
0: мне сразу... Классно, классно.
1: Она хотела бы жить на Манхэттене.
0: Из Деми Мур делиться секретами. Гермошлем нам пишет: нет, слово «чужая» — это не то немного. Вражеская страна. Да, согласен, но весь этот разговор играет другими красками, когда используется словосочетание «вражеская страна». Тут в целом понимаемо. А если другая страна, если говорить не про вражескую страну, а про другую страну, там условно вот человек купил себе недвижимость, я не знаю, в Шанхае. Мы же не назовем Китай вражеской страной, правильно?
1: Китай, ну, слушай, братушки через, наши,
0: товарищи.
1: Энное количество времени, все может поменяться. Когда
0: конечно,
1: люди
0: может.
1: Скупали в бешеном количестве недвижку на Золотом Бреге, по-моему, так это называют, Золотые Пески, в Болгарии,
0: угу.
1: Тоже не знали, что может ситуация повернуться таким образом, что их там будут не пускать, отжимать эти квартиры и так далее. Но, тем не менее, ситуация поменялась. И буквально это было там, какой временной промежуток? 10 лет? 15 максимум. Понимаешь? А люди бешено скупали эту недвижимость. Куда ни плюнь, вот буквально на днях, 2 дня назад с человеком общался, говорит, да, я тоже была вот в ситуации, когда у меня была гигантская ипотека. Я платила там 10 лет назад 50 тысяч рублей за ипотеку в Болгарии.
0: Угу.
1: Ну и сейчас, добро пожаловать в Болгарию или пошли вы чертовой матери отсюда?
0: Ну, Максим пишет, и в Прибалтике бешено скупали, и в Финляндии, в итоге
1: да.
0: Всех побрили.
1: Да, у артистов у всех.
0: Зурита говорит, сегодня дружественная, завтра вражеская.
1: Да, да, ровно об этом
0: Герман Шлем говорю. Благословляет на покупку недвижимости в Шанхае. Пишет, Шанхай, пожалуйста, пожалуйста. Шанхай чудесный город. Чудесный город.
1: А, кум, вот Хишеду пишет, Болгарию скинул с трудом, купил в Подмосковье, все норм. Вот как раз этих историй, что с трудом люди продавали из-за копейки эти квартиры, огромное количество. Огромное количество.
0: Игорь пишет, вопросики. Хотим айфоны, хотим недвижимость в Америке. А от айфона в целом не откажусь, айфон хорошая вещь. Недвижимость в Америке мне не нужна. Недвижимость, рынок недвижимости в Америке совершенно мертвая история. Да и социальная ситуация мне в Штатах не очень нравится, и далеко это все. Не нужна мне недвижимость в Америке, и даром, пусть они там сами сидят, вражины проклятые. Я просто говорю о том, что если, ну, человек купил себе какую-то недвижимость в Америке, ну, это не повод его клеймить врагом.
1: Ну да, да, ну, да, я тоже,
0: тоже
1: так,
0: наверное, надо
1: я
0: разбираться.
1: Склоняюсь больше к этому.
0: Тоже надо разбираться, да, когда он эту недвижимость купил, сколько она стоила. Есть нюансы, но это просто не значит, что надо однозначный какой-то ярлык вешать. Наверное, не знаю.
1: Владимир Бон пишет, не очевидны ли это грабли, что Китай наш непоколебимый союзник? Может, пришло время рассчитывать только на себя?
0: Ой, не та программа.
1: Мне кажется, что да, мы сейчас идем... Вот примерно в это время мы уходим куда-то не в ту сторону.
0: Не та программа.
1: Конечно, так оно и есть. Нужно рассчитывать только на себя, на свою страну, на армию, на флот. Это главные наши союзники. Вы знаете эту крылатую фразу, поэтому... Так оно и есть, сегодня друг, завтра, ну, дай бог, чтобы ничего не менялось, чтобы Китай никогда не становился нашим врагом, потому что, ну, это наш сосед, как минимум.
0: Да,
1: соседями
0: надо дружить.
1: 100%.
0: В или Б нам пишет, клеймить не будем, но будем подозревать.
1: Это звучит как...
0: Нет, я согласен с таким подходом.
1: Звучит как слоган.
0: Да.
1: Рекламировать не буду.
0: И буду пить. Я согласен, да, вот такой подход мне нравится. Клеймить не будем, но будем подозревать. Я вообще не очень люблю кого-то клеймить как-либо. Подозревать — это наша история. Подозревать — это тема. Согласимся.
1: Вот Саша Зум пишет, что ник такой у него, потому что я оператор в разных телекомпаниях. Саш, работаю очень большой. Приятно, что вы с нами.
0: И хорошо, что стаж большой.
1: Да. Сейчас
0: стабильно
1: Дубай
0: работает хорошо.
1: Аутсайдер пишет. Покупают недвижимость. Мне кажется, сейчас самое время скупать по низу рынка там недвижимость. Я не знаю. честно. Я не слышал, что сейчас...
0: Вот пару месяцев назад надо было.
1: Слушай, полгодика там... Все может...
0: Да, нет, там... Перевернулся на Ближний Восток, это всегда нестабильность. Всегда нестабильность.
1: 114-й, вот Сергей его зовут, пишет, иностранцы тоже скупают квартиры в России? Я думаю, что да. На побережье, где-нибудь в Сочи, почему нет?
0: Ну, скупают. Да, вопрос в масштабах. Да, наверное, есть какие-то страны, в которых поактивнее скупают.
1: А мне кажется, просто наша страна не педалирует эту историю с продажей своей недвижимости. Ну, как будто бы нам хватает всего того, что есть. Даже внутренние покупки более чем достаточны.
0: Алексей Николаевич Зубец с тобой не согласится.
1: Может быть.
0: Скажет,
1: может
0: что рынок быть. Недвижимости загибается, потому что спроса нет.
1: Ну, тут все-таки, знаешь... Мне кажется, что тут рынок недвижимости — это новостройки.
0: Да.
1: В Москве, в Подмосковье. Он про это, наверное, говорил. Их огромное количество, но я еще не видел ни одного дома, который был бы не заселен, и у которого были там какие-нибудь суперскидки, потому что у них проблемы с продажами. Если такие ЖК есть, я бы с удовольствием бы на них взглянул. Семейная ипотека ждет меня.
0: Валерий пишет. Неплохой бизнес-план — создать риэлторское агентство, которое внимательно следит за политикой, помогает быстро продавать недвижимость там, где власть становится враждебной, и скупать там, где руководство дружественное. Ну, это действительно неплохой бизнес-план, но это называется... Как это... биржа ценных бумаг, вот что-то такое. Она там, по идее, все это так и работает. Когда вы какой-нибудь инвестор, трейдер, все прочее. Ровно этим и занимаетесь, только без покупки недвижимости. Что все уже придумано, Валерий.
1: Давным-давно все придумано. Не придумывайте велосипед, а лучше послушайте новости, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи ликвидировали 389 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 20.00 12 сентября до 8 утра 13 числа. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Калужской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Чувашией и акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей. Двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам недалеко от Запорожской атомной электростанции. Также есть пострадавшие, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что украинские формирования атаковали транспортные средства 11 сентября. Нанесена серия комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Удары зафиксированы в непосредственной близости к периметру площадки станции, уточнил Лихачев. Глава госкорпорации подчеркнул, что Киев своими атаками на объект провоцирует ядерный инцидент. Международное агентство по атомной энергии должно осудить подобные действия, добавил Лихачев. Владимир Путин заявил о независимости развития экономик стран БРИКС от внешнего давления. У государств объединения есть каналы движения товаров, услуг и капиталов, влияние на которые внешняя конъюнктура не оказывает, подчеркнул президент России. Они уже позволяют эффективно проводить коммерческие, банковские, финансовые и инвестиционные операции, не обращая внимания на давление извне. Фактически речь идет о формировании общей платформы роста БРИКС, которая органично сочетала бы конкуренцию. «Конкурентные преимущества наших экономик», сказал Путин на заседании в формате «БРИКС+.» Российский лидер добавил, что базовые ценности БРИКС, в том числе приверженность независимому курсу, привлекательны для многих в мире. Wall Street Journal узнала о желании Канады стать ассоциированным членом ЕС. С инициативой выступил премьер-министр Марк Карни, пишет газета. В материале говорится, что таким образом Оттава ускорит разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с Соединенными Штатами. По данным издания, Карни в течение нескольких месяцев вел закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран, включая Францию, Италию и Германию. Их основная цель заключалась в том, чтобы теснее интегрировать Оттаву в Европе. Европейский рынок. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Первой мировой войны». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Загрязнение рек и экологическая политика в России рубежа 19-20 веков. В эфире кандидаты исторических наук Андрей Виноградов и Александр Фокин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
2: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
5: «Право знать». «Говорит Москва».

0: 10:37 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 13 сентября, и с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся.

0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки и прямой эфир 8 495 7373 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляции, которая называется «Утро с Георгием Осиповым и Германом Бабаяном», в нашей группе ВКонтакте, на нашем канале в Ютьюбе и в Рутюбе.

0: Владимир Бонд пишет: я чувствую себя как мокрая соль в солонке. Это как? Не высыпаюсь.
1: Да, да, это очень хорошо. Очень хорошо, да. Это надо запомнить.
0: Поехали дальше. Роза Сибитова посоветовала не покупать свадебное платье на маркетплейсах. В таком случае можно получить не то, что нужно. Лучше выбирать наряд по размеру в специализированном салоне. При этом важно ориентироваться на бюджет, отметила Сваха в беседе с нашей радиостанцией.
1: Цитата. «Я бы разделила людей на две категории – взрослые и инфантильные. Взрослые девушки понимают принцип «по одежке протягивай ножки». Когда планируется свадьба, это коллективное мероприятие. Надо смотреть, на что хватает, а не на то, что я хочу. Очевидно, если денег хватает, помогают родители, например, то можно заказать специальное платье в салоне, подобрать по размеру, если магазин специализируется на этой истории. Если таких возможностей нет, то невеста сама ищет варианты. Свадьба — это серьезное мероприятие. Я бы не стала покупать платье невесты на маркетплейсе. Это не раз, наверное, было, что маркетплейсы привозят не то, что нужно. Отменять свадьбу с красивой датой из-за платья — смешно, честное слово.
0: Ну, тут прям, мне кажется, и мухи, и котлеты, и маркетплейсы, и платье, и даже как-то протянуть ноги получилось за сыру, это с чем-то плохим, честно говоря. Ну и, конечно же, красивые даты. Я вообще в целом хотел поговорить, насколько часто вы вот пользуетесь, заказывая одежду на маркетплейсах. Вообще, может быть, кто-то из вас догадался платье свадебное целое заказать на маркетплейсе. Мне кажется, что, ну, во-первых, это невыгодно. Во-вторых, это вообще не распространенная история заказать свадебное платье на маркетплейсе.
1: Думаешь?
0: Мне кажется, да. Давайте вот обсуждать. Асточка пишет, а сколько у Розы Сибитовой свадебных салонов? Мне кажется, тут мог быть, да, действительно, адрес и реклама ее свадебных салонов.
1: Ну, да, мне кажется, свадебное платье на маркетплейсе заказывать — это какой-то моветон. Простите мне мой французский.
0: Это как Apple Newton. Moviton.
1: Да, ты молодец, ты молодец.
0: Я запомнил название того самого КПК.
1: Ну, потому что как будто это слишком важная какая-то вещь, чтобы отдавать ее на откуп маркетплейсу. Особенно в наше тяжелое и неспокойное время, когда с маркетплейса может вовсе тебе что-то не прийти.
0: А вообще, что ты... Yeah. Заказываешь на маркетплейсе? Мне было интересно, просто мы вот с Георгием частенько эту тему затрагивали раньше, а вот мне интересно, что ты, что молодежь там заказывает, потому что у меня, честно говоря, все заказывается теперь там. Неважно, дешевле, дороже, это, как знаешь, вредная привычка.
1: Последние вещи, которые я заказывал на маркетплейсе, я чаще всего пользуюсь Яндекс.Маркетом.
0: Uh-huh. Это не реклама.
1: Что, да, нет, остальные два чуть меньше доверия мне внушают. Но тот, которым я пользуюсь, в нем последний раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук, которые я купил, это программа для звукозаписи.
0: Mm-hmm.
1: Это Ableton Suite 12, и это очень много симуляторов этого гитарных усилителей от Neural DSP.
0: Слушай, честно говоря, я сейчас вот зашел прямо в режиме реального времени.
1: Да.
0: На тот самый маркетплейс, тут столько интересного всего, туфли красивые. Ну вот, не знаю, заказал бы я бы туфли здесь. Ну, если...
1: Не, ну в целом какую-нибудь обувь-то спокойно можно, кроссовки какие-нибудь. Есть же...
0: Бритвенные станки здесь есть, зубная щетка, герметик у меня есть.
1: Да там все есть.
0: Диаметрический ключ, CarPlay в автомобиль.
1: Автомобиль, при большом желании.
0: Шоколадный айфон.
1: Вкусно.
0: Пауэрбанк.
1: Чуть менее вкусно.
0: Мобильный телефон Nokia 6720 Classic Black золотой.
1: Почем?
0: 7300. Из-за рубежа едет. Ну, это, видимо, китайская какая-то версия.
1: Надо брать за 7300. Неплохо. Павел нам пишет. На маркетплейсах я заказываю только обувь, остальные шмотки надо мерить. Технику боюсь. А я вот, кстати, не боюсь технику заказать на маркетплейсе. Но тут надо понимать, да, не какую-то серьезную большую технику. Там условный iPhone, наверное, заказывать на маркетплейсе я не стану. Или там компьютер себе. Хотя, кстати, я заказывал компьютер на маркетплейсе.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Приезжала?
1: Он приезжал.
0: Или ты тот самый человек, который, знаешь, было же много скандалов, почему перестали продавать там. Ну, или до сих пор, или кто-то перестал продавать. Разбирали компьютеры.
1: Да.
0: И приезжали уже другие комплектующие.
1: Неприятно. Нет, я заказывал подарок на день рождения. Игровой ноутбук. Такой, достаточно простенький, не супер наворочен, но при этом, чтобы третий Baldur's Gate тянул вообще без проблем.
0: Нормально.
1: Да, и он спокойно приехал. Он приехал без операционной системы, то есть на него надо было потом ставить винду, но это 10 минут времени. Это делается элементарно. Я, правда, не умею, но я знаю человека, который умеет, и он говорит, что это делается элементарно. Поэтому, в целом, если подойти к этому ответственно, найти там продавца, у которого хорошие отзывы,
0: ну да,
1: много отзывов, да, то в целом можно и технику заказать. Но я все еще стараюсь заказывать, если заказываю технику, то какую-нибудь простенькую, по типу там наушников. Да, вот и у меня наушники, которыми я сейчас пользуюсь, я их заказал как раз на маркетплейсе. Они мне пришли и отлично работают, оригинальные штуки.
0: Владимир Бон спрашивает, а какой любимый усилок?
1: Именно как физически или как MPSIM? Потому что если физически, я не очень много усилителей пробовал. У меня есть какой-то простенький, который в комплекте с моей электрогитарой шел. Я 6 лет назад купил себе фендеровский Squier в голубом цвете. Стратокастер, шикарная совершенно вещь, очень мне нравится. За 14 тысяч я взял гитару.
0: Эмуляция.
1: Эмуляция. Но это Neural из серии Archetype. И, наверное, либо Джон Майеровский, который недавно вышел, потому что Джон Майеровский — это совершенно замечательная вещь. Либо Петруччи. Петруччи вообще просто прекрасный.
0: Главное вовсе не то, что именно заказывают на маркетплейсе, а то, что эти интернет-магазины не выполняют законодательство России и занимаются откровенным мошенничеством, пишет 135-й. А что вы имеете в виду, что нарушают? Для меня это загадка. Вы имеете в виду, что, допустим, вы можете купить Nike, а не паленые? Типа вот это нарушение. Что является нарушением в вашем смысле? Вот если бы Роза Сибитова посоветовала самим шить платье, это был бы номер, пишет Дмитрий. А Зурит пишет, что он много редких вещей на Авито скупает, потому что они в единственном экземпляре. А Павел вот
1: Авито,
0: с тобой...
1: Авито это не совсем маркетплейс.
0: Не маркетплейс, да.
1: Авито это другая история.
0: Площадка для продажи все-таки больше БУ, наверное.
1: Ну, она такой задумалась. Там можно новые вещи, конечно, покупать. Но в первую очередь это, конечно, да, объявление по перепродаже. Но Авито — это такая очень... Это отдельная наука. Чтобы правильно закупаться на Авито, это надо уметь.
0: Вот смотри, Павел пишет, что на маркетплейсах я заказываю только обувь.
1: Да.
0: Остальные шмотки надо мерить.
1: Да.
0: Технику боится он заказывает. Вот я, наверное, скажу так. Технику я бы точно там не закупал. 100%. Ну, дорогую технику. Там ноутбук, телефон,
1: да,
0: и так далее.
1: Да, да, да.
0: Шмотки надо верить, ну, а что вам мешает на маркетплейсе их померить? Я как понимаю, там есть примерочные.
1: В пункте выдачи заказов, да.
0: Да, я там даже вот плавки заказал из Белоруссии. Белорусское чё? Качество.
1: Я тебе еще дам, клянись.
0: Честное слово, не вру. На маркетплейсах вот он сказал, что только заказывает обувь. Вообще ни разу не заказывал обувь.
1: Я заказывал, но не себе. Тоже.
0: Тоже в подарок?
1: Тоже в подарок, да, подошли.
0: Прикольно.
1: Да, с первого раза.
0: Прикольно.
1: Все правильно пришло.
0: Он добавляет, что на Авито перекупщики чисто. Ну да, там много таких вот магазинов. Кстати, допустим, вы можете заказать на маркетплейсе и поехать в магазин выкупить. Допустим, на Яндексе такая, по-моему, функция есть. Вы заказываете там, ну, едете в обычный магазин и забираете товар. Точнее, не забираете, а выбираете там и так далее. А-ля пункт выдачи. Аля. Вот Зурит пишет, что у него усилитель Сеттон 5500, дизайнер Пьер Карден, единственный в стране.
1: Ну, симпатичный усилитель, я вот сейчас на него смотрю, да.
0: Если он единственный, то это дорого, это очень дорого.
1: И это сейчас давай посмотрим, почем это можно урвать и можно ли вообще. Вот какой-то...
0: How much? Как говорят в российских деревнях у нас.
1: Ну, это настолько матч, что даже особо каких-то сайтов, на которых цена написана, я найти не могу.
0: А это... как он вам достался, Зурита? Может быть, это наследство? Владимир Босс спрашивает...
1: Я тебе усилитель.
0: Ну, а что, если он дорогущий?
1: Если дорогущий, да.
0: А какие наушники посоветовать для занятий на гитаре? У нас что-то вот в магазин по радио все это превращается.
1: У меня вот такие наушники.
0: У меня тоже, Beyerdynamic,
1: да,
0: 770.
1: Я купил себе домой вот такие Beyerdynamic 770.
0: А у меня пропали шкафы, интересно.
1: А, только у нас здесь они на 250
0: ом. А у тебя на 500?
1: Нет, у меня на 80, у меня звуковая карта не раскачает 250 ом.
0: А, то есть у тебя послабее они, что ли?
1: Да, да, да. Ну, я купил себе самую дешевую аудиокарту, просто чтобы сидеть что-то на гитаре бренчать, пытаться записывать какую-то музыку. Я же не буду сразу вкладываться в топовое оборудование. Тем более,
0: ну,
1: что...
0: Ну, тогда тебе Beyerdynamic вообще не надо было брать.
1: Да нет,
0: это
1: надо было.
0: Это все-таки дорогая техника.
1: Ну, они, кстати, дороже, чем моя звуковая карта.
0: Ну,
1: да,
0: вот
1: но...
0: именно.
1: Но это лучше, чем динамики MacBook'а.
0: Естественно.
1: Ну, а у меня других мониторов-то и не было, поэтому да. Beyerdynamic 770 Pro, шикарные наушники. Аудиотехники какие-нибудь посмотрите, соневские можно тоже глянуть.
0: Главное не AirPods'ы.
1: Ну, в AirPods тоже
0: своя
1: можно.
0: Задача,
1: с той точки зрения, что большинство людей музыку слушают через AirPods, и поэтому сводить музыку в них в целом не такая плохая идея. Если ты добьешься того, что твоя музыка хорошо звучит в AirPods, то, значит, большинство людей будет слушать ее так, как ты ее задумал.
0: Сергей заказывает всю технику бытовую на маркетплейсе. Гарантия есть, за маленькую плату гарантия от маркета. Не первый раз, все отлично.
1: Ну да. Да,
0: нет, значит,
1: ну...
0: работает. Но никто не сказал, обрати внимание, типа, я заказал смокинг или свадебное платье на маркетплейсе. Такого еще не было. Зурита говорит, что не найдет через Авито. 10 лет назад купил за 50 тысяч рублей. Через год купил
1: предусилитель.
0: Предусилитель. Тоже за 50.
1: Ну, кстати, 10 лет недорого. Назад 50 тысяч — это нормальные деньги.
0: Блин. Не, ну, это слушай...
1: 10 лет назад, 10
0: лет — это 16-й год.
1: Да.
0: Это уже был высокий доллар.
1: Ну да, да, ты прав. Ты
0: то
1: прав.
0: Есть это, по сути, там...
1: Приемлемая сумма.
0: Ну, 1000 баксов. Плюс-минус. Это 50 тысяч. 2000 баксов. Ну, я думаю, что сейчас эта вещь, если она в единственном экземпляре, она стоит прям хороших денег. Знаете, у музыкантов не всегда складывается жизнь как сахар, который мы обсуждали в первой половине нашей программы, и, может быть, у кого-то он был, просто понадобились деньги, и он его продал, чтобы...
1: Продал, да.
0: Да, жить, немного... и это звучит прям...
1: Кушать, кушать.
0: Да, звучит грустно. Прям звучит очень грустно.
1: Но главное, что сейчас этот усилитель в хороших руках. Как вам плагин Mercurial? Наши ребята его еще делают, спрашивает нас Владимир Бонд. Впервые слышу. Что такое плагин Mercurial?
0: Я тоже не знаю. Я тоже не знаю. Вообще, честно говоря, вот немножко возвращаясь к теме ИИ,
1: да,
0: и всяких вот их суны и так далее, мне кажется, что сейчас столько всего может делать нейросеть, что все эти плагины и так далее могут заменяться...
1: Да, но я недавно увидел такую камень в огород всех вот этих эмпсимов и всего прочего, что ты, когда записываешь музыку и включаешь себе какой-нибудь Neural DSP Джон Майер, то да, ты делаешь красивый там хороший звук, но ты звучишь так же, как и все остальные. Потому что все берут и включают эти эмпсимы. И с нейросетями то же самое. Делают абсолютно одинаковую, бездушную, мусорную, противную, богомерзкую, омерзительную музыку под копирку.
0: Ну, музыканты, говорит, буржуи, получается, хишеду. Мне кажется, что наоборот.
1: Нет, музыканты просто очень нерациональные люди, которые покупают фигню, которая им не нужна.
0: Юля такая, да, да, да.
1: Тут не про буржуйство, тут про то, что, ой, сейчас я куплю себе новый Телекастер, прославлюсь, сыграю на нем «Аллилуйя», как Джефф Бакли, стану самым известным музыкантом на земле, и плевать, что это будет мой 18-й телекастер, который стоит 750 тысяч рублей, и мне придется есть даже не доширак, а ролтон сухой, потому что на воду денег не будет.
0: Из-под крана горячий налью.
1: Да, это не буржуйство.
0: Если не выключили за неуплату коммунальных услуг.
1: Владимир Бонд пишет, что Mercurial — это наш Neural DSP. Это интересно, я изучу этот момент, потому что Neural DSP — это обалденная история, мне очень нравится. Если есть еще и наш Neural

0: можно обнаружить до заказа.
1: Все покупаю на маркетплейсах. Одежду и обувь мерю дома. Что не подходит, быстро и без проблем оформляю на возврат. Бытовую технику крупную с доставкой домой. Есть гарантия, пишет Алексей. А вот Умиджон пишет, я тоже опасаюсь делать заказы на технику. Слушай, тут прям, знаешь, как будто счет можно делать. Против? За. Mm-hmm. Против? За. Я тоже опасаюсь делать заказы на технику, поскольку не уверен в сотрудниках склада. Интересно, как они обращались с моими заказанными товарами? Однако с легкостью приобретаю продукты. Дорогие ведущие, спасибо за прекрасный воскресный эфир. С уважением, слушатель Умид. Спасибо, Умид, вам. Нам очень приятно.
0: Стараемся, стараемся.
1: Виктор пишет, вообще не различаю разницу в звуке. Если все выше среднего уровня. Переоценена штука звука. Большинство не слышит разницу, как кажется, лишь притворяются. Не, ну слушайте, Виктор, разница слышна. Просто есть некие графоманы, так сказать.
0: Аудиофилы.
1: Аудиофилы, называйте да. как хотите. Вот они прям вот заморачиваются мощно. У нас есть друг, значит, у него какие-то просто гигантские деньги потрачены на плееры. На наушники, типа, что не наушники, 200 тысяч,
0: uh-huh.
1: 250,
0: uh-huh.
1: Плеер там 150,
0: не знаю. А на плеере музыка в MP3.
1: Да, да, просто сжатая, типа, 6,3 мегабайта, поэтому это аудиофилы, да.
0: Я на самом деле в целом согласен с тем, что подавляющее большинство людей не сможет отличить звук в каких-нибудь Sony за 30 тысяч. Которые вот самые популярные у них модели.
1: Да, да, Bluetooth.
0: Наушников. Да. И условных, я не знаю, шанхайзерах за 500 000, которые без какой-либо шумоизоляции, с адаптивными амбушюрами, в которых ты чувствуешь сцену, ты понимаешь, что вот этот вот контрабас стоит в 3 метрах вот справа от тебя, вот он вот тут вот играет свой бум-бум-бум-бум. Подавляющее большинство людей не отличит одно от другого. Это безусловно так. Но те, кто отличают, готовы платить за это бешеные деньги.
1: Я видел наушники. От наушников идет предусилитель провода.
0: Да.
1: Вот эта вот картинка,
0: да.
1: мем, знаешь,
0: да.
1: там 100-500 проводов,
0: да.
1: и он сидит, радуется этому звуку. Я думаю, я человек, который всю жизнь музыки, обожаю ее. Да зачем мне эти наушники нужны вообще? Но я послушал, думаю, что ничего бы не услышал, но тем не менее попробовать можно. Они еще провода слушают, тут пишет Дмитрий, он как почувствовал. Это действительно так оно и есть. Но если покупать на маркетплейсах игровые ноутбуки за 14 тысяч рублей, то точно будет победа, пишет Денис Девятиэтажник.
0: Не может быть игрового ноутбука за 14 тысяч рублей.
1: Только картонный.
0: Да, картинка его просто.
1: И можно, знаешь, как это, там игра такая была, где 2 штыря торчат, и ты нажимаешь... Там пузырьки идут.
0: Да, да, великолепная вещь.
1: Вот такой ноутбук сейчас
0: можно
1: купить.
0: Между прочим, очень такая затягивающая игра. Геймплей просто на 10 из 10.
1: Да, да, да. Всю жизнь ищешь свой звук, а когда найдешь, понимаешь, что слух сел, пишет Зурита.
0: Поэтому и нашел свой звук, потому что слух сел. И в целом любой звук уже подходит.
1: Коллега, у которого аппаратуры на несколько миллионов, скрипя сердцем, признал, что мои наушники за 1000 звучат неплохо, пишет Максим. Да, слушайте, я знаю огромное количество китайских аналогов. Мне давали в них работать, я пробовал. Вообще звучат прекрасно. Но в то же время есть микрофоны. Допустим, буквально вчера. Значит, 2 микрофона у нас на сцене. Один у меня, второй у жены. У нее звучит хорошо, у меня просто он пикирует звук. И я понимаю, что у нее оригинальный шура, а у меня, видимо, китайский. Ну, то есть, по-другому я никак это не могу объяснить. Просто, ну, у нее
0: слушай,
1: невозможно.
0: 2 шура, это уже жирно было.
1: Да, 58-х, бетки, то, что надо, то, что надо. Вот пишет Валдор, спасибо за эфир, сегодня действительно хорошее начало дня. Валдор, у нас тоже прекрасное начало дня, спасибо вам, что остаетесь на радиостанции «Говорит Москва», волна 94.8 FM. Владимир Бунт продолжает, говорит, а как вам микрофоны «Октава»?
0: Давай я знаю, что... Скажем, хорошо.
1: Хорошо, да. Я знаю, что «Тула» бомбовские микрофоны делает. То есть не хуже, да, там в 10 раз дешевле, чем Нойман, условно говоря, а по качеству не так плохо.
0: 10 раз дешевле, чем Нойман, все равно дорого.
1: Ну, может быть, 20 раз.
0: Я пока не готов вести диалог за микрофоны.
1: А вот, пишет, извини.
0: Шатул это и есть.

0: Да, да, да, да. Хороший микрофон. Я работал, мне нравится.
1: Я пока не до конца все нюансы микрофонов чувствую. В целом, вы мне покажите динамический и конденсаторный. Мне понадобится время на то, чтобы отличить один от другого. Но я в процессе. Я пытаюсь во всем этом деле разобраться так, чтобы... все понимать, все уметь и нормально, хорошо не картонную гитару записывать дома.
0: Нилс Майкл пишет, сейчас популярная фирма Marshall. Реально хорошая. Слушайте, ну она такая, попсовая.
1: Ну за свои деньги весьма неплохая. Да, неплохо. Весьма неплохая. Во, Зурита идет слушать Джона Мэйра.
0: Это
1: да,
0: неплохо.
1: Альбом «Континуум», 2006 год. Особое внимание обратите на песню «Slow Dancing».
0: 20 лет сегодня мы с этого начинали нашу программу. Да. Вот Виктор... Правду здесь, вот правда руп он. Юля улыбается, и она понимает, что же сейчас будет. Кстати, другу, музыканту, жена быстро объяснила, что не нужна ему дорогая техника, а шуба ей точно важнее. И это маркетинг. А это был Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Всем счастливо, и пока я мечтаю, была, конечно же, Юлия Воркунова. Хорошего дня.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил уголовное дело после ночной атаки дронов на Нижнекамск. Оно заведено по статье «Теракт», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. При службе главы Татарстана ранее заявили, что при ударе украинских БПЛА погибли 2 человека. Кроме того, в результате атаки на промышленные и гражданские объекты Нижнекамска пострадали 12 горожан. Рустам Миниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия удара украинских беспилотников. Глава МИДа Польши призвал НАТО к агрессивным учениям у Калининградской области. Радослав Сикорский заявил об этом во время выступления на ежегодном форуме в Киеве 11 сентября, пишут украинские СМИ. По их данным, министр также сообщил, что Польша внимательно следит за этим российским регионом. На вопрос, предлагает ли он НАТО захватить область, Сикорский ответил отрицательно и предложил Североатлантическому альянсу проводить настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать. В начале сентября глава службы внешней разведки сообщил, что НАТО моделирует блокировку у Калининградской области. Однако группировки вооруженных сил России смогут нанести поражение любому агрессору, подчеркнул Сергей Нарышкин. Кабмин утвердил перечень продуктов для мониторинга цен с 2027 года. В список, состоящий из 24 пунктов, вошли самые распространенные виды мяса и рыбы, макароны, некоторые овощи и крупы. В частности, речь идет о говядине и свинине, мясе кур, сливочном и подсолнечном масле, молоке, сыре и яйцах, гречневой крупе, картофеле, свекле, моркови, помидорах, огурцах и капусте. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого подорожания продуктов. Он вступит в силу с 1 января 2027 года. Кроме того, Кабмин утвердил перечень ведомств, которые будут получать соответствующую информацию от Федеральной налоговой службы. В него вошли Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвитие, ФАС и Росстат. В центре Фобос назвали сроки прихода в Москву метеорологической осени. Речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку плюс 15 градусов и ниже, пояснил Евгений Тишковец. Он уточнил, что это произойдет в конце сентября. Ведущий специалист Центра погоды Фобос добавил, что температура в осенние месяцы будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. И в этом смысле осень 2026 будет настолько радовать, заявил синоптик. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 15 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача. Доверие –
4: и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатор Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Говорит Москва.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
10: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов утра наш исторический пасьянс, где мы говорим о делах давно минувших дней, ну и не только давно минувших, где мы говорим о истории, о исторических событиях. Для чего? Для того, чтобы вспомнить, что не просто вспомнить, что было, а поговорить о том, может быть, какие-то параллели у нас возникнут, а может быть, просто мы получим определенный опыт. И именно поэтому у нас сегодня как раз в гостях наш постоянный гость Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, и с ним мы уже очень долго встречаемся и говорим о мифах. Да? И вот почему важны нам вот именно эти передачи с Богданом Анатольевичем, когда мы говорим про мифы? Потому что именно мифы, когда мы о них говорим, мы их показываем, что такое миф, в чем его суть и что лежит в его основе. И, соответственно, тогда мы возвращаемся к вопросам правды исторической. А это именно то, на чем мы можем делать выводы, на чем учиться. Здравствуйте, Богдан Анатольевич, очень рад вас приветствовать. Вот он у нас. Значит, сегодня мы будем поговорим о мифах, которые связаны с Первой мировой войной. Ну, вообще, как раз это у нас вот сейчас начало Первой мировой войны, как раз это был 1 августа, а, значит, в сентябре это был как раз Танненберг, и, значит, такие события были. Вот. И вопросы вот у нас какие? Значит, какой главный миф вы считаете? Будем отталкиваться от того, что считаете вы, Богдан Анатольевич, потому что вы у нас, так сказать, путеводная звезда в этом отношении.
11: Спасибо, дорогой Константин Александрович. На самом деле мифов вокруг Первой мировой войны действительно очень много, да, но, конечно, вот самый главный миф, с которого я хотел бы начать, правильно, именно с вами, вот, ну, конкретно с вами. Вот у вас лежит книга вашего авторства, «За кулисами катастрофы», которая посвящена, собственно говоря, Первой мировой войне.
10: Ну да, конечно, да, это я
11: уже. Миф, в принципе, звучит так. Первая мировая война незначительно устарела и никому не интересна, и давно забыта.
10: Да, знаете, вот это вот я с вами полностью согласен, и действительно она не то, что она устарела и забыта, но забыта она была капитально. Причем, ведь, Богдан Анатольевич, ведь вы посмотрите, вы наверняка были в странах Европы.
11: Бывал.
10: Бывали. И гуляли там по улицам какого-нибудь Лондона или там где-нибудь во Франции, и видели там огромные памятники. Ну, в Лондоне просто там почти на каждом углу. Посвященные Первой мировой войне. Или там вы заходили в какой-нибудь там, я не знаю, имперский военный музей в Лондоне. И там видели экспозиции, посвященные Первой мировой войне. А в то же время вы, так сказать, вспоминали, а в России-то ничего нет.
11: Вот, кстати, готовясь к сегодняшнему эфиру, я вот решил вспомнить навскидку. Знаете, вот самое лучшее, это не когда ты специально там ищешь.
10: Абсолютно правильно.
11: А как вот что вот я видел из памятников Первой мировой войны, посвященных памяти о Первой мировой, памятников у нас в России. Мне вспомнилось только два. Вообще даже это не памятники в полном смысле слова, это скорее культурные композиции. Первое — это женщина, провожающая солдата на белорусском вокзале в полный рост. Вот два человека стоят, и женщина его провожает. Он с винтовкой, вот у него такая характерная фуражка для Первой мировой. А вторая композиция находится на Поклонной горе. Ну, там она такая более похожая именно на памятник, такая даже чуть пафосная. Вот там с развернутым знаменем, причем приятно, что это российский триколор.
10: Да.
11: И она конкретно посвящена Первой мировой войне. Но там тоже наблюдается некий элемент вторичности. Почему? Потому что я... как человек, проживший большую часть жизни уже в Стольном граде Москве, я помню, что на этом месте раньше располагался памятник не то жертвам Холокоста, не то жертвам концлагерей.
10: Да, я не помню, кто там был.
11: Авторство незабвенного нашего Зураба Церетели, над которым так издевался Гоблин в своих переводах. И, собственно говоря, его переместили, потому что водители жаловались. Сам памятник, он ужасный. Ну, в эстетическом отношении это такие люди, которые вылазят из гробов, и это не люди, а такие что-то полутени, они и обнаженные, и ужасные, там, и так далее. И водитель жаловался, кстати, даже там аварийность повысилась на Кутузовском проспекте. И в этом отношении этот памятник переместили туда, вглубь комплекса на Поклонной горе. И он все равно там присутствует, но он уже находится там где-то далеко. А на этом месте поставили памятник героям Первой мировой.
10: Это как раз к юбилею, там, по-моему, в 2014-го поставили.
11: Да, но тем не менее, это все равно отражает вторичность нашего отношения к памяти о Первой мировой, потому что изначально там никто не собирался вот ставить памятник.
10: Абсолютно, вы абсолютно правы.
11: Героям Первой мировой войны.
10: Да, действительно.
11: Больше памятников, посвященных Первой мировой, толком, я не знаю. Может быть, они где-то в России есть. Может быть, где-то даже они достаточно хорошо сделаны в художественном или в композиционном смысле и так далее. Я, например, вот совсем не знал о том, что в Тульской области есть замечательный памятник Бунину. Он там сидит на лавочке.
10: Ну, вот. Бунин к Первой мировой войне, так сказать,
11: нет,
10: не самое прямое.
11: Нет, конечно. Но вот я просто говорю, что я не знал о том, что там есть памятник такой Бунину.
10: Нет, раскиданы, скажем так, раскиданы по России некое количество. Не так давно я был в городе Сараполе, не поверите, в Удмуртской. Хотел сказать,
11: республики.
10: СССР, республики. И вдруг иду по улице, и вдруг перед библиотекой я вижу памятник Брусилову.
11: Батюшка.
10: Мое впечатление было такое же, как у вас, Богдан Анатольевич.
11: Ну вот теперь я буду знать, что есть еще памятник, посвященный хотя бы герою Первой мировой.
10: Так что нет, памятники кое-какие есть. И Брусилову, по-моему, доска есть где-то еще. Вот они есть, но их очень мало. И они, конечно, малоизвестны. А все почему, да? Потому что... Что сказал Владимир Ильич? Он сказал, что это империалистическая война, это война воров за добычу. Если есть война... Да, с Владимиром Ильичем, сами понимаете, после 17-го года спорить это не самое правильное. Русская эмиграция как бы спорила, но это ее проблема. Вот она там в эмиграции и хранила память о Первой мировой войне. А у нас, соответственно, раз так Владимир Ильич сказал, значит, это... Так и есть.
11: Ну, он не только это говорил, он, в принципе, я сейчас цитировать на память не буду, но он, в принципе, призывал к поражению своей собственной страны.
10: Да, конечно. Но, в принципе, как бы там, не только если говорить слова, а если говорить концепцию, то концепция подразумевала, что Первая мировая война — это пролог Великого Октября. Следовательно, его так и надо рассматривать. Как мы рассматриваем пролог? Мы что, к прологам гордимся? Нет, конечно, не гордимся. Вот. И поэтому Первая мировая война пошла вот так вот под нож истории. Хотя, если, опять-таки, мы посмотрим издание книг, то в межвоенный период, до Второй мировой войны, у нас издавалось достаточно большое количество военной литературы. Ну, то есть специфической военной литературы, по операциям, там, ну, вот, всякое, да, всякое. Хотя, кстати, очень хорошие книги были. Там вот и сборник по восточно-прусской операции огромный был издан, документов. То есть много было очень хорошего издано, но это, скажем так, литература специфическая, ну, для специалистов.
11: Я так полагаю, что она еще и была для многих просто недоступна.
10: Ну да, не, ну потом для специалистов, ну кто будет читать, понимаете, там операцию какую-то, ну это же не так.
11: В советское время, я помню, ребенком я попал в больницу, и мне отец подарил книгу о танках, называлась она «Танки в бою». Вот. Она была написана для офицеров танковых войск.
10: Ага.
11: Но она была большого формата, там на каждый танк была большая картинка, нарисованные были танки. И она меня произвела колоссальное впечатление, в том числе, кстати, почему? Потому что танки — это одно из явлений, которое возникло именно во время Первой мировой войны. Да. И там я тоже почерпнул часть вот информации о Первой мировой. Но я имел в виду, что эта литература была специфическая, она производилась для офицеров.
10: Да,
11: но во время моего детства она была доступна относительно. То есть ее можно было купить.
10: Да, можно было, но только она не была широко популярна. Об этом, ну, условно говоря, понимаете, не выпускались художественные произведения, не делались фильмы. То есть если фильм про Первую мировую войну, то это фильм про революционеров, которые, значит, вот готовили революцию.
11: Вот. Кстати, о кино.
10: Да.
11: Константин Александрович, вот за последние, собственно говоря, годы, за весь постсоветский период, много ли было фильмов посвящено Первой мировой войне?
10: Вы знаете, я что-то не помню, чтобы было много. Ну, было пара сериалов, которые были связаны, кстати, не с Первой мировой войной, а с событиями
11: То есть Первая мировая война... Они захватывали,
10: фон,
11: да.
10: Фон.
11: Они,
10: да.
11: Но они захватывали
10: они
11: еще Первую мировую.
10: Да, захват. Ну, да, фон. То есть как
11: по-моему,
10: фон.
11: Сериал назывался «Последние дни империи» или
10: да,
11: как-то
10: вот это,
11: так, да?
10: Ну, то есть она была посвящена не Первой мировой, но это был как фон такой вот. Вот. А конкретно по Первой мировой был фильм. Был фильм, по-моему, вот про «Сестер милосердия» там вот был такой. То есть было там, ну, их было очень немного, и они, в общем, как это не печально, они не получили большой, ну, сказать, прессы. То есть она была, все честно, была, были премьеры в октябре, то есть все было в рамках приличия, но вот она не была такой, не седьмая рота, понимаете, условно говоря.
11: Девятая, наверное, рота.
10: А, не девятая, да, не девятая.
11: Бондарчука вы имеете в виду?
10: Да, не девятая рота Бондарчука, да. То есть это немножко другое. Вот. Но, да, и почему? Потому что она была в тени. И вот на самом деле прорыв был в районе 2014 года. То есть, ну, после крушения Советского Союза, значит, естественно, начали говорить, что вот была все-таки Первая мировая, все-таки была. И что, может быть, там было-то не все так печально, как... Ну, в смысле, не печально, а, не, может, не просто пролог было, значит. Вот. Но, в общем, так сказать, ну, так себе война была. В общем, да, ну, а что, проиграли, в общем, так сказать, все потеряли, никаких успехов не было. Ну, и в целом, что о ней говорить-то, в общем, и смысла нет. Вот. А вот примерно к 2014 году историки, значительное количество, и да, и потому что на уровне страны был, так сказать, как это... инициирован большой процесс по этому поводу, значит, стали все-таки говорить об этом. Вышло много книг, много публикаций было сделано. Ну, финансировали, было государственное финансирование. Вот, и это все-таки сделали. Хотя, скажу честно, вот я примерно в то время, когда я ездил в Белоруссию, вот в Белоруссии подход был, ну, более такой, как это сказать, пафосный.
11: Участие Белоруссии в Первой мировой
10: да.
11: войне. Нет, участие Республики Беларусь да. в Первой мировой войне.
10: Да. Но, понимаете, там был фронт.
11: У
10: нас
11: был.
10: Ситуация, парадокс ситуации для нашей страны, для России, для Российской Федерации. То есть мы как бы, мы правопреемники Российской империи, да? Мы правопреемники Советского Союза, Советской России, тоже СССР. То есть мы та страна, которая, условно говоря, вот была главной в Первой мировой войне. А на нашей территории военных действий Первой мировой войны не было. Представляете, парадокс. А, соответственно, не было линии фронта, нет братских могил. То есть они есть, но это братские могилы какие? Это братские могилы братских кладбищ. То есть... Это когда люди раненые в госпиталях, соответственно, естественно, они умирают. И вот там вот у нас братское кладбище в Москве, ну и такие тоже еще есть. Но вот могилы, например, на месте боев, их нет. Мест боев нет. В Белоруссии есть. Соответственно, в Беларуси очень много могил обустроено, мемориал, как это называется, мемориализировано, или как же это? Ну, то есть, в общем, сделаны там, поставлены памятники, но это сделано, государство это поощряет, но вообще это делают частные лица. Но государство этому не чинит препятствия и всячески поддерживает. То есть никаких препонов не ставится, вот это все дело. Ну, и там это есть. Там, ну, там, понимаете, потрясающе. Мы остановились на машине у леса, зашли в лес, прошли 20 метров, нашли кусок пушки.
11: Ну, чем не память?
10: Да. Так что вот такой. Ну и, конечно же, вот Первая мировая война, вот миф Первой мировой войны, один из самых главных, это вот то, что она, ну, в общем, не играла никакой роли, кроме как пролог. На самом деле это совсем не так. И если мы возьмем теории, которые были на Западе, а на Западе к Первой мировой войне относятся, ну, скажем так, может быть, даже более внимательно, чем ко Второй мировой войне. Для нас Вторая мировая война, она... ну, полностью затмила Первую. Там нет, ни в коем случае. Причем мы должны сказать, что, в, например, в Великобритании, не, она для нас не пример, но я бы сказать просто, что в Первую мировую войну они потеряли больше, чем во Вторую.
11: Но это не только Великобритания, это и Франция.
10: И Франция тоже, да, конечно.
11: Более того, опять же, существует мнение, которое тоже напоминает миф, о том, что в реальности такие маленькие потери, такое слабое сопротивление, особенно со стороны Франции, оно было обусловлено именно тем, что французы помнили о Первой мировой как о гигантской мясорубке, где погибло неисчислимое количество людей. То есть вот это была такая ментальная катастрофа. Они просто не хотели воевать.
10: Ну
11: вот,
10: да,
11: по крайней мере,
10: правильно.
11: Так же вот. После
10: да,
11: там, Вердена, правильно. После всех этих кровопролитных сражений. И поэтому там за 40 дней Франция, в принципе, сказала, ну, хорошо, месье Фитлер, да. Заходите.
10: Да. Ну да, вы абсолютно в этом отношении.
11: Земля наша права, да. Велика и обильна, ну, вот, но порядка в ней нет, так что вот, пожалуйста, Компьенский лес, вагон и управляйте.
10: Да. Это да, это есть, такие исследования есть, а причем наши исследователи отечественные, они практически все сходятся над, вот ваши слова полностью поддерживают. А французы уже, естественно, их обсуждают, потому что, ну, понимаете, французский гонор он не может такого принять. Вот. Но серьезные исследователи действительно подтверждают, что это был вот надлом народа. Французский народ как таковой не был готов нести серьезные жертвы во время войны. Он их им и не понес.
11: Ну, как говорил Ницше, нет фактов, есть только интерпретации, но здесь факты уж очень упрямые. В принципе, некоторые дома в Сталинграде действительно дольше держались, чем вся
10: да,
11: Франция.
10: Да, конечно, конечно, конечно. Вы абсолютно правы в данном случае. И надо еще сказать, что вот, и для, и вот в, на Западе проявилась эта концепция. У нас она не очень широко получила распространение, но ее, в общем, не опровергают. То есть она как бы не является какой-то такой очень у нас популярной, но ее никто и не говорит, что это типа билиберда. Это концепция про катастрофы. Ур-катастрофа по-немецки.
11: Поясните, пожалуйста, да. Я даже сам толком...
10: Пра-катастрофа, то есть первопричина всех катастроф и первопричина того, какой, в каком мире мы живем сейчас, вот сегодня с вами.
11: Это грехопадение имеется в виду?
10: Да,
11: что?
10: И, ну, примерно, примерно. Ну, все, Богдан Анатольевич, все же из Библии, все оттуда.
11: Ну, вот. Я сразу услышал слово «ур», как человек с историческими ассоциациями, это сразу Ближний Восток, Месопотамия.
10: Конечно, конечно, ур-катастрофа, да. Ну, это по-немецки. По-английски там, как всегда, долго и неинтересно. Вот. То есть про катастрофы это что такое? Что Первая мировая война — это война, которая категорически полностью изменила мир.
11: Вполне, кстати, себя оправдывается.
10: Да, не Вторая концепция. Мировая. То есть не Вторая мировая изменила мир, а Первая. То есть она изменила все. Она изменила подход к войне. Подход к человеку. Она принесла условно первый геноцид. То есть вот это вот отношение к человеку, как-то ничтожность человеческой жизни. Она привела к тому, к всплеску эмансипации женщин. То есть категорически...
11: Это самое страшное последствие.
10: Это как бы кому как. То есть она изменила положение женщин в обществе. Вот именно она изменила. Не Вторая мировая война, не движение суфражисток, никто. Первая мировая война изменила. Первая мировая война привела к революциям. Первая мировая война привела к краху тысячелетних монархий и империй. То есть она перевернула все, и она перевернула психологию человека. Ну, правда, честно говоря, тут возникает вопрос, что тут, возможно, в начале 21 века тоже какие-то катастрофы, потому что, хотя, опять-таки скажем, что если мы возьмем Веймарскую Германию, помните, да, наверняка, я не знаю просто, Богданович, может, вы меня поправите, потому что вы, может, знаете что-то другие страны, но в Веймарской Германии резко возросло количество, несмотря на то, что это была статья Уголовного кодекса, гомосексуализма.
11: О, ну это же кто не помнит Эриха Мария Ремарку?
10: Да.
11: Как я помню даже строки оттуда,
10: наркомания,
11: что...
10: Наркомания, то есть вот это вот тоже после результат Первой мировой войны.
11: Я процитирую Ремарка.
10: Да, конечно.
11: Вот собрались все женщины, педераскики в счет не шел. Угу. Вот, кстати, специально для радио скажу, что Роскомнадзор это слово не считает матерным.
10: А, это очень хорошо, как вот да. Прямо мог это...
11: Вот. Но я тогда удивился, насколько действительно вот этот упадок после Первой мировой,
10: да.
11: Насколько он привел вот в том числе и к такому морально-этическому разложению. Uh-huh. Кстати, есть прекрасный фильм, где играют очень хорошие актеры, Майкл Йорк, насколько я помню, и всем известная Лайза Минелли. Это же как раз тоже вот период Веймарской республики, период межвоенной Германии.
10: Этот фильм как это...
11: Где как раз тоже, вот эта тема тоже затрагивается. Да, вот, правда, да. Так, она на фоне.
10: Это
11: то
10: где
11: есть, там...
10: песня «Мани-мани-мани», да? Там,
11: да, и где главный герой приехал изучать забыл, немецкую забыл, философию, да. Германию. Ага, вот, да. И, соответственно, вот там разворачивается... Но это все накануне прихода нацистов к власти.
10: Да. Вот, поэтому...
11: Кстати, это еще неплохой фильм, потому что потом...
10: Нет, он вот, очень хороший фильм в свое время.
11: Американское такое. Кино, к сожалению, оно превратилось вот в сплошной комикс типа Марвел, там, ну, это сверхгерои. Да.
10: Нет,
11: там...
10: вот это старый фильм, все-таки он хороший.
11: И актерская игра там прекрасная.
10: Я забыл его название, к сожалению. Но какой-то он очень известный. Он очень известный фильм, да, с Лайзой Минелли. Вот, и вот эта вот идея, не идея, а концепция про катастрофы, она вот была популярной. Причем, на самом деле, сначала эта концепция была чисто политическая и спекулятивная. Ее придумал Кеннон, американский дипломат, и она была, естественно, чтобы вбить очередной гвоздь в гроб Сталина, ну, нашей страны. Однозначно совершенно. Вот, но... учитывая, что это была политическая трескотня на первом этапе, то, естественно, она благополучно умерла. А потом народ посмотрел, историю исследователи, и подумали, а, в принципе, вот если мы уберем вот ту билиберду, которую нанес Кеннон...
11: Пуркуа бы и не падал.
10: Да, Пуркуа бы... А он зачем-то... Он-то зачем придумал идею про катастрофы? Как всегда, Богдан Анатольевич, вы прекрасно это знаете, потому что вы и в том числе и политолог, что... Политики, они придумывают исторические концепции, чтобы снять с себя всю ответственность за что бы то
11: ни
10: было.
11: Мы ни в чем не виноваты. Катастрофа.
10: И Кеннон, значит, что мы-то ни в чем не виноваты, вот Соединенные Штаты ни в чем не виноваты, в том, что сейчас происходит, соответственно, 60-е годы, да, ничего не виноваты. А кто виноват? Первая мировая война. Все. Ну, когда эту билиберду убрали, то, соответственно, в конце 20 века исследователи, ну, прежде всего, немецкие, ну, они там у них связаны. Ну, хотя, может быть, это я просто знаю немецкое, а может, там... А на самом деле другие тоже. Вот они подумали, что действительно, а ведь смотрите, если брать по всем областям отдельно, по кусочкам, то действительно, там-то все и произошло. Там все поменялось. Фашизм стал результатом того, что произошло в Первой мировой войне.
11: Не только фашизм и коммунизм.
10: Не только фашизм.
11: Два противоположных течения.
10: Да, причем коммунизм, нет, он до этого как бы существовал, эти коммунистические идеи, коммунистические течения, Маркс существовал, все хорошо, но приход к власти, эксперимент по строительству государства коммунистического. То есть,
11: Коминтерн, мировая революция, угроза мировой революции.
10: Ну, да, все.
11: И противоположная реакция в виде фашизма, национал-социализма, нацизма и так
10: вот,
11: далее.
10: И это все именно результат Первой мировой. Соответственно, нужно изучать Первую мировую.
11: О, конечно. Я бы вот как раз хотел сказать, что мы начали с мифа о том, что Первая мировая война, она неинтересна никому, и вообще она забыта. И в целом это такое явление, которое можно и не вспоминать. Как раз вот он и разрушается вот от того, что если пристально всмотреться, то мы увидим. Конечно, это не то, чтобы пра-катастрофа, которая породила вот весь 20 век, просто вот детерминировала, вот, ну, ничего не сделаем.
12: Не, ну, так вот.
11: Пришлось ядерные бомбы бросать на Японию, вот, и чуть СССР не разбомбили, тоже там дропшот. Ничего не можем сделать. Первая мировая, вот там, туда, да, смотрите, вот там все эти там Людендорфы и прочее. А проблема-то в чем? Проблема в том, что это просто было колоссальное явление, которое, естественно, оказало очень большое влияние на все. По большому счету, вот с моей точки зрения, может быть, она не совсем правильная,
12: да, ну
11: но Первая мировая — это тот исторический астероид, который начал постепенно смещать Европу на периферию. Вот сейчас уже на наш 26-й год мы, очевидно, видим, что центр финансовой, политической, даже научной жизни, он смещается в Юго-Восточную Азию. Вот я сейчас читал новости, китайцы построили какой-то гигантский магнит для того, чтобы удерживать плазму, чтобы создать термоядерный реактор.
12: Ну, да.
11: Кто мог об этом подумать, о том, что Китай так разовьется еще в начале 20 века, после опиумных войн и всего остального?
12: Вы абсолютно правильно сказали. Сейчас мы уйдем на новости, а потом вернемся и продолжим именно с этого момента, потому что хочу сказать, что я потрясен вашими словами. После перерыва объясню, почему.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Чернюково в Харьковской области. Это удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Север». В сводке Минобороны также говорится, что российские военные за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах. Силы ПВО в течение 24 часов сбили 7 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс» и 902 беспилотника. Потери противника в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили 1405 человек. Власти Нижнекамска рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА. Трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел глава города Радмир Беляев. Он также сообщил, что для жильцов, поврежденного в результате удара дрона ВСУ дома, организован пункт временного размещения. Специалисты проводят обследование здания, проверяют состояние несущих конструкций, чтобы оценить характер и степень разрушений. Пресс-службе главы Татарстана ранее заявили, что при ударе украинских БПЛА погибли 2 человека. Кроме того, в результате атаки на промышленные гражданские объекты Нижнекамска пострадали 12 горожан. Рустам Миниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия удара украинских беспилотников. Wall Street Journal узнала о желании Канады стать ассоциированным членом ЕС. С инициативой выступил премьер-министр Марк Карни. В материале говорится, что таким образом Оттава ускорит разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с Соединенными Штатами. По данным издания, Карни в течение нескольких месяцев вел закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран, включая Францию, Италию и Германию. Их основная цель заключалась в том, чтобы теснее интегрировать Оттаву в европейский рынок. В центре ФОБОС назвали сроки прихода в Москву метеорологической осени. Речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры воздуха через отметку плюс 15 градусов и ниже, пояснил Евгений Тишковец. Он уточнил, что это произойдет в конце сентября. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС добавил, что температура в осенние месяцы будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. И в этом смысле осень 2026 будет настолько радовать, сказал синоптик. Говоря об бабьем лете, Тишковец отметил, что на следующей неделе есть все предпосылки для его наступления в Центральной России и южных регионах страны. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Хитс. Москва.
1: 94,8 FM.
2: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «Милин».
6: Я его что?
5: Тоже мне «Милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Говорит Москва.
4: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию и продолжаем наш, на мой взгляд, замечательный разговор о Первой мировой войне с Богданом Анатольевичем Беспалько. А почему я закончил предыдущие полчаса, мы закончили, я пытался закончить мыслью, что меня потрясли слова Богдана Анатольевича. И это действительно так. Дело все в том, Богдан Анатольевич, что вот ваши слова о том, что именно Первая мировая война сделала тот самый толчок, она стала той самой прокатастрофой, которая изменила и положение Европы, вот об этом практически никто не задумывался.
10: Почему?
9: Вот,
10: это же очевидно.
9: Вот, Богдан Анатольевич, понимаете, вам очевидно. А так, в принципе, нет. В принципе, потихонечку другие аспекты. На самом деле, у них западные исследователи, они страдают с конца 20 века, они страдают одной болезнью, в которую нас они тянут с страшной силой.
10: Что за болезнь?
9: Болезнь эго-документов.
10: Поясните, Константин.
9: Болезнь маленького человека. А либеральное общество категорически начало переходить в самом конце 20 века, начало, историческая наука, делать ставку на изучение маленького человека.
10: История повседневности, история повседневной жизни, oral history,
9: да,
10: и так далее.
9: Да. Когда я тут недавно прочитал рецензию на книгу своего, нашего, кстати, одного из наших гостей, Вадима Георгиевича Устинова, по средневековой Англии, где сказали, вот он написал книгу про Эдуарда I, не ищите в этой книге, как жили крестьяне. Человек написал книгу о короле.
10: Ну, собственно, все люди, которые вот презентовали эту ветвь исторической науки, они же говорили, что мы привыкли, что история — это обычная история правящего класса, персон, но в лучшем случае каких-то военных столкновений или каких-то государственных там катастроф, или наоборот, каких-то там всплесков, там, да, открытия, да. Там вот повалило золото и серебро из Америки и так далее. А простой человек, как он жил, никто не знает. Это совершенно как бы никому не было интересно, вот. И они, давайте по крупинкам это все восстанавливать. Вот. Но почему же это болезнь?
9: А вы знаете, это болезнь, потому что за этим лесом, за этими деревьями теряется то самое, что нужно. То есть тенденции, уроки и вообще само развитие истории. Потому что для маленького человека история — это его жизнь.
10: Безусловно.
9: Соответственно, какие-то исторические закономерности для него не значат ничего перед тем, что у него сожгли дом.
10: Да, я, кстати, вот сейчас тоже вспомнил, правда, эта книга посвящена истории Второй мировой, это мы, может быть, отдельно с вами поговорим, мифы о Второй мировой, Великой Отечественной. Она называлась «Тайны войны», Юрий Корольков ее написал в советское время, я ее читал еще, будучи подростком, тоже опять в советское время. Но там как раз она вся построена, вот все эти события, они описываются на примере маленьких людей, вот как раз у которых скорее дом. Но там очень четко прослеживаются все тенденции, все события, и кто был заинтересован в чем, какая из сторон, какая из сил.
9: Вот, ну, вот, соответственно, понимаете, тут вот как раз вопрос, который вот из-за этого и концепции маленького человека, он на Первую мировую войну по полной возложен, как раз именно фактически с нее вот так начинает вот это вот продавливаться, вот этот вот, ну, вы помните, «На Западном фронте без перемен».
10: Да, конечно.
9: Естественно, великая книга Ремарка. Это вот и есть маленький человек. То есть вот этот вот, когда его выводят на первый план. И тогда мы видим то, что действует, превращается в этот самый миф Первой мировой войны. О Первой мировой. Говорим вопрос, зачем ее изучать, зачем нужен ее опыт, если война, с точки зрения обычного человека, с точки зрения окопника, это грязно, ужасно, преступно, кроваво. В этом нет ничего героического. В этом нет подвига, в этом нет борьбы за отечество, в этом нет ничего, чему стоило бы учиться, этому нет ничего, в чего стоило бы верить. Это не за веру царя и отечества, это вшей в окопах кормить. И вот это, соответственно, идет резкое понижение уровня изучения, поскольку... А зачем это изучать? Пусть специалисты изучают. Зачем? Вот. И вот эта дегероизация войны, Первой мировой, это вот сейчас очень такая тенденция серьезная и большая. Потому вот у нас очень в районе 10-х годов против этого была одна такая очень интересная концепция, не концепция, а такое описание было, когда был описывался подвиг защитников крепости Осовец.
10: О, ну, конечно, недавно была годовщина, кстати.
9: Да, да, да. Ну, помните, наверное, да, это все. Там даже, по-моему, песня была, клип, видеоклип был, сделали очень хороший. Это вот атака живых мертвецов, так называемая, когда на позиции наших солдат в крепости Осовец, сейчас это территория Польши, недалеко от границы.
10: Зачем Сталин отдал Осовец Польшу? До сих пор не понимаю.
9: Давайте сразу говорить не Осовец, а Белосток вместе со всей областью.
10: Ну, конкретно крепость.
9: Да, да, причем там сейчас до сих пор там база польских ВВС. Ну, склады там самих нету, там технические сооружения, но, тем не менее, крепость есть, там есть даже маленький музейчик, ну, который музейчик, вы не поверите, он посвящен не обороне крепости Осовец, он посвящен, как героические поляки что-то там делали, вот. Значит, и, тем не менее, вот эта вот крепость Осовец, когда наши позиции, на них значит, были направлены газы отравляющие, и после того, как газы прошли, то немецкие ландверные полки встали и пошли. Ну, а что, пошли занимать окопы. И вдруг из окопов, где прошла волна газа, стали вот живые мертвецы, то есть люди, обмотанные вот мокрыми повязками, которых не должно было там быть, которые должны были умереть. И они в штыковой атаке обалдевших немцев не пустили в Исавец.
10: Ну, там дело еще в том, что немцы шли очень расслабленные.
9: Ну, как они окопы шли занимать.
10: Они шли занимать. Они были убеждены, что все погибли. Да. Кроме того, там, помимо химической атаки, была еще довольно мощная артподготовка. Да. Кстати, вот в этом сериале «Последние дни империи» или «Последний день империи» там как раз одна из серий, или две даже, они посвящены крепости Осовец. Крепость Осовец, она держалась очень долго, несмотря на то, что к ней подогнали орудия сверхкрупного калибра. Да? Вот, и в этом сериале там тоже показано, как русский офицер, там он бежит, ему говорят, слушай, нас предали, там кто-то показал там что-то вот в этой крепости. Он говорит, да какая разница, когда стреляет орудие такого калибра там. Но она выдержала крепость. Угу. А основная часть защитников погибла от артобстрела, потом их дотравливали хлором. И вот расслабленные вот эти ландверцы, они, кстати, были тоже кормили пшей. Вот, они были уставшие.
9: Ну да.
10: Они шли там расслабленные, как-то, знаете, расхристанные там. У кого-то даже винтовки были не заряжены, палки с гвоздями, чтобы добивать раненых там и так далее. И вдруг остатки там нескольких батальонов, которые выжили. Да-да-да. Кстати, тогда один из наших химиков, он придумал первый прототип противогаза. Это была тряпка, пропитанная тиосульфатом натрия, натрий-2С2О3. И она действительно помогала бороться с хлором. И вот эти люди, они пошли в штыковую и... В общем, страшно напугали и перебили часть этих ландверцев, и те убежали. Но это было... Почему это превратилось в такой вот героический миф? Потому что это было, ну, абсолютно неожиданно для немцев. Вот. И совершенно неожиданно, скажем, для, в общем-то, многих других солдат, которые, несмотря на свою храбрость, профессионализм, все равно предпочли бы в этой ситуации сдаться. Потому что...
9: А крепость Осовец так и не сдалась. То есть, например, а крепость Гродно наша сдалась.
10: Ну вот почему, кстати, об этом не снимают фильмов, каких-то анимаций не делают, ничего нет. Я представляю, вот если бы такой опыт был бы у какого-нибудь другого народа. Вот меня поразило, например, что во Франции там отмечают события чумы, которая была много столетий назад.
9: Так там во Франции колоссальный мемориал, вот где сражения, на полях сражений, и английский мемориал стоит. Погибшим англичанам, то есть колоссальных размеров, причем все, так сказать, очень... Ну, вот у нас это... Ну, у нас, естественно, в советское время не надо... Ну, не
10: в советское было время это было позорно. Зачем позорно. Вы вспоминаете эту мерзкую империалистическую войну?
9: Да, правильно.
10: Где пролетарии заставили сражаться...
9: Вы знаете гражданскую, где великий...
10: Вот это героизм.
9: Щерс, где...
10: Да, вот русский на русского шел, резал да. его да. на кусочки. Да. Это было прекрасно.
9: Абсолютно правильно, да.
10: А там что правильно. Там, какие-то
9: да. эти... Да. Поэтому памятников, естественно, не ставили. А сейчас, ну, тоже, в общем, уже дела давно минувших дней. Что же о них так уж вспоминать? Знаете, слава богу, хоть на Поклонной горе памятник
10: поставили. История все-таки вещь такая необычная. Иногда вот этот... Есть такой принцип третьего поколения в Америке. Вот когда туда...
9: Это
10: я, его я его знаю на славянах. Ага. Может быть, на других народах он не так.
9: А что это такое?
10: Ну, вот вы упоминали... Я не был, на самом деле, в Лондоне никогда. Ага. Не успел. Ага. Да. Ни в Лондоне, ни в Париже вот, ну, не успел побывать.
9: Будем надеяться, Влад
10: Анатольевич. А как часто вы ездите в Европу? Да редко. Но если все-таки ездить, то на чем? Ну, на чем? На танках,
9: Да.
10: Хотя это шутка, есть китайские автомобили, танк, вот, может быть, их имели в виду.
9: Да, может быть, конечно.
10: Вот они большие, проходимые. Но дело в том, что я бывал в Брюсселе, там я видел, кстати, много мемориалов, посвященных
9: да, там же
10: в том числе.
9: Тоже так,
10: и там я еще озадаченно смотрел и спрашивал своего товарища местного, говорю, ну, вот это я понимаю, там, кажется, это фламандский, а вот это что за язык? Там на трех языках там были надписи, там стояли три солдата такие, тоже явно в форме Первой мировой и так далее. Но я бывал в основном в Восточной Европе, это Польша, Словакия. И вот в Словакии, например, я общался с людьми, которые туда приезжают, будучи уже потомками в третьем поколении людей, которые уехали в США. Вот в США есть феномен третьего поколения, то есть приезжает туда какой-нибудь словак, он там, не знаю, где-то жил в какой-то нищей деревне, у него не было денег там и так далее. Сейчас Словакия относительно обеспеченная страна. И он находит работу. Его главная задача — выжить. Он рожает детей.
9: Выживает?
10: Выживает, рожает детей, да. Как правило, эти дети — это тоже уже американцы. Они уже, как правило, англоязычные.
9: Но часто. Помнят.
10: Да, ну помнят, но они этому не придают значения. Ну да, конечно, мы оттуда, да, но мы живем, слава богу, здесь. Мы цивилизованные люди. А вот их дети, то есть внуки, они неожиданно вдруг вот что-то им...
9: Да,
10: приходит вот в голову, они говорят, как? Так я же там русин, я же русин.
9: Вот
10: мои предки, а из какой деревни? А вот на этой, когда туда приехать, в эту деревню там, и так далее. Человек все равно, конечно, американец, но у него так вставляет вот это его происхождение, он туда приезжает.
9: И работает?
10: Да, да, я встречал таких людей. Они, причем они очень четко себя идентифицировали в национальном отношении, что они русины, вот не словаки, не там кто-то из других народностей, не чехи, не упаси уж, Господи, там, типа, я просто европеец. Они не считали себя даже американцами, ну, то есть по гражданству. В США же нет, в общем-то, такого четкого национального деления. Вообще,
9: ну да, там американец в США, непонятно, что это.
10: Американское nationality — это, как правило, гражданство. Так же, как и во Франции, там, может быть, нет хорошей жизни, но неважно. Это у нас здесь очень четко различают этническое происхождение и гражданство, и национальное. Все разные вещи. И вот у них вот есть такой вот феномен. Я просто к тому, что, может быть, и Первая мировая с ней тоже сработает определенным смыслом, только через какое-то время вот этот самый
9: в принципе,
10: синдром.
9: В принципе, может быть. Как бы. Но действительно, вот этот вот миф о Первой мировой, он на самом деле действительно миф, поскольку это было событие чрезвычайно важное и чрезвычайно знаковое для вообще мировой истории.
10: Кстати, вот когда мы с вами говорили и согласились в том, что это стало одним из первых таких крупных явлений, которое начало закат Европы, о котором писал Шпенглер, да. Это ведь еще касается одного из самых простых факторов, демографического. Очень много людей потеряли во время Первой мировой войны, именно европейцы. Вот потери в России были поменьше. Мы об этом чуть затронули тему, когда говорили о том, что англичане и французы потеряли больше, чем во время Второй мировой. Да. Вот. Но в любом случае, вот колоссальные демографические потери, они тоже в совокупности с распадом этих империй, австро-венгерской, германской, привели к тому, что Европа постепенно начала двигаться, вот уступать свое место. И на первое место сначала выдвинули США, ну а сейчас, вероятно, США уже заменит Китай.
9: Да, тогда, Богдан Анатольевич, наверное, если вы подняли этот вопрос абсолютно логично и правильно, может быть, мы скажем пару слов о мифе, связанном с потерями Первой мировой войны.
10: Да, давайте об этом поговорим.
9: Этот миф заключается в том, что он, и он есть, и он существует, он в том, что миф, который очень любили в Советском Союзе, миф, который очень любят до сих пор в Европе, это то, что русская армия завалила трупами всю Европу и, в общем, ничего из себя не представляет, а в основном что, людей гонят на убой. И вот это и есть проклятый царизм, который вот это все сделал.
10: Вспоминается Семен Бумбараш.
9: Да-да-да.
10: Наплевать, надоело воевать, нас убивают. Там вот он его там куда-то там подняли на шаре, он улетел.
9: Да-да-да. Вот. И есть, причем в плену этого мифа. Этот миф существует до сих пор. Он не опровергнут. То есть его постоянно кто-то пытается опровергнуть, но в сознании абсолютного большинства он присутствует. И он в учебниках присутствует.
10: Даже в наших учебниках?
9: Не в этих самых. Не в
10: вузовских?
9: Естественно, не в вузовских, и не в современных вот уже новых учебниках. А вот когда в 90-х, 2000-х было, помните, там заходишь так в магазин, и там, значит, там 30 учебников по истории.
10: Да-да-да, издательство такое, издательство там туда.
9: Вот, я там просто как раз писал записочку аналитическую по этому поводу. И там у меня...
10: Авторов учебника расстрелять.
9: Нет, тогда это было, все это, да, пожалуйста. Вот, и там как раз, что разброс был в потерях в наших учебниках, в потерях был там условно там, от миллиона до 10. Там, да, что сказать, а вот так вот, кто хочет, столько. Вот. И, значит, вот это... Причем в...
10: Но где они нашли 10 миллионов человек?
9: Легко, да какие проблемы-то? Вот, причем, значит, было и остается. На данный момент два исследователя, они, естественно, уже оба давным-давно покойные, которые посвятили исследованию количества погибших в наших, ну, не только наших, но, в принципе, с упором на нас. Это, соответственно, эмигрант Геннадий Головин, Николай Николаевич, который... Он ушел в эмиграцию, он профессор Академии Генштаба, так все. Он, значит, военные усилия России в Первой мировой войне, по-моему, так называлось, там у него целый раздел посвящен. И второй — это наш Урланис. Наверняка слышали, дорогие радиослушатели. Это наш демограф, который вот очень... На самом деле он мирового уровня. Почему? Потому что то, что он сделал по Первой мировой войне, до сих пор зарубежные... исследователи, зарубежные справочники опираются на него. причем конкретно на него.
10: И при этом он что-то мифологическое вел, да, получается?
9: Я сейчас вам это скажу, так. Что там было так и у того, и у другого. Значит, лучше всех написал Головин, который написал, что по подсчетам потери российской армии в Первой мировой войне примерно составляют примерно, ну, так сказать, там, 1 300 000, миллион триста тысяч человек.
10: Это примерно. Ну, это вполне себе более-менее приличная цифра еще.
9: А потери Франции составляют 1 700 000.

0: 14,
1: вот, то есть вот все у них рассчитано очень, все четко рассчитано, но вот эти 400 тысяч, они везде присобачены туда. Почему? Потому что тогда потери Российской империи становятся меньше, чем потери Франции.
0: Ну, я, кстати, встречал цифру даже меньше у некоторых исследователей.
1: И есть, это есть.
0: Нет, немного меньше, это порядка есть. Миллиона человек.
1: Да, и там нет, там есть, там разные потери, умершие от ран, потери боевые, небоевые, там большая градация. Но просто если мы берем четкие цифры, то миф о паровом катке, который заваливал трупами Европу, он рухнет.
0: Ну, есть этот миф, он еще подпитывается другим подмифом, мы его когда-то с вами обсуждали, это вот страшная катастрофа в Восточной Пруссии, Самсонов, Ренекамп, что просто вот бросили в топку, вот, и там никто ничего, просто вот шли на штыки голой грудью, но спасли Францию. И поэтому вот мы так и воевали везде, всегда, и до сих пор так только и можем воевать.
1: Да, вы абсолютно правы. А миф Восточной Пруссии, миф Танненберга, скажем так, это красиво звучит, это не у нас миф Танненберга. Миф Танненберга — это в Германии. Причем в Германии вот это сражение при Танненберге, это где нанесено было поражение второй русской армии генерала Самсонова, она была разбита. Действительно была разбита, никаких проблем. Как раз где это было первое такое сражение фельдмаршала, тогда не фельдмаршала еще, генерал-полковника Гинденбурга и генерал, он тогда майор, по-моему, был Людендорфа. Вот, его как он, начальника штаба. И вот они стали вот такой с таким... Ну, они стали национальными героями Германии, на самом деле, в тот момент. Вот, и немцы сделали этот миф Танненберга, причем миф был, ну, уровня... Ну, я не знаю чего. Уровня, я не знаю, там, как для Наполеона взятие Москвы, там, понимаете? То есть, причем после войны, когда Германия, я хочу напомнить, в Первой мировой войне потерпела полное поражение, подписав Версальский мир, то есть, не заплатив, а обещав заплатить колоссальные репарации, типа разорив страну. На месте сражения в Танненберге, то есть это Восточная Пруссия, это у нас, то есть это сейчас...
0: Калининградская область.
1: Область, да. Там был возведен Танненбергский мемориал. Это мегалитическое сооружение, совершенно безобразное с точки зрения внешнего вида, такая как будто... Такая, как крепость с башнями, такая взмывающаяся, огромная, такая тяжелая, давящая на все вокруг, колоссальные башни, огромное сооружение. Там были захоронены, так сказать, участники сражения. Потом там был похоронен, когда умер в 1934 году фельдмаршал Гинденбург. Это было огромное такое там... Вот как, возможно, радиослушатели знают, вот как раз это была такая тенденция в межвоенный период, такой вот типа как модерн. То есть вот не четкие фигуры, а такие вот они, такие рубленые.
0: Такой подход. Мне кажется, это больше немецкий стиль.
1: Ну, немецкий, но межвоенный.
0: Да,
1: но, вот. Да, именно немецкий. Вот. И вот этот вот колоссальный... Там каждый год были манифестации, там же ходили. Вот. И, уходя из Восточной Пруссии, немцы его взорвали. Сейчас
0: ну,
1: его
0: что
1: не
0: ж,
1: существует.
0: Ну что ж, вот. Не надо нам теперь
1: да, не. Хотя, честно говоря... Я бы посмотрел, если честно, посмотрел, потому что на самом деле, как бы действительно, вот этот вот Танненберг немцы очень удачно превратили в миф.
0: Ну, это как, я как украинец не могу сразу же не вспомнить, это есть миф вот о победе под Конотопом. В общем-то, это сражение, оно незначительное, но оно вот превратилось вот в исторический миф победы украинцев над москалями. Вот
1: просто вот. А, да, это самое, да, ну, это, конечно, это известно. Ну, и здесь, почему это было сделано? Дело все в том, что восточно-прусская операция, несмотря на поражение армии Самсонова, она действительно изменила ход войны. Вот это парадокс, что ход Первой мировой войны был изменен в течение первого месяца от ее начала. Это как обычно, да? То есть есть план, который рухнет после первого же сражения.
0: И это был план Шлиффена.
1: Это был план Шлиффена. Он рухнул. Причем рухнул именно благодаря действиям наших войск в Восточной Пруссии. Вот. Это как раз важность это заключается в том, что в Восточной Пруссии наши войска реально спасли Францию.
0: Оттянули на себя значительную часть войск.
1: Но тут вот как раз и подлость мифа. Спасли не Францию, спасли.

0: Антанту, членами которой являлась в том числе Российская империя.
1: Вот, кстати, есть, опять же, одно утверждение, что из Восточно-Прусской операции родилось чудо на Марне.
0: Да, конечно. То есть чудо на Марне не родилось бы без Восточно-Прусской операции. Причем, если об этом в 14 году говорили все, во Франции, я имею в виду, то потом об этом во Франции говорить перестали. Сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости, а потом вернемся и продолжим наш разговор.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Президент принял участие в ряде мероприятий БРИКС, среди которых деловой форум и заседание в формате БРИКС+. Кроме того, российский лидер провел серию двусторонних встреч. В частности, Владимир Путин беседовал с президентами Казахстана, Египта и ЮАР, премьерами Индии, Малайзии и Эфиопии, руководителем нового банка развития БРИКС и наследным принцем Абу-Даби. Двое военных погибли при ударе ВСУ по бензовозам недалеко от Запорожской АЭС. Также есть пострадавшие, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Он уточнил, что украинские формирования атаковали транспортные средства 11 сентября. Нанесена серия комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для нужд ЗАЭС. Удары зафиксированы в непосредственной близости к периметру площадки станции, уточнил Лихачев. Глава госкорпорации подчеркнул, что Киев своей атаками на объект провоцирует ядерный инцидент. Международное агентство по атомной энергии должно осудить подобные действия, добавил Лихачев. Кабмин утвердил перечень продуктов для мониторинга цен с 2027 года. Список, состоящий из 24 пунктов, вошли самые распространенные виды мяса и рыбы, макароны, некоторые овощи и крупы. В частности, речь идет о говядине и свинине, мясе кур, сливочном и подсолнечном масле, молоке, сыре и яйцах, гречневой крупе, картофеле, свекле, моркови, помидорах, огурцах и капусте. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольствия товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого подорожания продуктов. Он вступает в силу с 1 января 2027 года. В Вологде после кражи продуктов из супермаркета задержаны более 30 несовершеннолетних. Самому младшему из них 9, старшему 16, сообщили в региональном управлении МВД. Ведомство уточнили, что преступление было совершено в магазине на улице Петина. Группа подростков похитила продукты питания и убежала. Забрали шоколад, йогурт и фрукты. Правоохранители задержали в общей сложности 31 участника инцидента, говорится в заявлении. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции были опрошены в присутствии законных представителей. Один из подростков рассказал, что изначально они не планировали похищать продукты. Эта мысль возникла спонтанно. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. И час столицы солнечно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Загрязнение рек и экологическая политика в России рубежа 19-20 веков. В эфире кандидаты исторических наук Андрей Виноградов и Александр Фокин. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
0: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся на второй час нашей передачи. И мы продолжаем наш разговор про Первую мировую войну, про мифы Первой мировой войны в целом и, в частности, про восточно-прусскую операцию. Я перебил вас в конце.
1: Нет, что вы. Это, в принципе, достаточно горькая истина, что оказанная услуга, она ничего не стоит.
0: Ну, конечно, конечно, ничего не стоит.
1: Вот сейчас я слежу, как, например, меняется... Точнее, не я слежу, я просто... Это воспринимаю, как, например, меняется китайское восприятие не только победы в Великой Отечественной войне, не только победы над Японией, но и индустриального военного строительства в Юго-Восточной Азии. Как оно меняется в пользу того, что в реальности это оказывается уже не совсем-то полная заслуга Советского Союза или не превалирующая, а ну, где-то так на равных. А,
0: да, значит, вот у нас значит, такой вопрос, что в Восточной Пруссии как раз удар наших войск по... немецким в начале, да, до того, как наши войска успели закончить сосредоточение, действительно, и главное не закончить сосредоточение, а была не закончена мобилизация, то есть не были подтянуты войска, и действительно наши войска перешли границу и нанесли поражение немцам. Что, к чему это привело? Это привело к тому, что немцы были вынуждены для спасения Восточной Пруссии, потому что началось отступление, генерал Притвиц фон Гапрон начал отступать, и тогда немцы были вынуждены снять с Западного фронта как раз не с Марны не совсем, а те два корпуса, которые были под Антверпеном, которые должны были наступать к Марне. Вот они должны были стать вот тот самый резерв, который должен был подойти и добить французов. И плюс третий корпус, эти два корпуса перебросили, а третий корпус тормознули. Он тоже должен был туда идти. И мало того, что еще в течение... ближайших 3-4 месяцев на восток ушли все резервы, которые должны были идти на Западный фронт и там дополнять и подкреплять эти самые части немецкие для наступления. А они пошли на восток. То есть для создания мощного фронта в Восточной, ну, не Восточной, в Восточной Пруссии, там в Польше вот этот вот фронт. И тем самым как раз и изменился ход войны. То есть была сделана именно переориентация на это направление.
1: Ну, здесь, кстати, еще один миф, который можно тоже, опять же, обсудить, это то, что российская армия имперская, она воевала крайне неумело, была крайне отсталой в тактике, в стратегии, не было техники, не было боеприпасов, и поэтому вот она, в конце концов, разложилась, и пошла там революция, вот все вот эти вот приказы номер один там и так далее. Насколько ли наша армия была, настолько ли наша армия была безобразна и некомпетентно, как это любят вот в этих мифах описывать. На самом деле, если даже сравнивать с другими войнами, например, со Второй мировой, то мы увидим, что, в общем-то, в столкновении с Германской империей и с Австро-Венгерской империей мы не терпели больших каких-то территориальных потерь. Более того, мы осуществляли большие контрнаступления и прорывы. Вот в августе была годовщина Брусиловского прорыва, 18 августа. И в этом отношении имперская армия очень достойно держала этот удар. Помимо того, что два или три экспедиционных корпуса сражались еще на Балканах и во Франции.
0: Да,
1: и при этом достаточно хорошо себя проявили там, на этих фронтах.
0: Да, это вы абсолютно правы. И этот миф, он на самом деле появился несколько позже. И он возник из-за совершенно конкретной вещи. Он возник из-за разложения армии в 1917 году. То есть все, кто писал книги, мемуары, исследования после Первой мировой войны, в том числе в эмиграции, все, абсолютно все, ставили вопрос. Причем вопрос, ну, в принципе, корректный. Но он был корректный только при общем взгляде. Вопрос следующий. Как могло такое произойти? Соответственно, чтобы ответить на этот вопрос, все завязывалось на него. То есть то, о чем мы с вами говорили в начале, что Первая мировая война – пролог революции. А все, соответственно, в том числе эмигранты, пытались ответить, как же такое могло произойти? Ну, как, значит, типа, как там царь допустил февраль? Как февраль допустил? Ну, допустил февраль, значит, потом все до октября докатилось. И, соответственно, тогда вот русская армия и разлагалась, и разложилась. Но у меня возникает вопрос. Когда начала разлагаться немецкая армия? Она начала разлагаться в ноябре 1918 года. Она разложилась в течение месяца. Ну, правда, не в такой степени, но, в принципе, разложилась. Русская армия упорно ее разлагали, причем демократизировали, переставали кормить. Значит, все это произошло с февраля по декабрь.
1: То есть почти год.
0: Почти год. То есть год надо было разлагать эту армию. И как раз вот существует этот миф, и он обязателен. Этот миф появился во время Первой мировой войны, и он должен был появиться. Он появился после Февральской революции, и потом был полностью поддержан после Октябрьской революции. Это миф о том, что русская армия была полностью разложена к февралю. Ну, то есть, что февраль, для чего? Февралисты говорили, мы пришли спасать. То есть, для чего мы свергли там монархию? Чтобы спасти страну, чтобы... А еще зачем? Если не за этим, то возникает вопрос, что есть... Что
1: просто во время... хотели захватить власть.
0: Но если вы во время войны хотите захватить власть, то вы преступники, потому что во время войны этого не надо делать. А если вы пришли спасать, чтобы вот не грухнул фронт, чтобы выиграть войну и так далее, то это нормально, это идет в рамках.
1: Но они же всегда скажут, ну как, мы же выступали за продолжение войны, за войну до победы.
0: Да, именно, все как раз, все в рамках. Вот. И как раз в этом и говорится, что к февралю армия была уже на пути к разложению. И вот здесь как раз есть парадокс, который никто, естественно, не обращает внимания. Почему? Потому что это неинтересные цифры. Цифры вообще неинтересные. Это количество дезертиров. То есть показатель армии разложения – это дезертирство. Так вот существует статистика дезертиров в русской армии. Так вот, в течение Первой мировой войны с сентября 1914 года и по январь 1917 года количество дезертиров было, в принципе, стабильным. То есть, ну, я не помню сейчас точные цифры, там, по-моему, порядка там несколько, там, 1-2-3 тысячи человек.
1: Ну, это совсем немного для такой...
0: Нет, это стабильно. То есть это стабильное количество дезертиров. Оно было там даже не то, что было больше-меньше, но оно было стабильным. А вот, начиная с февраля, оно сразу выросло в 10 раз. Это сразу вот после февраля. И потом росло бешеными темпами. И в конце концов, летом 2017 года, летом, количество невозвращенцев превысило 50%.
1: Ну вот как раз всем советую посмотреть фильм «Семен Бумбараш». Да, как раз про этих самых дезертиров, в котором тоже был Семен Бумбараш.
0: Да-да-да, там как раз вот эти дезертиры, их уже не преследовали. И вот как раз разложение армии — это 17-й год. Но не до февраля, а после февраля 17-го года. Именно, то есть до февраля 17-го года, нет, конечно же, в армии были недовольны войной. На самом деле недовольны войной на уровне солдат были во всех армиях. В Германии, в Австрии, в Болгарии, в Англии, во Франции, да везде. Везде солдат. Во Франции в 18-м году, во время так называемого наступления Нивеля, там вообще солдаты взбунтовались. Что, да, при том, что там никакой революции не было. Вот, но так вот, то есть там были такие проблемы в армии, были во всех армиях.
1: Но это же была первая, в общем-то, война массовых армий, да, крупномасштабная, и это была первая армия с позиционным тупиком, и еще и первая армия с массовым страшным применением артиллерии.
0: Ну, не только отравляющие вещества еще.
1: Отравляющие вещества. Ну, их немножко преувеличивают. На самом деле, к ним быстро адаптировались. Просто эффект неожиданности какое-то время сработал. Ну да, и еще это, в общем-то, война, где впервые началась массово применяться техника. То есть самолеты, аэропланы тогда, как это называли, танки, бронемашины. И много чего другого. То есть это приводило к массовой гибели солдат на фронте, в случае небольшого даже продвижения на 300-400 метров, при этом как бы гибло очень большое количество солдат, что их сметали.
0: И, соответственно, обесценивание человеческой жизни. Да. То есть солдат становился из героя штыковой атаки, он превращался в обслуживание дорогостоящей техники.
1: Он сам превращался в некий вариант техники, статистику.
0: Да, статистику.
1: Ну, здесь еще, понимаете, в чем проблема? Мы немножко отвлечемся, но мне кажется, что сам по себе 20 век, в котором вот мы с вами прожили часть жизни и сейчас живем в 21-м, он ведь из людей, в общем-то, создал в хорошем смысле слова индивидуалистов, гуманистов. Вот. Мы смотрим на все это совершенно по-другому. То есть если бы средневековому человеку сказать, что вот, смотри, там погибла какая-то часть там вооруженных сил, он сказал, ну так да, нормально. Я вспоминаю какую-то даже постановку на древнегреческую тему, где там выходит глашатай в античном каком-то городе и говорит, да-да-да-да, это была декларация о мире. А тут как раз мимо него проходит такой здоровый мужик такой, а ты знаешь, кому ты сейчас только что я сказал? Говорит, кому? Воину. Вот сейчас возьму тебя и убью. Для античного человека, для средневекового, в принципе, смерть — это было совершенно нормальное явление, в том числе на поле боя. Но за 20 век мы очень сильно научились ценить и человеческую жизнь, и индивидуальность человека. Потеря каждого человека — это трагедия. Это, безусловно, заслуга философии, которая развивалась с 19-го вот, по настоящее время, и психологии. Вот. И я даже не знаю, как мы будем воевать, в принципе, в дальнейшем, потому что воевать только с помощью роботов невозможно. А человеческие потери, они все болезненнее и болезненнее отражаются. В принципе, выигрывать будет тот, кто не будет обращать внимания на человеческие потери. Кто будет более диким, тот и будет выигрывать.
0: Ну, в Первую мировую войну обращали, несмотря на огромные потери. Вот. Да, кстати, надо заметить, что это вот тот самый еще один миф. Надо заметить, что когда мы говорили о потерях, мы говорили о количестве потерь, а вот теперь не о количестве потерь, а о проценте от потерь. То есть ведь важны не просто количество, а важны количество потерь в процентном отношении к населению, к солдатам. Так вот, в Российской империи, в России за годы войны, то есть 14 по 17 год, население страны выросло. Причем выросло, по-моему, на 2 миллиона человек.
1: Нам бы сейчас так.
0: Да. Причем это во время войны, то есть с учетом потерь. Вот. А при этом как раз урланец, о котором я упоминал, то есть это наш демограф, он провел очень интересное исследование, которое, опять-таки, подчеркну, оно признано во всем мире, и оно используется там. Он сделал подсчет о процентной гибели мужчин от армии и от количества мужчин в стране. И из этого был сделан вывод, что наиболее крупные потери понесла Франция и потом Германия, именно в процентном отношении, то есть это не абсолютные цифры, а в процентном отношении, то есть для какой страны наиболее болезненно это было. Потом Великобритания, Сербия, а мы находились на очень низком... Из стран, которые принимали активное участие в войне, мы находились на достаточно низкой ступени. Ну, скажем так, из великих держав на самой низкой.
1: Но это имеется в виду чисто боевые потери?
0: Да, это боевые
1: потери. Потому что, в принципе, Сербия, по некоторым подсчетам, потеряла за Первую мировую половину населения.
0: Да, нет, имеется в виду потери вооруженных сил.
1: Военнослужащих.
0: Да. Потому что, да, конечно, здесь... Кстати, надо обратить внимание, что Первая мировая война стала первой войной, где имела место массовая гибель гражданского населения. Не в таких количествах, как во время Второй мировой войны, но лиха беда начала. То есть вот это тоже, когда говорят о пракатастрофе, то тоже упоминают, что именно в Первую мировую войну появилась, особенно у немцев в Польше, в так называемой русской Польше, ну, то есть это вот царство польское, то есть с Варшавой, там начало появляться презрительное отношение к местному населению как населению второго сорта.
1: Почему?
0: Это очень хорошо видно во всех мемуарах немецких. И говорит, мы пришли туда, вот в Польшу, да, грязное население, которое необразованное. Это не люди, это так, в общем. Жвачные животные. Это отношение. У Людендорфа это проскакивает. То есть, что население на Востоке — это население более низкого качества, чем... причем это писали люди, которые, ну, сказать, на тот момент не были... Ну, они были немецкие националисты, конечно, но там о фашизме речи не шла еще никакой.
1: Ну, кстати, вот, собственно, есть еще один миф, который мы успеем сегодня разобрать?
0: Да, успеем, конечно.
1: Миф говорит о том, что Российская империя в лице своего императора неправильно выбрала себе союзников. Надо было, наоборот, вместе с Германией вот воевать. Ну, если не воевать, то просто войти в союз с Германией.
0: Да, да. Есть вот. Такое, конечно.
1: И, в принципе, многие возражают против этого, потому что говорят, что, например, офицеры или, скажем так, гражданские и военные мыслители, обобщим, представители немецких элит, они еще с 90-х годов 19 века считали войну с Россией неизбежной.
0: Абсолютно правы, да. Вы, Богдан Анатольевич, абсолютно правы. И абсолютно правильно все говорите. Дело все в том, что, вот, в принципе, когда изменилась общая политика Германии, связанная с Вильгельмом II, когда он, в общем, ну, скажем так, резко поменял вектор политики с бисмарковской. Бисмарк как раз... Бисмарк абсолютно не любил Россию.
1: То есть Бисмарк говорил, что на Востоке у нас врагов нет.
0: Да, не Восток. Бисмарк вполне логично считал, что Россию надо не любить, и любить ее нет никакой необходимости, но если будет мир с Россией, то будет тыл, и можно что хочешь делать в Европе, руки развязаны.
1: Умный вот, же человек да. был.
0: Вот. Вильгельм, у него был другой принцип, и он его неоднократно, он вообще неоднократно все говорил, он был человеком позы, он всегда говорил, что у Германии, да, причем в этом поддерживали его, естественно, не он, это не его идея, это идея немецкого истеблишмента, это в том, что, значит, Германия, у Германии есть вечный союзник, это Австро-Венгрия, и Германия, как заявил Вильгельм с трибуны, он заявил это Францу Иосифу, Германия вступит в войну на следующий день после того, как в войну вступит Австро-Венгрия. То есть он гарантирует это.
1: Ну, в принципе, так оно и произошло. Да,
0: нет, полностью выполнено. То есть это был главный составляющий немецкой политики. Вот. И в данном случае, что, да, конечно, существует такая германофильская тенденция по поводу того, что Россия должна была быть, в общем, союзником-то не Франции. Да, тем более, что Российская империя, революционная Франция, ну, в смысле, Французская республика, в общем-то, достаточно странный союз, да?
1: Абсолютно странный. Да, формально абсолютная монархия,
0: да, и, в общем,
1: республиканская Франция.
0: Да. Но здесь вопрос именно состоял в том, что этот союз был в том числе против гегемонистских устремлений Германии. И потом надо все-таки отметить, что Первую мировую войну все-таки развязала Германия. Здесь мы подходим как раз к новому мифу, и можно тоже про него сейчас сказать. Да, тут стоит
1: упомянуть... Я прошу прощения, я в детстве любил читать Пикули, там есть замечательный портрет кайзера Вильгельма. Вот, о том как раз, о чем вы упомянули, о том, что он страшно любил позу. Вот что, когда он встречал плотника, он отбирал у него молоток и показывал всей нации, как нужно заколачивать доски, и вот Пикуль иронизирует, что, наверное, попадись кайзеру бродячая собака, он, кажется, стал бы поучать пса, как надо задирать ногу, чтобы пофурить.
0: А знаете, есть была пословица, ходила пословица в Германии в то время, причем она была... И она была, это была не кого-то, не какой-нибудь конкретный человек придумал. Она ходила... Прежде всего, она появилась в Вене. Там говорили, что кайзер Вильгельм хочет быть на любой...
1: женихом на любой свадьбе и покойником на любых похоронах.
0: Да, именинником на любых... На любой
1: именинных?
0: И покойником.
1: На всех
0: там
1: похоронах.
0: Еще есть, да. И еще там... Она просто... Там есть очень много вариаций разных. Мне там очень нравится еще одно добавление. И оленем на любой охоте.
1: Ну, кстати, Пикуль эту поговорку включил в свой роман.
0: Ее все включают. Это такая была крылатая фраза. Она очень хорошо клеилась к кайзеру Вильгельму. Вот он в этом отношении был.
1: Ну, позер был, конечно, позер.
0: И надо отметить, что тут мы должны еще обязательно упомянуть еще об одном мифе, сразу в пандан к этому. Это так называемая записка Дурново. То есть это вот конкретный Дурново, бывший министр внутренних дел, член Государственного совета, якобы в 15-м году написал записку на имя Николая II по поводу... То есть не в 15-м, прошу прощения, в 14-м, накануне войны, до войны, он написал эту записку, где полностью по полочкам разложил ситуацию, что если Россия вступит в войну с Германией, то будет то-то, то-то, то-то, то-то, то-то и то-то. То есть записка абсолютно пророческая. То есть абсолютно полностью пророческое.
1: Это мне напоминает книгу пророка Даниила в Библии, которую, как известно, сам Даниил никогда не писал, и которая была написана через 400 лет после описываемых событий. Абсолютно. Но абсолютно пророческая.
0: Да, но здесь не через 400, тут, конечно, ближе. Не публикация, а списки этой записки начали ходить в 15-м году. Причем, естественно, в Думске. Ну, а где они могут ходить? В думских кругах. Вот. И до сих пор... Ну, записка написана очень хорошо, прекрасная записка. Главное, что полное предвидение. Вот я только точно не помню, в каком году, в 13-м, в 14-м или в 12-м, вот эта вот вилка. Значит, до этого никто не знал об этой записке. И сейчас существует миф, причем очень такой четкий, что эта записка реальность полная, и на нее ссылаются даже очень серьезные исследователи.
1: Кто, например, кто же на
0: нее может ссылаться? Ну, записку Дурново постоянно...
1: Ну, это же чистейший миф, записка Дурново.
0: Это я с вами согласен, но он никогда не был опровергнут. Почему? А нет записки. Понимаете? Нельзя опровергнуть
1: то... чего нет.
0: Нет, записка была подана Николаю II. Она могла затеряться в архивах? Могла. Она ходила в списках в 15-м году? Ходила. Списки есть? Есть.
1: А самого текста нет?
0: Ну, текст в списках есть, но оригинала нет.
1: Оригинала
0: нет. Ну, оригинал-то оригинал. Это же не публичная была записка, это же не в газете публиковалось. Это же секретно передали Николаю II.
1: Ну, такие документы обычно должны храниться в архивах.
0: Ну, в архивах там пропало, там не зафиксировали в архиве, там Николай II что. Все можно объяснить. Другое дело, что и самое хорошее, самое главное, что в тот момент, когда эта записка начала хождение, Петр Николаевич Дурново уже
1: скончался. Он прочитал свою записку и скончался.
0: Нет, он до этого. До. То есть, в принципе, конечно же, миф, конечно же, это фальсификация, может быть, даже запущенная нашими немецкими партнерами. Хотя, надо сказать, что в Думе было достаточное количество германофилов. Вот там, когда в свое время было это знаменитое выступление, что это предательство или измена, что это глупость или измена, вот, это, по-моему, это кто у нас? Милюков, по-моему, выступал, да? Так вот, он в этой своем выступлении, там шли цитирования немецких газет, которые выходили. Понимаете, в в высшем знательном органе Российской империи цитируется откровенно как высшая правда. Ну, то есть, вот смотрите, что пишут, смотрите правду. Цитируется,
1: что народ пишет.
0: Цитируются газеты противника, да, с которым воюют. Ну, то есть, это такая фантасмагория. Но она действительно была, и это все присутствовало. Поэтому, конечно же, вот эти все мифы, их бесконечное, совершенно бесконечное количество, их очень много.
1: Ну, есть некоторые мифы, которые достаточно маленькие, ну, например, миф о предательстве. Вот там упоминается фигура Мясоедова, например, да, полковника, да, которого казнили. Насколько ли было распространено предательство в Российской империи в армии?
0: Тоже абсолютно правы, что действительно и Мясоедов, в общем, как сейчас мы знаем, да, тогда это была раздутая история. Ну, на самом деле, вот этот тот самый парадокс, который свойственен для любой войны. Сейчас мы, кстати, об этом поговорим, может быть, заодно проведем с вами параллель. Сейчас у нас на новости прервемся, а потом вернемся и как раз вот закончим этот разговор.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле не исключили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об обозримой перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Этот месяц исключать нельзя, сказал он. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее заявил, что США по итогам встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также, по его словам, появились новые идеи, которые могут стать предметом обсуждения в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время. Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли в начале 2026 года в Абу-Даби. Власти Нижнекамска рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА. Трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел глава города Радмир Беляев. Он также сообщил, что для жильцов, поврежденного в результате удара дронов в ВСУ дома, организован пункт временного размещения. Специалисты проводят обследование здания, проверяют состояние несущих конструкций, чтобы оценить характер и степень разрушений. Пресс-служба главы Татарстана ранее заявили, что при ударе украинских БПЛА погибли 2 человека. Кроме того, в результате атаки на промышленный и гражданский объект Нижнекамска пострадали 12 горожан. Рустам Миниханов поручил в кратчайшие сроки устранить последствия ударов украинских беспилотников. Глава МИДа Польши призвал НАТО к агрессивным учениям у Калининградской области. Радослав Сикорский заявил об этом во время выступления на ежегодном форуме в Киеве 11 сентября, пишут украинские СМИ. По их данным, министр также сообщил, что Польша внимательно следит за этим российским регионом. На вопрос, предлагает ли он НАТО захватить область, Сикорский ответил отрицательно и предложил Североатлантическому альянсу проводить, цитата, «настолько агрессивные учения, чтобы российские власти не знали, чего ожидать». В начале сентября глава службы внешней разведки сообщила, что НАТО моделирует блокировку в Калининградской области, однако группировки вооруженных сил России смогут нанести поражение любому агрессору, подчеркнул Сергей Нарышкин. В МВД назвали 5 оснований для обязательной замены водительских прав. Это следует сделать при истечении срока действия удостоверения, утрате или хищении, а также при смене фамилии. Ведомство напомнили, что правам также нужно менять, если они пришли в негодность вследствие износа или повреждения, а сведения, указанные в водительском удостоверении, либо в его части, невозможно определить визуально. Кроме того, права подлежат обязательной замене при подтверждении у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний, заявили ТАСС в министерстве. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Болезни осенью». В эфире врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-дети» Ирина Лысенко. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
0: И снова здравствуйте, мы снова возвращаемся в студию с Богданом Анатольевичем Беспалько, и мы, на мой взгляд, ведем очень интересный разговор про Первую мировую войну. Главное, что весь наш разговор посвящен мифам, и если вы его прослушаете и задумаетесь о том, что мы говорим, то, возможно, вы лучше узнаете историю и сможете ее понимать. Так вот, мы остановились с Богданом Анатольевичем как раз на мифе, мы говорили...
1: О масштабнейшем предательстве, да, в российской армии, в элитах, да, вплоть раз, до самых высших эшелонов, да, власти,
0: как
1: и
0: раз
1: так
0: про,
1: далее.
0: Как раз это очень интересное дело Мясоедова. Это... На всякий случай. Полковник Мясоедов, это был человек, который был, вращался в высших кругах, и в результате на него повесили предательство, растраты и много чего, и расстреляли. Это была, в общем, ставка этим занимался. Великий князь Николай Николаевич очень активно в этом принял участие. Это я так просто для информации. Вот. И суть всего заключается в том, что во время любой войны обязательно создаются мифы для населения. То есть нужно население поддержать, нужно поддержать высокий моральный дух, нужно поддержать, скажем так, настрой на победу, нужен Мясоедов, нужен предатель, чтобы этого предателя
1: наказать.
0: Нужен казак Козьма Крючков. Это в 1914 году, буквально это август-сентябрь, вот он стал... Ну, наверное, самым известным человеком в Российской империи, потому даже более известный, чем император, более известный, чем Николай Николаевич, великий князь, естественно, потому что это... где была ситуация? Казачий разъезд, в котором было там, по-моему, 5 человек. Один из них был Кузьма Крючков. И там, вот, у него там было две.
1: Шашка, пика, винтовка.
0: Да, ну у него пика, главная пика. И вот этот казачий разъезд из 5 человек. Он вел разведку. И напоролся он на... Он ехал, и вдруг он увидел, что перед ним едет типа там эскадрон драгун немецких. Ну и казаки атаковали драгун, разнесли этот эскадрон, обратили его в бегство, и все, значит. Ну, соответственно, там те погибли, потери у наших не было, и они получили награды. То есть там из этих 5 человек, там, по-моему, 2 получили Георгиевский крест 1-го класса, кто-то 2-го, а Козьма Крючков получил 3-го или 4-го. Первого не получили. Ну, получили.
1: Первого же вроде офицера только
0: Нет. Просто первый нужно было... Они их давали последовательно. То есть нужно четвертый... Ну, были, конечно, перегибы. Вот здесь как раз был. То есть там несколько... 2 получили, по-моему, 3-й степени, остальные 4-й. Ну, Кузьма Крючков получил 4-й. То есть там кто-то получил побольше. И вот его раскрутили. Он сразу попал в газеты. Он попал на Лубки, вот этот Лубки, да, стали продаваться конфеты, на которых был напечатан Крючков. И вот эта вот картинка, она стала символом героизма нашей армии. Какая картинка? Это Козьма Крючков, у которого на пике насажено порядка 5 немцев.
1: Кровожадная картинка.
0: Но такая героическая. Вот, и вот Козьма Крючков, он, значит, стал вот этим самым... символом войны. Воевал до конца войны, погиб в Белой армии. Вот. Но вот это тоже... Миф это абсолютный. Миф, созданный во время войны для поддержания реноме, поддержания духа населения.
1: Для мобилизации населения.
0: Да. Вот. И в принципе, когда мы говорим о Первой мировой войне, вот, когда мы говорим о Второй мировой войне, тут вопрос в том, что эти мифы, которые были созданы вполне сознательно, и это нормально. Любая пропаганда должна обязательно работать.
1: Я вам больше даже скажу, что с точки зрения психологии людям нужны такие герои, нужны такие мифы, потому что иначе будет просто очень тяжело и жить, и особенно воевать.
0: Вот туда золотые слова, Богдан Анатольевич, вот просто абсолютно четко сказано.
1: И даже больше скажу, мне нужны такие герои,
0: конечно,
1: такие мифы.
0: Конечно, вот. И, в принципе, после войны эти мифы нужно от них отказаться. И вот от мифов Первой мировой войны мы имеем возможность отказаться. Отказ от них не наносит нам морального ущерба. То есть то, что казак Кузьма Крючков не насадил на пику 7 немцев или там 5 немцев, для нас не будет, скажем так, шоком. А вот когда идет речь о Второй мировой войне, то тут для нас-то может быть с моральной точки зрения определенные неудобства.
1: Ну, кстати, я замечу, что, между прочим, этот миф его критиковал в такой полумягкой форме Шолохов в «Тихом Доне». Да. Там же у него описывается начало Первой мировой, как раз вот этот инцидент. Да. И он говорит, господи, ну подумаешь, просто наткнулись, там кого-то зарубили просто. Один человек убил другого, и вот этому придают такое большое значение.
0: У Шолохова великое произведение, конечно, «Тихий Дон».
1: Ну, там, видно, все-таки и был определенный социальный заказ, опять же, против Первой мировой войны. Что Первая мировая, что там, подумаешь, кто-то кого-то убил. Вот когда застава Лопатина там 5 суток отражала и сражалась, это хорошо.
0: Ну, в общем, все эти вот мифы, они, конечно же, есть, они существуют, и они будут существовать, но вот это, эти мифы, с ними достаточно... с ними бороться, с одной стороны, просто потому что их... Ну, как берешь документы, и мифа нет. А с другой стороны, очень тяжело, потому что у этих мифов сторонники слишком эмоционально, а с эмоциями бороться тяжело.
1: Так сам же миф — это и есть, в общем-то, эмоциональная конструкция. Если вы человеку разрушаете его позитивные эмоции, позитивный образ, вот эту не фантазию, а именно образ, ему будет больно. Это все равно, что подойти к ребенку и сказать... Вась, ну ты больной, что ли? Ну, Дед Мороз — это просто дворник наш с ватной бородой, а ты там все его ждешь уже 3-е сутки, там ребенок обидится, и правильно.
0: Расстроится, да.
1: Конечно, конечно.
0: Вот. Именно, и вот с этим...
1: Но, если ребенок уже вырос до 40 лет, и он ждет Деда Мороза, так. Вот здесь уже надо как-то с ним серьезно поговорить.
0: Да, надо, да. Вот как раз вот это вот абсолютно очень хороший прилет у параллель. Потому что как раз, когда мы говорим о той же самой Первой мировой войне, то эти мифы, от них надо обязательно отказываться, потому что они мешают нам правильно понимать историю. Так же, как вот эти все мифы, связанные с различными моментами, что там вот было катастрофическое отступление у нас было в 2015 году.
1: Я как вспомню, какое отступление было в Великую Отечественную, там, когда до Грозного едва не дошли немцы.
0: Ну да.
1: Дошли до Кавказа. Да. Волги дошли.
0: А здесь было отступление? Было, конечно. Какие могут быть вопросы? Великое отступление 15-го года. Но это великое отступление, во-первых, ни в коем случае не было бегством, оно не было паническим. Это был отвод войск, и потом фронт был стабилизирован.
1: Но как-то забывают еще, что после разложения армии и смены власти заключили так называемый Брестский договор, по которому без всякой войны там такое отступление организовали.
0: Да, было отступление, что... да. Так что, да, тут уж самую Украину просто оставили. Ну, а
1: да там, по-моему, границы проходили вообще там, возле Новгорода, возле Смоленска там были уже вот эти вот раздел сфер влияния. Все ради захвата власти, все ради, так сказать, святых наших большевиков.
0: Да. И надо обязательно, да, наверное, нам все-таки еще сказать, Богдан Анатольевич, вы вот много, когда мы с вами говорили вообще о мифах, как раз, помню, вы говорили, что очень важно, что мифы часто создаются для оправдания сегодняшних действий, то есть для оправдания политики.
1: Да, совершенно верно, но эти мифы, они не всегда создаются, они могут просто реактуализироваться, то есть вот взять какой-то забытый миф и его раскрутить. Могут создаваться с нуля, но просто миф — это как интерпретация фактов. Вот здесь очень уместна как раз фраза Ницше, она здесь будет очень хорошо. Ложится в том, что фактов не существует, есть интерпретация.
0: Да-да-да.
1: Вот. Тем более, что многие факты можно просто придумать, вот, как эту записку Дурново, например. А также завещание Петра Великого.
0: Да,
1: и вообще
0: да, да,
1: массу
0: да, да,
1: всего там и так далее. Завещание Иосифа Виссарионовича.
0: Да, а, кстати, да, тоже было ведь, да.
1: Вот. И про то, что Гитлер жил последние дни свои преспокойно в Аргентине или в Антарктиде даже.
0: Мне вот и больше антарктическая версия веселее будет звучать.
1: Мне тоже больше нравится. Вот. Но неважно. Но просто в этом отношении можно, в принципе, использовать все, что угодно для того, чтобы у человека создать вот эту конструкцию.
0: Да.
1: И она эмоциональная, она обычной логике не поддается, но она позволяет оправдывать или даже направлять, мобилизовывать какие-то человеческие массы на определенные действия.
0: Именно. И здесь как раз вы абсолютно правильно сказали про реактивизацию. И ведь первый миф, он создавался фактически в 1914 году. А сейчас к нему опять вернулись, причем по полной.
1: Какой имеете в виду?
0: Это миф о том, что Германия наносила превентивный удар. Она была вынуждена начать войну с Россией, потому что Россия ее вынудила. Принудила.
1: Есть же даже исторический такой очень интересный казус, это факт, это сразу скажу, не миф. А в состоянии аффекта, то есть в таком очень возбужденном, граф Пурталес, посол Германской империи, он же вручил две ноты.
0: Да, две, случайно,
1: войны.
0: Да.
1: То есть ему, видимо, были даны указания в случае каких-то определенных ответов.
0: Что если какой будет ответ Сазонова, чтобы Пурталес дал либо этот.
1: Определенную, да. То есть в этом смысле мы можем точно утверждать, что да, Германия, в принципе, была настроена против.
0: Конкретно на войну.
1: Против вот,
0: да.
1: России.
0: Да, против России, конкретно на войну. Причем этот миф высказал Вильгельм сразу в 14-м. Ну, это понятно. Когда в 14-м, это даже не миф. Это пропаганда называется. Но уже в мемуарах 1918 года, то есть 19-го, когда вышли первые мемуары, которые Вильгельм написал в «Изгнании», уже там эта идея была четко выражена. Потом идея о превентивном ударе в межвоенный период была на коне. Это была фактически официальная точка зрения немецкой историографии. Ну, при Гитлере вопросов нет, понятно.
1: Великий Гинденбург.
0: Да, Великий Гинденбург. Значит, после войны никуда она не пропала, ФРГ. И до 60-х годов она была. Потом была так называемая контроверза Фишера. И было, в общем, немецкая историография доказала сама, что это был не превентивный удар, а заранее просчитанная операция с разработанными планами. Все было. Был огромный скандал, была огромная дискуссия. В общем, пришли к мнению, что да, было все-таки Германия. И что вы думаете, Богдан Анатольевич?
1: Сейчас все вернулось на круги своя.
0: На круги своя. В 2014 году, в 2018, ну, этот период 2014, в Германии начали говорить так, ну, как сказала Ангела Меркель, значит, сначала, что первый шаг был сделан такой, что А все виноваты.
1: Гениально, просто гениально.
0: Да, все виноваты. Ну, правда, не сказала вторую часть. И никто не виноват. То есть все виноваты почему? Это вот кошмар коалиции, в свое время опять Бисмарку приписали эти слова, что вот так получилось, что вот был такой вот, такая ситуация была в Европе, там Антанта, центральные державы, что вот так вот пальчиком ткнули, и снежный ком, значит, с горы-то покатить, а остановить уже нельзя, а все хотят. Ну вот, и вот это так вот.
1: Значит, это вот напоминает эту ур-катастрофу, да?
0: Да,
1: не
0: да,
1: виноват.
0: Не,
1: вот
0: не
1: произошло,
0: виноваты, как... да, само произошло.
1: Круги расходятся да, по да, воде,
0: вот.
1: И все.
0: А потом уже вот как Ангела Меркель, ну, как на самом деле с 22-го года, примерно, тут вот как раз уже и началось, что, ну, в общем, так сказать, виноваты-то все.
1: Но кое-кто
0: но
1: особенно
0: кое-кто,
1: виноват.
0: Да, особенно. А если мы сейчас посмотрим, чего там, так ну тут ведь понятно, кто-то особенно виноват.
1: Но немцы сейчас не скрывают того, что они очень хотят, во-первых, реванша.
0: Ну да, вот, реванша.
1: То есть поражение России как реванша. И они очень хотят избавиться от комплекса исторической вины.
0: Ну, это связано, наверное, все-таки не с Первой мировой.
1: Со второй, конечно, второй. Больше со второй, но в целом, понимаете, их очень часто обвиняют сразу в двух войнах, тем да. более, что вот даже это Фердинанд Фош говорил, что это одна война.
0: Да, это было вот как раз после войны, в 60-е, вот когда было, это был шок для общества. Потому что немецкое общество всегда воспитывали в том, что да, Вторую мировую войну за фашизм ответить придется. Но, тут...
1: но первая-то мировая.
0: Но первая все нормально.
1: Это первое... за отечество. За кайзера и за Фатерлянд.
0: Да, за Фатерлянд, все вперед, да, тут ничего не сделать. Тут русские пришли, значит, ну что, ну надо вставать на защиту. Вот. И вот для них был шок, что и они и первую начали. Вот, а сейчас, в общем и целом, это, я так понимаю, этот комплекс они у себя решили преодолеть. Ну, самое простое, естественно, Первую мировую тихо отринуть. А со второй уже тоже ведь у нас идут в
1: конечно,
0: этом направлении.
1: Конечно. Тем более, что, ну, я надеюсь, мы с вами это рассмотрим в отдельной передаче.
0: Да,
1: мы вспомнили труды Владимира Богдановича Резуна,
0: да,
1: человека,
0: да.
1: сотрудника ГРУ, который перешел ну, в да. сторону Запада в советское время, который неожиданно, вот я читал его произведение первое, угу. посвящено его биографии, но в дальнейшем-то он же начал актуализировать именно этот миф.
0: Конечно, конечно. То есть это вот Первая мировая война, это вот такой, ну, скажем так, пробный шар. То есть вот на нем можно отработать технологии, которые потом будут отработаны на Второй мировой войне.
1: Вы знаете, мне даже кажется шире, Константин Александрович. Ну, это просто вот Первая и да. Вторая мировые войны, это как два шара, даже не бильярдных, а чугунных, скрепленных цепью такой. Но эта мифология, она распространяется в обе стороны. Я убежден, что очень скоро, ну, у нас же есть такой известный деятель, как Панасенков, например, он пытается да. вот...
0: Уже, так... по-моему, неизвестный.
1: Ну, я его помню еще, да.
0: Он уже был известный, а ну, сейчас он...
1: Большой оригинал,
0: он, по-моему, скажу. Если не ошибаюсь, иноагент у нас.
1: Кажется, да, жил за рубежом, ну, неважно,
0: ну, да,
1: на всякий
0: да.
1: случай, скажем, что он ну, иноагент, иноагент там, да.
0: Если он не иноагент официально, то по духу точно, я там сразу скажу.
1: Иноагент и большой оригинал, но он попытается все время провести деконструкцию вот Отечественной войны 1812 года, да. Уже слышны голоса о том, что, вот, знаете, надо бы переоценить вот войну Крымскую, которую считают нулевой мировой войной, кстати.
0: Ну да, это есть.
1: И вообще, а что такое войны России на Балканах? Это же просто захватнические войны. Просто у нее не получилось там и так далее. То есть, в принципе, это распространяется в обе стороны. И в прошлое, и после
0: Нет, ну,
1: Второй мировой.
0: Это, конечно, просто создание вот этой... Просто Первая мировая для этого очень удобна. Поскольку, если мы берем войны, там, наполеоновские войны, то во Франции это легенда, это общее, это самосознание, это уже элемент самосознания.
1: Но вот некоторые историки, они высказывали опасения, что лет через 50 вот, и Гитлер, и Великое Отечество, они превратятся в такую же точную легенду.
0: Может быть, может быть. Но для этого как раз нужно сопротивляться.
1: Вот сейчас как мы воспринимаем Наполеона? Ну, такой вот эксцентричный персонаж, даже в чем-то анекдотичный. Ему вот,
0: как... Потом Франция была великой. Недолго, ну, но была.
1: Вот ему, кстати, человеку среднего роста, ему англичане приписали маленький рост, он до сих пор вот любит говорить, они все наполеончики, они вот эти низкорослые, вот эти вот все там, вот он там, одно и второе, там приписывали ему массу даже анекдотичных всяких этих. Сейчас это почти персонаж анекдотов, Наполеон. Но для современников-то, для наших вот соотечественников, это был почти антихрист.
0: Да, конечно, конечно. Какие карикатуры-то какие рисовали. Нет, очень правильно. И вот, в общем и целом, та же самая Первая мировая война, о которой мы говорим, вот эта вот ее мифологизация со всех сторон, она как раз сводит ее с урока истории в некий, так сказать, как это, фейк, да, такой, который... ну, скажем так, элемент исторического сознания. То есть вот была такая война, Россия начала, конечно, Россия начала, да. Вот. Мало того, что начала, да и проиграла, да и к трупам
1: все... И развалилась,
0: да, и трупами все развалилось. То есть вот она, Россия, вот, она всегда так и будет действовать, да. То есть сама начинает, сама... И, соответственно, давайте проводить параллели, да. Вот, смотрите, так сказать, СВО, да. Второй мировой параллель проводить без вариантов. Ну, плохо проводить параллель.
1: Ну, если сейчас по Украине ездят немецкие танки «Леопард» с Балкин-Кройцами, да, с теми же точно крестами, которые были у вермахта, да, как-то, да, неудобно проводить.
0: Немножко не такие, а чуть расширенные, чуть, на,

0: о том, как велась война, о героизме советских солдат, простите, российского солдата, а не было героизма. Были чего, да? Крестьянин и там рабочий солдатской шинели в шее кормил и никуда и домой хотел, и хотел штык в землю. И что он хотел? Он хотел брататься с германцами. Вот. На самом деле, еще, кстати, один миф, который именно так и звучит. Есть статистика по братаниям. Почему она есть? Потому что факт братания во время Первой мировой войны, это до февраля 1917 года было уголовное преступление. То есть, да. То есть это сразу в дисциплинарный батальон, то есть это, ну, это военное преступление. И, соответственно, эти факты, они все фиксированы. Значит, братания до февраля 1917 года, это были единичные случаи. То есть это было, ну из ряда вон выходящее событие. Что касается после 1917 года, то здесь братания приобрели массовый характер. Вот тут именно и просто братания – это показатель разложения армии. Вот здесь как раз это очень хорошо видно. Поэтому рассказы про то, что братания до 1917 года было, это они, нет, они были, факты были, но их было очень мало, и это было... Да, немцы тоже преследовали, естественно. А вот в 1917 году, кстати, это тоже очень интересный факт, немецкое командование поощряло братания.
1: Ну, конечно, это же разложение армии противника,
0: потому что не свое. То есть вот это вот достаточно интересный такой подход. Вот, то есть в общем и целом мифологизация Первой мировой войны, она как бы, мне так кажется, она связана в значительной степени с современными событиями.
1: Мне кажется, что демифологизация Первой мировой, она должна быть прежде всего связана не столько даже с нами, с историками, сколько с людьми искусства. Должны создаваться адекватные фильмы, адекватные книги, адекватные произведения просто-напросто культурного ряда, то есть всего.
0: Ну, знаете, для нашего народа, и это логично, события Второй мировой, события Великой Победы, события колоссальной кровавой войны – войны, где стоял вопрос о выживании вообще народа, выживании страны, он закрыл для нас Первую мировую.
1: Ну, это, с моей точки зрения, ошибка, потому что нам, в общем-то, больше, чем 80 лет нашей цивилизации, нашему народу и вообще всему.
0: Это да, это
1: у нас
0: да.
1: было очень много славных побед.
0: Это действительно так, и действительно надо знать нашу историю, и наша история — это не только Вторая мировая война. Вторая мировая война и Великая Отечественная война, и Великая Победа — это, естественно, огромная, интереснейшая страница нашей истории, но побед у нас много, и они в ряде случаев, это победы, которые, ну, скажем так, спасли государство.
1: Или же были, наоборот, следствием развития государства, как Петровские победы. Да. Ну, их очень много. Перечислять тут просто действительно не хватит. И персоны, сколько ярких персон. У нас никто не помнит, например, вот об Александре Казарском. Какой бы из него можно было миф создать? Что там Кузьма Крючков? Молодой, красивый офицер с небольшим бригом разбил два линейных корабля турецкого флота. Вот. При этом, как бы его зажали, он был обречен на поражение. Вот.
0: К тому же мы должны упомянуть, поговорить-то мы же не успеем, да, но упомянуть тот самый миф Первой мировой войны, что мы просто практически полностью забываем, что еще творилось на Кавказе, где наши войска, которых было там очень мало. Действительно, там была очень маленькая армия, кавказская армия, которой командовал генерал Юденич. Руководил генерал Юденич. Вот, она нанесла серию колоссальных поражений турецкой армии, фактически, на самом деле, спасла христианское население. Потому что там турки собирались его резать.
1: Но в 1915 году там же, в общем-то, и прошел геноцид.
0: Это вас армян, они собирались резать не только армян. Они собирались вырезать весь Кавказ, все христианское население. Там армяне, это был вот первый этап.
1: Ну, вот, кстати, тоже один из мифов, вот тоже упомянем. Вот сейчас часто приходится встречать упреки со стороны армянских историков, что, дескать, это Россия виновата в том, что сейчас у Армении такие границы.
0: Вот, да? Ух ты.
1: И, кстати, еще, что меня больше всего удивило, что и в геноциде армян в 1915 году тоже виновата, оказывается, Российская империя, которая спровоцировала
0: даже эту версию и не слышал.
1: Турецкую Оттаманскую империю на вот этот геноцид. Вот есть такая версия, есть.
0: Потрясающе совершенно. Да. Ну, давайте тогда, наверное, к сожалению, мы будем завершать наш интереснейший разговор. На мой взгляд, по-моему, мы затронули все основные мифы Первой мировой.
1: Не все, Константин Александрович, может быть, продолжим.
0: Да, может быть, вернемся к этому вопросу. Но, в общем и целом, огромное вам спасибо, Богдан Анатольевич.
1: Спасибо вам.
0: До новых встреч. Всего доброго. До свидания.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер рассказали о предложениях Нарендры Моди и Си Цзиньпина по Украине. Премьер-министр Индии и председатель КНР на встречах с Владимиром Путиным на полях БРИКС активно предлагали помощь в урегулировании конфликта, сказал Дмитрий Песков. В ходе двусторонних контактов они интересовались темой украинского урегулирования и предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы, отметил официальный представитель Кремля. Песков добавил, что Владимир Путин приветствовал такую готовность и подробно рассказал собеседникам о положении дел. Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии. Кроме того, президент вручит государственные награды. О его планах сообщил журналист Павел Зарубин. Он добавил, что в графике главы государства также значится участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов и проведение совещания с членами Совбеза России. Канада задерживает выдачу виз российским участникам чемпионата мира по велогонкам. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. Главный тренер нашей национальной сборной Иракли Абрамян заявил ТАСС, что спортсмены заблаговременно подали документы на визы, но процесс их получения явно затянулся. Из-за этого мы уже сейчас находимся в невыгодном положении по сравнению с другими командами, так как у нас уже не будет времени на адаптацию после длительного перелета через несколько часовых поясов, сказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе. Абрамян добавил, что вылет наших велогонщиков запланирован на 18 сентября. В центре Фобос назвали сроки прихода в Москву метеорологической осени. Речь идет об устойчивом переходе среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов и ниже, пояснил Евгений Тишковец. Он уточнил, что это произойдет в конце сентября. Ведущий специалист Центра погоды Фобос добавил, что температура в осенние месяцы будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. И в этом смысле осень 2026 будет настолько радовать, сказал синоптик. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатр Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-Радар.
2: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня сегодня Ирина Лысенко. Добрый день, Ирина!
9: Добрый день!
8: Врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-дети», что, в общем, сразу наводит нас на мысль о теме нашего эфира, когда мы зовем осенью педиатра. Мы всегда из года в год, но мы не устаем повторять этот эфир, обсуждаем, что же нас ждет этой осенью, отвечаем на ваши, дорогие слушатели и наши дорогие читатели «Мела», самые частые вопросы, которые тоже, на самом деле, задают из года в год примерно похожие, но, естественно, бывают какие-то отклонение от нормы. Когда-то у нас не было в лексиконе слова «ковид», теперь это уже обыденность. Ты чем болел? Кажется, у меня опять был ковид, но все нормально, все уже не обращаем внимания. В общем, поговорим о том, что нас ждет этой осенью. Ирина, ну и первый вопрос, вот сколько у нас там прошло, я уже сбиваюсь, сколько прошло, 2 недели учебного года. 2 недели дошкольники ходят в свои прекрасные детсады. Ну, не 2, 1,5 там получается. Чуть-чуть вот так вот. Там же у нас 1 день выпал, чуть больше 1,5 даже. Ладно, не будем заниматься увлекательной арифметикой. Но так или иначе, школьники пошли каждый в свой класс, студенты пошли в свои вузы. Но студентов, ладно, они уже большие, мы оставим немножечко за сферы нашего внимания. Уже, ну, по крайней мере, в классе моего ребенка уже есть 3 заболевших. Мы уже получили сообщения в чатах от учителей. Пожалуйста, не переводите детей с очевидными признаками болезни, не отправляйте детей с очевидными признаками болезни в школы. Если посмотреть на сезонность, на самом деле, когда нам ждать вот того момента приятного, когда уже не 3 ребенка, а полкласса отсутствует, и ты такой вот, ну, по крайней мере, я как родитель всегда просчитываю свои шансы. Пронесет нас или опять придется вот это все логистика, ребенок болеет дома, и ты такой тоже вроде бы надо, наверное, или дома остаться, или на кого-то оставить ребенка. И что мы ждем? Ну, у нас всегда еще есть слово грипп, которое где-то в октябре начинает более активно циркулировать в медиа, а потом уже доходит до своего пика. Какие угрозы и какой цикл мы пройдем в этом году?
9: Спасибо, Надежда, за актуальный вопрос и за то, что пригласили меня. Давайте мы это с вами обсудим. У меня, честно скажу, 2 детей. Первая пошла в школу и 2-я пошла в детский сад. Проходив 3 дня. Проходив 3 дня, мы уже ушли на больничный.
8: Поэтому... Это первый год детского сада?
9: Первый год детского сада, но не первый год школы. Поэтому каждая осень — это как сериал с сюжетом, который ты уже знаешь наизусть на самом деле. Все возвращаются из отпусков. Август — это у нас окончание как раз всех отпусков. И дети выходят в сады, в школы, еще не пройдя инкубационный период после того, как приехали от бабушек, с морей и так далее. И начинается первая волна у нас кишечных инфекций.
8: Это лучшее, что мы можем привезти с моря.
9: Да, поэтому сезонность уже началась. А если говорить конкретно про грипп, то грипп будет чуть-чуть попозже. У нас еще есть время к нему подготовиться. Мы об этом поговорим еще. Цикл у нас начинается с осени, зимой, и к весне он потихоньку заканчивается. Но весной тоже дети болеют, также снова происходит вспышка кишечных инфекций, потому что начинаются майские праздники, мартовские праздники, дети уезжают у нас опять же на моря и привозят оттуда чудесную флору.
8: А есть что-то особенное? Вот я помню, например, что когда-то, ну, может быть, даже не осенью, а летом, ну, вот наблюдая там за медиасредой уже много лет и наблюдая за ней, в том числе, как мама ребенка, я, например, для себя отметила, что когда-то давно мы так не говорили с легкостью «коксаки», у детей, ой, у нас весь класс с коксаки, и тут вдруг появляется коксаки, и все такие, да что же за коксаки, ну мы привыкли, там у нас есть стандартная палитра того, чем можно заболеть, вот, потом те же самые ротавирусы, которых, как выяснилось, огромное количество, вот что-то специфическое есть в этом году или все своим чередом, и вот как вы говорите, съездили на море, привезли...
9: Но на самом деле ротавирус – это один из кишечных вирусов. Кишечных вирусов очень много, энтеровирусы, в том числе коксаки. Коксаки – это один из видов энтеровирусных инфекций. Ротавирусы, норовирусы, аденовирусы – это все разновидность кишечных вирусов, которые затрагивают в том числе и верхние дыхательные пути. Поэтому выделить какой-то один я не могу, это все присутствует.
8: То есть все есть, все есть, своим чередом.
9: Конечно, да, тем более все любят бассейны. Бассейн – это прекрасное место скопления всех кишечных вирусов, как любая вода, да, которая на солнце нагревается. Поэтому дети возвращаются именно с этими кишечными вирусами.
8: Ну и помимо распространенных кишечных, мы как бы всегда говорим, что осенью мы вступаем в сезон ОРВИ. И я, если честно, когда готовилась к этому эфиру, но думала, как мы будем говорить, о чем мы будем говорить. Я подняла электронную карту своего ребенка и посмотрела на его болезни с 3 лет, потому что до 3 он наблюдался без электронной карты, а где те бумажные артефакты, я уже не знаю, но я примерно помню, чем он болел, почти ничем, будем честны. Это было приятное время. 3, вот он пошел в детский сад, и до 14 у меня вот за 11 лет картина, в которой я вижу ОРВИ, ОРЗ, ОРВИ, ОРЗ. При этом у меня нет ощущения, что мой ребенок болел как-то по-разному, всегда это бывало одинаково. То есть, мам, горло болит, мам, нос заложила. Раз, температура, 3 дня прошло, встали, пошли дальше по своим делам. Вот если попробовать все-таки понятно объяснить мне и тем, кто так же, как и я, не понимает, в чем разница самого распространенного, мне кажется, диагноза, который ты получаешь у педиатра осенью. И вот это... У меня ощущение, что это вообще произвольно пишут, так это или нет?
9: Смотрите, ОРЗ — это вообще аббревиатура «острое респираторное заболевание». Это некая большая коробка, грубо говоря, в которую складывается
8: бокс
9: с вирусами, да. ОРВИ, опять же, это аббревиатура, острая респираторно-вирусная инфекция. То есть это уже когда мы предполагаем, что заболевание вызвано каким-то вирусом, мы его не идентифицируем. И на самом деле по номенклатуре, да, чаще всего ставится ОРВИ, ну а ОРЗ, я бы сказала, что это больше такое обиходное и что-то такое больше общее. Мне хочется еще, кстати, отметить и немножко поговорить про слово «простуда», которое,
8: да, кстати,
9: часто используют,
8: тоже, да,
9: часто используют и родители, и особенно бабушки, что вот это не инфекция, что он у нас не заболел, он у нас простудился. И здесь очень такой распространенный миф, не знаю, откуда он взялся, честно говоря, но он очень распространен, что если у нас ребенок чихает и кашляет, и кто-то говорит, что это у него просто простуда, нет, на самом деле это все та же самая инфекция, она может быть вызвана вирусом, бактерией, и ребенок также заразен, и он также откуда-то заразился, то есть он не простыл от того, что форточка была открыта, а он проконтактировал с больным человеком. Поэтому слово «простуда» — это что-то такое, ну, просто в простонародье так говорят, такое слово, которое, по сути, означает, что ребенок инфицирован какой-то болезнью. И если ребенок у нас болеет, то это всегда инфекция какая-то.
8: Но при этом, смотрите, долгое время педиатры, ну, по крайней мере, доказательные педиатры говорили, течет нос, это не повод не идти в детский сад. Вот для меня это тоже всегда было вызовом. Более того, мой ребенок, например, родился и какое-то время жил во Франции, и там подход очень простой. Даже если у тебя 37,2 и 3, ну, то есть то, что, в принципе, у нас уже превышение градусника, вот, переход от нормального уже к повышенной температуре, там врач говорил: «Надежда, что за ерунда? Если у вас 37,5, это не температура, это все разновидность нормы. Идите, пожалуйста, в школу». Ну и, честно скажу, в французском детском саду действительно все приходят всегда, что очень раздражает русских родителей, с мокрыми носами, с кашлем, как будто ты просидел в сыром подвале примерно месяц. Ну, а педиатры говорят: «Да нет, ну это все разновидность нормы». Вот как в этом норме понять, что не норма на самом деле?
9: Ну, конечно, температура 37,2 и насморк — это все равно течение ОРВИ или ОРЗ. Здесь вопрос просто, как мы к этому ребенку подходим. Потому что очень многие дети, во-первых, когда они начинают заболевать, да, все инфекции имеют неспецифические симптомы. Неважно, какой вирус, это всегда либо кашель, насморк, температура, боли в горле. Это все неспецифические симптомы. И какой-то ребенок болеет легко, 37,2, и, в принципе, он готов идти в сад, а его оставляют дома, потому что у него сопли, он скачет там по голове у своих родителей и у соседей.
8: И чувствует себя великолепно.
9: Вот. А есть дети, которые 37,2 переносят очень тяжело, лежат пластом, вялые. И здесь нужно, конечно, делать еще скидку на менталитет, потому что, конечно, если вы в наш российский детский сад приведете ребенка, у которого сопли до колена,
8: вы получите полный чат.
9: Да, полный чат недовольных.
8: Пожелание еще. Куда вам пойти вместе с больным ребенком?
9: Вот. Поэтому здесь, конечно, выбор и ответственность каждого родителя. Но давайте еще поговорим о том, что есть остаточные явления, когда у нас
8: да,
9: ребенок.
8: Да, вот остаточный насморк. Не обращайте внимания.
9: Да, то есть ребенок у нас пережил какой-то период острый, все, он отболел, у него закончилась температура, и у него еще кашель на 2 недели. Что же нам теперь 2 недели сидеть дома с ним на больничном? Вот. И на самом деле остаточные проявления ОРВИ не являются заразными. То есть мы вполне такого ребенка можем выписать в детское учреждение, сад это или школа. Ну, ко мне часто приходят за справками, где я пишу, что у ребенка вот есть остаточный ринит, который не является противопоказанием для посещения. Ну, может быть, эта фраза немножко успокоит садиковских медработников, но с чем имеем, с тем и работаем.
8: Ну, а теперь грипп, я думаю, все родители школьников, у детсадовцев же нет МЭШ, к счастью, да, пока вот.
9: Есть, все, у меня уже ребенок в МЭШе.
8: Боже.
9: Зафиксирован.
8: Когда мой ребенок ходил в детсад, он еще был вне системным.
9: Вне матрицы.
8: Да, вне матрицы. Ну вот, наша матрица, по-моему, с 1 сентября вывесила баннер: «Заблаговременно привейтесь от гриппа», причем на всех самых видных местах, куда бы ты ни ткнулся, в поисках расписания, которого 1 сентября не было. Но вот баннер «Прививайся от гриппа» уже был, при том, что еще нет никаких там загруженных согласий, это просто, ну, информирующее сообщение. При этом мы знаем, что грипп, ну, все-таки это октябрь-ноябрь. Я сейчас не буду обсуждать позиции тех, кто считает, что не нужно прививаться от гриппа. Мы уже много раз это обсуждали. И ладно, оставим всем людям добровольный выбор. Напомним только, что прививка все-таки, даже если вы заболеете, может вам существенно облегчить течение болезни. А я скажу, как человек, который после гриппа болел достаточно тяжелой пневмонией, что, в общем-то, это стоит свеч иногда сделать прививку. Но когда же все-таки прививаться? Потому что логичный вопрос. Призывают уже сейчас, ну вот я привьюсь. Грипп придет там только в декабре. Или, может быть, он уже в октябре все-таки придет, несмотря ни на что. Когда? И когда поздно? Наверное, вот так.
9: Прививаться никогда не поздно. Не только от гриппа, но и в целом. Прививаться уже можно начинать. У нас началась уже прививочная кампания в России 26-27 года. Уже поступили в продажу и в поликлинике вакцины от гриппа. Поэтому это уже обновленные вакцины с обновленным антигенным составом. Напомню, что вирус гриппа очень быстро мутирует, поэтому каждый год у нас идет новая вакцина с измененным составом, и вакцинироваться нужно каждый год.
8: Которую каждый год упрекают в одном и том же. Вы же взяли прошлогодний, а у нас будет что-то новое.
9: Почему? Если открыть инструкцию, там прописаны штаммы, которые предполагают будет циркулировать в новом нашем году. То есть вакцина от гриппа, это, скажем так, я своим пациентам говорю, что это не пожизненный абонемент, это абонемент, который нужно каждый год обновлять. Вакцинироваться нужно, конечно же, лицам из групп риска. Это дети дошкольного возраста, это пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями и беременные. То есть эти лица, они у нас...
8: Первая группа,
9: да, рисков. Потому что грипп, конечно, он выделяется из всех других вирусных инфекций тем, что у него более тяжелое течение, и после него чаще встречаются осложнения. Поэтому, собственно, и была создана эта вакцина. Вакцинироваться, опять же, в зависимости от возраста, кому-то придется дважды маленьким детям, и поэтому уже... Можно идти.
8: Маленький — это какой возраст?
9: В зависимости от инструкции к вакцине, есть дети до 3 лет, до 6 лет. Надо читать конкретную инструкцию к препарату. Тем более, кстати, дети, которые не болели гриппом, либо не прививались ранее. То есть им, возможно, понадобится двукратная вакцинация с интервалом в месяц. И вот как раз-таки сейчас уже время делать первую прививку, чтобы через месяц успеть. Да, создать иммунитет. Иммунитет создается в течение 2-3 недель после второй вакцины, как раз к моменту поднятия заболеваемости гриппом. Но чаще всего, я слышу даже не то, что рано прививаться, а то, что уже поздно прививаться. Вот приходят люди в ноябре и говорят...
8: Уже все началось.
9: Да, но если вы еще не заболели, значит, еще не поздно. Люди болеют гриппом и весной, и летом бывают единичные эпизоды. Поэтому вот пока вы не заболели, привиться не поздно. Тем более, что взрослым идет однократная доза, ее спокойно можно поставить, и через 2-3 недели вы будете уже с иммунитетом.
8: То есть формируется столько же иммунитет, сколько и вот
9: конечно,
8: у этой
9: да.
8: детской вакцины, ну, в смысле, у двухэтапного подхода. Я вспомнила еще одну историю про грипп, которую тоже мне рассказывали в... детском учреждении, что вот, значит, мы их всех напрививали, и они сразу после этого гриппом заболели, все слегли с температурой. Мне кажется, нужно просто напомнить, что вакцинация не приводит к тому, что вы заболеваете прямо гриппом, и становитесь опасны для окружающих.
9: Конечно, вакцина у нас инактивирована, то есть там нету живой клетки, она убита, инактивирована, и заболеть от прививки просто нереально. Здесь нужно, во-первых, идентифицировать, ребенок действительно заболел гриппом, или он все-таки заболел какой-то вирусной инфекцией, после не значит следствие. Да, он мог проконтактировать с больными детьми, как раз-таки придя в клинику прививаться. Он мог заразиться на следующий день. Он мог просто быть в инкубационном периоде еще до вакцинации и потом просто проявить уже симптомы болезни. То есть сама вакцина от гриппа, она, конечно же, безопасна, она не вызывает сам грипп.
8: Это Ультрикс квадри, да? Крайней мере, в МЭШ... Было написано «Самая современная вакцина Ультрикс квадри».
9: Ультрикс квадри хорошая действительно вакцина, она четырехкомпонентная, она соответствует стандартам европейским по содержанию антигенов. Помимо этого есть другие хорошие вакцины, флюэм, совигрипп и так далее. Гриппол был в том году, не знаю, будет ли в этом. Здесь нужно скорее делать упор не на название, а на доступности вакцины, которую вы можете поставить ребенку, какая вам более доступна и своевременно.
8: Ну, и еще немножечко про прививки. Мы знаем, что у нас есть календарь прививок, есть прививки обязательные. О, забавно, кстати, я тут недавно на работе в офисе выяснила, что мои взрослые коллеги, многие не знают, что прививку, например, столбняка нужно обновлять. Вот. Это стало для всех таким откровением. Просто вы сказали, что это не абонемент. В общем, господа, есть еще прививки, которые... у которых длинный период действия, но тоже не пожизненный абонемент, к сожалению. Вот, ну, от взрослых к детям, да. Мы видели долгое обсуждение истории вокруг ветрянки, нужна ли вакцина в календаре, не нужна, какой у нее тоже должен быть статус и так далее. В целом, вот в календаре произошли за последнее время какие-то прям принципиальные изменения, или мы остаемся в той же вот, ну, более-менее стандартной парадигме, которая была там... Мне почему-то кажется, что мы примерно в той же точке, что и 10 лет назад, когда вот у меня был основной, кажется, прививочный период с ребенком.
9: За 10 лет, конечно, много всего произошло и много чего добавилось. И весь мир идет к тому, чтобы расширить комплекс вакцин. Потому что, опять же, зачем болеть, если можно не болеть? Это к вопросу о вакцинации от ветряной оспы. В московский календарь добавилось очень много вакцин, которые давно делали в Европе. В регионах тоже планируют в последующих годах эти вакцины ввести. Здесь зависит просто от бюджета.
8: Ну и, да, чтобы наших обеспечить... стандартных историй.
9: Да, но в Москве, в принципе, календарь, он приближен к календарю других стран, где более расширенный он. И, конечно, эти прививки нужно делать, потому что они обезопасят и ребенка, и взрослого от действительно тяжелых заболеваний, таких как менингококковая инфекция, пневмококковая инфекция, ветрянка.
8: Вспышки, которых мы наблюдали в новостях, и не только в новостях, а, собственно, в реальной жизни, из которой уже потом рождались новости. Все, я думаю, помнят историю про вспышку менингококковой инфекции где-то, на, кажется, среди работников какого-то маркетплейса, когда потом все выясняли, можно ли заразиться в итоге через коробку или нельзя, и тому подобные истории.
9: На самом деле, да, менингококк, он по эпидемиологичности своей, по эпидемиологии, не так распространен, как тот же грипп, допустим, но это всегда такие вспышки, о которых говорят в новостях.
8: И это тяжелое заболевание, очень которого тяжелое. Лучше, просто, мне кажется, важно обозначить риск, чтобы еще раз
9: конечно,
8: было понятно.
9: Конечно, да, менингококк – бактерия, которая вызывает воспаление оболочек головного мозга. То есть, грубо говоря, это гной в голове, который, естественно, приводит к тяжелым последствиям.
8: Но это не... Вот я пытаюсь понять статус. Вот все знают, что там, например, ты должен сделать ребенку прививку от полиомиелита. Менингококк сейчас уже в таком же «ты должен» статусе?
9: Ну, конечно, все прививки относятся к статусу, что мы должны их делать. Нет, ну и своим детям, и себе. То есть взрослых тоже вакцинируют.
8: Друзья, короче, в общем, мне кажется, всем нужно зайти и проверить, что добавилось в календарь прививок, и подумать. Я, на самом деле, в этом смысле очень, ну, наверное, к себе отношусь нетрепетно, к ребенку трепетно. Я его привела от всего, от чего можно было привить. Это было как раз еще в тот момент, когда в России не прививали от менингококка и от такого разнообразия гепатитов. И потом педиатр рассматривал нашу карту и говорил: вот это вы постарались. И я чувствовала, что, в общем-то, не зря все было сделано.
9: Не забудьте еще про вакцинацию девочек и у мальчиков от вируса папиллом человека. То есть мальчиков тоже нужно вакцинировать.
8: Да, у нас, кстати, был очень интересный эфир с онкологами, посвященный в том числе, ну, вообще вирусу папилломы человека и роли вакцинации. И если, опять же, кто-то захочет почитать интернет, то вы увидите очень приятный результат, который тоже недавно были в новостях, что в Великобритании, где эта вакцинация стала, ну, едва не обязательной, число случаев рак матки у женщин, тех, которые, ну, вот в том, как сказать, временном отрезке, который захватил вакцинация, существенно снизилось, то есть когда вот эти девочки выросли. Мне кажется, нужно напомнить все-таки, зачем прививать мальчиков, потому что все считают, что это, ну, это женская болячка.
9: Ну, на самом деле, я бы не сказала, что она чисто женская. Выбирает, мальчики,
8: да.
9: Мальчики тоже действительно болеют, мальчики являются переносчиками, как и девочки тоже. Поэтому нужно прививать оба пола, чтобы они не передавали инфекцию друг другу и сами не болели.
8: И эту прививку тоже можно получить просто в поликлинике, да? Насколько она доступна? Да, в Москве
9: прививают девочек пока только по ОМС. Угу. Да, мальчикам, к сожалению, нужно за оплату.
8: Но на платной основе все равно это возможно.
9: На платной основе, да, конечно, она есть в доступе.
8: Ну, у нас, мне кажется, остается где-то минутка до конца эфира. Вот, да, мне подсказывают, что на самом деле 2 минутки. И я спрошу быстренько про чекапы, и потом спрошу про них уже во второй части. У нас есть стандартный вот график визитов там к педиатру, в школе есть стандартный график осмотра. Какие сейчас врачи вообще, каких врачей нужно проходить, если вот разложить коротко по возрастам? Почему бы не пойти просто к педиатру? Ну, возьмет и все проверит.
9: У нас есть график осмотров до 18 лет по приказу Минздрава. Это четко расписанные врачи как раз-таки для выявления групп риска и факторов заболевания, которые уже могут формироваться у детей. И до года у нас ежемесячный осмотр педиатра с диспансерными осмотрами в месяц, в 3 у других специалистов, в год. Потом у нас большой чекап в 3 года, в 6 лет и так далее. Особенно мы уделяем внимание подросткам, которые активно растут, у них идут различные изменения в организме. Мы проводим обследование им, поэтому придерживаться графика все-таки стоит, не только ходить к педиатру, но и к другим специалистам.
8: Ну вот да, про подростков сейчас поговорим отдельно, но не прямо сейчас, а через пару минут сразу после новостей. Так что не отключайтесь, с вами Радиошкола.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: 13:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Крыме ответили на призывы Польши усилить учения НАТО у Калининградской области. Россия делает все необходимое для защиты региона, подчеркнул Дмитрий Песков. То, что Североатлантический альянс собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности важнейшего российского региона, сказал пресс-секретарь президента «Известия». С идеей расширить масштаб маневров у границ с Калининградской областью 11 сентября на ежегодном форуме в Киеве выступил глава МИДа Польши Радослав Сикорский. По его словам, это вынудит Москву перебросить туда дополнительные силы из-за непредсказуемости Североатлантического альянса. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается нападать на страны блока, однако западные политики регулярно запугивают граждан мнимой российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Здание детского сада повреждено в Орле при атаке украинских БПЛА. По данным губернатора Андрея Клычкова, пострадавших нет. В своем канале в мессенджере Макс он сообщил, что в течение ночи над Орловской областью были сбиты 3 беспилотника. Обломки одного из них упали на территорию заводского района Орла. В результате повреждено здание детского сада номер 98 и остекление в 4 многоквартирных домах, говорится в публикации. Клычков отметил, что на местах работают экстренные службы и представители управляющих организации. Власти рассчитывают, что дошкольное учреждение сможет вернуться к штатной работе в понедельник, 14 сентября. В МВД назвали 5 оснований для обязательной замены водительских прав. Это следует сделать при истечении срока действия удостоверения, утрате или хищении, а также при смене фамилии. Ведомство напомнили, что права также нужно менять, если они пришли в негодность вследствие износа или повреждения, а сведения, указанные в водительском удостоверении, либо его части, невозможно определить визуально. Кроме того, права подлежат обязательной замене при подтверждении у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний, заявили ТАСС в министерстве. В Вологде после кражи продуктов из супермаркета задержаны более 30 несовершеннолетних. Самому младшему из них 9 лет, старшему 16, сообщили в региональном управлении МВД. Ведомство уточнили, что преступление было совершено в магазине на улице Петина. Группа подростков похитила продукты питания и убежала. Забрали шоколад, йогурты и фрукты. Правоохранители задержали в общей сложности 31 участника инцидента, говорится в заявлении. Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии законодательства. Представителей. Один из подростков рассказал, что изначально они не планировали похищать продукты. Эта мысль возникла спонтанно. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями. Около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением.
11: заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Сепсис». В эфире заместитель главного врача анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Корнелюк. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва, 94,8.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
8: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ, Надя Побудогла. В гостях у меня по-прежнему Ирина Лысенко. Добрый день еще раз, Ирина.
9: Добрый день, Надежда.
8: Врач-педиатр клиники доказательной медицины «Док-дети». И разговариваем мы сегодня о здоровье наших детей. Ну и, кстати, о нашем здоровье, потому что сложно было бы отделить здоровье одних от здоровья других. А главное, однажды все наши дети станут такими же взрослыми, как и мы, и будут жить своей полной взрослой жизнью. И прям вот незадолго до новостей мы начали говорить про чекапы, перечислили стандартные возрастные пороги осмотра у педиатра. И вы сказали, что особое внимание уделяем подросткам. У нас недавно был эфир с эндокринологом, где мы тоже очень много обсуждали, естественно, подростковую проблематику, вот это вот то, что это у него все гормональное. А на что смотрит педиатр, когда вот к нему приводят подростка? Где вот для педиатра? Я тогда спрашивала эндокринолога, где красные флажки. А что красные флажки для педиатра? Не знаю, там, стремительный рост, выход за какие-то... Ну вот мы недавно были у педиатра с ребенком, и, кстати, интересно, да, это было не в России, это было во Франции, и там педиатр сурово посмотрел на эти шкала рост, шкала вес, и сказала, глядя на нас, надо поменьше есть мучного и сладкого. Я прям почувствовала, и ребенок мой такой... И мы поняли, что где-то мы вышли за... Это был как раз вот подростковый осмотр стандартный. Что у нас на самом деле, на что смотрит наш педиатр?
9: Я вам могу сказать, что, как бы это ни казалось, может быть, удивительно, самые сложные приемы — это приемы с подростками.
8: Почему?
9: Потому что...
8: Ничего не понятно, и всего очень много.
9: Всего очень много, действительно так. Потому что большой интервал между приходом к педиатру, да, мы как-то заканчиваем в каком-то возрасте активно ходить к врачу.
8: Бегать туда-сюда, да.
9: Да, и как-то забываем про это, а потом вдруг вспоминаем, и приходится еще очень много всего клубок разматывать на приеме. Но здесь скорее ты не знаешь, чего ждать от этого приема. Потому что чаще всего подростки имеют сами по себе особенности уже характера и поведения. Но нам очень важно уделить внимание именно психологическому здоровью этого ребенка, помимо физического, конечно, и гормонального. Потому что подростковый возраст, да, время, когда организм испытывает просто разные метаморфозы со всех сторон. Социальные, физические, да, биохимические внутри тела. И нам важно отследить, чтобы не было каких-то нарушений, да, не только рост вес, хотя, конечно, рост вес я рекомендую не только подросткам измерять, но периодически уделять этому
8: следите
9: внимание.
8: Следите за своей формой.
9: Да, как, не только как в большую степь, сторону, да, но так... и в меньшую. Помимо этого, да, что важно, у нас есть опросники по международным стандартам, мы должны на приеме выдавать эти опросники или родителю, или ребенку. И, ну, это как опросники, не знаю, для женщин для определения послеродовой депрессии, да, тревожные расстройства и так далее. Есть опросники специально для подростков, на основании которых мы можем уже выделить какие-то изменения, которые требуют помощи специалиста. Что это не просто у него плохое настроение, и он не хочет общаться со своими друзьями, да, что у него действительно уже развивается депрессия.
8: Не просто гормональная.
9: Не просто гормональная, да. Очень важно уделять внимание менструальному здоровью девочек. Почему? Потому что, когда начинается менструация, у девочек закрываются точки роста. И нам важно, с каким ростом ребенок, который уже становится не ребенком, входит в этот момент. Потому что если рост у нас ниже среднего, то мы понимаем, что эта девочка
13: уже намного не вырастет. И здесь важно тоже отследить, нужно ее отправлять к эндокринологу, либо не нужно.
8: И корректировать эту ситуацию, да?
13: Да, да. И здесь не работает, что вот я тоже небольшого роста, и все в семье у меня небольшого роста. Просто раньше этому не уделялось внимания. Вот, поэтому подростковый возраст, он действительно сложный. Дети испытывают колоссальную нагрузку в школе, нагрузку с экзаменами. И все-таки важно не только, скажем так, привести ребенка к врачу и сдать анализы, но еще проводить с ним качественное время, потому что общение с родителями — это тоже медицинская забота о своем ребенке. Спросить, как у него дела, да, вместе куда-то сходить, вместе заняться спортом. Очень часто ко мне приходят родители, которые говорят, вот он ничего не хочет делать. Я говорю, а вы что-то делаете со своим ребенком вместе или вы только от него требуете? Сходите вместе, не знаю, зимой на горных лыжах покатайтесь, там на лошадях покатайтесь. Ну, то есть какое-то качественное времяпрепровождение со своим подростком все равно должно быть.
8: Да, я со своим подростком хожу гулять принудительно, ну, пытаюсь бороться с сидячим образом жизни, который, мне кажется, и у него, и у меня примерно одинаково удручающий, вот, и радуюсь, что он до сих пор соглашается со мной гулять, думаю, когда же это закончится, потому что есть какой-то такой страх, что, конечно, завтра он скажет, не, мам, все, давай сама там пару кружочков вокруг дома, уже без меня дальше.
13: Я в этом случае рекомендую завести собаку.
8: Это мы проходили. Мам, может, ты с собакой погуляешь?
13: Маме тоже
8: вот,
13: полезно.
8: Уровень ответственности пока еще не на том уровне, не на должной высоте. А если говорить об этих опросниках, вот какой алгоритм действий? Да, вот, ну, например, вот ребенок, ну, там, мы заполняем опросник на приеме. В этом опроснике есть какие-то указания на то, что ребенок находится, ну, в нестабильном психологическом состоянии. Вот как, что делать дальше? Кому это говорить? Ребенку? Ну, потому что подростки же тоже хотят знать. Вот там уже не получится посидеть там на лавочке, а мы тут с доктором поговорим и пошуршим. Вот как здесь быть, если появляются какие-то... Ну, то, что прям вызывает у специалиста озабоченность, назовем так. Не тревогу, а озабоченность.
13: На самом деле подростки сейчас умнее, чем мы с
8: вот,
13: вами.
8: Да.
13: Они начитаннее, и они очень много тоже понимают про себя. Тут вопрос именно как раз-таки отношений с родителями, между подростком и родителем, чтобы это открыто обсудить, эти вопросы. Но задача педиатра, конечно, распознать и отправить к своему коллеге, к психиатру, который уже будет заниматься этим вопросом и, возможно, назначит какую-то терапию, потому что на самом деле в тех же самых антидепрессантах ничего страшного нет. То есть это...
8: Да, наш сакральный страх.
13: Да, то есть это какое-то такое слово психиатр-антидепрессант, который почему-то в наших умах живет каким-то шаблоном.
8: Ну, это стигма, мне кажется, бесконечная,
13: да, вот, хотя...
8: которая идет от старых практик.
13: Да, да, хотя это действительно рабочая схема, да, помочь нервной системе пройти сложные периоды жизни. И ничего как бы в этом такого нарицательного нету.
8: Да, я помню, мы несколько раз в этой студии с детским психиатром, как раз с Артёмом Новиковым обсуждали, что, с одной стороны, вроде бы стигма есть, с другой стороны, вроде бы стало лучше, а с третьей стороны, все равно, даже когда говоришь просвещенному человеку, ну, можете зайти к психиатру, он говорит, да зачем, я хожу к психологу, у меня все нормально, не надо никаких препаратов, мы прорабатываем. А потом раз, и оказывается, что специалист все равно нужен. Тут немножко уйду в сторону, услышала анализы и вспомнила. Как бы мне кажется, ну, возможно, это я живу в таком пузыре, но вокруг меня все очень полюбили сдавать анализы. А с появлением ChatGPT и других ему подобных инструментов искусственного интеллекта врач стал как бы не нужен. Теперь ты просто сдаешь анализы, загружаешь анализы в чат и говоришь, ну, скажи мне, есть ли у меня проблемы с ферритином? Ну, и каждый год появляются... Сейчас просто как-то, мне кажется, на слуху ферритин, почему-то все измеряют именно его, но до этого были другие модные какие-то параметры, по которым себя оценивали, свое здоровье люди. Вот эта практика сдачи анализов без назначения, она на самом деле имеет смысл? Вот я профилактически сдаю, делаю своему ребенку общий анализ крови. да или нет. И потом загружаю в чат GPT и говорю, ну как там с ним, все хорошо.
9: Вопрос, как часто вы это делаете? Каждую
8: неделю?
9: Нет,
8: я, к счастью, нет. Более того, я все время учу своего ребенка, ну, потому что я заметила, что появилась какая-то... У меня вот два ребенка на глазах, подростки, мальчик и девочка, и они очень любят обсуждать свое здоровье с чатом GPT. Вот у меня там рука болит, нога болит. И я им все время объясняю, что вы понимаете, что это же, ну, как бы... Это агрегированные данные, там, ну, понятно, что применяются модели, тра-та-та, но не надо доверять. Если что-то вас беспокоит, скажите, мы сходим к врачу. И недавно я была посрамлена, потому что у одного из моих детей было удаление 4 зубов разом, зубов мудрости под наркозом. И на следующий день он проснулся, отек вроде бы в норме, говорит... Знаешь, мне что-то вот кажется, что все идет не так. Нужно, наверное, сходить к врачу показаться. Я говорю, да что идет не так? Он говорит, посмотри в мой рот. Я заглянула, ужаснулась, сказала, ты знаешь, я не специалист, ничего не понимаю. Говорит, мне кажется, что-то у меня... В общем, он долго фотографировал свой рот с использованием каких-то штативов и всего остального. Долго загружал это в какой-то из чатов своих. И пришел ко мне, говорит, мне, в общем, чат GPT сказал, что там большой сгусток, нужно пойти, чтобы врач его убрал. Я решила, что я уже схожу, просто чтобы от меня отстали, не из тревоги. И оказалось, что он был прав, и всю дорогу до дома я выслушивала, что вот ты говоришь, это бесполезно, а так бы я страдал целые сутки, а вместо этого, ну, в общем, вот так. Да, к анализам.
9: Чат GPT теперь наш коллега, и мы не можем это игнорировать.
8: А часто родители приходят, я тут...
9: Конечно, у нас даже стали поступать жалобы, что почему врач назначил мне то, что чат GPT не согласен с врачом.
8: Вот это да,
9: да,
8: нормально.
9: Но, как бы, да, это не хорошо, не плохо, мы просто с этим живем и нужно работать уже в этих условиях. По поводу анализов. Здесь можно попасть в очень такую ловушку. То есть чем больше мы сдаем анализов и обследований проводим без показаний, тем больше индивидуальных отклонений мы можем найти.
8: Накопить.
9: Что делать с этими отклонениями, да, вопрос. Как бы, зачем сдавать анализ, что мы хотим найти, да, и что мы будем делать с тем, что мы нашли. Врач должен всегда это понимать и задавать себе этот вопрос перед назначением того или иного анализа, а что он будет с ним делать после того, как он получит результаты. Важно также еще проговорить, что мы лечим не цифру на бумажке, мы лечим ребенка в данном случае, да, человека, взрослого или детского человека, скажем так. Я рекомендую все-таки, конечно, если есть много вопросов, есть тревога, бывает так, что за тревогой родителей все-таки скрывается болезнь, да, то есть родители — это все-таки очень главный источник информации. И здесь важно прийти тогда уже к врачу, а не сдавать самим анализы, опять же, по рекомендациям ИИ, и потом с ним же проводить диагностику.
8: Интерпретировать, да.
9: Да. Все-таки не зря люди учатся на врача 7-8 лет и потом имеют еще дальнейшую практику, да, чтобы наработать себе опыт и мышление. Если было бы все так просто, то, наверное, каждый был бы у нас врачом и... диванным критиком.
8: Да и вообще, зачем бы там были врачи, если все можно,
9: конечно,
8: решить и так.
9: Да, с чатом GPT можно и так все порешать. Вот. Поэтому анализы важны, но гипер обследовать и искать какую-то несуществующую болезнь все-таки без врача не нужно. Ну и врачам не стоит игнорировать, да, и списывать все на мамины тревоги, потому что, как я уже сказала, иногда они бывают обоснованы.
8: Ну и немножечко и с анализами, связанные с осенью, и со всем остальным. То есть что мы слышали очень долгое время, как рекомендация от специалистов, в том числе многих. И я прошла, например, этот путь. Вот сейчас осень, ребенку нужно давать витамин D. Да и вообще у вас, ну вот во Франции был консерн такой у специалистов, что у вас там в России вообще темно с утра до ночи, идет колючий снег и, ну, в общем, полярная ночь, проще говоря, поэтому витамин D вам необходим. Потом, значит, стали появляться истории про то, что витамин D в том виде, в котором мы его принимали так усиленно и усердно много лет, в общем-то, оказывается, наверное, возможно, ты не нужен. Точно такое же было с витамином С. Пейте профилактический витамин С, и все кидались пить там, от аскорбиновой кислоты до более модных современных форм. Вот эта попытка профилактироваться через витамины, чтобы закрыть дефициты на всю осень и зиму вперед, в ней есть какой-то хотя бы смысл? И, кстати, до сих пор, я скажу честно, я недавно была врачом, мне сказали, ну, еще попейте витаминчики. Я так и не поняла, для чего это было, чтобы снять какую-то мою тревожность относительно моего собственного здоровья или, правда, рекомендации, что мне что-то нужно. Я, конечно, попила витаминчики, меня обычно хватает на 2 недели, потом я забываю и никогда не завершаю этот цикл.
13: Здесь, конечно, нужно обратиться к медицинским исследованиям, да, на которые все-таки врачи должны опираться в своих назначениях. А международные исследования говорят о том, что витамины не являются профилактикой ОРВИ, и витамины не нужны нам без дефицитов, то есть людям без дефицитов
8: повседневной жизни,
13: да, кроме витамина D. По поводу витамина D идет очень много всяких тоже инсинуаций, кто что много говорит, но я бы, наверное, сказала бы так, что, опять же, есть группа риска, которым он обязательно нужен. То есть если мама приходит с годовалым ребенком или там, с ребенком до 3 лет и говорит, что мы не даем витамин D, то я скорее бы напряглась, чем не напряглась. Если ко мне приходит подросток, и мама говорит, что я то даю, то не даю, ну, я бы сказала, ну, хорошо, просто старайтесь не забывать. Вот. Также пожилые люди нуждаются обязательно в витамине D, как профилактика.
8: А что же в нем такого? Извините, я перебью.
13: Витамин D — это не просто витамин D, он участвует очень во многих процессах в нашем организме. В первую очередь он участвует в гормональной системе, то есть это не просто витамин. В кальцио-фосфорном обмене, да, кальций и фосфор — это в первую очередь развитие костной системы. И если мы говорим про детей до 3 лет, развитие рахита — это не что-то, что кануло в небытие, это то, что встречается и сейчас, к сожалению. А встречается оно, опять же, потому что очень много БАДов, которые родители почему-то предпочитают другим витаминам D, который зарегистрирован как лекарственное средство, покупают на разных сайтах эти БАДы и дают своему ребенку. А БАДы, они опасны тем, что они не проходят должную проверку по безопасности и по составу. И хорошо, если препарат окажется пустышкой. Но бывают случаи, когда происходит интоксикация организма, особенно детского, из-за того, что состав этого БАДа просто неизвестен, и там превышение всяких различных норм.
8: Опа, друзья, вот так вот будьте осторожны. Ну, еще есть тоже такая мантра, мне кажется, бабушек, вот все лето на свежем воздухе, ты запас со здоровьем. Вот действительно ли можно... Хотя, с одной стороны, я ее признаю, когда у меня отпуск, я получше высыпаюсь, я потом чувствую себя значительно лучше, действительно. Но я не уверена, что можно выспаться за 3 месяца на учебный год вперед. И по своему ребенку я вижу, что, наверное, я все-таки права. Не происходит вот этого накопления сна, которое потом тебя балансирует. И точно так же я понимаю, что несмотря на то, что ну, вот мой ребенок, например, часто проводил целое лето на даче в прекрасных там условиях вне города, с физическими нагрузками, ну, в общем, все как вот этот наш маленький идеальный мир лето. Но когда мы возвращались в Москву, все происходило как обычно, все равно нас настигало ОРВИ, все равно он, не знаю, там заболевал 1 раз бронхитом, потому что он был в какой-то период жизни склонен к бронхитам. И я думала, и зачем все это было? Ну, с одной стороны, понятно, все равно хорошо выехать из большого города, который априори не самая полезная среда. Но можно ли, да, запастись здоровьем с лета?
13: Запастись здоровьем. Есть столпы, о которых мы можем проговорить, как профилактика вирусных инфекций. Но, конечно, это не гарант того, что ребенок не будет совершенно болеть. Это что-то из области фантастики. Просто потому, что так устроен иммунитет. Чтобы иммунитет сформировался, мы должны переболеть. Да, мы должны
8: вечное
13: переболеть.
8: Слово.
13: Да, либо один из первых пунктов — это у нас вакцинация. Она создана как раз-таки для того, чтобы, не переболев, организм выработал устойчивость к конкретному заболеванию. Я могу сказать довольно скучные вещи, которые вы и сами знаете, но они действительно имеют место быть, и это то, что действительно поддерживает организм потом в течение всего года. Важно высыпаться не только летом во время отпуска на 3 месяца вперед, важно все-таки обеспечить полноценный сон и себе, взрослым, и детям, да, то есть контролировать.
8: Все-таки режим, немножечко режим.
13: Режим, да, ну, режим, я не очень люблю слово режим в педиатрии.
8: Ну, оно такое неприятное, оно и не в педиатрии тоже неприятно звучит.
13: Потому что с детьми обычно не работают такие слова назидательные. Здесь скорее ограничение экранного времени. Понятно, что дети часто сидят вечерами в телефонах, в компьютерах, в телевизорах. Вот. То есть какой-то все-таки полноценный сон он должен быть, не ложиться спать в

0: это не мышца, которую нужно укреплять. Иммунитет у нас у всех работает, если мы не говорим про детей с иммунодефицитами, у всех у нас работает иммунитет, с ним ничего делать не нужно, его не нужно как-то укреплять или тренировать, или еще что-то. Вот нам нужно просто обеспечить этому иммунитету стабильную работу тем, что мы даем высыпаться организму, мы хорошо кормим наш организм, и мы делаем прививки.
1: И еще один такой, то, что мы тоже пытаемся иногда пролечить и запасом вперед сна, здоровья и прочего-прочего, и в том числе БАДами. Я, например, с этим столкнулась в прошлом году. Один из специалистов посоветовал мне там попить определенные препараты ребенку. Это утомляемость. Вот это вот, ну, она настигнет нас, конечно, мне кажется, уже не осенью, а вот когда начинается декабрь, и потом подкатывает вот эта бесконечная третья четверть. Я иногда смотрю и думаю, я часто провожаю детей в школу, и вот идешь эти темные улицы, какой-то там слякоть под ногами, идут вот эти маленькие, сгорбившиеся под огромными рюкзаками дети, у них у всех беленькие лица, я думаю, боже мой, ну что ж такое-то? Ну, проще говоря, да, дети устают, у детей высокая нагрузка, часто мы сами им эту нагрузку создаем, когда навешиваем после школы еще огромное количество дополнительных занятий, и ставим ребенку там супервысокие цели и пытаемся его до этих целей довести любой ценой. А можно ли здесь что-то делать? Вот, ну, мне тогда прописали какие-то капли. Ну, естественно, я, простите, выбросила эту бумажку и не стала запоминать, потому что я не очень верю в капли. А что делать, да, с усталостью ребенка?
0: Важно понять, что подразумевает родитель под словом «усталость». Потому что здесь очень много может быть разного скрыто. Да, если мы все-таки я как врач, да, начинаю спрашивать, а как устроен режим ребенка, а что он делает, а в чем проявляется эта усталость? Если ребенок просто не хочет идти в школу, нужно спросить, а почему ты не хочешь идти в школу? Может быть, у него там буллинг в этой школе, и тогда нужно с этим разбираться.
1: Или он просто в игру вчера не доиграл.
0: Может быть и такое, конечно. Многие болезни, тяжелые болезни, тоже могут проявляться усталостью у ребенка. Если у нас ребенок лежит, приходит после школы, либо если эта усталость в первую очередь влияет на учебный процесс, это уже красный флаг, на который нужно обратить внимание врача. Да, или ребенок приходит после школы и ложится. Не то, что я устал, но при этом я посижу 10 часов за компьютером, поиграю в игры. Да, все-таки усталость, которая влияет на активность, на учебный процесс. Вот это требует внимания врача.
1: Ну и тоже у нас уже мы подходим к финалу. Спрошу о вашей практике. Был ли какой-нибудь за последнее время родительский запрос, который вас поставил в тупик, например? Или вот сидишь, но иногда ко мне приходит на работе, тоже задает вопрос, и я такая думаю, боже мой, что за вопрос, откуда он взялся, и что же мне с ним делать?
0: Честно говоря, таких прям необычных вопросов, на которые я не могла бы хоть что-то ответить, я сейчас не вспомню. Как правило, вопросы, они именно...
1: Конкретные достаточно, да?
0: Они достаточно повторяются, и...
1: А тогда самый частый?
0: Самый частый — дайте нам волшебную таблетку от ОРВИ, чтобы не болеть. Ее, к сожалению, нету.
1: Ой, боже, все мечтают об одном и том же. Я тоже думаю, как же мне так все-таки пройти с детьми без осень, чтобы никто не болел, и вообще по минимуму было всякого сложного в жизни. Ну что, друзья, в общем, не забывайте прививаться от гриппа, и можно уже начинать сейчас. Родители младших детей, я думаю, услышали, что... У вас два этапа, поэтому нужно тоже заранее приступить. Ну и в целом давайте, да, пожелаем всем не болеть традиционно.
0: Да, не болеть.
1: Не болеть и жить с детьми полной жизнью. Так,
0: и есть
1: чтобы...
0: фрукты.
1: Вот, самое классное. Спасибо большое и спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагурная. Здравствуйте. В Кремле не исключили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет об обозримой перспективе.

0: перспективе. То есть, конечно, предположительно, октябрь. Этот месяц исключать нельзя, сказал он. Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер ранее заявил, что США по итогам встреч в Москве и Киеве получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также, по его словам, появились новые идеи, которые могут стать предметом обсуждения в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время. Переговоры с участием представителей России, США и Украины прошли в начале года в Абу-Даби. Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии. Кроме того, президент вручит государственные награды. О его планах сообщил журналист Павел Зарубин. Он добавил, что в графике главы государства также значится участие в открытии нескольких инфраструктурных проектов и проведение совещания с членами Совбеза. ВСУ беспилотниками атаковали парк и жилой дом в Энергодаре. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил мэр города спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Под удар попал многоквартирный дом, поврежден балкон квартиры, где живут пожилые люди. Кроме того, зафиксирован удар во дворе на улице Курчатова, написал Пухов в своем канале в мессенджере Макс. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев ранее заявил, что при ударе ВСУ по бензовозам недалеко от Запорожской атомной электростанции погибли двое военных. Несколько человек пострадали. Он уточнил, что украинские формирования атаковали транспортные средства 11 сентября. Кабмин утвердил перечень продуктов для мониторинга цен с 2027 года. В список, состоящий из 24 пунктов, вошли самые распространенные виды мяса и рыбы, макароны, некоторые овощи и крупы. В частности, речь идет о говядине, свинине и баранине, мясе кур, сливочном и подсолнечном масле, молоке, сыре и яйцах, гречневой крупе, картофеле, свекле, моркови, помидорах, огурцах и капусте. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров. От производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого подорожания продуктов. Он вступит в силу с 1 января 2027 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 55 копеек. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это медицинский форум, в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня, 13 сентября, отмечается Всемирный день борьбы с сепсисом. Это одно из самых опасных и при этом не всегда вовремя распознанных состояний в медицине. Сепсис может развиваться как тяжелое осложнение инфекции, когда ответ организма на нее становится настолько выраженным, что начинает угрожать работе жизненно важных органов. Почему сепсис иногда развивается стремительно? Какие симптомы должны насторожить самого человека и, конечно же, его близких? Кто находится в группе особого риска? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем на студии. Врач-анестезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Александрович Корнелюк. Роман, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну, расскажите вообще человеческим простым языком, что такое сепсис?
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говоря простыми словами и уходя в историю, сепсис раньше всегда понимался и обывателями, и в какой-то мере даже медицинскими специалистами как заражение крови. И мы долгое время жили с этой мыслью. А с современной медицинской точки зрения заражение крови – это лишь, наверное, одна из стадий этого процесса. И, скажем так, заражение крови – это один этап. А сепсис же – это не только инфекция, но и неадекватная патологическая реакция организма на эту инфекцию. И, говоря простыми словами, сепсис – это инфекция плюс саморазрушение организма.
5: Почему же организм так начинает себя вести, саморазрушаться? Мы, конечно, знаем про раковые клетки, аутоиммунные какие-то заболевания, что организм тут против себя, хоп, и начинает тут царство в царстве. А сепсис почему возникает?
6: Смотрите, принято считать, что нас повреждает микроорганизм. Микроб попадает в организм, начинает делать свои грязные дела и наносить нам вред. Но, опять же, это совсем простой взгляд. Говоря с медицинской точки зрения, бактерия, попадая в организм, вызывает каскад иммунных реакций, в первую очередь воспалительную реакцию. Совместно с этим идет и противовоспалительная реакция, но, как правило, провоспалительные преобладают. И это нормальная реакция организма. И, по сути, это мобилизация, мобилизация всех ресурсов для того, чтобы подавить эту бактерию или вирус.
5: Да.
6: Но при сепсисе мы наблюдаем слишком выраженную воспалительную реакцию, мы называем ее гиперергическую, и в этом случае иммунные процессы, которые проистекают в организме, настолько выраженные, настолько активные, что начинают повреждать органы, ткани, клетки, и под этим кроется целый каскад патофизиологических механизмов.
5: Вот это да. А вот сепсис начинается, очевидно, с тяжелой инфекции, либо не всегда так. И человек утром может себя чувствовать относительно нормально, а вечером он уже в реанимации.
6: Может начинаться как с банальной инфекции.
5: Так,
6: ну, ОРВИ, грипп. Да, кстати, грипп – это вполне такая очевидная причина тяжелого течения инфекционного процесса развитием сепсиса.
5: И мы сейчас пугаем, потому что же впереди сезон, уже начался. Вообще, на самом деле, у нас, кстати, ребята вакцинируют уже правильно от гриппа.
6: И это правильная профилактика. Таким образом, может все начинаться с банального, да даже абсцесса. То есть небольшой прыщик стал абсцессом, инфекция была локальна. Либо это ангина, либо какой-нибудь трахеобронхит, который в последующем развивается в более активную фазу, ну, например, там, до пневмонии.
5: Да.
6: И если пациент, например, не своевременно обратился за медицинской помощью, либо не лечился правильно.
5: Нас так любят вообще-то.
6: Да, у нас любят самолечение.
5: Да, конечно.
6: И, скажем так, то, что нужно лечить, не лечат, а то, что не нужно, лечат.
5: Да.
6: И действительно, есть те формы заболеваний, такие, например, как менингит, которые протекают достаточно резко и тяжело, молниеносно. И в таких случаях действительно уже в течение суток от небольшого повышения температуры до крайне тяжелого состояния может пройти там, буквально один день.
5: Вы это сейчас напугали. Давайте уже про симптомы менингита, так скажем. Мы уже от сепсиса... Ну почему? Потому что он приводит к сепсису, поэтому должны пару слов сказать. Его очень многие боятся.
6: Тогда давайте все-таки вернемся к первому вопросу о сепсисе.
5: Да.
6: Все-таки тут надо понимать, что сепсис — это не просто тяжелая инфекция, а сепсис — это инфекция, на фоне которой развивается так называемое состояние полиорганной недостаточности, то есть острая дисфункция двух и более систем организма.
5: Угу.
6: То есть, если мы опять же говорим о локальной инфекции, будь то гнойник, ангина или пневмония, если она не сопровождается повреждением других систем органов, ну, проще говоря, пневмония, не страдает функция почек и других органов, то это не сепсис, это локальная инфекция. Но если мы говорим про пневмонию или менингит,
5: так,
6: мы на фоне них наблюдаем повреждение почечной функции, дыхательной функции, сердечно-сосудистой системы, мы уже справедливо можем заметить о состоянии полиорганной недостаточности. И тогда, согласно современным дефинициям, дефинициям сепсис 3, это состояние может квалифицироваться как сепсис.
5: Ох, как все менингит, сложно.
6: Менингит,
5: да, но мы тут
6: это лишь частное проявление, когда воспаляются мозговые оболочки, и возбудителем является менингокок. И если говорить о симптомах менингита, это, как правило, выраженная головная боль, боль в шее, сопровождающаяся крайне высокой температурой до фибрильных цифр, ну, больше 38 точно, невозможностью повернуть и наклонить шею, так называемая ригидность шейных мышц.
5: Угу.
6: И это прямое указание на то, что мозговые оболочки воспалены, и срочно нужно обратиться за медицинской помощью.
5: Вот так вот. Мы сейчас будем говорить, конечно же, и вообще по поводу очень многих заболеваний, которые приводят как раз полиорганной недостаточности и сепсису, да? Либо это стрелочками идет, либо это практически одно и то же.
6: Скажем так, сепсис, да, — это не специфическая реакция. То есть любой микроорганизм, который вызывает неадекватно сильную иммунную реакцию организма на себя в попытке побороться с ним, может вызвать это. То есть это может быть и вирусный возбудитель, например, такой как COVID-19. Если вы помните, часто по телевидению мы слышали такой термин, как...
5: Цитокиновый шторм?
6: Совершенно верно.
5: Ох, я наизусть выучила этого. Что? Мне кажется, это спроси ребенка 2 лет. Ну, не 2, ладно, чуть постарше, который уже понимал, что происходит вокруг.
6: Да, причем интересно, да, что мы, реаниматологи, когда столкнулись с COVID-19 тогда, понятие цитокиновый шторм, оно уже существовало в нашем понимании, в нашей профессиональной деятельности. Мы это называли системная воспалительная реакция. Врачи других специальностей, в частности пульмонологи, назвали это цитокиновым штормом. И это тоже справедливое название одного и того же процесса. То есть, по сути, в организме иммунная система выбрасывает крайне большие воспалительные резервы для того, чтобы подавить инфекцию. Но они настолько неадекватно сильные, что они вызывают повреждения. Как это реализуется? Провоспалительные маркеры и провоспалительные ферменты, вещества, ну, будем простыми словами
5: да,
6: говорить.
5: Да, да, конечно.
6: Они повреждают эндотелий сосудов. Эндотелий — это внутренняя выстилка сосудов. Эндотелий и гликокаликс — это такие вещества, которые выстилают поверхность сосуда изнутри и, скажем так, формируют его внутренний слой. Когда они повреждаются, наблюдается такой процесс, как капиллярная утечка. Таким образом, жидкая часть крови начинает пропотевать из капилляров в межклеточное вещество, то есть ткани отекают. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, что при дисфункции эндотелия, вот этой внутренних клеточек, которые находятся в сосуде, нарушается регуляция сосудистого тонуса. Дело в том, что эндотели продуцируют оксид азота. Оксид азота напрямую влияет на сосудистый тонус. Развивается его избыточная продукция, неадекватная реакция на его количество, и развивается такое состояние, как вазоплегия, то есть расслабление сосудов, переводя с латинского.
5: А это плохо.
6: Это плохо, потому что, с одной
5: не
6: стороны, мы...
5: Не должны быть напряжены, я поняла. Так?
6: Ну, не совсем так. Должно быть столько, сколько нужно. Просто страдают механизмы классической регуляции, физиологической, и они становятся уже неэффективными. Таким образом, мы имеем утечку жидкой части крови в межклеточное пространство, с одной стороны, с другой стороны, снижение сосудистого тонуса, это реализуется падением артериального давления, плюс эндотелий напрямую связан с свертывающей системой крови. Проще говоря, когда сосуд, ну, грубо говоря, изнутри ободран, потому что эндотелий, ну, погиб, тромбоциты на это реагируют и начинают, скажем так, слоджироваться, складываться там в стопочки.
5: Топляшечки появляются.
6: И образовывать тромбики.
5: Ах ты ж.
6: И на уровне капилляров так. Это приводит к блоку капилляров, то есть мало того, что там сниженное давление, соответственно, низкий кровоток, плюс образуются микротромбозы, соответственно, мы имеем недостаточный транспорт кислорода к тканям и к клеткам. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса, что на фоне, опять же, как прямого, так и опосредованного действия через иммунную систему, как микроорганизмов, так и иммунитета, наблюдается такое явление, как паралич дыхательной цепи. В митохондриях, митохондрии — это клеточные структуры, которые участвуют в утилизации кислорода.
5: Мы записываем,
6: кислорода.
5: Записываем. Чем проще, тем лучше, Роман.
6: Да, я упрощаю.
5: Так,
6: я сначала понял, что загнул, теперь упрощаю.
5: Нормально, мы сейчас изучаем все, анатомию у нас.
6: Заговорился. Да, в общем, в клетках есть клеточные структуры, называемые митохондриями, которые напрямую участвуют в энергетическом обмене. В них происходит окисление. Ну, собственно, без митохондрии у нас бы не было энергии. Там образуется АТФ, за счет АТФ у нас происходят, собственно, все энергетические процессы.
5: Класс. Так.
6: Так вот, в условиях тяжелой инфекции и сепсиса наступает вот эта вот дисфункция этих митохондрий. Там блокируются механизмы, связанные с окислением, так называемый паралич дыхательной цепи. Таким образом, страдает не только доставка кислорода к тканям, но и его утилизация. И таким образом, глобально, что, в чем это проявляется? Кислородным голоданием в клетках и тканях, и за счет этого, собственно, и формируется полиорганная недостаточность. То есть каждая система органов глобально начинает страдать. Им просто не хватает кислорода. И это, собственно, основной глубинный механизм развития любого критического состояния и сепсиса, в частности, это нарушение баланса доставки потребления кислорода. Просто здесь он реализуется вот таким комплексом патофизиологических механизмов.
5: А есть какой-то вот портрет пациента? Вы же в реанимации работаете, видите этих пациентов круглые сутки. Да, именно так. В основном, кстати, мужчины или женщины все-таки? Либо это 50 на 50, вообще никому не... Кому как повезет, как это называется. Есть ли какие-то повторные случаи? То есть пациентов уже узнаете. Года два назад он был, и опять. Или, может быть, какое-то заболевание к сепсису ведет. Хроническое,
6: безусловно,
5: страшное.
6: Безусловно, есть статистика и по гендерной распространенности, и более того, по расовой принадлежности. То есть расы, например, вот негроидные, у которых более яркое течение сепсиса. И это связано не конкретно, скажем так, с расой, а с их генетическим набором, который детерминирует, то есть определяет их иммунную реакцию на возбудителя. И, соответственно, есть даже, скажем так, вот у меня коллеги из инфекционной больницы, они мне могут четко сказать, когда я им называю фамилию пациента, ну, когда мы согласовываем переводы, и они по фамилии уже понимают приблизительно область происхождения данной семьи, ну, то есть она у них уже просто на слуху. Ну,
5: ого,
6: то есть они говорят...
5: то есть это уже наши, называется, наши, это же наши присылаются,
6: ну, знаете, как
5: да?
6: они говорят, что, да. о, да, это вот из Средней Азии, вот из этого района, ага. для них характерно вот такое-то течение, да, привозите, мы точно знаем, что с этим делать.
5: Это уже инфекционисты генетики тут уже работают, на самом деле, по-другому как, да.
6: Ну, у них большая насмотренность, они большие профессионалы.
5: Вот это да.
6: Поэтому, да, действительно, это есть... Отвечая на ваш вопрос, бывают ли повторные поступления? Ну, конечно, бывают, потому как есть пациенты предрасположенные, но вот вспомнить, что ко мне поступал один и тот же пациент дважды, даже при условии, что первый раз он излечился, ну, я такого не помню. Но факты госпитализации таких больных, конечно, есть.
5: Вы сказали предрасположенные. Мы тут уже про генетику говорили, что инфекционист насмотренный. А еще какие пациенты с какими заболеваниями, если хронические или состояниями? Я знаю, что сейчас про ожирение вы тоже скажете несколько слов, потому что все просто врачи об этом говорят. От терапевтов до онкологов, что это риск. А если риск из всех заболеваний, я понимаю, что риск и опасных состояний высок.
6: Я бы сказал так, ожирение это скорее проявление целого каскада нарушений в организме и, в частности, сахарного диабета. Например, само по себе ожирение, оно повышает инсулинорезистентность. И в то же время на фоне инсулинорезистентности в организме больше условий, чтобы это ожирение сохранялось. Ну, вот так вот устроен наш организм,
5: да.
6: К сожалению. Да, и этот порочный круг нужно стремиться, конечно же, разрывать. И говоря об факторах риска, наверное, самый яркий представитель из хронических заболеваний, являющийся фактором риска более тяжелого и более неблагоприятного течения инфекции любой локализации, это сахарный диабет. Особенно если он неконтролируемый. То есть недостигнутые уровни гликемии, то есть уровня сахара в крови на определенном уровне на целевом значении.
5: Угу.
6: Есть такой показатель, как уровень гликированного гемоглобина, который отражает не пиковые увеличения, а, скажем так, средние в долгую.
5: Да.
6: Это, опять же, простыми словами.
5: Да.
6: Да, и очень важно, когда эндокринологи или терапевты пациентам с сахарным диабетом указывают, что вам нужен вот такой вот уровень гликированного гемоглобина, действительно к нему стремиться. Потому как, если он более высокий, это говорит о том, что у вас более высокий уровень сахара длительное время, на фоне более высокого уровня сахара, опять же, наблюдается эндотелиальная дисфункция, внутрисосудистое воспаление, больше субстрата, как и для развития атеросклероза, собственно, внутрисосудистое воспаление,
5: да.
6: Так и, собственно, субстрата для того, чтобы на фоне какой-то микробиологической инвазии, то есть наличия инфекции, в данной локализации и на системном уровне эта инфекция нанесла больше вреда как напрямую, так и опосредованно. Это вот, наверное, король,
5: да.
6: Говоря о сепсисе. Ну, конечно же, и другие хронические заболевания, такие как хроническая болезнь почек, например, пациенты с терминальной почечной недостаточностью, находящие на программном диализе, они, к сожалению, в силу данного заболевания, в силу необходимости регулярного экстракорпорального очищения крови, то есть проведения процедуры гемодиализа, имеют опосредованную иммунную супрессию, то есть подавление иммунитета. Пациенты с печёночной недостаточностью, конечно же, отдельным особняком стоят онкологические пациенты, особенно получающие иммуносупрессивную терапию. И, конечно же, пациенты с иммунодефицитом приобретенным, с ВИЧ-инфицированные.
5: Вот тут практически все хронические заболевания, но я поняла, что сахарный диабет. Кстати, мы не рассказали про гендерные. Женщины, мужчины чаще.
6: К сожалению, не владею такой статистикой.
5: Да, 50 на 50 будем считать.
6: Не хочу быть осужденным.
5: Вот так вот, ладно, не будем. Не будем в ту сторону, надо, главное, себя беречь. А всегда ли можно уберечься от этого состояния? Я понимаю, что есть такие вещи, от которых, ну как, ну, наследственность тут же играет какую-то роль, либо нет, генетические моменты. Мы поняли, что если только расовая принадлежность, возможно, да, изученная где-то, что тут чаще такое возникает. А так, если, например, у родственников, там, у дедушки, либо у дяди был сепсис, настороженность должна быть? И какая? Профилактировать его как-то вообще можно?
6: По порядку.
5: Так.
6: Говоря об профилактике,
5: да.
6: Специфических мер профилактики не существует, потому как сепсис — это все-таки индивидуальная реакция организма на конкретный возбудитель, и не всегда возбудитель, столь активный штамм, попадает в организм, способный вызвать такую реакцию. И, в свою очередь, не всегда организм находится в том состоянии, чтобы ответить на данного возбудителя настолько активно, чтобы это состояние привело к полиорганной недостаточности.
5: Угу.
6: Поэтому меры профилактики всегда неспецифические. Но так как основным триггером для сепсиса все-таки является инфекция, то наиболее очевидным и доказанным способом профилактики является вакцинация. Сколько бы об этом не говорили, сколько бы противников этого не было, но эффективнее вакцинации от того же там пневмокока, менингокока...
5: Вот-вот-вот, да.
6: Не существует. И я, так как я работаю в реанимации, я регулярно сталкиваюсь с такими пациентами, я привит. Потому как я, с одной стороны, понимаю, что это моя безопасность, с другой стороны, это безопасность моих близких и окружающих меня людей, потому как я на себе этого же возбудителя могу принести домой, к своим друзьям, родственникам. И это не только личная ответственность, но это и социальная ответственность. Поэтому все-таки я за вакцинацию, и я вижу в этом наиболее эффективный способ профилактики массового распространения инфекций. Так вот, один из первых способов — это, конечно же, вакцинация. Во-вторых, это естественные способы поддержания организма в здоровом состоянии. Ну, я имею в виду нормальное сбалансированное питание, закаливание, отсутствие вредных привычек. Что бы мы ни говорили...
5: Курение, алкоголь тут,
6: как бы мы ни хотели, да, как-то обосновать, но курение даже, скажем так, просто никотинсодержащих всевозможных девайсов, оно так или иначе несет повреждающее действие на клетки верхних дыхательных путей. Вот как бы мы ни хотели...
5: Кто бы не защищал,
6: да.
5: Потому что же нужен...
6: Да. А это первый наш барьер. Угу. Если страдают... Опять уйдем сейчас в тонкости. Если страдают клетки трахеи, они выполняют очень важную барьерную функцию. На них на поверхности есть ворсинки, которые удаляют всю грязь, все бактерии, и мы их с мокротой, в общем-то, сами себя удаляем. Так вот, при курении этот барьер нарушается. Алкоголь, даже малые дозы вызывают небольшие, но гормональные сдвиги. Сейчас очень модно говорить, например, там, опять же, немножко отойдем от темы про тестостерон. Он значимо падает даже от небольших доз алкоголя. Но это лишь одна из сторон этого вопроса. Угу. Страдают и другие системы организма, и та же печень, например, как основной орган, выполняющий детоксикацию, тоже страдает. И все связано. И, скажем так, когда мы подвергаем себя регулярным разным интоксикациям, мы нарушаем естественные барьерные функции организма и, самое главное, истощаем резервы. Таким образом, в тот момент, когда мы столкнемся с возбудителем, больше шансов, что он вызовет худшую реакцию. Ладно.
5: Нет, хорошо, это... хорошо, мы попугали, это замечательно. Нет, замечательно, говорю я. Но, к сожалению,
6: направление.
5: У нас, если не попугаешь нас, всех обычных пациентов, либо не пациентов, слушателей, обычных людей, то ничего такого, собственно, делать-то не будут. Махнут рукой. У нас же, я понимаю, что... Вот я думаю, что, Роман, вы меня поправите. Хотя нет, не поправите. Согласитесь со мной, что ведь привозят пациентов, да, когда тяжелый вот этот именно сепсис, да, идет, вообще проходит и спасаете, которые и лечились уже давно. То есть сепсис, он уже, например, в какой-то стадии... Кстати, там стадии есть или нет развития? Либо
6: есть.
5: Это такая бурная реакция, как этот цитокиновый шторм. Но он пытался дома самостоятельно каким препаратом это снять. Вылечить. Да? Бывали?
6: Да, такое бывает.
5: У нас же любят
6: Говоря о стадиях, сейчас стадийность определяется как сепсис, тяжелый сепсис, септический шок.
5: Угу.
6: И это, скажем так, отдельные стадии с отдельными уже грубыми проявлениями, ну, скажем так, по нарастающей.
5: Так.
6: Говоря об пациентах, которые пытались лечиться сами, в этом вопросе у нас две крайности. Вообще мы... Наша национальная черта — это наша сильная национальная черта, что мы терпеливы и устойчивы к невзгодам, но в вопросах болезни очень часто это играет с нами злую шутку. И наш человек, он либо совсем не обращается за медицинской помощью, либо обращается тогда, когда уже развиваются тяжелые последствия. А еще одна сторона вопроса — это я сам лучше знаю.
5: Да.
6: Я сейчас пойду куплю антибиотики, и действительно есть аптеки, в которых можно купить антибиотики без рецепта.
5: К сожалению, да, я слышала про такое, и знаю, что некоторые пытались аппендицит антибиотиками вылечить. Ничем хорошим это не закончилось, просто могу сказать, что спасали долго и активно. Вот, начитавшись, какого-нибудь чата... где-нибудь. Искусственный интеллект подскажет, хотя молодец. Сейчас вот он не подсказывает уже, как лечиться. Наоборот, по мне так что-то там переучили, что обращайтесь к врачу, обращайтесь. Но ведь некоторые там
6: находят
5: лазейки.
6: Да, и большая проблема в том, что люди часто используют антибиотики не по назначению. Ну, например, у них острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ, она вирусная. Антибиотика нет точки приложения к вирусу. И человек, принимая эти препараты, не помогает себе, он даже себе наносит вред, потому как страдают бактерии не те, которые наносят ему вред, а те, которые живут в нашем организме. В нашем организме бактерий живет очень много, в частности.
5: Вот про эти бактерии мы поговорим уже после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8 8.
0: 14:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле ответили на призывы Польши усилить учения НАТО у Калининградской области. Россия делает все необходимое для защиты региона, подчеркнул Дмитрий Песков. То, что Североатлантический альянс собирается и проводит там военную активность, это понятно. Для этого мы все принимаем и все соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона, сказал пресс-секретарь президента «Известия». С идеей расширить масштаб маневров у границы с Калининградской областью 11 сентября на ежегодном форуме в Киеве выступил глава МИДа Польши Радослав Сикорский. По его словам, это вынудит Москву перебросить туда дополнительные силы из-за непредсказуемости Североатлантического альянса. Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не собирается нападать на страны блока. Однако западные политики регулярно запугивают граждан мнимой российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Михаил Развожаев сообщил о ликвидации 9 БПЛА над Севастополем. По данным губернатора, пострадавших нет. При этом в городе зафиксированы повреждения частных домов. Наши военные, силы ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализованы 9 беспилотников. В районе Максимовой дачи сдетонирован дрон. Загорелся частный дом в одном из СНТ. На месте работают сотрудники МЧС. Кроме того, обломки упали в районе Большой Морской, в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание одного из частных домов. Оперативные службы выехали на место, написал Развожаев в своем телеграм-канале. Ранее губернатор сообщал о 3 сбитых в небе над Севастополем БПЛА. Wall Street Journal узнала о желании Канады стать ассоциированным членом ЕС. С инициативой выступил премьер-министр Марк Карни. В материале говорится, что таким образом Оттава ускорит разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с Соединенными Штатами. По данным издания, Карни в течение нескольких месяцев вел закрытые переговоры с лидерами почти всех крупных европейских стран, включая Францию, Италию и Германию. Их основная цель заключалась в том, чтобы теснее интегрировать Оттаву в европейские рынок. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. С таким заявлением выступил глава ведомства Сергей Кравцов. В беседе с РИА Новости он сообщил, что с этого учебного года на НВП отводится 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 года это 68 часов. Кравцов пояснил, что распределение часов происходит равномерно. По 34 отводится на 8-9 и 10-11 классы. Ранее доля начальной военной подготовки в рамках указанного предмета составляла 20% от общего времени. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 16 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатор Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
5: Продолжаем наш разговор. Тема эфира сегодня – сепсис. Роман, перед тем, как мы ушли на новости, говорили про те самые бактерии, которые, в общем, размножаются. Да? Что там с антибиотикорезистентностью? Мы про это, в принципе, со многими врачами уже говорили и будем говорить, потому что весь мир ожидает супербактерию, потому что люди себя неправильно ведут. А то есть, если ОРВИ, у ребенка в том числе. И знаете, кстати, такой момент был, когда как раз мы сегодня COVID-19 вспомнили, когда все вокруг боялись, очень сильно боялись. Я не знаю, компьютерная томография, мне кажется, вся страна по два раза сделала, как минимум. Но и антибиотиками запаслись тогда. И как небольшая какая-то реакция, почему-то думали, что профилактически можно антибиотики даже принимать, чтобы, не дай бог, не заболеть COVID. Или на ранней стадии его добить. И такое же было, поэтому мы получили что? Антибиотикорезистентность, мы опять к этому идем.
6: Да, совершенно верно.
5: Вот так. И что там с этими, с нашими бактериями? Еще раз повторим для наших слушателей, что вирус антибиотиками не лечится.
6: Совершенно
5: а
6: верно.
5: А почему же до сих пор лечат?
6: По незнанию. Скажем так,
5: да.
6: Во-первых, люди просто не осведомлены. С одной стороны, есть доступность этих препаратов, ну, их можно купить в свободной сети. С одной стороны. А с другой стороны, люди просто не знают, что у них нет точки приложения. И зачастую для людей простуда — это какое-то такое аморфное общее понятие. Они даже не понимают, что происходит в их организме. Более того, есть настолько неосведомленные люди, которые, опять же, отойдем от темы, думают, что когда они дышат носом, то кислород попадает напрямую в мозг. У меня друг-невролог, к нему однажды на прием пришла пациентка, и она была глубоко убеждена, что из-за того, что у нее заложен нос, у нее мало кислорода поступает в головной мозг. И он для нее сделал открытие о том, что кислород попадает через кровь, а сначала в кровь из легких, а из легких через верхние дыхательные пути
5: давления. Ну что ж, это, между прочим, я знаю, откуда ноги растут.
6: К чему?
5: Да.
6: Люди иногда, правда, мало осведомлены об анатомии и нормальной физиологии. И оттого они иногда неправильно применяют антибиотики.
5: Угу.
6: Что происходит в нашем организме?
5: Да.
6: В нашем организме есть огромный резервуар бактерий, в частности, в желудочно-кишечном тракте. И применяя антибиотики как по показаниям, так и не по показаниям, неизбежно эти антибиотики негативно воздействуют и на ту микрофлору, которая живет в нашем кишечнике. Так как естественная защитная реакция любого организма — это адаптация, и даже у людей она присутствует, мы ведь тоже привыкаем к любым трудностям и к любым невзгодам.
5: Конечно.
6: Это лишь вопрос тренировки и закалки.
5: Угу.
6: Но так как бактерии размножаются существенно активнее и больше, их жизненный цикл очень короткий, их биологическая роль, биологический смысл — сохранить свою колонию. И неизбежно бактерии, часть погибнет, а часть бактерий будет пытаться преодолеть атаку антибиотика. Будем так это называть.
5: Так.
6: Таким образом, через естественные, исторически сложившиеся, генетически сложившиеся механизмы развития антибиотикорезистентности, к определенным группам антибиотиков начинает формироваться у бактерий устойчивость, и они перестают от них погибать.
5: Угу.
6: И, например, когда такой пациент поступает в больницу, например, с аппендицитом, который он, опять же, своевременно не обратился, и он его имеет уже в запущенной форме, когда у него уже даже не флегмонозная стадия, а гангренозная, то есть когда уже некроз тканей и развивается локальный перитонит. Таким образом, создаются условия для того, чтобы бактерии из кишечника через поврежденный червеобразный отросток, через аппендикс, попали как в брюшную полость, контаминировали брюшину или попали даже в системный кровоток. То есть происходит процесс транслокации, переход этой флоры. И такой пациент попадает в стационар, его начинают лечить, не зная, что у него уже есть антибиотикорезистентность, например.
5: Так.
6: И начинают лечить согласно утвержденным стандартным схемам рациональной антибиотикотерапии. Но так как, например, этот человек, например, принимал амоксиклав или иные препараты, к этим группам препаратов или родственным с ним у этих бактерий уже есть устойчивость, резистентность. И первые трое суток до того момента, пока не будут готовы данные микробиологических исследований, антибиотикотерапия будет просто неэффективна. То есть человек, принимая бесконтрольные антибиотики ранее, создал все условия для того, чтобы теперь его инфекция текла более злокачественно, а те антибиотики, которые стандартны для данной ситуации, просто не работали. Это на самом деле очень страшная ситуация и опасная, и мы будем уже вынуждены по результатам микробиологических исследований догонять уходящий поезд.
5: Ой-ой.
6: Тогда, когда инфекция уже может стать генерализованной и развиться полиорганная недостаточность.
5: Ух, даже такие попадаются.
6: Это одна интересная сторона вопроса. А другая сторона вопроса в том, что бактерии, они не только в пределах своего рода и вида могут обмениваться информацией об устойчивости к антибиотикам, но и бактерии разных видов. И это очень забавно, когда... Это очень забавно, когда ты понимаешь тот факт, что бактерии, они не то чтобы общаются, но они передают эту информацию, и даже те возбудители, которые вызвали, например, тяжелое состояние, не связанное с вашим кишечником, да, но у вас в организме есть устойчивые микроорганизмы и живущие, да, пусть даже и в ротовой полости, и в там, дыхательных путях, они обмениваются этими генами, и, соответственно, формируется устойчивость, и, опять же, наши стандартные методы антибиотикотерапии просто неэффективны.
5: Ух ты! А вот часто такие пациенты попадают все-таки?
6: С антибиотикорезистентностью?
5: Да, вот с такой вот.
6: Попадаются довольно часто. Но, как правило, все-таки это пациенты, которые, скажем так, частые наши гости наших медицинских учреждений. Ну, например, у них уже были какие-то хирургические вмешательства, у них в организме имеются инвазивные устройства, например, какие-то дренажи.
5: Да.
6: Ну, к сожалению, бывают состояния, когда мы вынуждены пациента выписывать домой с трубочками в теле. И, к сожалению, это тоже ворота для инфекции. И там могут персистировать различные инфекционные агенты, чаще всего бактерии. И они могут дать о себе знать при повторных госпитализациях, и очень важно знать уже имеющийся профиль антибиотикорезистентности у этих пациентов.
5: Угу. Роман, вы тут про аппендицит сказали. На самом деле страх мой с детства, аппендицит. Хотя были уже другие какие-то серьезные моменты, но просто помню, когда-то там у нас одной девочке в классе не вовремя выявили аппендицит, и там была целая история. Но, конечно, советские годы — это вообще другая история. Сейчас все по-другому. Но вот вы сказали, что приезжают в такой запущенной стадии аппендицита. То есть это же боль, это же... То есть дотерпливают, что делают люди, что до такой степени привозят уже действительно спасать жизнь.
6: Ну, во-первых, это нечастая все-таки ситуация,
5: да,
6: когда именно аппендицит. Но я его взял в качестве примера, как наиболее...
5: Ну, это прямо откликнулся мне этот пример.
6: Как наиболее понятный. Все-таки чаще это такие острые состояния, как перфорации полых органов, там, например, желудка из-за язвы или стенки кишечника из-за воспаления дивертикулы или онкологии. Ну, я просто не стал использовать такие страшные понятия, но...
5: Аппендицит тоже страшно, между прочим. Все это страшно.
6: Да, но все-таки аппендицит люди не дотерпливают, а все-таки обращаются раньше. Но почему некоторые доводят до такого состояния, до гангренозного? Ну да, они просто чувствуют боль в правой подвздошной области, которая иногда начинается, наоборот, в области желудка, потом спускается. Решают, что это, ну, какая-то очередная банальная ситуация. Ну, тут поболело, принял обезболивающее, там поболело, принял обезболивающее. И таким образом они задавливают симптомы, принимая, например, нестероидные противовоспалительные препараты. И болеть начинает настолько сильно, что уже невозможно терпеть, тогда, когда процесс уже становится, скажем так, выходит за пределы этого органа, развивается перитонит. Пусть и локальный, но перитонит. И тут уже стандартные вот эти препараты НПВС не работают. Тут требуются уже более сильные анальгетики. Пациенты обращаются, а там уже катастрофа, имеющая более широкий характер.
5: А сколько по времени могут так ходить? Развивается это долго состояние вообще?
6: Ну, обычно, когда развивается аппендицит, люди обращаются в течение первых суток.
5: Ага, понятно.
6: Но чтобы дойти до гангренозного, ну, это 1-2 дня.
5: Ну, друзья, не терпите, пожалуйста. Если очень сильные боли, я ко всем обращаюсь, пожалуйста.
6: Да, не терпите.
5: Поберегите себя и врачей, потому что потом это уже борьба за жизнь на самом деле. Про сепсис-то мы. Отошли мы вокруг около, все рядом с ним ходим. Какие симптомы сепсиса? Вот для обычного обывателя человека. Вот чтобы сейчас нас послушали, самолечением-то, да, конечно же, и фармацевт у нас в аптеке успешно лечит, и соседка по площадке. В общем, чтобы никуда не пошли, а чтобы вызвали врача и занялись нормальным состоянием. А если в каких-то моментах, то скорую помощь неотложную. Когда? Какие симптомы должны насторожить после, например, перенесённая какая-то инфекция, грипп? Либо в процессе, что плохо, тем более грипп, это же очень тяжело переносится. Но какие звоночки говорят о том, что, эх, дружок, вызывай скорую помощь?
6: Очень верно подметили, так как, опять же, существует одна крайность, когда люди вызывают скорую помощь просто на любое...
5: Кольнуло сердце.
6: Или просто повысилась температура. Это, конечно же, ситуация, не требующая вызова скорой помощи. Она может наблюдаться либо участковым врачом, либо в поликлинику можно обратиться. А ситуация, когда вызывать точно нужно, это симптомы проявлений органной недостаточности. А что это может быть? Ну, в первую очередь, это некупируемая лихорадка. Все-таки, если лихорадка там 38 и выше, вы приняли жаропонижающие, и она не снизилась, это плохой прогностический признак. Он должен сочетаться с какими-то проявлениями органных недостаточностей. Например, у вас обмороки, вы имеете пониженное давление на фоне этого, учащенный пульс, неэффективное учащенное дыхание. Опять же, в помощь нам с ковида у многих есть пульсоксиметры.
5: Ой, да.
6: Да,
5: это
6: далеко ходить не надо.
5: Вот
6: любые
5: да.
6: смарт-часы сейчас также могут мерить уровень кислорода крови. Если он ниже 92, при этом вы чувствуете одышку, учащенное дыхание, это также повод обратиться за медицинской помощью. Какие еще могут быть симптомы? Холодность и мраморность кожных покровов, при этом в подмышечной впадине очень высокая температура. Это, да, неблагоприятный признак того, что, опять же, на уровне капилляров кровоток снижен, особенно если наблюдается мраморность, это верный признак. Мраморность, ну, скажем так, это кожные покровы бледные, и местами есть такие синеватые пятнышки.
5: Так.
6: Да, это прям верный признак того, что если это сочетается с какой-то инфекцией, что в тканях снижен кровоток. И повод и давление померить, и обратиться за медицинской помощью.
5: Вот так вот. А вот когда такого пациента, как правило, вообще в таком состоянии, вот мы говорили, три стадии сепсиса, да? Вот человека, во-первых, госпитализируют, скорую привозят, в каком состоянии?
6: Ну, если мы говорим о сепсисе,
5: да,
6: согласно канонам, то, опять же, это предполагаемый или установленный источник инфекции плюс полиорганная недостаточность, то есть дисфункция двух и более систем.
5: Да.
6: Септический шок – это состояние, когда нарушена уже тканевая перфузия, то есть плохой кровоток в тканях, и это сопровождается сниженным артериальным давлением, неэффективна инфузионная терапия в этом случае, требуется инфузия специальных препаратов для поддержания артериального давления, мы их называем симпатомиметики, в частности, препарат первой линии норадреналин. и повышением уровня такого вещества, как лактат. Это, скажем так, маркер того, что в тканях, в клетках кислородное голодание. Вот это состояние уже стратифицируется как септический шок, и оно уже крайне тяжелое. Когда такие пациенты поступают, все-таки чаще мы их видим уже в состоянии шока. Потому что сепсис, как правило, ну, развивается, скажем так, на глазах, мы его можем подхватить. А если он развивался не на глазах, а он, допустим, пациент находился дома и поступает уже в тяжелом состоянии, то у него уже нарушения настолько выраженные, что требуется и инфузионная терапия, и использование симпатомиметиков, и порой поддержание или протезирование временно утраченной функции. Ну, проще говоря, если пациент неэффективно дышит, мы будем использовать различные способы респираторной поддержки.
5: EVL, да?
6: Ну, EVL — это крайнее проявление. Все-таки, если пациент в ясном сознании или способен к продуктивному контакту, это будет первая линия ингаляции увлажненного кислорода. Далее следующий этап эскалации — это всевозможные методы неинвазивной респираторной поддержки, это высокопоточная оксигенотерапия, неинвазивная маточная вентиляция. И уже если это неэффективно или пациент уже без сознания, он не выходит на продуктивный контакт, конечно, тогда мы сразу переходим к искусственной вентиляции легких. Но это лишь один из методов интенсивной терапии при сепсисе, но этих методов целая группа.
5: Угу. А вот хотелось бы поговорить послеоперационный сепсис. Такое же есть состояние тоже. Почему у кого-то возникает это? Всегда причем, потому что есть же люди, которые достаточно много операций переносят, правильно, в течение жизни. А у кого-то такого нет состояния.
6: Но,
5: что там с иммунной
6: системой? Хотелось бы разделить все-таки плановую хирургию и экстренную хирургию.
5: Да.
6: При плановой хирургии это очень редкая ситуация, потому как и современная хирургическая прецизионная техника позволяет делать все аккуратно и безопасно.
5: Через мини-проколы.
6: Да, мини-проколы, да, всевозможные аппаратные швы и просто хирургическая техника и шовные материалы сейчас позволяют, скажем так, не нарушать барьерные функции организма и препятствовать распространению инфекции. Поэтому я бы не говорил это в контексте плановой хирургии. Говоря в контексте экстренной хирургии, это в первую очередь те состояния, которые уже исходно приводят к генерализации этой инфекции. Ну, проще говоря, какая-то катастрофа в брюшной полости, перитонит из-за распада опухоли или, например, перфорация язвы желудка.
5: Про
6: или
5: которую же, многие не знают даже.
6: Или же,
5: раз,
6: наоборот, другая крайность. Например, очень злокачественное течение сепсиса при инфекции мочеводящих путей. Да.
5: Циститок? Нет, нет.
6: Пилонефрит. Например, обструктивный пилонефрит. Камень заклинил мочеточник. В мочеточнике, соответственно, нет потока мочи.
5: Да.
6: Она блокируется в почке. Почка из этого воспаляется. А если там есть бактерии, то там начинается процесс вплоть до гноеобразования. И для того, чтобы эту почку раздренировать, иногда приходится делать прокол в пояснице, устанавливать туда дренаж и, соответственно, дренировать и мочу, и тот гной, который в ней скопился. То есть вплоть до такого. И такие хирургические вмешательства, с одной стороны, направлены на дренирование и санацию данного очага, потому как если его оставить, то он точно приведет к тяжелому сепсису и вплоть до неблагоприятного исхода.
5: Ой-ой.
6: С другой стороны, дренирование этой области также может привести к переходу вот этих вот бактерий и микроорганизмов в системный кровоток, яркой воспалительной реакции на данное вмешательство и реализуется в виде сепсиса. Но это связано не с тем, что произошло хирургическое вмешательство, а так как это звенья одной цепи.
5: Да.
6: Но без хирургии при ряде ситуаций просто нельзя вылечить заболевание. Но так как организм наш устроен определенным образом, избежать транслокации флоры из этих анатомических областей просто не представляется возможным.
5: Да.
6: Например, взять там ту же самую кишечную непроходимость. Она сама по себе создает условия для транслокации, и даже после хирургического лечения мы можем наблюдать тяжелое течение сепсиса. Квалифицируется ли это как послеоперационный сепсис? Да, но связан ли он непосредственно с хирургией? Нет, потому что хирургия направлена на, наоборот, на устранение вот этого огромного пула микроорганизмов, которые вот сейчас будут нас, скажем так, атаковать и повреждать.
5: Поэтому нужно следить, как вот все любят врачи, между прочим, сравнивать организм с машиной, что вот за машиной следим, там ТО, все остальное, а за организмом как-то в последнюю очередь. Мне кажется, как раз почему-то тут как раз врачи-мужчины всегда на себя пеняют, говорят, вот мы такие, Роман, надеюсь, вы не такой. Давайте уже пример подавайте мужчинам, которые, да, пусть 37 температура совсем плохо, а когда 45 и температура... Хорошо, 40 с половиной температура совсем действительно плохо, то они не умирают, как в 37, а начинают делать дела и принимать какие-то таблетки.

0: создать той базой, для которого, базой, на которой инфекция будет развиваться тяжело. Ну, опять же, тот же сахарный диабет.
1: Да.
0: Иногда же люди попадают в больницу с каким-то острым состоянием, и у них выявляется сахарный диабет. И они об этом даже не знали, что они имеют данное заболевание. И они об этом узнают только, когда уже произошла катастрофа, а к ней подвел этот диабет.
1: Вот.
0: Поэтому поликлиник не нужно избегать. Это не признак слабости, это признак личной ответственности.
1: Вот что самое главное. Кстати, а вот если сравнить, как, например, 20 лет назад лечили сепсис, как сейчас? Я понимаю, что ну, с антибиотиками-то как-то у нас, наоборот, хуже стало, но другие виды лечения сейчас все больше и больше, либо по-прежнему все равно сложновато с такими пациентами, особенно крайне тяжелыми. Вот слово сепсис просто это самое, мне кажется, пугающее слово, как рак. Все вот так вот сразу.
0: Но это правда очень опасное жизнеугрожающее состояние.
1: Да.
0: И наиболее, наверное, тяжелое и жизнеугрожающее состояние в медицине. За последние 20 лет медицина шагнула далеко вперед. Причем как мировая, так и наша отечественная. Как в исследовании и понимании патофизиологии данных процессов, так и способов воздействия на эти процессы. Современное лечение сепсиса включает в себя, конечно же, первая линия – это адекватная антибиотикотерапия. И говоря об антибиотикотерапии, все-таки следует отметить нашу отечественную программу стратегии рациональной антибиотикотерапии, так называемая программа SARS.
1: Угу.
0: И она сейчас широко распространяется как по московским учреждениям, так и по нашей стране. И я с гордостью могу сказать, что профессор Яковлев, который является одним из соавторов и главных редакторов данных рекомендаций, трудится в нашем учреждении, в больнице имени Сергея Сергеевича Юдина. И он нам каждый день помогает в курации пациентов с сепсисом, с инфекцией. И данные рекомендации четко стратифицируют пациентов по предполагаемой или установленной локализации инфекции и по срокам госпитализации ранее пациентов в какие-либо стационары. И это дает нам сразу четкий путь и подсказку, какой антибиотик лучше использовать для каждого конкретного пациента.
1: Угу.
0: Это первая линия. Вторая линия лечения сепсиса – это все-таки поддержание тканевой перфузии, доставки кислорода тканям. То есть это, как правило, адекватная инфузионная терапия. И то, что раньше мы называли физраствором, теперь уже тот физраствор, это уже не физраствор.
1: Да вот тебе и раз.
0: Да. Да. Сейчас уже есть современные сбалансированные полиионные кристаллоидные растворы, которые по химическому составу очень близки к составу крови. И они позволяют адекватно поддерживать гомеостаз, то есть постоянство химической внутренней среды организма. Это использование современных препаратов, направленных на поддержание сосудистого тонуса. Это одна сторона вопроса. Далее техническая. Это всевозможные методы интенсивной терапии аппаратные. То есть это методы респираторной поддержки, о которых я уже говорил. Это экстракорпоральные методы гемокоррекции. Это гемодиафильтрация, плазмасорбция, плазмообмены.
1: Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Будем изучать анатомию, следить за собой и проходить диспансеризацию, вот, чтобы не было. А если, не дай бог, что-то происходит, не лечимся сами.
0: Совершенно верно.
1: Бежим к врачу или вызываем скорую помощь.
0: Да,
1: благодарю
0: дорогие друзья, душу. Берегите себя.
1: Спасибо. У нас в гостях врач-анестезиолог, реаниматолог, заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской клинической больницы имени Юдина Роман Александрович Корнелюк. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле рассказали о предложениях Нарендры Моди и Си Цзиньпина по Украине. Премьер-министр Индии и председатель КНР на встречах с Владимиром Путиным на полях БРИКС активно предлагали помощь в урегулировании конфликта, сказал Дмитрий Песков. В ходе двусторонних контактов они интересовались темой украинского урегулирования и предлагали свои услуги доброй воли для содействия поискам решения проблемы, отметил официальный представитель Кремля. Пресс-секретарь президента добавил, что Владимир Путин приветствовал такую готовность и подробно рассказал собеседникам о положении дел. Росавиация объявила о введении ограничений в аэропорту

0: Краснодара. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили ведомстве. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Оренбурга, Ульяновска, Ижевска, Кирова, Геленджика, а также Бугульмы, Казани и Нижнекамска. Не менее 6 человек погибли при крушении парома у берегов Индонезии. Спасатели ведут поиски еще 130 находившихся на судне. Рейтер со ссылкой на местные власти сообщает, что эвакуированы 107 человек. В материале отмечается, что ЧП случилось в Яванском море. Паром направлялся из Сурабая в Банджармасин. По данным Associated Press, перед тем, как подать сигнал бедствия, капитан сообщал о высоких волнах. Позже судно, на борту которого находились 243 пассажира, перестала выходить на связь. Место происшествия направлены спасательные суда и вертолет. Канада задерживает выдачу виз российским участникам чемпионата мира по велогонкам. Турнир пройдет в Монреале с 20 по 27 сентября. Главный тренер нашей национальной сборной Иракли Абрамян заявил ТАСС, что спортсмены заблаговременно подали документы на визы, но процесс их получения явно затянулся. Из-за этого мы уже сейчас находимся в невыгодном положении по сравнению с другими командами, так как у нас уже не будет времени на адаптацию после длительного перелета через несколько часовых поясов, сказал главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе. Абрамян добавил, что вылет наших велогонщиков запланирован на 18 сентября. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 55 копеек. Доллар – 84 рубля 26 копеек. Евро – 97 рублей 87 копеек. И часто столица облачно с прояснениями, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Говорит Москва» 94,8.
3: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня мы с вами должны поговорить о том, что происходило в нашем государстве после смерти царя Алексея Михайловича II из династии Романовых. Тема сегодняшней лекции – Россия в конце 17 века. Таким образом, мы вплотную подходим к эпохе Петра I. Но чтобы разобраться в сложных взаимоотношениях, которые привели Петра I на престол, необходимо немножечко отступить в сторону и сказать несколько слов о личной жизни царя Алексея Михайловича, потому что именно его брачные союзы и послужили причиной вот тех самых конфликтов, которые в 80-х годах 17 века сотрясали русское государство. Алексей Михайлович женат был дважды. Первая его жена, боярская дочь Мария Милославская, родила ему 12 детей, из которых 7 были девочками, а 5 мальчиками. Нас с вами для нашей российской истории в первую очередь интересуют те дети, которые дожили до совершеннолетия. Это Федор Алексеевич, Иван Алексеевич и одна из дочерей, София Алексеевна, которой довелось сыграть очень немаленькую роль в нашей российской истории в 80-е годы 17 века. Мария Милославская умирает, и Алексею Михайловичу нужна новая жена. Такой второй женой становится Наталья Кирилловна Нарышкина, тоже боярская дочь, которая родила Алексею Михайловичу 2 детей. В первую очередь, конечно, сына будущего императора Петра I и дочь Наталью, сестру Петра. Таким образом, 14 детей Алексея Михайловича, не все из них дожили до совершеннолетия, и между вот этими 2 семьями, Милославских и Нарышкиных, которые стояли за 2 царскими женами, развернулась после смерти Алексея Михайловича серьезная борьба. Это неудивительно, поскольку в те времена, если царь женился на какой-то дочке из какого-то боярского семейства, то все это семейство могло считать, что жизнь в целом удалась. Представители этого семейства получали высокие государственные посты, чины, должности, звания, денежные пожалования, земли и жили припеваючи. Но, естественно, если одна царица умирает, и на смену ей приходит другая царица из другого рода, то, соответственно, старые родственники уходят в опалу, а новые родственники получают очень большое влияние. Так и получилось в конце царствования Алексея Михайловича, когда вокруг царского престола сложилась такая мощная группировка из семьи Нарышкиных, которую возглавлял крестный царицы боярин Артамон Матвеев. Но когда в 1676 году Алексей Михайлович, царь тишайший, скончался, возникает вопрос, кому передавать власть дальше. С одной стороны, есть 2 сына от Марии Милославской, Федор и Иван, но оба они отличаются весьма слабым здоровьем. Как-то вот так получилось, что здоровье детей Алексея Михайловича от Марии Милославской не отличалось крепостью. А вот что касается Петра, то он, совсем юный, был весьма бодр, силен и обещал вырасти в здорового, крепкого правителя. Поэтому Нарышкины, естественно, начинают интриговать, чтобы на престоле оказался Петр, но пока еще не решаются нарушить старшинство. И в 1676 году на престол восходит сын Алексея Михайловича и Марии Милославской, Федор III Алексеевич, правивший, к сожалению, недолго. С 1676 по 1682 год. Историки сегодня говорят, что этот человек, Федор Алексеевич, достаточно молодым, умерший, был весьма перспективным правителем. Если бы он просидел на престоле немножечко дольше, то вполне возможно, смог бы совершить какие-нибудь великие дела, но здоровье подвело. Тем не менее, в правлении Федора Алексеевича происходит несколько важных моментов. Во-первых, это продолжение русско-турецкой войны, которая началась еще в 1672 году. И именно при Федоре Алексеевиче русские и украинские войска, объединившись, отбивают нашествие турок на Южную Украину, на город Чигирин. Это были так называемые Чигиринские походы. Кроме того, в 1676 году Федор Алексеевич проводит общую перепись населения российского государства. Но это было совершенно очевидно, что связано с введением новой налоговой системы. У нас вообще на Руси есть такое понимание. Долгое время, пока людей переписывали, совершенно ясно, что это должно было привести к новому налогообложению. Перепись населения и привела к тому, что в 1677 году Федор Алексеевич вводит новый налог. Если до этого у нас было так называемое называемое поземельное налогообложение, то есть налоги платили те, кто владел пахотной землей. И платили этот налог в зависимости от того, какое количество пахотной земли у тебя есть. То теперь вместо поземельного налога ввели налог подворный. То есть люди должны были платить определенную денежную сумму с каждого крестьянского двора, с каждой крестьянской усадьбы. И это позволило значительно увеличить количество денег в казне государства. В 1682 году Федор Алексеевич проводит еще одну очень важную реформу. Это окончательный запрет местничества. Позволю себе напомнить, что местничество – это такой принцип, по которому в русском государстве 15, 16, 17 веков назначали людей на государственные должности. Тут главную роль играло не то, насколько человек был пригоден к государевой службе, а в первую очередь знатность его лично и его рода в целом. Таким образом, на государственную службу попадали люди не всегда талантливые, но зато очень знатного происхождения. Федору Алексеевичу, видимо, такая ситуация не очень нравилась. Кроме того, она постоянно вызывала споры и дрязги между различными боярскими семействами. И в 1682 году Федор Алексеевич местничать запрещает. Теперь только от воли государя зависело, какую должность ты в государстве займешь. По всему русскому государству собирают и торжественно сжигают так называемые разрядные книги. Списки, в которых указывалось, кто, когда, какую государеву должность занимал. Федору Алексеевичу это было нужно, чтобы у бояр не было документов, к которым можно было бы апеллировать в случае вот таких вот споров и дискуссий. Но историки, конечно, не рады подобным действиям Федора Алексеевича. Немалое количество ценных исторических источников после запрета местничества было уничтожено. Федор Алексеевич умирает молодым человеком в 1682 году, не оставив потомства и даже не успев жениться. И вот здесь дрязга и свара между двумя родами, Нарышкиных и Милославских, вспыхивает с новой силой. Следующий наследник царя Алексея Михайловича, Иван Алексеевич, был юношей весьма болезненным, причем источники отмечают, что его болезнь носила не только физический, но и психический характер. Иван Алексеевич, уже молодой такой человек, 16 лет от роду, вообще не интересовался внешней жизнью, жил в каком-то своем внутреннем мире, и некоторые сегодня подозревают, что у него было такое расстройство психическое, аутизм. Напротив, царевич Петр был бодр, весел, энергичен, и вот здесь Нарышкиным удалось взять такой временный реванш. Им удалось договориться с московским патриархом Иоакимом, который был не очень доволен прозападной политикой Федора Алексеевича и Милославских и надеялся на возвращение русской старины при Нарышкиных. Русский патриарх и поддержавшие его боярские семьи провозгласили наследником Петра I в нарушение всех существующих традиций. Но Милославских, которые при этом оказались отодвинуты от престола, это, естественно, не устроило. Они прекрасно понимали, что с провозглашением Петра царем Нарышкины тут же получат свое влияние. Как раз тогда, в эти дни, возвращается из ссылки боярин Артамон Матвеев, выдающийся государственный деятель России, лидер клана Нарышкиных, которого при Федоре Алексеевиче отправили в ссылку. Теперь же боярин Артамон Матвеев возвращается и надеется играть главную роль при дворе нового царя. Партию же Милославских возглавляет очень энергичная, честолюбивая и харизматичная дочь Алексея Михайловича Софья Алексеевна. Если мальчики от Марии Милославской у Алексея Михайловича, царя Тишайшего, получались слабыми и болезненными, то вот Софья это как раз была такая очень здоровая девица. И некоторые наши историки говорят, что если бы Софья родилась мальчиком, у нас был бы очень энергичный и талантливый царь. Но в патриархальном обществе того времени Софья стать правительницей государства совершенно не светила. Но можно было, по крайней мере, ослабить влияние конкурентов Нарышкиных. И Софье дальнейшие действия Софьи показали, что она настроена достаточно решительно. Посланные Софьей люди ходят по Москве и в первую очередь обращаются к стрелецким полкам в Москве расквартирован. При царях Михаиле Федоровиче и Алексея Михайловича Романове, при Федоре Алексеевиче, третьем царе из династии Романовых, наши стрельцы, когда-то созданные Иваном Грозным, уходят постепенно на задний план. Теперь все большую роль начинают играть солдатские полки иноземного строя, и стрельцов это, естественно, не радует. С другой стороны, наши стрелецкие начальники зачастую просто присваивали себе стрелецкое жалование, чем стрельцы тоже были категорически недовольны, и вот этим воспользовалась Софья Алексеевна, ведя агитацию среди стрельцов, обещая им царские милости, выплату долгов по жалованию и прочие приятные вещи. В результате в 1682 году вспыхивает первый из двух крупных стрелецких бунтов в Москве, который вошел в нашу историю с прозванием «Хованщина». Стрелецкий бунт 1682 года был спровоцирован сторонниками Софии, которые распространили среди московских стрельцов слух о том, что Нарышкины царевича Ивана умертвили в Кремле и собираются царя Петра умертвить. Массовое сознание того времени, впрочем, наверное, любых времен, не очень способно к логическому анализу. Да? Никто не стал задаваться вопросом, а зачем Нарышкиным убивать царевича Ивана и тем более убивать царевича Петра. Возбужденные стрельцы бросились к Кремлю, Кремль был захвачен и начались расправы. Пытавшихся успокоить бунтующих стрельцов боярина Матвеева, князя Михаила Долгорукова, нескольких членов семьи Нарышкиных стрельцы просто убили, сбросив с высокого кремлевского крыльца прямо на подставленные копья. Стрелецких голов, виновных в том, что они задерживали за жалование и присваивали деньги, выдали стрельцам на расправу, и стрельцы требуют пересмотра решения о престолонаследии. Лидером бунта оказался князь Иван Хованский, именно поэтому этот бунт получил в истории название «Хованщина». Впоследствии наш известный композитор Модест Петрович Мусоргский напишет оперу с аналогичным названием, чем прославит этот стрелецкий бунт. Бунтующие стрельцы захватывают Кремль и вынуждают власть, во-первых, предъявить живых и здоровых царя Петра и царевича Ивана. Их вывели на крыльцо, показали бунтующей толпе, и именно на глазах Петра Первого вот здесь совершается убийство членов клана Нарышкиных. Во-вторых, стрельцы потребовали изменить порядок престолонаследия и выдвинули требование, чтобы на Руси было два царя. Ивана провозглашают царем первым, Петра провозглашают царем вторым, и патриарх Иоаким, чтобы успокоить стрельцов, прямо вот в этот майский день 1682 года повелел отслужить молебен во здравие двух царей одновременно, а через месяц провел обряд венчания в Успенском соборе Кремля, когда два ребенка были одновременно венчаны на царство. При этом регентом, то есть правителем при малолетних царях, была назначена Софья Алексеевна, чего она, собственно говоря, и добивалась. Для молодых царей был даже построен уникальный двойной трон, который сегодня можно видеть в музейной экспозиции. И вот на этом двойном троне сидели Иван и Петр, соправители, а рядышком с троном обычно ставилось кресло или скамеечка, на котором сидела царевна Софья и руководила действиями своих малолетних братьев. Таким образом, сложилась ситуация, при которой реальная власть в государстве находилась у царевны Софьи, а Иван и Петр были такими чисто декоративными фигурами. Царевна Софья руководила страной достаточно долго, но сначала ей нужно было притушить вот это вот продолжающееся пламя стрелецкого бунта, потому что стрельцы, осознав свою силу, совершенно не успокоились. Кроме того, в стрелецкий бунт включаются еще и представители старообрядчества, которые искренне надеялись, что вот этим вот выступлением вооруженных стрельцов могут вернуть старую веру. Церковный раскол и никонианская церковная реформа произошли относительно недавно, и сторонников старообрядчества было еще достаточно много. В результате Софья испытывает серьезное давление. С одной стороны, от нее требуют все больше и больше привилегий князь Хованский и его близкие люди, которые считают себя заслуживающими благодарности за то, что обеспечили Софье власть. С другой стороны, старообрядцы требуют возвращения старой веры. Чтобы успокоить как-то, Софья организует целый религиозный диспут, который проходит в стенах Московского Кремля, где лидеры старообрядцев, в частности, например, Никита Пустосвят, выступают против официальной никонианской церкви во главе с патриархом. Диспут этот превратился в откровенную ссору и скандал, где чуть было не дошло дело до рукоприкладства. И Софья все-таки выдвигает государственную поддержку официальной церкви. Впоследствии участники этого диспута из числа старообрядческих лидеров, в частности, тот же Никита Пустосвят, были схвачены и казнены. Точно так же хитростью были схвачены и казнены отец и сын Хованские, которые претендовали на слишком большую роль во главе бунтующих стрельцов. И, видя казнь своих лидеров, стрельцы постепенно идут на мировую, подчиняясь решениям центральной власти, и Софья окончательно устанавливает свою власть, примирившись со стрельцами. Правление Софьи продолжалось 7 лет, и естественно, что в те патриархальные времена женщина на престоле должна была опираться на какие-то, так сказать, мужские воспомоществования. При Софье впервые ярко проявляется такое явление будущей русской истории, как фаворитизм. Фаворитизм, связанный в первую очередь с личными отношениями между правительницей и ее избранником. Фаворитами Софьи считаются начальник стрелецкого приказа Федор Шакловитый, а также сердечный друг царевны князь Василий Васильевич Голицын. Некоторые историки того времени, источники того времени говорят о том, что между Софьей Алексеевной и Голицыным существовала любовная связь, а некоторые историки сегодня на основании этих данных даже говорят о том, что было тайное венчание, но эта информация достаточно непроверенная. Так или иначе, мужчины, на которых опиралась Софья, достаточно активно помогали ей в управлении страной, и Софья осуществляет ряд важных преобразований. Ну, во-первых, в 1682 году, буквально сразу же взойдя на престол, точнее на регентское кресло, Софья проводит очень важное мероприятие – межевание дворянских земель. Дело в том, что границы между поместьями, принадлежавшими тем или иным дворянам, в России не всегда устанавливались достаточно четко, и это вызывало большое количество споров между дворянами-помещиками. Теперь Софья повелела провести четкие границы межи между теми или иными поместьями, чтобы снять вот эту конфликтную ситуацию. С другой стороны, при Софье был существенно ослаблен сыск беглых крестьян, что должно было вызвать симпатии к ней крепостного населения. Кроме того, Софья, сама получившая весьма неплохое образование, ее учителем был известный философ и просветитель Симеон Полоцкий, прекрасно понимала значение просвещения и образования для страны в целом. Именно при Софье в 1687 году в России впервые появляется высшее учебное заведение по европейскому образцу. Основали это высшее учебное заведение два грека, приехавших из Италии, Иоанники и Софроний Лихуды, и получила название это высшая школа славяно-греко-латинской академии. Таким образом, царевна Софья ввела высшее образование у нас в стране. Что касается внешней политики Софьи, то ей в первую очередь занимался ее фаворит, князь Василий Васильевич Голицын, к заслугам которого стоит отнести очень удачный и выгодный для России вечный мир с Польшей 1686 года. По этому вечному миру были подтверждены все условия Андрусовского перемирия. К России окончательно отходила левобережная Украина, смоленские земли. Кроме того, к России окончательно на правом берегу реки Днепр отходил город Киев с окрестностями. За это Россия выплатила Речи Посполитой 146 тысяч серебряных рублей. Другим условием вечного мира с Польшей было то, что Россия обрела союзников для русско-турецкой войны, поскольку присоединилась к так называемой Священной Лиге Австро-Польскому Союзу против Турции. Гораздо менее выгодным для России оказался второй договор, который князь Василий Васильевич Голицын заключил в 1689 году. Это Нерчинский договор с Китаем. В течение 17 века русские землепроходцы активно осваивали территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, вышли даже к Тихому океану. И вот здесь интересы русских, активно осваивающих Приморье, столкнулись с интересами Китайской империи Цин, которая считала, что Дальний Восток и Восточная Сибирь – это территории китайские. В результате русские остроги, построенные в Приморье, в частности Албазинский острог, неоднократно подвергались нападениям китайцев и маньчжуров, и воевать на Дальнем Востоке с китайским государством России было крайне и крайне трудно. В силу огромных расстояний и совершенно неналаженной инфраструктуры. Посылать большие войска куда-то на край земли Россия не могла, и тогда Василий Васильевич Голицын отдает приказ и отправляет посольство к китайскому императору с целью заключить мирный договор и четко определить границу между русским и китайским государствами. При определении этой границы был заключен договор в городе Нерчинск, точнее в Нерчинском остроге, и поэтому договору России пришлось уступить уже освоенная русскими часть Южного Приморья по реке Амур и Уссури. Если мы взглянем на карту, мы увидим, что та территория, где сегодня у нас располагаются Комсомольск на Амуре, Хабаровск и Владивосток, по условиям Нерчинского договора закреплялись за Китаем. Действовал этот Нерчинский договор почти 200 лет, и только в середине 19 века он будет пересмотрен в пользу России, и приморские земли войдут в состав Российской империи. Князь Василий Васильевич вел политику внешнюю не только дипломатическими, но и военными средствами. В рамках договора с Австрийской империей и Речью Посполитой Россия вступает в войну с турками, и составной частью этой войны были крымские походы 1687 и 1689 годов, в которых русским войском руководил князь Василий Васильевич Голицын. Крымские походы должны были решить давнюю проблему русского государства, срезать уже наконец вот эту больную мозоль, которую представляла собой Крымское ханство. Крымское ханство, давний вассал Османской империи, жило в основном за счет так называемой набеговой экономики, регулярно совершая набеги на южные южные территории России и Речи Посполитой, уводя в полон большое количество жителей, которые потом продавались на неволящих рынках. России нужно было и закрепиться на Черном море, России нужно было и уничтожить вот эту постоянную угрозу с юга, то есть решить проблему Крымского ханства. И с подачи Софьи князь Василий Васильевич Голицын сначала в 1687 году отправляется в Крымский поход, затем повторяет его в 1689. Оба этих похода были категорически неудачны. Крым был неплохо укреплен, а турки-османы построили мощную крепость на Перекопском перешейке, который соединяет Крым с материком, и штурмовать эту крепость было достаточно сложно. Кроме того, само движение русской армии Крыму происходило в очень тяжелых условиях. Летом без дорог, по голой степи, которую крымские татары специально поджигали, чтобы еще больше усложнить движение русских войск. Источники свежей питьевой воды татарами портились, отравлялись. Добыть продовольствие во время марша представлялось практически невозможным. И русское войско несло потери даже не столько от партизанских действий крымских татар, сколько от болезней, недоедания и отсутствия нормальной питьевой воды. Именно по такой схеме разворачиваются оба похода, и 87-го, и 89-го годов. И надо сказать, что вот эти неудачные походы очень серьезно подорвали положение Софьи как правительницы. Тем более, что в это время уже подрастает Петр. С 1683 года Петра и его мать Наталью Кирилловну Нарышкину от активной придворной жизни удаляют. Им выделяют село Преображенское в качестве резиденции. И Петр больше часть времени проводит в этом Преображенском селе под Москвой, которое сегодня является составной частью Большой Москвы. Там, в селе Преображенском, Петр живет обычной жизнью обычного мальчика, который много играет со сверстниками. Ну а естественно, что любимая игра всех мальчишек всех времен и народов – это игра в войну. Но поскольку здесь в войнушку собирался играть царь, то играл он в нее по-царски. Петр активно занимается военными потехами. Из числа мальчишек Преображенского села Петр создает одну компанию или пол, а соседнее Семеновское село своих пацанов предоставило во второй Семеновский пол. И вот с этими двумя полками Петр в войну и играет. Сначала оружие было деревянным, потом было заменено на вполне себе аутентичное металлическое, железное, боевое орудие. Потешные полки обучаются не на русский лад. Петр старается привить им европейские военные традиции, одевает в европейскую военную форму и учит на лад европейский. Это неудивительно, поскольку, проживая в селе Преображенском, Петр достаточно часто общается с жителями так называемой немецкой слободы, или, как тогда говорили в Москве, кукуевой слободы. Еще со времен Ивана Грозного многочисленные иностранцы, приезжавшие на службу в Россию, селились обособленно. Им для проживания было выделено подмосковное село Кукуй, где и сложилась такая маленькая Европа в центре России. Немецкая слобода была застроена европейскими домиками. Там жили европейцы, немцы. Немцами называли на Руси вообще всех, кто из Европы приехал и не мог по-русски говорить. Немец, то есть по-русски не говорящий, немой. И вот в эту Кукуеву слободу Петр зачастил. Его там принимали с почетом, все-таки русский царь. Показывали различные европейские диковинки. Приучили к питью европейского пива и курению европейского табака. Там же в Кукуевой слободе Петр крайне заинтересовался европейскими обычаями и завел себе европейских консультантов, которые потом будут его приближенными. Вот эти вот европейские консультанты, в первую очередь знаменитый Франц Лефорт, и будут помогать Петру обучать своих военных, преображенских и семеновских потешных по европейскому образцу. Эти полки, преображенские и семеновские, сначала потешные, впоследствии станут первыми полками русской гвардии. Очень ярко себя проявят в военных предприятиях Петра Первого и будут его главной опорой во всей государственной деятельности. Интерес к западным обычаям у Петра сохранится до конца его жизни, и именно Петр окажется тем, кто Россию буквально поставит на дыбы, переиначив все на европейский лад. Регулярно посещая немецкую слободу, Петр не очень интересовался матримониальными планами, но ему уже 16 лет, и его матушка Наталья Кирилловна Нарышкина, прекрасно понимая, что 16-летие – это возраст совершеннолетия на Руси, а для закрепления совершеннолетия необходимо сыночка женить, Наталья Кирилловна организует Петру свадьбу. Это было сделано не случайно. Для женатого мужчины опекун регент уже не нужен. Наталья Кирилловна Нарышкина и стоящие за ней ее родичи надеялись, женив Петра, вернуть себе полную царскую власть. О дальнейших событиях мы с вами поговорим в следующих лекциях.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
0: В Москве 15:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Зафиксировано более 10 ударов БПЛА, сообщила пресс-служба станции. Там отметили, что противник начал атаки с вечера 12 сентября. По предварительной информации, пострадавших нет. Масштаб повреждений уточняется, говорится в канале станции на платформе МАКС. Специалисты добавили, что сохраняется высокая опасность повторных ударов. Ситуация на территории атомной станции контролируется. Радиационный фон находится в пределах нормы. Николай Патрушев назвал действенным сопровождение торгового флота кораблями. Это способствует защите судов от захвата недружественными государствами, отметил помощник президента России, глава морской коллегии. То, что наши корабли сопровождают, конечно, это помогает, сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Президент Владимир Путин на саммите БРИКС заявлял, что западные страны пытаются вернуть свое былое лидерство любыми путями, в том числе и неприглядными. Например, предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры и захватывать морские суда. Росстат определил регионы с самыми низкими показателями безработицы. Минимальные показатели зафиксированы в трех субъектах. В Калужской области уровень составил 0,8%, в Нижегородской области и Хабаровском крае 0,9%, отмечается в исследовании Федеральной службы государственной статистики. В Новгородской области и Ханты-Мансийском округе показатель безработицы находится на уровне 1%, передает ТАСС. Ранее в Росстате заявляли, что средний уровень безработицы по стране по итогам июля составил 2,3%. Экватор указали на возможный перенос сроков введения виз для россиян в Черногории. Отсрочка будет в том случае, если экономический ущерб от оттока соотечественников окажется существенным, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Наши туристы, несмотря ни на что, по-прежнему после пересечения границы становятся самыми щедрыми на свете, сказала она в комментарии ТАСС. По словам Ламидзе, ажиотажный спрос на туры в Черногорию со стороны россиян сейчас не отмечается. МИД этой страны ранее сообщил, что гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Говорит Москва.
3: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
7: Мы начинаем разговор об эпохе, пожалуй, одного из самых известных и самых великих русских правителей, об эпохе Петра I. Тема сегодняшней лекции – это начальный этап его правления, начало петровских реформ, тех самых, которые изменят всю Россию и которые так серьезно скажутся на нашем образе жизни нашей страны в 18-19 веке. В предыдущих лекциях мы с вами говорили о том, что Петр I взошел на престол в 1682 году. Правда, первое время правил не единолично, а в сопровлении со своим братом Иваном и при регентстве своей сестры, царевны Софьи. А заканчивает он правление в 1725 году. Таким образом, срок его нахождения у власти один из самых длительных в истории России. В нашу историю этот человек вошел с прозванием «Великий». И, наверное, это прозвание справедливо, потому что вряд ли мы найдем правителя, который еще так же много сделал для изменения жизни в русском государстве. Самостоятельное царствование Петра I начинается с 1689 года, когда он, опираясь на силу солдатских полков, отстраняет от престола регеншу, свою старшую сестру, царевну Софью Алексеевну, и становится полновластным правителем. Однако первое время его правления все-таки было не его правлением. Петр, будучи еще достаточно молодым человеком, не очень серьезно вмешивался в первые годы в государственные дела, продолжая свои военные потехи в селе Преображенском и Семеновском, продолжая муштру своих потешных полков, которые будут впоследствии первыми полками русской гвардии, отдавая большое внимание занятиям парусному делу, то, что потом станет основой для создания русского военного и торгового флота. А государственными делами в первые годы правления Петра в его юности занималась его семья, его родственники из числа клана бояр Нарышкин. До 1696 года формально Петр правил в соправлении со своим братом Иваном V, который, впрочем, не очень интересовался государственными делами. Человеком был достаточно углубленным в самого себя, вплоть до того, что некоторые историки считают, что он был болен аутизмом. Так или иначе, можно говорить, что окончательно единоличное правление Петра начинается с 1696 года. Естественно, что правил Петр не один. А вокруг Петра сложились такая группировка своеобразная, такой круг людей. Это были соратники русского царя, люди разного происхождения, и не упомянуть о них, говоря об эпохе Петра, невозможно. Если мы вспомним произведение Пушкина «Полтава», там есть такие строчки: «И Шереметьев благородный, и Брюс, и Боур, и Репнин, и Счастье баловень безродный, полудержавный властелин». Вот здесь вот поэт перечисляет основных соратников Петра Великого, называя полудержавным властелином Александра Даниловича Меньшикова. Наверное, именно с этого человека нужно начать разговор о птенцах гнезда Петрова. Александр Данилович Меньшиков – человек, который может служить отличным примером того, как в 18 веке работали социальные лифты, как шла социальная мобильность и вертикальная восходящая, вертикальная нисходящая мобильность. Сегодня бы Меньшикова, наверное, назвали self-made man, да, то есть человеком, который сделал себя сам. Согласно преданию, происхождение он был самого неблагородного, сыном простого московского пекаря, и до 12-летнего возраста торговал в Москве пирожками. Однако ему удалось познакомиться и войти в доверие к своему ровеснику, императору Петру, и впоследствии Меньшиков проявит великолепные таланты и на почве военного дела, и в государственном управлении, и в придворных интригах, и займет одно из самых высших мест в русской иерархии, станет светлейшим князем, а после смерти Петра и фактическим правителем Российской империи на какое-то время. Александр Данилович Меньшиков очень любил запускать руку в государеву казну, за что неоднократно подвергался опале, и Петр даже лично Меньшикова воспитывал кулаками, дабы объяснить ему, что воровать это нехорошо. Но, несмотря на это, Александру Даниловичу всегда удавалось вернуть расположение своего друга царя и остаться на вершине. Другим человеком, который очень серьезно повлиял на Петра и помог ему в начале его пути, был швейцарец Франц Лефор. Человек, который познакомился с Петром I, руководил обучением потешных полков Преображенского и Семеновского, а впоследствии сыграл важную роль при молодом правителе. Лефорту Петр был благодарен не только за науку, но и поручал наиболее важные государственные дела, в частности, например, руководство Великим посольством или руководство армией во время первых военных походов. Когда в 1700 году Франц Лефорт умирает, для Петра это было очень тяжелым ударом, он даже говорил, что он потерял свою правую руку. Также к птенцам гнезда Петрова можно отнести и знаменитого русского дипломата Федора Головина, и первого русского флотоводца, генерал-адмирала Федора Апраксина, и знаменитого шотландского наемника на русской службе Патрика Гордона, который одним из первых со своим полком перешел на сторону Петра во время его конфликта с царевной Софьей, а впоследствии верной и правдой служил императору. Конечно, к этому списку соратников Петра необходимо отнести и знаменитого чернокнижника, колдуна, шотландца Якова Брюса, замечательного ученого, которого легенды окружили таким ореолом черной магии. Кроме того, нельзя не назвать и известных полководцев Петровского времени. Родиона Боура, шведа, который перешел в 1700 году на русскую службу и участвовал во всех основных крупных сражениях Северной войны. И, конечно же, первого русского генералиссимуса, воеводу Шейна, человека, который первым из русских полководцев получил высшее воинское звание в России. К числу птенцов гнезда Петрова следует отнести и других наших известных военачальников, людей происхождения благородного, таких как князь Аникита Репнин и князь Борис Петрович Шереметьев. Именно этим людям Петр I поручал в первую очередь руководство войсками во многих военных кампаниях, которые вел в свое правление. В те моменты, когда Петр I покидал столицы, сначала Москву, затем Санкт-Петербург, когда отправлялся на войну или за границу, практически вся власть в государстве сконцентрировалась в руках так называемого князя-кесаря, князя Федора Юрьевича Рамадановского, которому Петр доверял всемирно и который от имени Петра управлял государством. А большую роль при дворе Петра играл князь Борис Голицын. Вот все эти люди, птенцы гнезда Петрова, сыграют большую роль в последующей русской истории под началом первого русского императора, совершая великие деяния. Петр I в первую очередь обращается к вопросам политики внешней. В течение всего 17 века русское государство было отрезано от выхода к незамерзающим европейским морям. Если мы посмотрим на карту начала 18 века, мы увидим, что выход к южным морям, к Азовскому и Черному, перекрывает для нас турецкая Османская империя и ее вассал Крымское ханство. Если же посмотреть на север, то там выход к Балтийскому морю перекрывают шведские владения в Прибалтике. Территории, которые раньше принадлежали русскому государству, но после эпохи Смутного времени были отторгнуты от нас Швецией. Вот это отсутствие выхода к незамерзающим морям сыграло очень негативную роль в развитии русского государства, потому что серьезно ограничивало возможности торговых, экономических, культурных контактов с Европой. Поэтому уже русские цари из династии Романовых, такие как Михаил Федорович и Алексей Михайлович, пытались вести какие-то политические действия, направленные на возвращение русских территорий, обеспечивающих выход к незамерзающим морям. Петр в этом смысле продолжает традицию своих предшественников. И вот здесь надо было сделать выбор, на каком направлении сконцентрировать основные действия. На севере, в борьбе против Швеции за выход к Балтийскому морю, или на юге, в борьбе против Османской империи за выход к морю Черному. Петр I в наследство от своей сестры Софии и старшего брата Алексея получает русско-турецкую войну, которая длилась с 1686 по 1700 год. Азовские походы – это был первый военный опыт Петра I. Дважды, в 1695-1696 году, русская армия Петра I идет на юг против турецкой крепости Азов, располагавшейся на берегах Азовского моря в устье реки Дон. В этой русско-турецкой войне Россия воевала не в одиночку, она воевала в составе Священной Лиги, где против Османской империи и Крымского ханства выступали Россия, Австрийская империя, Речь Посполитая, Венеция. И Россия, верная своим союзническим обязательствам, совершает два вот этих похода. Первый поход 1695 года был неудачен. Захватить Азов не удалось, и в первую очередь потому, что эта самая крепость, которая стоит буквально на берегу моря, весьма и весьма неплохо могла снабжаться со стороны вот этого самого моря. Османы прекрасно понимали, что крепость Азов невозможно блокировать только с суши, и постоянно осуществляли подвоз необходимых припасов, пороха, ядер, подкреплений, продовольствия для гарнизона Азова. В результате, постояв пару месяцев под крепостью, неудачно попытавшись ее штурмовать, Петр I был вынужден первый свой военный поход прекратить и отвести войска от крепости Азов. Однако Петр I был таким человеком, но вот дальнейшая история это очень ярко показывает, который все очень любил доводить до конца. И неудачи его не погружали в уныние, не заставляли отказаться от своих планов, а заставляли пробовать еще, пока не получится. Поэтому и с Азовом Петр действует таким же образом. Он готовит новый поход. Для этого, чтобы блокировать Азов не только с моря, но и с суши, на реке Дон в районе Воронеж, Петр повелел построить верфи. На них согнали корабельных мастеров со всех русских территорий, особенно из Поморья. Сюда же пригласили иностранных корабельных мастеров, которые должны были построить такой флот. Не очень большие корабли, не очень глубоко сидящие, предполагалось их спускать по реке Дон до Азова, но корабли, которые мы могли бы Азов блокировать. И в результате поход 1696 года, второй азовский поход, увенчивается успехом. Русские корабли блокировали Азов с моря, армия под командованием Франца Лефорта и воеводы Алексея Шейна блокировала Азов с суши, и в конце концов, не получая больше больше помощи и подкреплений. Турецкий гарнизон был вынужден сдаться. Петр I одержал первую свою победу. Первую, но забегая вперед, скажем, что не последнюю. После победы под Азовом Петр I отправляет в Европу знаменитое Великое посольство. Это большая дипломатическая акция, совершенная молодым царем, продолжалась в течение 1697-1698 года. Главной целью этого посольства был поиск союзников для продолжения войны с Турцией. Петр хотел привлечь к этой войне не только уже имеющихся союзников, Австрию, Венецию, Речь Посполитую, но и североевропейские государства, в первую очередь Голландию, которую Петр тогда воспринимал как идеал государственного и военного устройства. Естественно, что сам лично Петр возглавить это посольство не мог, все-таки это было не по царскому чину послом куда-то ехать, но любопытство этого молодого человека было не остановить, поглядеть на Европу Петру очень хотелось, поэтому неудивительно, что Петр сам в это посольство едет, но чтобы соблюсти политес, едет инкогнито. Называет себя солдатом Преображенского полка Петром Михайловым, хотя все прекрасно знают, кто этот долговязый юноша, который повелевает себя называть чужим именем. Маршрут этого посольства был достаточно длинным. Из территории северо-западной Руси, из Псковской земли, посольство въезжает в шведскую Ливонию, далее через Ригу в герцогство Курлянское, далее через территорию Пруссии в северную Германию, затем Нидерланды. Из Нидерландов Петр I совершает вояж в Великобританию, а дальше через территорию среднегерманских государств, через Саксонию отправляется в Вену. В планах Петра I было еще и посетить Венецию, которая для него была очень и очень любопытна. Однако вести, которые пришли из России, сообщение о стрелецком бунте, мы о нем чуть позже подробнее скажем, заставили Петра прервать это посольство, и в Венецию Петр не попал, торопясь вернуться на родину, в Россию. Надо сказать, что во главе этого посольства Петр поставил людей весьма и весьма уважаемых, которым всецело доверял. Возглавлял это посольство Франц Лефорт и Федор Головин. Третьим руководителем посольства был дьяк посольского приказа Прокофий Возницын. И вот именно эти люди занимались в первую очередь переговорами в то время, когда Петр активно изучал культурную и общественную жизнь Европы. Найти союзников для продолжения войны с Турцией было достаточно затруднительно. Европейские державы готовились к новой большой войне. В Европе назревала война за испанское наследство, где бурбонская Франция должна была столкнуться с Британией, Голландией, Францией. Эта война уже стояла на пороге, и естественно, что европейцы, европейские монархи не очень были заинтересованы в том, чтобы воевать где-то далеко на востоке против турок. Более того, британские и голландские правители, что любопытно, тогда Британия и Голландия находились в личной унии, и правитель Голландии был одновременно и английским королем. Так вот, они старались закончить русско-турецкую войну, пытаясь освободить для будущей борьбы с Францией союзников Петра в этой войне, Австрийскую империю и Речь Посполитую. В общем, можно считать, что посольство, наверное, провалилось. Союзников мы все-таки не нашли. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Возвращаясь из Великого посольства обратно, проезжая через территорию Саксонии, Петр знакомится с саксонским курфюрстом, то есть князем, а заодно по совместительству и королем Речи Посполитой Августом II Сильным. Этот самый Август II, как польский король, естественно, имел свои счеты со северным соседом Швецией. Польские территории в Прибалтике когда-то были отобраны шведами в середине 17 века, и у Польши были свои счеты с этим королевством. И вот Август II во время встречи с Петром, 3 дня они активно общались, говорят, употребили немалое количество алкогольных напитков, и вот под хорошее вино, в конце концов, Август и Петр договорились о совместных боевых действиях, но не против Турции, а против Швеции. Вот так вот, парадоксальным образом, отправляясь на поиск союзников для войны с Турцией, Петр находит союзников для войны со шведами. К союзу Речи Посполитой, Саксонии и России присоединяется Дания и образовывается так называемый Северный Союз или Северный Альянс, который в 1700 году начнет Великую Северную войну против Швеции. Параллельно с этим великим посольством, посещая дворы европейских правителей и крупные европейские города, Петр активно знакомится с тамошним культурным образом жизни, посещает больницы, посещает судоверфи. В Голландии Петр даже устраивается работать на одну из верфей плотником и активно участвует в строительстве корабля, который был назван именем святых апостолов Петра и Павла. Во время европейского путешествия Петр еще сдал экзамен на звание бомбардира, изучая артиллерийское дело. Во время поездки в Великобританию есть сведения, что он встречался со знаменитым английским ученым Исааком Ньютоном и пытался пригласить Ньютона жить и работать в России. Правда, неудачно. Так или иначе, знакомство с европейским опытом было весьма и весьма весьма широким. В это время в самой России происходят достаточно драматические события. В 1698 году под Москвой вспыхивает очередной, второй уже стрелецкий бунт. Стрелецкие полки Петром Первым были не очень довольны. Еще с прежних времен они скорее склонялись на сторону царевны Софьи, и в царствование царевны Софьи их привилегии были гораздо более обширны. Петр же стрельцов недолюбливал, привилегий лишал, жалования иногда стрельцам задерживали, все это вызывало недовольство. И в конце концов, пользуясь тем, что Петра в России нет, стрельцы замыслили совершить государственный переворот. Среди стрельцов распускаются слухи о том, что там, в этих самых Европах, на загнивающем Западе, Петр умер, и теперь в Россию поганый немец Лефорт и московский торговый человек Сашка Меньшиков везут какого-то подставного немца, который чуть ли не сатана и дьявол, потому что регулярно изо рта дым пускает. В Европе Петр пристрастился к курению табака. В общем, не настоящий царь, не допустим такого на престол, кричали стрельцы, и собирались освободить из заточения царевну Софью или вызволить из ссылки князя Василия Васильевича Голицына, Софьина фаворита, и кого-то из них сделать русским царем. Бунт был недостаточно организован. Когда 4 стрелецких полка, где-то в сумме около 2500 человек, двинулись на Москву захватывать власть, навстречу им выходят верные царю войска под командованием генералиссимуса Шейна и полковника Патрика Гордона. Русская артиллерия бьет по мятежным войскам, стрельцы оказываются в замешательстве, начинается бегство, восстание подавлено, начинается розыск и казнь. Когда Петр вернулся в Россию, он повелел ужесточить розыск и наказание бунтующих стрельцов. Продолжался этот розыск до 1707 года, а параллельно Петр повелел большинство стрелецких полков расформировать, заменив их солдатскими полками нового строя. Петр повелел из вот этой вот публичной казни участников мятежа устроить такое своеобразное пугающее зрелище для московских жителей. Стрельцам рубили голову. 3 лидеров восстания Петр повелел повесить, да не просто так, а повесить аккурат напротив окна кельи своей сестры царевны Софьи, чтобы вот эти вот раскачивающиеся на ветру трупы ее сторонников были для нее вечным напоминанием о неудачной попытке бунта. Подавление стрелецкого бунта позволило Петру укрепить собственную власть. Возвращение из Европы заставило его начать менять русскую действительность. Ну, действительно, сами посудите. Только-только ты вернулся из Европы, которая даже чисто эстетически тебе весьма симпатична, как ты снова окунаешься в старую русскую действительность. Петру, первому западнику на русском престоле, все это было совершенно не по душе, и он начинает менять облик России, в первую очередь стараясь сделать ее хотя бы внешне схожей с Европой. Начинаются его знаменитые бытовые реформы. Ну, во-первых, царь Петр активно начинает бороться с бородой. По европейской моде того времени мужчинам надлежало лицо брить, русские же бояре считали бороду таким элементом собственного мужского достоинства, поэтому всячески этому сопротивлялись. Петр же издает указы, которые потом несколько раз будут повторены, о том, что в русских городах в бороде появляться запрещено. Тех, кто особо упорствует, согласно легенде, Петр Первый лично бреет иногда прямо топором. Однако население России все было бородатым. Это было не только признаком аристократического, боярского или дворянского сословия. И купцы, и особенно крестьяне тоже все носили бороды. И обрить всю Россию Петра, наверное, не получилось. И тогда он, присущим ему изяществом и решительностью, решает на бородах заработать. Вводится специальный бородовой налог, достаточно большой, несколько рублей в год для посадского населения. Согласно этому бородовому налогу, человеку, уплатившему его и получившего специальный бородовой знак с надписью «Деньги взяты», разрешалось год дефилировать по русскому городу с бородою. Крестьяне же, приезжавшие по своим делам в город, должны были бородовой налог платить на городских воротах. Еще одним изменением в быту стало учреждение так называемых ассамблей. Ассамблеями по европейской традиции Петр стал называть увеселительные собрания, встречи для русской аристократии. Петр созывал к себе и зимой, и летом представителей самых высокопоставленных родов, придворных. При этом надлежало являться на эти веселительные мероприятия в европейском платье, в сопровождении жен и дочерей, что, прямо скажем, было нарушением всех и всяческих традиций. И на этих ассамблеях предполагалось вот такое легкое и незамысловатое развлечение. Настольные игры, шахматы, карты, курение табака, возлияние алкоголя, танцы, игры, шарады, знакомства, флирт. Петр Первый даже написал несколько специальных указов о том, как должно себя на ассамблеях вести. И почитать эти указы достаточно любопытно. По крайней мере, Петр там даже пытается регламентировать манеры поведения, связанные с флиртом, с прикрытием прекрасными дамами, которые на этих ассамблеях должны были появляться. Моды Петр тоже меняет. Если старые русские моды были в основном достаточно широкими, свободного кроя и длинными, то теперь у женщин это заменяется платьями европейского образца, приталенными, с корсетами, с глубоким декольте. Теперь русским модницам появилась возможность показать все свои прелести. Мужской же костюм тоже становится значительно короче. Вместо длинных рукавов и длиннополых кафтанов, кафтаны укороченные, вместо сапог туфли с чулками, шляпы-треуголки, жабо. В общем, образ Петровского двора очень серьезно меняется в то время. Однако Петр I проводит не только реформы, связанные с внешним обликом русских людей и с их образом жизни. Проводятся и другие достаточно важные реформы, которые коснулись разных сторон жизни русского государства. Так, с 1700 года Петр переводит Россию на европейский, так называемый юлианский календарь, проводит календарную реформу. Дело в том, что до Петра I в России использовалось так называемое константинопольское летоисчисление, которое вело свой отсчет лет от условной даты от сотворения мира. И разница между принятым в Западной Европе юлианским стилем от Рождества Христова, то есть наша эра, и вот этим константинопольским стилем составляла 5508 лет. Теперь Петр синхронизирует русское летоисчисление с европейским.

0: которые ранее назывались земскими избами. Они должны были заниматься вопросами местного самоуправления, сбором местных налогов, решением судебных дел, кроме дел политических. Для управления этими бурмейстерствами в столице Петр создает специальный орган, который называется ратуша. В те же годы Петр учреждает и первый русский орден. Этим орденом стал орден Андрея Первозванного на голубой орденской ленте. И этот орден у нас до сих пор является одной из высших наград России. Немалое внимание Петр уделяет и образованию. Он прекрасно понимает, что если желает Россию поднять на дыбы и сделать равной с Европой, ему необходимо большое количество образованных людей. Петр приглашает большое количество иностранных специалистов, но при этом уделяет внимание и подготовке наших собственных кадров. С Петра Первого заводится добрая традиция за государев счет отправлять дворянских детей, недорослей на учение за границу, и по возвращении Петр зачастую лично принимает у них экзамены на знание тех или иных наук. И горе было тому ученику, который, проев за границей государевы деньги, вернулся с недостаточными знаниями. В Москве для развития знаний учреждается навигацкая школа или школа математических и навигацких наук, которая должна была готовить в первую очередь морских офицеров для флота, но также инженеров и артиллеристов. В эту школу, которая размещалась в здании Сухаревой башни и находилась под покровительством Якова Брюса, принимали детей из дворянских семей, и было выпущено немалое количество специалистов. Кроме навигацкой школы, впоследствии Петр будет открывать и другие школы. Подробнее об этих образовательных реформах мы с вами поговорим в специальной лекции о культуре 18 века. Для того, чтобы получать новые знания, необходимо большое количество учебной литературы. Именно при Петре Первом у нас появляется в России впервые напечатанная книга, в которой используются арабские цифры. Это была знаменитая арифметика Леонтия Магнитского. До этого на Руси в печатных изданиях и в рукописных книгах цифры обозначались буквами со специальным значком титла сверху. Это было не очень удобно. Кроме того, Петр лично участвует в разработке и вводит в обиход так называемый гражданский шрифт, который был гораздо более прост и понятен. Прост и для чтения, и для понимания, прост и для набора типографии. Старорусский церковный шрифт был характерен для прежних времен и весьма и весьма вычурен. Тут было большое количество различных завитушек, изящных начертаний, но и на глаз, и на руку воспринимать этот текст было достаточно сложно. Овладение подобным сложным письмом было немалой проблемой. Петр убирает из русского алфавита две буквы «кси» и «пси» и заменяет простым геометрически четким начертанием другие русские буквы. Мы можем с вами увидеть, сравнить два этих церковный и гражданский шрифт Петра Алексеевича, и совершенно очевидно, что первый воспринимается гораздо легче. Таким образом, вернувшись из Европы, из Великого посольства, Петр Первый начинает свои реформы, которые будут продолжаться до конца его царствования, стремительно меняя жизнь на Руси. Как сказал поэт, этот человек Россию поднял на дыбы и так стоять ее оставил. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Нижнекамске заявили об увеличении до 14 числа пострадавших при атаке БПЛА. Трое раненых находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили, что в результате удара противника погибли два мирных жителя. Ранее власти республики сообщали, что сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке украинских дронов. Были повреждены промышленные и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание. СКР открыл уголовное дело о теракте. В Верховной Раде рассказали об ультиматуме Украине со стороны Греции. Афины требуют от Киева не атаковать свои танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для систем «Патриот». Речь идет о снарядах, срок службы которых подходит к концу, сообщили местные СМИ со ссылкой на депутата Руслана Горбенко. По его словам, украинские власти отвергли такое предложение. «Нам не будут выдвигать условия, либо вы передаете ракеты, либо утилизируете, разбираете на запчасти», — сказал парламентарий. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены выйти из состава Великобритании. Их лидеры планируют подписать совместную декларацию, требующую от Лондона предоставить им право провести референдумы по этой теме. Издание «Телеграф» называет беспрецедентной встречу, намеченную на 14 сентября. Она должна пройти в городе Кардифф. Репортеры отметили, что сделка за

0: думано развалить Соединенное Королевство. О встрече стало известно на следующий день, после того, как президент США Дональд Трамп, который встретился с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине, заявил, что хотел бы видеть объединение Республики Северной Ирландии. Это заявление было раскритиковано основными британскими партиями. Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Стандарты вводятся с марта. Для каждой модели машины должен быть установлен показатель надежности, говорится в документах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. На каждый вид карбюратора изготовитель должен иметь согласованный с заказчиком сборочный чертеж. Для устройств должны быть установлены показатели надежности, передают РИА Новости. Отмечается, что ГОСТ распространяется на карбюраторы двигателей автотранспортных средств. Он не относится к изделиям двигателей для технических видов спорта, а также работающих только на газе и устройствах, которые выпускаются по лицензиям. В завершение выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, малооблачно. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатор Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связана с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. В наших передачах мы вообще много говорили о том, как интересно посмотреть на развитие человеческой цивилизации, на историю отдельных стран сквозь призму бытовых вещей, сквозь историю цвета. Массу каких-то интересных таких ракурсов, которые неожиданно для нас показывают вообще эволюцию человека с, да, вот, непривычной стороны, обогащает наше историческое видение. А вот мы, пожалуй, никогда не говорили серьезно про экологические проблемы. А как изменение окружающей среды, борьба людей за ее сохранение, столкновение разных социальных групп может нам по-новому высветить собственную историю страны. И вот сегодня, пользуясь тем, что недавно вышла очень интересная книга Андрея Виноградова, которая называется «В тихих омутах. Промышленное загрязнение и рождение российской экологической политики. 1871-1931 год». Мы решили поговорить на тему, собственно, история России сквозь призму экологии. И хочу представить наших гостей. Это, прежде всего, автор книги Андрей Виноградов. Он кандидат исторических наук, экологический историк Российской империи и СССР. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Второй наш гость – Александр Фокин, кандидат исторических наук, руководитель программы «История» в РАНХИКС. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, очень рад.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Коллеги, вот читаю эту действительно очень интересную книгу, где огромное количество неизвестного материала и вообще взгляд на страну вот с этой позиции. Но все-таки не могу не задать, может быть, такого банального вопроса. Вообще, да, книга связана все-таки с проблемой индустриализации. Да? Вот начинается индустриализация в России, и, собственно, экологический вопрос возникает в общественном пространстве, прежде всего. Люди начинают об этом говорить. Но не могу не задать действительно вопрос. Но экологическая проблема всегда стояла перед любой человеческой цивилизацией. Как только начиналось как бы развитие городской жизни, развитие разных ремесел, тут же поднимался вопрос о загаженности средневековых городов, об эпидемиях, которые возникали во многих благодаря, так сказать, антисанитарии. Почему, собственно, экологический вопрос возникает главным именно в индустриальную эпоху? Ну, то есть, например, да, есть очень много эдиктов там, французских королей, английских королей и все прочее, требующие соблюдать чистоту, не выливать помои на улицу и так далее, да, потому что понимали, что это ужасная проблема. Более того, все мастерские были в городе, да, и скотобойные, и, значит, кожевенные и прочее. Это была кошмарная, в общем, экология. А почему вдруг индустриализация эту тему подняла? На такую высоту, я бы сказала. Андрей, пожалуйста.
7: Это действительно очень важный вопрос. Дело в том, что та эпоха, в которой мы сейчас живем, по мнению многих исследователей, называется эпохой антропоцена. Это эпоха людей, когда именно человек становится той силой, которая оказывает определяющее влияние на планету, на климат, в котором мы живем, на экосистемы, которые нас окружают. И ее главное отличие от всех предыдущих эпох, эпоха эта началась, по мнению многих историков, именно в период промышленной революции, индустриального переворота. Ее главное отличие в том, что экологические кризисы, они становятся быстрее, чем они были до этого. То, о чем вы говорили, загрязнение рек в средневековых городах, распространение, может быть, инфекционных заболеваний из-за загрязнения рек. Это все действительно всегда случалось в истории. Есть очень много книг о Римской империи, которая пала тоже не в последнюю очередь в связи с проблемой истощения природных ресурсов, в частности, лесов, которые окружали Рим. Но эти изменения происходили сравнительно медленнее, чем те кризисы, с которыми человечество начало сталкиваться в XIX веке и продолжает сталкиваться в наши дни. Например, это токсичное загрязнение. Оно до этого не было известно, но стало результатом именно промышленного развития в XIX веке. Бактериологическое загрязнение, которое производит инфекционные заболевания, оно было хорошо знакомо, с этим люди научились бороться методом фильтрации воды, рытья колодцев вместо того, чтобы брать воду из рек. методом кипячения воды. А вот от токсичных веществ таким образом уже было избавиться сложно, по крайней мере. И это была новая эпоха в экологической истории, поскольку промышленное загрязнение – это именно в первую очередь токсичное загрязнение, которое действует очень быстро и очень радикально.
2: Александр, вы хотели бы что-нибудь добавить?
8: Да, я бы совсем кратко бы дополнил Андрея в том плане, что, конечно, как бы проблемы, с которыми сталкивалось человечество, оно уходит там действительно столетия, может быть, тысячелетия назад, но тут важно еще понимать, что постепенно с накоплением знаний вообще появляется язык разговора об этих проблемах, да, и то, что, например, там для людей средневековья, там 16-го, даже нового времени, да, казалось какой-то проблемой, но не было как бы накоплено знания, не было накоплено языковой, да, интеллектуальной традиции, чтобы осмыслить. А с XIX веком в силу совокупности и научно-технических открытий, и технологического развития, да, появляются вот эти, соответственно, концепции, которые переводят эти проблемы на другой язык, да, то есть они как бы становятся уже частью не индивидуального, там даже не, скорее, государственного, а такого общечеловеческого понимание этой проблемы. И это становится важным, да, как бы изменением. То же самое, знаете, как с микробами, да, то есть микробы уже существовали там миллионы лет, но только в 19 веке вдруг выяснилось, что нужно мыть руки, обеззараживать там во время родов, да, и это привело к тому, что и раненые перестали умирать, и роженицы стали как-то выживать после больниц, потому что здесь это такой как бы важный тоже переход, ну, интеллектуальный.
2: Ну вот, да, в общем, книга посвящена прежде всего России. Мне очень было интересно, как это начинало осознаваться с начала 19 века, и мы сейчас поговорим о законодательстве, которое очень интересным образом развивалось тоже с большими, так сказать, отклонениями и сложностями. Но все-таки мы понимаем, что первая страна, которая вступила на такой мощный путь индустриализации, это была Англия, и Англия в 18 веке. А вот мне интересно, да, вот, Андрей, вы пишете, что там первый реальный закон, который вводит проблему экологии, это, если не ошибаюсь, 1703 год при Александре I. А какие-нибудь законы в 18 веке в Англии вот, начинали обсуждать в парламенте, принимать? В связи с тем, что в Англии, конечно, это приобретало какие-то космические масштабы индустриализации XVIII века.
7: Да, безусловно. Я думаю, что российская практика, она во многом повторяла шаги, которые предпринимали английские, немецкие, французские коллеги в тот момент, когда они становились актуальными. И для индустриализирующихся стран XVIII-XIX века, которые впервые сталкивались с проблемой загрязнения, вообще было характерно сначала решать эту проблему, переводя ее на ручное управление, во-первых, и во-вторых, пытаться решить ее на локальном уровне. Вот и в Англии, и в России, когда появились в столицах первые крупные производства, было характерно выпускать постановления, которые действовали, ну, например, на территории Москвы или на территории Санкт-Петербурга. Поэтому здесь я хотел бы оговориться, что 1803 год, о котором я пишу, это первое постановление, которое касалось всей территории Российской империи. Хотя еще во времена Петра I появились узаконения, которые пытались эту проблему решить на территории крупных городов, которые вот находились в поле зрения властей.
8: Да, а я бы, да, Андрей, тут еще дополнил, мне кажется, это важный момент, что вот это развитие законодательства в Великобритании или там, условно говоря, во Франции, и России имела тоже немножко разное основание, потому что если мы посмотрим на Великобританию, то весь XIX век там еще как бы идет параллельный, да, как бы процесс расширения избирательных прав, да, то есть как бы все больше и больше людей начинают голосовать, и, следовательно, как бы это тоже влияет. То есть если законы принимают только там 5% богатых людей, которые могут, да, как бы изолироваться от загрязнения, это одна ситуация, да. Если это касается, условно говоря, людей, которые живут в этих городах и страдают от этого великого лондонского смога, это уже другая, да, немножко ситуация. А в России, да, как бы, ну, мы понимаем, да, до 1905 года это в основном все шло сверху. Это тоже такое, мне кажется, важное разграничение.
2: Здесь интересный момент, да, несмотря на то, что Россия, в общем, к индустриализации приступила позже, и мы сейчас это обсудим. А тем не менее, очень любопытно мои, так сказать, давние исследования, да, и как бы занималась Англия в свое время, говорят о том, что, в общем, конфликт был приблизительно один и тот же. Это борьба феодальной аристократии с, как бы, да, вот новым социальным слоем промышленников. Иногда это пересекались с социальной средой, но большей частью это все-таки третье сословие, которое выходило отнюдь не из аристократических кругов. И я хорошо помню, что в XIX веке, когда в Англии стали развиваться железные дороги, был невероятный конфликт, потому что землевладельцы крупные, да, аристократы, а по их территориям должны были прокладывать эти самые рельсы. И там в парламенте пух перо летело, потому что, естественно, аристократы говорили о том, что это будет гибель, ну, собственно, английского дворянства. И парламенту приходилось принимать целый ряд каких-то законов, согласований, выкупов и так далее. То есть это очень была болезненная ситуация на самом деле. А вот как это происходило в России, да? Ведь в отличие от Англии, в общем, это была крепостническая страна с аграрным населением и преобладанием, ну, собственно, средневековых феодалов, да? Собственно, того самого дворянства. А как там пришлось эту ситуацию начинать решать, Андрей?
7: Это очень интересный вопрос. Есть такое универсальное правило, что промышленное загрязнение становится проблемой в тот момент, когда оно начинает затрагивать интересы, так скажем, элит, которые представлены в парламенте, в каких-то местных думах, или которые просто достаточно грамотны для того, чтобы знать, куда, кому и как писать жалобы. Но на моем материале, который изложен в этой книге, я не могу сказать, что это всегда был конфликт между старой и новой аристократией. Очень большую роль по сравнению, например, с первой половиной XIX века в той же России сыграли так называемые великие реформы Александра II, которые создали городские думы и земства. Может быть, мы позднее об этом еще отдельно поговорим. Но именно городские общества и земские общества в отдельных городах, в отдельных регионах, где действительно местные сообщества смогли использовать вот эти новые институты в своих целях, именно они, как правило, и создавали препятствия на пути вот такого безудержного промышленного прогресса, в том числе за счет окружающей среды. И более того, часто именно промышленники, пользуясь тем, что у них есть земля, и у них было много сначала бесплатной до отмены крепостного права в 1861 году, а потом дешевой рабочей силы, часто именно они устраивали промышленные заведения, кожевенные заводы, красильные мастерские на своей территории. Таким вот образом пытались перепрофилироваться из земельной аристократии в новую промышленную аристократию. И таких случаев на моей практике было действительно много.
8: Да, если еще тут дополнить о том, что, например, уральский промышленный регион, да, его сложно, как сказать, рассматривать как современную, да, аристократию, потому что он еще складывался, начиная с петровских, да, как бы времен, и все там уже к XIX веку обладали там баронскими, княжескими, графскими, да, как бы титулами многие из этих старых, да, как бы уральской промышленной аристократии. Вот.
2: Ну, понятно, да, что первые промышленники и хотели породниться с аристократическими семьями, и это известно. И еще в конце XIX века богатые американские промышленники посылали своих дочерей, они уходили замуж за английских аристократов, разорившихся чаще. То есть одни приобретали титул, другие приобретали деньги. Это известная история, она, в общем, почти повсеместная. Но здесь все-таки интересно другое. Вот, Андрей, вы об этом пишете, это очень важный момент, что как бы аграрная страна, которая свою идентичность строила на том, что это традиционные ценности, а промышленное, так сказать, развитие, которое шло, несмотря ни на что, несмотря на отсутствие свободной рабочей силы и все прочее, оно рассматривалось как некоторая угроза, как вы пишете об этом, что справедливо, да, и, значит, вот прообраз французской революции, которую страшно боялись российские государи. И вот это интересно, как в такой странной ситуации вот третье сословие, да, должно было как-то функционировать. Ну, потому что если политика государства, да, если земельная аристократия в первой половине XIX века, все-таки в начале XIX века, это была главная сила и прочее. Как вот здесь в правовом отношении, да, и я бы сказала, в символическом отношении, да, нужно было себя как-то легитимизировать. Как это в обществе происходило? Потому что, как раз мне кажется, очень интересно в вашей книге, это конфликт разных социальных групп, которые, собственно, и вырабатывали эти принципы экологии совместно.
7: Безусловно, это, с одной стороны, конфликт социальных групп, а с другой стороны, конфликт дискурсов. Есть, как вы уже упомянули, такой традиционалистский дискурс о том, что самое главное – сохранять традиционное общество и традиционные устои. И был, безусловно, противоположный прогрессивистский дискурс о том, что если мы хотим сохранить страну на международной арене, то нам нужно успевать за технологиями, которые уже давно и успешно развиваются в соседних странах. И ситуация, она, конечно, не была одинаковой на протяжении 19-го, начала 20 века. Если в первые десятилетия 19 века власти очень часто рассматривали промышленность как такую очень маргинальную силу, которая никогда не будет иметь большого значения для Российской империи, которая в первую очередь аграрная страна, то в конце 19 века, когда обострились международные отношения и уже стало понятно, что технологии играют большую роль, например, в производстве вооружения, ведении боевых действий, в конкуренции на международном рынке, которая велась и между военными конфликтами, стало ясно, что действительно промышленность – это сила, которая может работать в том числе и вот на национальные интересы. И именно поэтому мы в конце XIX века видим, что влиятельные промышленники, включая того же самого Сергея Юрьевича Витте, начинают занимать видные посты, начинают отстаивать интересы промышленников, в том числе и в области борьбы с загрязнением, давая им право в первую очередь думать о прогрессе и усовершенствовании производства, а в следующую очередь уже и об экологических, как мы сейчас говорим, или точнее сказать, санитарных проблемах.
8: Мне кажется, необходимо еще вспомнить, конечно, знаменитые дискуссии, да, там, между западниками и славянофилами, да, и мы, соответственно, видим, как это на протяжении там и 19 века, и даже части 20-го, наверное, можно говорить, да, то есть действительно многие просто по-разному смотрели, что является основой. Даже назовем как бы такие более революционные, да, как бы люди, типа Герцена и Чернышевского, часто же оказываются экономически, да, более реакционными, в смысле, что они делают ставку на крестьянскую общину, да, а не на развитие капиталистических отношений. Поэтому это действительно, ну, как бы, если мы смотрим на интеллектуальное, да, положение, довольно сложная конфигурация вот этого как бы прогрессистско-промышленного взгляда.
2: Да, но вы знаете, тут интересно, да, мы понимаем, что в 19 веке Россия пыталась как-то сформулировать свою национальную идентичность, да, будучи империей. И вот это вот столкновение с националистической риторикой, да, там, православие, самодержавие, народность, а с другой стороны, имперские, да, это создавало вот такие странные вещи, да, с одной стороны, прогрессистский дискурс, как вы говорите, с другой стороны, значит, такие утопические феодальные мечтания. Но вот все-таки уникальность России в решении проблемы как бы экологии и борьбу за окружающую, за чистоту окружающей среды. Но вот вы пишете, Андрей, о том, что это еще ведь связано было с тем, что страна огромная. Огромное количество пространства, причем незаселенного, особенно в XIX веке. И вот здесь, может быть, поговорим, да, отличие, скажем, в Западной Европе, где, в общем, население было заселено, да, в общем, население заселило все, значит, пространство, да, и там вопрос ограниченности ресурсов, в том числе природных, стоял очень остро. Например, воды, как мы знаем, это вечная история, да? И у меня есть такое ощущение, что эта проблема так и остается в каком-то смысле. Вот это ощущение бескрайности пространства, где можно мусорить бесконечно. Вот, может быть, чуть-чуть об этом, да? Вот эта скрепа, которая, да? Ну, чего там, да? Ну, там намусорим, зато там еще есть.
7: Большое пространство действительно тяжело замусорить и загрязнить, и, с другой стороны, большое пространство также тяжело и очистить, если оно загрязнено. Это такая палка о двух концах, и в разных случаях ситуация разворачивается по-разному. Действительно, я пишу о том, что на самом деле существует не так уж много прочных оснований считать Россию абсолютно, совершенно исключительной. Очень многие технологии, очень многие инновации успешно применялись в других странах. Это совершенно логично применять их в России, потому что нет смысла во многих ситуациях просто изобретать велосипед. И правда, что действительно отличает Россию от многих других европейских стран того периода, это то, что в отличие от, скажем, властей в Лондоне или в Париже, Петербург стремился изобрести такие правила, которые будут универсально работать на всем пространстве империи. Когда английские технологи или законодатели думали о том, как урегулировать вопрос загрязнения рек, они, конечно, думали в первую очередь именно об Англии, а не обо всей Британской империи, которая там включала в себя, например, и Австралию, и территории на многих других континентах. И вот именно это осложняло зачастую борьбу с промышленным загрязнением в России, потому что вот мечта о едином законе, который раз и навсегда поставит точку в борьбе с промышленным загрязнением, и который когда-нибудь будет написан и издан, она просуществовала на всем протяжении позднеимперского периода до революции. Но закон этот так и не был принят никогда, потому что это невозможно изобрести такие правила, по крайней мере, очень сложно изобрести такую систему, которая одновременно будет работать и на севере в Петербурге, и в полупустыне в Бакинской губернии, и на берегу Тихого океана. Хотя промышленность, она, конечно, распространялась неравномерно, но, опять же, вот то стремление о целости законодательного пространства, культурного пространства и экономического пространства в Российской империи, оно действительно было, и оно очень сильно отличало российских законодателей от законодателей в других странах, где между колонией и метрополией были моря, океаны, и они не всегда мыслились как нечто такое вот единое и целостное.
8: А я бы еще здесь хотел обратить внимание, что часто, знаете, как бы из уроков истории в школе выносится не совсем верное как бы представление о Российской империи как о некой целостности, да. А даже если мы посмотрим, ну, а суть имперской ситуации, да, это именно в соединении довольно разноплановых ситуаций. И как бы если мы говорим о промышленности, то довольно сложно, да, говорить, например, о старом, да, уральском регионе, или так называемой даже иногда говорят горнозаводской цивилизации, да, одновременно с этим как бы московский промышленный район, который выстроен вокруг текстильной, да, индустрии, там, не знаю, новые районы донбасские, да, или там Лодзинский район в царстве польском, да, или вот Батинские промыслы, которые вообще как бы, ну, можно сказать, как бы интернациональные, потому что куда приходят как бы инвесторы и создатели вообще не из России даже и тому подобное. И поэтому действительно говорить об этом как о едином, да, как бы пространстве, то есть можно даже говорить о том, что вот эта Российская империя или Российская империя ситуация, она не только пространственна, она даже как бы темпорально, да, как бы они жили в разное время, и это тоже накладывало свой отпечаток в, и на загрязнение, и на решение этих проблем.
2: Ну, то есть вот эта классическая проблема, да, попытка, поскольку государство авторитарное, попытка найти универсальный ключ и законодательство, а в реальности империя многообразная по культурным, религиозным, я не знаю, географическим, да, климатическим поясам. И невозможность вот этого закона единого изобрести. Но на самом деле и в советское время мы видели, что очень много всяких было приключений. Ровно с этим связано, что люди, которые живут в условиях пустыни, вряд ли могут себе понимать проблемы, не знаю, средней полосы, где 9 месяцев зима. И там решения должны быть какие-то совершенно другие. Да? Но при этом вот эта унификация, она порождала массу иногда и комических, и драматических ситуаций. Сейчас мы должны выйти на небольшой перерыв, а после него мы поговорим об отдельных кейсах, как происходило это осознание экологических проблем в разных регионах, в разных, может быть, видах промышленности, и попробуем посмотреть, как развивалось, собственно, общественное мнение и насколько возможен был консенсус между разными группами, у которых были собственные интересы. Так что я прошу вас, не переключайтесь, дорогие радиослушатели. Мы скоро вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Таганроге не выявили превышение концентрации вредных веществ при пожаре. Сотрудники МЧС второй день тушат возгорание, которое возникло после атаки дронов ВСУ, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Проводится мониторинг состояния воздуха, специалисты делают необходимые замеры, написала она в своем канале на платформе «Макс». В городе развернут круглосуточный штаб, идет ликвидация открытого горения. Накануне она заявляла, что после удара беспилотников противника зафиксировано 4 очага возгорания, в том числе огонь охватил продуктовый склад и супермаркет «Светофор». Ливан настаивает на продлении миротворческой миссии в стране. Власти обратились с письмом к Совбезу ООН. Численность международного контингента превышает 7 тысяч человек. Миссия официально завершится 31 декабря 2026 года. О письме Бейрута ко Всемирной организации сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, Франция и большая часть других членов Совета Безопасности поддержали запрос Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 4 сентября заявлял, что подразделения ЦАХАЛ не покинут ливанскую территорию до тех пор, пока не будут разоружены формирования шиитского движения Хезболла. В горах Кабардино-Балкарии обнаружили еще одно тело альпиниста на месте схода лавины. Число жертв увеличилось до 17. Поисково-спасательная операция в ущелье Безинги завершена, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Снежная масса сошла со склона и накрыла группу альпинистов 6 сентября. Изначально поступали сведения о гибели 15 человек, шестеро пострадали. Накануне сотрудники МЧС нашли тело 16-го участника группы. В Росгвардии уточняли, что несколько погибших были сотрудниками ведомства. Вакцина с полной защитой от заражения туберкулезом проходит третью фазу испытания. Препарат разработан Национальным центром имени Гамалеи. По словам научного руководителя учреждения Александра Гинзбурга, сейчас идет статистическая обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных. Туберкулезом, как известно, как и другими инфекционными заболеваниями, лучше не болеть, а вакцинироваться, подчеркнул он в беседе с ТАСС. Гинзбург добавил, что результаты третьей стадии клинических испытаний обнадеживающие. Четвертая фаза проходит уже после регистрации вакцины и вывода ее на рынок. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
9: Реклама.
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
15: Каждое воскресенье после 17 часов.
13: Гость в студии.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
16: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем проблему «История России сквозь призму экологии», опираясь на книгу Андрея Виноградова, которая называется «В тихих омутах. Промышленное загрязнение и рождение российской экологической политики. 1871-1931 годы». И также напомню, что наши гости, прежде всего, сам автор Андрей Виноградов, кандидат исторических наук и экологический историк Российской империи СССР, и Александр Фокин, кандидат исторических наук, руководитель программы «История» в Ранхиксе. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, мы как-то немножко поговорили, да, об общих проблемах. Но вот теперь, может быть, действительно серьезно о том, как развивалась вот эта борьба местных сообществ за сохранение окружающей среды, как отстаивали промышленники свои права, как правительство местное и как бы централизованное металось между разными интересами. Потому что, на самом деле, это страшно увлекательно. Это просто показывает о том, что недаром историки занимаются микроисторией, какими-то проблемами местными и региональными. Потому что, собственно говоря, вот за счет этой серьезной эволюции общества и происходит масса изменений в целом и да, в траекториях развития страны. Хотела, Андрей, спросить вас, ну вот очень интересный у вас там эпизод и очень важный, а именно развитие нефтяной промышленности. И нефть, особенно да, с открытием Бакинского месторождения, становится такой важнейшей частью экспорта, ну и, собственно, внутреннего потребления. И здесь возникает образ Волги, наше всего, это символ, так сказать, России и все прочее. И что происходит там, да? Почему именно на Волге начинается вот одна из этих экологических битв местных сообществ и промышленников?
7: Мне кажется, это действительно один из самых знаковых и самых важных эпизодов в борьбе с загрязнением, который, кстати, вылился в первый специализированный закон в российской истории о промышленном загрязнении. До этого тоже были законы, но они были раскиданы по другим законодательным актам. И вот именно загрязнение Волги нефтью стало причиной для первого закона по борьбе с загрязнением. И это тот случай, когда материальное и культурное действительно очень тесно переплетается, потому что, как вы правильно сказали, Волга – это олицетворение традиционной сути России, да, такая вот традиционно русская река, которая служит связующим звеном между различными территориями, которая служит источником пищи, что очень важно для Российской империи в XIX веке, поскольку еще случались голодные годы, когда многие люди просто умирали от неурожая. И вот именно в этот период, начиная с 1870-х годов, эта река начинает загрязняться в результате развития промышленности в Бакинской губернии. Причем гигантами нефтяными, помимо многих российских компаний, были промышленные династии Нобелей и Ротшильдов. То есть это иностранный капитал, который начинает активно использовать эту реку как транспортную артерию.
2: Просто интересно, да, ведь как бы подробности особенно вообще никогда... Во-первых, никто, не то что в школе, да, изучая значительно позже, никто никогда эту ситуацию вообще не рассматривал. Именно с такой позиции. Но что произошло, вот как вы описываете, что вот это было изобретены, да, вот эти нефтеналивные баржи деревянные, по которым нефть перевозили, собственно, по Волге. И, как мы знаем, нефть – такой продукт, ну, часто бывают утечки. И, собственно, эти утечки стали в Волгу попадать. И там вы приводите интересные цифры каких-то гигантских утечек в итоге, в течение года, да, потому что очень интенсивно шел, значит, да, вот эти перевозки нефти. Значит, жалобы мало того, что ну, самого населения, да, там же еще столкновение было, ну, собственно, этими рыболовецкими корпорациями и отдельных рыбаков. А вот что произошло с рыбой?
7: Это был как раз тот момент, когда рыба, волки особенно, отдельные виды, включая сетровых, огромных белуг, которых ловили еще в те времена, и волжскую сельдь постепенно начали исчезать. Сейчас они все либо в угрожаемом состоянии, либо просто уже больше не водятся в Волге. С чего началась эта ситуация? В первую очередь с того, что отменили ограничительные системы на разведку и добычу нефти в Бакинской губернии. И это был особенный этап в развитии российской нефтяной промышленности, когда найти нефть уже не было проблемой, а проблемой было ее как раз транспортировать. И поскольку железнодорожная сеть еще не была так хорошо развита, как в наши дни, Самым подходящим путем были водные пути. Это Каспийское море и Волга, по которой можно было через систему каналов довести эту нефть и до Санкт-Петербурга, и дальше в Европу. И в отличие вот от этих иностранных компаний, которые могли себе позволить нефтяные танкеры, одни из первых в истории металлические нефтяные танкеры, большинство компаний использовали деревянные баржи, которые действительно давали огромный процент утечек, порядка 10% груза по отдельным источникам утекали в Волгу и в Каспийское море. Это разрушило экосистему, поскольку, несмотря на то, что многие ученые оспаривали влияние нефти на рыб непосредственное, нефть влияет не только на самих рыб, но еще и на их пищевую кормовую базу. И можно легко увидеть, если посмотреть на цифры, что количество уловов рыбы в Волге падало пропорционально количеству нефти, которую по ней провозили. Это был именно тот момент, когда общество впервые задумалось, вообще стоит ли регулировать промышленное загрязнение и для чего. Может быть, нам стоит отказаться от того, чтобы уже ловить рыбу в Волге и перейти к политехнологическим, технологичным отраслям, которые имеют свои некоторые издержки, но зато позволяют стране наращивать темпы промышленного развития и быстрее развиваться, поскольку нефтепродукты – это энергетическая база для многих других промышленных отраслей. Это, по сути, постепенное вытеснение рыболовецких хозяйств, рыболовецких обществ, которые тоже занимались выловом рыбы в промышленных условиях новыми, более технологичными нефтепромышленными компаниями.
8: Тут важно как бы добавить о том, что если раньше, например, проблема какого-нибудь там кожевенного либо другого предприятия в основном локализовывалась в одном городе, то есть можно было всегда сказать, что это вот проблема, там, допустим, Иваново там, или Казани, да, как бы, и вот сами ее решайте. Да, то здесь действительно как бы сталкиваются ну, просто две огромные корпорации, да, которые говорят уже не просто о каком-то там, ну, чистая вода, ну, вот что такое, да, как бы чистая вода, а они начинают оперировать как бы деньгами, да, которыми можно измерить налоги, да, то есть и для государства это становится более понятным языком, потому что это язык, ну, как бы вот конкретных финансовых там сумм с конкретного там экономического влияния. Вот.
2: Вы знаете, но вот тут как раз, вот как мне кажется, одна из центральных таких тем книги, а именно как, да, как строилась аргументация разных сторон и как бы вообще вырабатывание стандартизации критерий. Вот, например, там, что такое чистая вода? Да, вот хорошо ставите вопрос, потому что определения в общем не было. Вот, может быть, чуть-чуть как научное знание развивалось. А что такое чистота воды, что такое окружающая среда? И как доказать можно, что она загрязнена? Потому что все тяжбы, которые вы описываете, они строились вокруг неопределенности терминов. Вот давайте об этом поговорим, Андрей. Вот что такое чистая вода и как менялась эта концепция с течением времени?
7: Началось все в начале XIX века, когда загрязнение воды промышленными предприятиями, в том числе, да и вообще растущими городами, население которых увеличивалось, стало большой насущной проблемой. Но если осмыслять загрязнение, или, как тогда говорили, порчу воды в религиозных, традиционных терминах, то здесь мы видим, что вот в этих оценках не было никаких полутонов. Об этом писала Мэри Дуглас в книге «Чистота и безопасность» о том, что религия служит таким пограничником между чистым и грязным. И точно так же, как грех, например, не может быть частично совершен. Точно так же и вода не может быть частично загрязненной. Она вот либо питьевая и чистая, либо она испорченная, грязная, и пить ее нельзя. После того, как государство столкнулось с несколькими случаями, когда просто так снести завод, уволить всех рабочих, это слишком тяжело и слишком опасно, появилась потребность в научной экспертизе. То есть можно пригласить ученых и спросить у них, чем все-таки это загрязнение опасно, из чего оно состоит, и можно ли его уменьшить до того предела, когда оно становится таким, ну, приемлемым. Загрязнение – это всегда компромисс, окружающая среда вокруг нас всегда в той или иной степени загрязнена, но какие-то моменты мы готовы терпеть вместо того, чтобы переезжать, например, с большого города, да, куда-нибудь в горную деревню. И первые стандарты чистоты воды в результате бурных общественных дискуссий появились в 1908 году, когда Министерство внутренних дел, медицинский совет, который находился в его составе, выпустил первые требования по этому поводу. Проблематизировать понятие чистой воды начали еще раньше, в 1870-е годы, благодаря трудам известного гигиениста Доброславина в Санкт-Петербурге, который начал оценивать состояние воды применительно к человеческому здоровью. Это такой универсальный критерий, по которому мы оцениваем качество окружающей среды, что чистая вода должна быть определенного цвета, не должна иметь запаха и не должна приносить вреда человеческому здоровью. Но, конечно, в XIX веке и вплоть до революции, да и в раннесоветские годы тоже, какого-то четкого законодательно утвержденного критерия, что такое питьевая вода, его не было. Это было определенное консенсусное общее представление, которое в разных ситуациях все-таки поддавалось различным трактовкам. И именно из-за этого очень часто и возникали, и продолжают возникать конфликты на этой почве.
8: Ну да, это справедливо, потому что, как и многое другое, да, чистая вода — это социальный конспект, конструкт. Даже сейчас мы можем представить, у нас у каждого в доме, да, есть одна и та же труба. Ну, там идет горячая и холодная вода. Но, например, та вода, которая идет нам кран на кухню, мы ее считаем более-менее чистой. Да? Но если эта вода та же самая идет в бачок унитаза, да, ну вот если это не урок ГТО там или никакой чрезвычайной ситуации, вряд ли человек будет ее пить и рассматривать как чистую, да, ну то есть это просто, ну вода-то одна и та же, труба тоже в наш дом идет одна и та же, да, но именно социальное разграничение, да, сразу превращает одну воду, в более чистую, другую воду в более такую грязную, недостойную питья. И поэтому, да, там в 19 веке это там появление миазматической теории, да, то есть если, условно говоря, есть миазмы, то есть там запах, да, то есть какой-то и так далее, да, это можно считать не грязным. Потом это уже переходит в область химии, да, и развитие, собственно, химической науки приводит к тому, что можно выделять какие-то элементы, да, которые содержатся в воде или не содержатся в воде и так далее. То есть поэтому, конечно, просто такая наша некая договоренность. Да. Ну а сейчас на этом строится целая индустрия питьевой воды, на разлив в бутылках и тому подобное, просто предлагает, да, то есть нам эту идею, что эта вода чистая, а это не чистая.
2: Понятно, но то, что интересно, вы рассматриваете в книге разные кейсы, да, это проблема тяжбы в Твери с мануфактурой Морозовых, где долгие годы, лет 40, длились, тяжбы между сообществом городским, губернаторы, которые сменяли друг друга, при этом пытались. И, собственно говоря, крупнейшие промышленники Морозовые, которые каждый из этих сторон приводил свои доводы. И да, очень интересно, как промышленники привлекали на свою сторону тоже ученых. Да, и, эти идеи разные, что река сама очищается в течение какого-то времени, поэтому ничего страшного нету. С другой стороны, попытка доказать, что химические все эти реагенты, попадающие в воду, это, конечно, одно, но общая антисанитария, навоз, человеческие экскременты, сток бань, скотобоин и так далее, загрязняет среду не меньше, а если не больше. Интересно, что и как этот конфликт вообще как-то разрешился, какие законодательные потом инициативы стали уже переходить на общенациональные в попытке этого кейса, который был, региональным кейсом. Как это усовершенствовало вообще законодательство по части экологии?
7: Я выбрал этот кейс, связанный с Тверской думой, по нескольким причинам. Во-первых, это интересно, как местное общество может заставить работать новые институты, которые были предложены государством в этот момент, и как это сильно различается от города к городу. Тверь – это тот случай, когда городская дума действительно представляла интересы значительной части городского общества и действительно готова была их отстаивать на протяжении многих лет. Во-вторых, это тот случай, который показывает, какую большую роль играло научное знание в этих дебатах. Если честно, до сих пор не сделал для себя вывод, в чем была причина этого конфликта. То есть действительно ли эксперты, которые работали на влиятельных и богатых промышленников Морозовых, просто пытались их защитить, приводя какие-то ложные документы в защиту? Или это действительно была честная научная дискуссия? Потому что в 1870-е годы и дальше, вплоть до революции, российское общество очень было напугано холерными пандемиями, эпидемиями, которые случались с определенной периодичностью, особенно в XIX веке, когда гигиенические стандарты еще не были так распространены, как сейчас, как Александр говорил, о питьевой воде, которая сейчас есть у каждого в квартире практически. И эти холерные эпидемии, которые случались и уносили очень много жизней, они происходили по непонятным причинам для жителей и современников. Тверской мануфактуры 1870-х годов. Но, как мы знаем сейчас, дело было действительно в неправильной утилизации органических нечистот. И здесь действительно город производил гораздо больше биологических отходов. И вот именно их боялись и те, кто жаловались на фабрику, и эксперты, которые приходили проверять воду. И вот они приходили, брали анализы и видели, что болезнетворных организмов там нет. Но все это время причина заключалась в соединениях мышьяка, которые использовались в технологическом процессе. Именно они портили здоровье и убивали многих людей в XIX веке. И вот их обнаружить получилось не сразу, просто потому что промышленная токсикология не была так хорошо развита в XIX веке. Только с появлением нового поколения экспертов, которые провели анализы по новым инструкциям, по новым технологиям и доказали, что причина действительно в фабрике, а не в городе, удалось вынести прецедентный приговор, в результате которого двое управляющих фабрикой получили тюремные сроки. Непродолжительные, в конечном итоге их удалось отменить, но судебный прецедент был создан, и промышленники очень сильно переживали по поводу того, что каждого теперь можно теоретически посадить в тюрьму за правонарушения, которые случались каждый день.
8: И тут еще важно сказать, что это была как бы важная общественная дискуссия, то есть это не перекладывание бумажек где-то в кабинетах, да, там, петербургской канцелярии, а это долго, действительно, но это как бы именно публичная дискуссия, да, то есть, собственно говоря, когда это обсуждалось, когда это печаталось в газетах, когда, во-первых, появились институты, да, в которых и ученые могли высказаться, и граждане могли, собственно, высказаться. Но это вот результат как раз, да, там и судебной реформы Александра II, и создания земств, ну и вообще как бы вот создание, ну, некого такого публичного гласного общества в позднеимперской России.
2: Знаете, ну, да, мы не можем как бы рассмотреть все кейсы, да, там очень интересный кейс был связан еще и с свеклосахарной промышленностью, которая тоже бешеные, значит, отходы сливались, это все было очень. Но интересным образом, вот если ты читаешь эти истории, как общество, промышленники, государство взаимодействовали, да, были какие-то компромиссы, где какие-то законы пытались сделать, но которые учитывают интересы обеих сторон. А с другой стороны, мне показалось, что продвижение и развитие этих законов много связано было с катаклизмами. То пожары бакинской нефти, да, и нефть стала дороже, и здесь надо было ее сохранять. Соответственно, совершенствовать эти самые баржи, чтобы утечек было меньше. Там голод в 90-х годах 19 века, где тоже задумались о сохранении там среды, потому что надо, чтобы люди хоть как-то могли рыбу там есть, ловить и прочее. То революция 1905 года, и тут надо было как-то решать. И вот это очень любопытно, вот эта эволюция самого общества, технического прогресса и, значит, промышленной революции – и достаточно консервативного правительства, на которое тоже должно было как-то управляющий класс реагировать. И мы понимаем, что, в общем, катастрофа в 1917 году произошла, и куда ее деть. Но, тем не менее, мне кажется, вот здесь эволюция в общественных отношениях, она видна, что все не так было безнадежно. Да? Вот я правильно поняла главную вашу мысль, Андрей? Что диалог общества и государства и бизнеса, в общем, происходил. Ну вот вокруг экологии, да, и складывался, собственно говоря, этот диалог.
7: Совершенно верно. Дело в том, что экологические историки, экологи очень часто любят пугать. Иногда это полезно, потому что мы действительно должны думать о том, что происходит с окружающей средой. Но важно не создавать чувство обреченности. Не все так плохо. У нас есть надежда, если мы будем совершенствовать институты, если мы будем чаще задумываться о том, что происходит с окружающей средой вокруг нас, о том мы вполне можем увидеть медленные, но позитивные изменения вокруг. Измерить прогресс в этой области сложно, но мне кажется, что на протяжении вот того периода, который я исследовал, действительно были сделаны важные и правильные шаги, которые позволили в целом по-новому взглянуть на эту проблему и достичь нескольких успехов в этой области.
2: Вы знаете, ну вот хотела последний вопрос задать, но это по поводу уже советской России. Да? В книге вы немножко это затрагиваете, но я думаю, что это тема отдельного исследования. Да, вы там пишете о том, что, ну, в общем, многие то, что было достигнуто в законодательстве императорской России, но было так или иначе как бы воспринято в Советском Союзе. Но мы знаем, что там началась огромная принудительная индустриализация, из всяких водохранилищ, где затапливались деревни. И, в общем, никакой очистки не происходило. Ну, в общем, ставили эти ГЭСы, ГРЭСы и все прочее, что меняло невероятно экологию. Но вот то, что мне интересно, и что я могла уже застать при собственной жизни, что вообще первая общественная борьба в Советском Союзе, ну, постсталинская, это было вокруг Байкала. Что даже как бы сверхцентрализация политической жизни в Советском Союзе и тут дала трещину. Вот удивительно,

0: научное сообщество создавало возможность говорить на многие темы открыто и использовать вот главное достижение XIX века, на мой взгляд, в экологической истории, что тогда еще можно было говорить о том, что защищать реки от загрязнения не стоит. Это вот новая промышленная Россия, она будет такой, рыбу мы ловить уже не будем, мы будем добывать нефть. И вот в 20 веке, в результате того, что было сделано ранее, уже мало кто осмелился бы публично выступать с такой позицией. Именно это позволяло ученым, Академии наук, сибирскому отделению выступать за чистоту Байкала и отстаивать позиции даже в таких очень тяжелых политических условиях и зачастую, опять же, достаточно успешно.
1: Тут важно, я бы тоже хотел под конец просто проговорить. Мне кажется, одной из важных идей книги Андрея, да, в том, что он предлагает как рассматривать 1917 год не как такой вот как бы рубеж, да, как мы привыкли, что вот типа до революции и после революции, да, то есть о том многие идеи, которые сформировались еще в имперский период, это касается не только, кстати, экологии, про это довольно неплохо там написано про антропологию и там про национальные, да, какие-то моменты, они действительно переходят и как бы встраиваются в новую советскую систему. А также, как бы нашим там слушателям, я бы еще посоветовал еще одну книгу издательства «Новое литературное обозрение», которая во многом посвящена как раз вот советской, да, ситуации. Это Энди Бруно «Природа советской власти», которая была переведена и выпущена. Вот он как раз, собственно, рассматривает о том, как на советском, да, как бы севере реализовывались вот экологические проблемы. Ну, а я вот как бы как раз мы с коллегами тоже там сейчас активно занимаемся изучением уже вот такого позднесоветского экологического поворота, и там тоже довольно много, и вот я люблю приводить примеры, если кто-то помнит, был мультфильм про Гену и Чебурашку, где как раз, собственно, там Гена затыкал собой трубу, которая как бы загрязняла реку, сливая туда как бы отходы чернильной фабрики, да, то есть это вот такой же пример, так как бы как даже на детском уровне боролись за чистоту рек.
2: Конечно, мы, не знаю, не то что половина, мы с вами, не знаю, сотой доли не обсудили все темы, интересные сюжеты книги, но я надеюсь, что радиослушатели сделают это сами. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за очень важную, интересную беседу. И надеюсь, до новых встреч.
0: Большое спасибо за приглашение.
1: Большое спасибо, да.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Из-за падения сбитого БПЛА загорелся лес под Севастополем. Пожар в районе села Верхнесадовое тушат спасатели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее он заявлял, что сегодня во время воздушной атаки было нейтрализовано 15 украинских беспилотников. По предварительным данным, обломки сбитого дрона упали также в историческом центре Севастополя. Кроме того, БПЛА сдетонировали в районе Максимовой дачи и Монастырского шоссе. Литва подняла истребитель НАТО в воздух из-за стаи птиц, принятой за БПЛА. Власти республики распорядились закрыть аэропорт Вильнюса на время. В стране был объявлен желтый уровень воздушной тревоги, сообщило информагентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления кризисами. Там заявили, что самолеты распознали объекты, дронов среди них не обнаружили. Из-за тревоги торговая сеть «Максима» временно закрывала около 70 магазинов и подразделений в трех районах, а также в двух городах. В ФРГ зафиксировали рост цен на топливо из-за ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе. Средняя цена за литр дизеля на АЗС по всей Германии достигла 2 евро 56 центов. До этого она была примерно на 20 центов ниже. В статье немецкого издания «Бильд» отмечается, что ранее подобные скачки наблюдались и в другие дни, но обычно цена быстро падала. Профильный аграрный журнал отметил, что из-за морской блокады и связанного с ней повышенного спроса цена на дизельное топливо может повыситься до 3 евро за литр. Ситуация в Йемене обострилась в начале сентября. Накануне движение «Ансар-Алла» заявило о взятии под контроль выходов к Баб-эль-Мандебскому проливу. В РАН оценили вероятность обнаружения разумной жизни за пределами Земли. Человечество может выявить много миров с микроорганизмами, но никогда не найти планет, населенных развитыми существами, пояснила сотрудник отдела физики планет и

0: такие ран Владислава Ананьева. В комментарии ТАСС она пояснила, что от микробов до разумной жизни огромная дистанция. На Земле путь от первой примитивной жизни до появления человека занял около 4 миллиардов лет. За это время развитие жизни прошло через большое число поворотов и маловероятных событий. Она не допустила, что даже развитая земная жизнь могла никогда не привести к появлению человека и разума. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатор Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Рок-радар».
2: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый вечер. Мой гость сегодня – журналист-международник Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий, здравствуй.
8: Здравствуйте.
7: Мы давно с тобой не виделись. С ноября прошлого года, между прочим. Угу. Так что нам есть о чем поговорить. Я тебя представлю, как положено, как обычно бывает, политолог, политический обозреватель – России сегодня, после окончания...
8: Нет, нет, нет.
7: Ну, тогда был, когда...
8: Уже политический обозреватель «Комсомольской правды».
7: «Комсомольской правды». Но был бы «Россия сегодня»
8: ну,
7: в свое
8: был.
7: Время.
8: Ну, был. Вот, да,
7: после окончания Московского государственного университета, факультета журналистики, в 92-м аж еще году, работал уже тогда в газете «Комсомольская правда». В 91-м учился в США, в Северо-Восточном университете в Бостоне. В качестве корреспондента той же «Комсомолки» освещал очень многие драматические события начала 90-х, ну, начиная от двух путчей в Москве и до начала операции в Чечне, да и многое другое. Замечательно владеет английским, французским, немецким и даже польским языками, что позволяет ему знакомиться с иностранной политической литературой и журналистскими материалами в оригиналах. Это очень важно. Сегодняшнюю программу я назвал «Лебедь, рак, дощука, европейская телега». Речь пойдет о стремительно развивающемся расколе в Европейском Союзе, ну, кратко ЕС, мы так его будем называть, по самым разным проблемам в Европе и в мире вообще. Европейские страны, как это обычно бывает в политике, в экономике, в культуре, каждый имеет собственные национальные исторические интересы, в том числе и в общении друг с другом и, конечно же, с Россией. Но есть и нечто, что их объединяет и что их разделяет. И у этого совершенно объективные причины, в отличие от первого, то есть от субъективных национальных оценок. Россия всегда была поставщиком в Европу природных ресурсов, человеческого материала во всех областях жизни в период разделения мира на известный капиталистический, социалистический кластеры, так бы сейчас это сказали, вообще-то миры, как, или как часто называли в Европе социалистический народно-демократический, такие отношения не носили ярко выраженных скрытых интриг, так как они определялись общей политикой двух миров. Но все давно претерпело изменения. Крушение так называемой коммунистической системы привело к разделению мира на многие весьма деятельные части, которые сформировали уже новый мир. Ядро ЕС, Европейского Союза, состоявшее из старых государств, таких как Англия, Франция, Германия, Бельгия, стран Скандинавии, обросли новыми членами своего Союза, которые поначалу соглашались со всеми условиями, ну, чтобы вступить в этот Союз, но вскоре объявили прямо или косвенно о собственных интересах, так как разорвать контакты с Россией, с бывшим СССР и с бывшими государствами СССР, они не в силах по известным экономическим и, прежде всего, конечно, историческим
8: причинам. Тут я не согласен. Может быть, сразу с этого и начнем?
7: Нет, мы еще не начнем.
8: Ну, я не согласен. Нам наоборот, они как раз, Польша, Прибалтика, и хотели
7: это,
8: разорвать.
7: А вот это у тебя будет возможность.
8: И разорвали.
7: А это у тебя сейчас будет возможность сказать. Это легло в основу зреющего раскола в Европейском Союзе, который там пока преодолевает, но мышцы старых политиков постепенно дряхлеют, а молодые наставят на собственной силе. Вышедшая из Европейского Союза Великобритания в свое время продемонстрировала свои оценки на назревшей уже тогда ситуации. Но, как говорил Горбачев, процесс пошел. Украинский кризис, последовавший за уже крепко позабытым грузинским, но не ислевшим, как бы кому этого не хотелось, поднялся на гора, это применимый геологический термин, да, такое количество проблем, что они-то уж эти проблемы не иссякнут в ближайшие десятилетия. И это совершенно очевидно, как бы не завершился на нынешнем этапе этот кризис, каким бы договорами не был стреножен и отправлен на очень шаткую, между прочим, полку современной истории. И это далеко не все приметы времени. Китай, развивающийся и продолжающий развиваться во всех очевидных и неочевидных областях, диктует собственные интересы, за которыми стоит миллиард его жителей. Индия – огромная, мощная страна, заявляющая о собственных интересах. Государство Латинской Америки, которое ныне выглядит совсем иначе, чем каких-то 20 лет назад. Страны Африки, Азии, Израиль – и многоликий арабский мир с мощными государствами, каждый из которых защищает собственные интересы и ориентируется на политические амбиции крупнейших ядерных государств. Мощно вооруженный Иран с высоким научным военным потенциалом, Турция, которым свойственно тому и другому собственный диктат в политике, КНДР, с которой невозможно уже не считаться, учитывая ее военный, ядерный потенциал и особенный взгляд на мировое устройство. Япония, придерживающаяся собственных интересов и не отказывающаяся от застарелых территориальных претензий и идеи ревизионизма. Все это вопросы гигантских ресурсов, их активного, а порой агрессивного распределения и дележа. вершиной этого не слишком съедобного политического пирога по-прежнему остаются США с их более чем серьезным авторитетом и огромной военной мощью. НАТО, изменившись за это время, но не утерявшее вообще-то своих опасных командных амбиций, тоже участник этого процесса. И, наконец, конечно же, Россия, которая не согласна с предлагаемой Европой и рядом государств и ее местом на планете, уж не говоря о самой местной и в самой Европе. Итак, «Лебедь, рак да щука», «Европейская телега». Впрочем, название программы расширяется до планетарных масштабов, потому что в эту телегу запряжены самые разные силы, самые разные интересы, самые разные государственные амбиции, когда-то приведшие, между прочим, к двум мировым войнам. А если учесть интересы могучих государств к ресурсам Северной океанской акватории, начиная с Атлантики и обширных территорий Северного полюса, где природой миллионы лет хранятся важнейшие ресурсы, об этом говорил, кстати, Лавров на днях, то можно себе представить, насколько реалистичен этот образ. Вот что нас ждет и как будут выглядеть мировые игроки в ближайшие десятилетия и даже ближайшие года два? Я вступительное слово закончил, а теперь говоришь только ты.
8: Ну, просто сразу скажу, почему я постарался, так немножко поднялся в момент, когда ты говорил о восточноевропейских странах. Тут ведь в чем проблема? Ты сказал, что они не хотели рвать связи с бывшим Советским Союзом, с Россией. Да ничего подобного. Наоборот, Польша, страны Балтии, Румыния, все-таки бывшая соцстрана, да, Молдавия, они, наоборот, все постоянно, по первой возможности, старались отдалиться от России. И это... Ну, я понимаю, что сейчас какую-то не очень модную мысль выскажу, но это показывает, как на самом деле относились люди в бывшем Советском Союзе к своему государству. Я сейчас процитирую. Это британский журналист Фред Вир, кстати, в общем, считавшийся симпатизантом России в 90-е годы, 2000-е. Он не верил в ее коллапс, когда многие говорили, что наша страна развалится. Он с уважением к ней относился, но он написал так. Это буквально вчера он написал. Статье, кстати, о том, почему Россия победит на Украине. Он относится к тем, кто верит в победу России на Украине. А только он рассматривает это как печальное для него событие. Да? Мы-то это рассматриваем как нечто позитивное. Он написал так. Советский Союз был страной циников. Это его населяло множество людей, которые ненавидели свою собственную страну и считали, что Запад является... землей обетованной для них и для их родственников. Они даже не замечали, что на самом деле живут в достаточно образованной и обладавшей большими возможностями стране. Проблема была только в том, что эти возможности не всегда удавалось Советскому Союзу обратить в комфорт для своих граждан. Поэтому, когда Советский Союз развалился, эти циники лишь апатично пожали плечами. Конец цитаты. Да, очевидно, не все было в порядке с Советским Союзом, если сейчас в Прибалтике и в Польше очень многие люди именно в среде интеллигенции, ну, чуть ли не пугают им своих детей и говорят, что ни в коем случае нельзя в это прошлое возвращаться. При этом есть много людей в Польше и даже в странах Прибалтики, просто сейчас они не имеют доступа к СМИ, которые с уважением относятся к русским, к России, которые сожалеют о том, что происходит. Что происходят вещи просто варварские. Ну что это? Латвия и Эстония заявили, что они вообще не будут себе пускать людей с российскими паспортами. Вне зависимости от убеждений, от финансового положения. Вот, я не знаю, вам врач нужен очень хороший из России? Мы его не пустим, потому что у него российский паспорт. В Польше, ну это уже давнишнее... истерия, да, еще до специальной военной операции огромное количество политиков в Польше говорили, что нужно запретить русским участвовать в, как они говорили, импрезах спортовых, то есть в международных спортивных мероприятиях, соревнованиях. Вот, это такая проблема, вот именно русофобия в Восточной Европе была очевидна, но это у нас, слава богу, понимали.
7: Я добавлю к этому. что в свое время, по-моему, это родилось даже в той же Прибалтике, если я не ошибаюсь, ты меня поправишь, что туда не разрешили приезжать в любом случае, на, даже если это граждане Европейского Союза, на автомобилях с российской регистрацией.
8: Ну, это уже давно, по-моему.
7: И это нет, это недавно. Это этому года
8: два. Я имею в виду...
7: Это года два.
8: Не месяцы этому, а уже года.
7: Да, года два.
8: Совершенно верно.
7: И не только это. У меня есть такое ощущение, что они воспринимают Россию, как раньше Европа воспринимала поверженную фашистскую, нацистскую Германию. То есть немцам никуда нельзя. Немцы не могут говорить на своем языке в окружении, так сказать, там, других наций. Запретить немецкую литературу, не пускать немцев к себе. Я не провожу аналогии между Германией того времени и Россией сейчас. Я просто провожу аналогии политики мышления Европейского Союза, вот, которые вот сейчас мы имеем
8: перед нами дело. Стоит более сложная проблема, чем перед Германией послевоенной, да? Которой нужно было убедить итальянцев, греков, что вообще-то большинство немцев нормальные люди, что они не будут делать гадости.
7: И далеко не все поедут, поддерживали тот режим. Да.
8: Даже не только это, просто была такая ситуация, что почему так много немцев едет именно в Турцию отдыхать, да, и наши отдыхающие в Турции часто видят целые эти немецкие отели, не принимали другие страны со средиземноморскими курортами немцев. Не принимали Италия, итальянцы не принимали, греки не принимали. А греки особенно, потому что немцы натворили во время войны в Греции таких жестокостей, что было вот это отторжение. Но обратите внимание, поскольку это не поддерживалось государственными газетами, телевидением ни в Италии, ни в Греции, это прошло через 5-6 лет буквально, да?
7: Нет, у нас... по-моему, побольше.
8: Нет, уже в 60-е годы прекрасно немцы ездили. Ну, во-первых, они стали богаче, и появился массовый туризм. В 50-е годы не было массового туризма. Вот. Но самое главное, что вот эта русофобия, она продолжается очень много лет. Поэтому, когда это объясняют какими-то национальными особенностями, национальными комплексами, я категорически не согласен. Это была крупнейшая ошибка нашей элиты, которая, собственно, во многом и определила нынешнюю трагическую ситуацию. Наша элита при Ельцине, при раннем Путине, она считала как? Если нас не любят, то это просто рудименты холодной войны. Да, Сталин натворил много жестокостей, надо в них признаться, надо объяснить, что мы от этой идеологии сталинской отошли, и все будет хорошо. Вот. Но я тогда уже возражал, я говорил, что подождите, если это рудименты, они должны уменьшаться, да, как в Европе германофобия уменьшалась все 50-е годы, потом 60-е. Здесь это растет. Ну, как Советского Союза давно уже нет, сталинизма нет, мы ничего им плохого не делаем ни в Польше, ни в Прибалтике, русофобия там растет. Мы ничего плохого не делаем ни немцам, ни французам, ни англичанам. Наоборот, мы им раскрыли свои, собственно, компании, да, приезжайте, покупайте здесь все задешево, ресурсы.
7: Экономические ресурсы.
8: Экономические. Да. Я видел людей, которые очень хорошо здесь заработали, вот, из этих стран западных. Значит, какая-то другая причина. Я выдвинул ту теорию, которую, ты знаешь, мы с тобой не раз говорили, что помимо тоталитаризмов коммунистического и нацистского, есть еще ультралиберальный тоталитаризм, который появился не так давно, он появился позже, и не было какого-то конкретного дня, там, 25 октября или 30 января 1933 года, когда какой-то, значит, ультралиберал конкретно пришел к власти. Это как ледник спускается с горы, это спускалось постепенно, еще 80-е, 90-е годы, но сегодня это законченная тоталитарная теория, которая прославляет вот эти самые сексуальные меньшинства, самую грубую форму феминизма, примитивную, да, потому что есть, мне кажется, такая прекрасная вещь, как уважение к женщине, есть такая вещь, как равенство, именно равенство возможностей, а есть, попытка выделить какую-то группу, объявив ее привилегированной за то, что она претерпела в прошлом несправедливости.
7: Ну, это что-то вроде...
8: Мы это видели у нас.
7: Это что-то примере... вроде белого и черного расизма. То есть они между собой равны.
8: В том-то и дело, что нет.
7: Почему
8: это...
7: нет?
8: Сейчас. Ну, ты мне не даешь сказать, поэтому я не успеваю докончить свою мысль. Произвини.
7: Ну, прости.
8: Дело в том, что это больше похоже на другое. Помнишь, как у нас в 20-е годы пытались продвинуть пролетариат? Это, к сожалению, у нас сейчас забыли, а вот надо почитать Зощенко, над чем смеется Зощенко, именно над попытками объявить вот этих людей, которые, как предполагалось, подвергались эксплуатации, поэтому они грубые, поэтому они настырные, да, объявить их солью земли, что это и есть самые лучшие люди, вот пролетариат, крестьянство, значит, помнишь, там рассказ Тормаса Вестингауза, когда молодой, так сказать, мужик в поезде говорит, что я сейчас рвану стоп-кран, и мне ничего за это не будет, потому что и отец у меня был коровьим пастухом, и мать запростецкая баба, поэтому что я не сделаю, и мне обо всем будет льгота. Вот, об этом очень прекрасно, сатирически сказал такой был у нас замечательный журналист, увы, уже покойный Максим Соколов, он написал так: 300 лет русская литература жалела Герасима, Муму, тупейного художника... А воспользовался всем этим полиграф Полиграфович Шариков в 20-е годы. Он получил вот все те, значит, все те привилегии. Помнишь, он Булгаков говорит, я воевал на колчаковских фронтах. Вот, и он уже заранее объявляет себя высшей кастой по отношению к профессору Преображенскому, к другим гнилым интеллигентам. Вот на Западе происходит похожая вещь. То есть была сделана попытка объявить именно... значит, расовые сексуальные меньшинства женщин, объявить их некой высшей кастой, которая претерпевала эксплуатацию, поэтому ей должна быть значит, дорога во всем, зеленый свет, а остальным похуже. Вот что происходит. И эта идеология, она как раз была полностью воспринята Западной Европой, особенно в Англии, там вообще бог знает, что в этом плане происходит, и категорически не принята Восточной Европой, Польшей, той же Прибалтикой, или как они себя называют, страны Балтии, даже в Чехии, в Словакии, значит, не проходят эти вещи. Даже в Восточной Германии, которая, казалось бы, ну вот, та же самая культура, что у Западной, не проходит. Вот, это оказалось, что Восточная Европа, на самом деле Россия – это тоже Восточная Европа, безусловно. Это Европа, но очень особенная. Она вот такая более консервативная, традиционная, не принимает последние веяния в плане экспериментов над человеком. Да? Она любит семью, она любит патриотизм. Вот. И в итоге вот с восточноевропейскими странами у нас парадоксальная ситуация. С одной стороны, это, безусловно, самые русофобские страны, то есть политически они нам противостоят, используя в том числе и старую ксенофобию, плохое отношение к русским там, со стороны тех же поляков. А с другой стороны, культурно они на нас очень похожи. И они в каком-то плане нам завидуют, потому что Россия не входит в Евросоюз, и она может пользоваться тем языком, какой ей подходит. Она не обязана соблюдать вот все те жуткие нормы, которые проводятся в западных странах, которые восприняли эту идеологию. А вот те последние гримасы этой идеологии. Англия объявила при Дэвиде Кэмероне, вот предыдущем премьер-министре, что она будет помогать, будет посылать экономическую помощь только тем странам Африки, где признаны однополые браки. Вот не признаны у вас однополые браки, вы хоть с голоду умираете, мы вам ни доллара не дадим. Ни фунта, ни цента. Потому что вы отсталые люди. Вы не соответствуете нашей идеологии. Другая потрясающая вещь сейчас в Англии. Запретили продавать табачные изделия, то есть не только сигареты, а вообще трубки, что угодно, людям, которые родились после 2008 года. Вот они решили вырастить безникотиновое поколение. Но это же очень похоже на то, что у нас было в самые такие, да, странные времена. Значит, предполагалось, что люди, которые родились после 17-го года, это должны быть потрясающие люди, которые ничего не знают о Господе Боге, о Христе, ничего не знают об иконах, ничего не знают о, значит, всяких традиционных вещах. Вот. Но зато они должны знать у нас и во всем руководствоваться только марксизмом, ленинизмом. И, конечно же, конечно, если бы в те времена было известно, что алкоголь и, значит, никотин так вредны, их бы просто запретили и не продавали бы населению. Запросто. Вот как сейчас это делается в Англии.
7: Ну, это ты про Англию. Но у нас, я понимаю...
8: Похожие это, вещи в Голландии,
7: да,
8: в,
7: я понимаю, ты приводишь такие примеры, которые действительно производят большое впечатление, и они, ну, не знаю, смех-панорама какая-то.
8: В некотором смысле. Ну, смех да грех, да, потому что за этим стоит...
7: Да, прошу прощения, но да, это действительно вызывает улыбки. А усмешки, ну, наверное, не у тех, кто там живет, а тех, конечно, кто это слышит. Но есть страны, о которых мы уже начали говорить, которые ближе к нам по менталитету и по своей истории. И это прежде всего страны, ты назвал их восточные, добавил,
8: Восточная Европа.
7: И Центральная Европа.
8: Да, они так все называют, Центральная,
7: вот,
8: Восточная
7: еще
8: Европа.
7: И Центральная Европа, да. Это страны, которые вошли в Европейский Союз в свое время, сначала войдя в НАТО.
8: Нет, сначала...
7: Нет, сейчас они сначала получили... Извини,
8: да,
7: я
8: помнишь,
7: там присутствовал.
8: Это правда, да.
7: В качестве собственного корреспондента.
8: В 99-м году...
7: Это происходило у меня на глазах.
8: Да, в 99-м году, да, вступили Польша, Чехия, Венгрия в НАТО. В 2004-м году они вступили
7: они,
8: в ЕС.
7: Да. Да. Это было условие. Сначала вступление в НАТО, угу, в блок военный.
8: Да, это
7: и
8: правда.
7: После этого регистрация в Европейском Союзе.
8: Ну, у некоторых произошло по-другому. Финляндия, наоборот, сначала в ЕС.
7: Это не Восточная
8: Европа. В 94-м, да, потом в НАТО, но тем не менее.
7: Угу. Это не Восточная Европа.
8: Да, согласен.
7: А, нам остается одну минуту вот до конца вот этой части, угу, эфира, да, потом у нас после новостей
8: будет очень интересно, обещаю.
7: Я рассчитываю на это. И за это время я хотел бы спросить, вот согласен ли ты с тем, какое я дал название программы «Лебедь, рак да щука» — это европейская телега. Каждый свою сторону тянет.
8: Абсолютно согласен. Причем здесь дело не в национальностях и не в географии. Здесь дело, такое скучное слово сейчас скажу, но поверьте, это очень важно, в идеологии.
7: Мы заканчиваем эту часть разговора. Мой гость сегодня — журналист-международник Дмитрий Олегович Бабич. Сейчас будут новости, а потом мы встретимся опять.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Зеленский должен прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. По словам президента США, атаки ВСУ уничтожают мощности по выпуску топлива в Российской Федерации и провоцируют нехватку дизеля. Возникает дефицит топлива. Это связано не с Ближним Востоком, а с тем, что происходит между Россией и Украиной. Мы говорили об этом с Владимиром Зеленским, сказал Дональд Трамп журналистам во время визита в Ирландию. Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявлял, что украинские удары по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. СМИ сообщили об атаке сомалийских пиратов на торговое судно у берегов Йемена. Вооруженные люди пытались захватить сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Данные опубликовал портал Garov Online со ссылкой на источники в сфере безопасности. Отмечается, что атака была сорвана. К месту инцидента приблизился японский корабль, с которого поднялся вертолет и стал кружиться над пиратами. Злоумышленники были вынуждены отступить. Ранее британская газета Guardian со ссылкой на данные европейских ВМС сообщила об активизации пиратской деятельности у берегов Сомали. Их число может достигать 120. В Москве с начала года зафиксировано 619 ДТП с участием мотоциклистов. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Мотосезон подходит к концу, и с наступлением осени мотоциклистам необходимо учитывать изменения дорожных условий. В это время особенно важно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, сказал он в комментарии Интерфаксу. По словам заместителя мэра, несоблюдение правил дорожного движения остается одной из основных причин таких аварий. Самолет произвел незапланированную посадку в минеральных водах из-за высокой температуры в салоне. Лайнер «Победы» следовал рейсом из Москвы в Анталью. Решение было принято экипажем в рамках стандартных процедур после получения информации о повышенной температуре и необходимости дополнительной проверки работы системы кондиционирования, рассказали РИА Новости в авиакомпании. Там добавили, что пассажиров направили в терминал аэропорта. В ближайшее время им предложат питание. Технические специалисты проводят проверку самолета. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Мы продолжаем нашу встречу с моим сегодняшним гостем, журналистом Дмитрием Олеговичем Бабичем, с которым у нас было уже много эфиров, и мы нередко говорим на эту тему. Он великолепный политолог, политический обозреватель, почти всю свою жизнь журналисткой он прослужил в «Комсомольской правде».
4: Ну, не только, там
3: много-много лет, 20, и до сих пор ты там работаешь.
4: 25 лет я был в РИА Новостях. В РИА Новостях, да. Московских новостях, в разных изданиях, но все время в центральной прессе, скажем так, в центральных СМИ. Да.
3: Когда мы заканчивали ту часть вот нашей разговора, ты обещал мне нечто интересное. Я не спешу задавать вопросы, сразу отвечай на то, что, за то, что ты сказал.
4: Смотрите, сейчас все взгляды обращены на Украину, все смотрят за попытками мирного процесса. И все задаются вопросом, а почему не получается? Вот вроде бы Трамп анонсировал, да, что еще в феврале 25 года, сразу после прихода к власти, он позвонил Путину, помните, и тогда были огромные надежды на то, что вот сейчас быстро договорятся. Почему не договорились? Ну, во-первых, мне кажется, дело тут в том, что у нас преувеличивают влияние Соединенных Штатов именно как страны на все западное сообщество. А Соединенные Штаты, конечно, очень богатая, важная в военном отношении страна, но самое главное для сегодняшнего Запада, и это очень печальная для нас истина, это идеология. Это не, даже не экономические интересы. Если бы были экономические интересы, это было бы не так страшно. А наша элита, так же, как и китайская элита, как и, не знаю, арабская, турецкая, все элиты хотели войти в западную элиту, и все были согласны в 90-е годы и в 2000-е на определенные уступки, компромиссы. Все вводили у себя в той или иной степени норму вот этой политкорректности, то есть, по сути дела, той идеологии, о которой я тебе говорил, у нас в России тоже пытались это сделать. Так вот, с Трампом какая проблема? Он не верит вот в эту ультралиберальную идеологию, он ее не понимает. Как и многие люди в Америке. Он человек в этом плане, если угодно, старой формации. Ему понятно, вот деньги, переговоры, сделки. Какой-то там защита сексуальных меньшинств, какой-то феминизм. Бред какой-то. Он это не понимает. И с одной стороны, это, пардон, делает его нормальным человеком, с ним можно разговаривать. А с другой стороны, он не понимает сути конфликта сейчас России с Украиной, которая является на самом деле, тут я согласен с нашими руководителями, является вот этим наконечником копья, да, по сути дела, Украина это просто та территория, то государство, на территории которого нам дан бой, да, западным сообществом. А Трамп думает, что это просто какой-то бизнес-конфликт, они не поделили недвижимость, так сказать, вот землю, надо обратиться, узнать, кто из них посильнее, кто послабее, обратиться к тому, кто послабее, что все-таки сдай немного недвижимости, обратиться к тому, кто посильнее, ну, ты его не добивай, и как-то конфликт прекратится, тем более, что он действительно становится опасным. А это не так. Он упрощает ситуацию, да? Наш конфликт с западным сообществом на территории Украины – это не про деньги и не про землю, даже не про язык. Это конфликт ценностей, видения того, какое у нас было прошлое и какое у нас будет будущее. Вот украинское и западное видение прошлого, оно нигилистическое. Все прошлое – дерьмо. Советское прошлое плохое, российское имперское прошлое плохое, европейское общество, классическая Европа плохое. Там не было феминизма, там было христианство, еще что-то. Надо стремиться в будущее, вот в этот мир, значит, кинозвезд, дурацкого юмора в стиле Зеленского, да, который, обрати внимание, он никогда ведь не шутил на литературные какие-то темы, на какие-то темы глубокие. Всегда только самые примитивные вещи. Про секс, там, не знаю, про бабушек, которые там что-то не понимают и так далее. А вот, и вот происходит это столкновение. Вот в чем дело. Это два разных видения того, как вообще должна жить планета Земля и какое место на ней должен занимать человек. А поэтому, к сожалению, в успех вот нынешнего переговорного процесса я не очень верю. Об этом была статья, кстати, недавно на сайте Russia Today нашего интересного политолога Федора Лукьянова. Он как раз вот приблизительно в этом плане объясняет, что Трамп это видит как бизнес-конфликт, а это что-то большее. Вот. Ну, в чем я вижу, тем не менее, причины для оптимизма? Вот я читаю Оуэн Мэтьюс, да, наши телезрители его, может быть, смутно помнят, перед войной. Он часто выступал как оппонент на российских СМИ, он неплохо говорит по-русски, я с ним пересекался, когда он работал в газете «Москва Таймс» в 90-е годы. Даже он пишет, что, цитирую, «циничный математический расчет показывает, что Россия побеждает». У Зеленского даже в случае получения вот этих 90 миллиардов евро кредита от Евросоюза маячит дыра в бюджете в 26 миллиардов евро, тех же самых. А самое главное, у него кончаются люди. То есть кончается не только техника, но кончаются люди. Кто-то скажет, а почему тогда так медленно продвигаемся? А я скажу, а вы вспомните, как Германия проиграла войну Первую мировую в 18 году, в 1918 году. Ни один вражеский солдат не находился в этот момент на немецкой территории. Вот ни один квадратный метр Германии не был оккупирован в тот момент ни французами, ни англичанами, ни американскими, ни тем более русскими. Да? Они сдались, потому что население голодало и холодало. Да? И население потребовало от кайзера... Во-первых, чтобы он убрался куда-нибудь. Во-вторых, чтобы военные действия были прекращены. Вот. При том, что, в общем-то, в Германии были люди, которые хотели продолжать войну. Вот эти самые будущие нацисты это и были. И у них была новая технология. Если у англичан появились танки, которые позволяли, значит, пробивать проволочные заграждения, не боялись пулеметов, это было новое такое супероружие, немцы придумали штурмовые группы, которые выполняли ту же самую роль, что танки, но только за счет именно профессионализма солдат и большого-большого скопления людей, живой силы на каком-то направлении. Они тоже научились воевать, но у Германии просто провалился тыл. Они во время Первой войны голодали практически, потому что Германия не обеспечивала себя хлебом. Она хлеб всю жизнь завозила. А тут война с Россией, с Англией, с Францией. Это морские державы, которые контролировали моря, и они просто прекратили завоз продуктов в Германию. Вот. Ну, а чего я боюсь, да? Чего я боюсь? Я боюсь ненависти, я боюсь озлобления. Против нас действительно тоталитарная идеология, очень опасная. Самая большая ошибка, какую мы можем сделать, это сказать, что клин клином вышибают, давайте мы тоже вернемся к тоталитаризму, чтобы с ними бороться. Давайте мы будем демонизировать наших врагов, как они демонизировали нас, а Украина реально демонизировала русских с 14 года по 22-й, будь здоров. В России это им возмущались, помните, да, там возмущались, что как же так, что же они там про нас говорят. А сейчас у нас некоторые люди называют украинцев хохлами и говорят приблизительно так же, как украинцы говорили о нас с 14 по 22 год. Вот я этого одичания, этого обесчеловечивания противника очень боюсь. Тем более, что когда такие вещи начинаются, они часто выходят из-под контроля. Ну, возьмем вот с тобой такую вещь, как теория заговора, да? Мы с тобой журналисты, прекрасно знаем, что теории заговора очень хорошо продаются. Сколь ни странно, они привлекательны для бедных людей, и не очень образованных. Бедные люди очень любят все объяснять двумя вещами. Деньгами и заговорами. Почему деньгами, понятно. Бедные люди во всем мире, собственно говоря, поддерживают жизнедеятельность общества и живут очень тяжело. Это очень тяжело вставать каждый день в 6 или в 7 утра для того, чтобы заработали автобусы, для того, чтобы заработали лифты, для того, чтобы еда появилась в магазинах. Это всегда труд и боль. И чтобы люди этим занимались, их все время держат в любой стране на экзистенц-минимуме. То есть вот чуть-чуть, ты месяц не поработаешь, у тебя кончатся деньги, тебе нечем будет кормить себя и детей. Вот, поэтому простой человек, как, знаете, в древности приписывали явление природы антропоморфному какому-то человекообразному существу. Там дождь идет, это Бог плачет. Солнце светит, это он улыбается, да. Приносили ему жертвы, еду, потому что, наверное, что он хочет? Он, наверное, хочет есть, как и я. Ну, вот мы принесем ему еду там. Вот. Так вот, соответственно, бедный человек, он думает, что там наверху все, они тоже хотят только денег. Они хотят денег, как и мы. Надо им дать эти деньги, и они успокоятся. Или расстрелять их, чтобы они эти деньги не брали, и опять все будет тихо и хорошо. Но они не понимают того, что элита в каждой стране, даже самой бедной, она уже решила, как правило, вот эти проблемы денег. Она занимается другими проблемами. Как, это непонятное простым людям слово, но очень важно, как себя легитимизировать. То есть, как сделать себя защищенными законом, сделать свою власть защищенной законом.
3: Законными.
4: Вот задача.
3: Законными.
4: Да? А закон опирается всегда на идеи, на идеологию, на какие-то представления о том, что хорошо или плохо. Поэтому власть занимается идеологией. И в этом состояла наша ошибка. Мы, например, считали, что Германия никогда не пойдет на разрыв связи с Россией, потому что, смотрите, мы же им строим газопровод за свои деньги, чтобы им по дешевке гнать газ. Это же им экономически выгодно. Они против нас ничего не сделают. Ничего подобного. Я все время говорил, они сейчас в Германии властвуют идеология, которая рассматривает Россию как врага. Называйте эту идеологию как хотите, неолиберальная, вот я называю ультралиберальная, еще какая-то, но она очень важна для германских властей, и ради нее они разрушат ваш этот самый Северный поток, они оборвут все связи. Так и оказалось, так и оказалось. И где эти деньги? А, да, они потеряли деньги, ну и что? Вот. Что касается теории заговора, то это, опять же, для бедных и не очень образованных людей. Как только исчезло вот это понятие Бога, да, то есть как только простой человек понял где-то в конце XIX века, что Бог не вмешивается напрямую в дела людей, не высунется рука из-за облаков и не накажет убийцу, и, соответственно, наоборот, не появится какой-то рог изобилия и не осыпет золотом добродетельного человека, да, у природы, у мироздания, если угодно, есть законы, которые поощряют добрых, но это все идет очень медленно, скучно и так далее, да. Соответственно, на место Бога вот этот бедный человек поставил некие тайные силы, которые где-то скрываются, и которые на самом деле двигают политиками и двигают экономикой. Большинство из них, конечно, злые, потому что войны не прекращаются, и живем тяжело.
3: Это теория заговора.
4: Теория заговора, да. В этом плане вот для меня самая такая удивительная теория заговора, они как раз у нас появлялись, и у поляков мы очень похожи. Вот если мы говорим лебедь, рак и щука, да, вот поляки, они, с одной стороны, очень религиозны, часто циничны, они знают очень хорошо, между прочим, русскую жизнь. Им не надо ничего рассказывать про колхозы, у них у самих были колхозы, и все это знают. И крепостное право, кстати, у них было. Даже когда они были независимы от России, отношение к крестьянам у шляхты было такое же, как у наших дворян, к своим русским крестьянам, скотское. Вот. Поэтому они генетически, это самый близкий нам славянский народ, поляки, безусловно. Так вот, поляки у них до сих пор в костелах читают фальшивое письмо графа Панина Екатерине, где граф Панин предлагает развратить польский народ. Вот сделать так, чтобы он стал развратный, чтобы люди разводились, чтобы женщины, значит, не рожали, а там выкидывали детей, там делали аборты, еще что-то. Чушь полная, но люди это слушают, оглядываются, говорят, смотрите, это же, наверное, правда. Значит, действительно разводы, действительно аборты. Так вот, когда это было задумано, еще при Екатерине, проклятыми русскими. У нас таких аналогичных писем тоже куча. Самое любимое в советской пропаганды, это было письмо Алена Даллеса. Вот, на самом деле, конечно, фальшивка. Это переделанный отрывок из романа «Вечный зов» Анатолия Иванова, который, фильм, по которому, я уверен, люди моего поколения, твоего, да, смотрели все по телевизору. Если ты помнишь, там есть такой персонаж, как теперь нам понятно, совершенно фантастический, Арнольд Лохновский. Он очень плохой. Он одновременно работал на царскую охранку до революции, потом стал троцкистом в 20-е годы, как он только выжил, непонятно, да, троцкистов при Сталине убивали. Потом он каким-то образом оказался за границей и работал на немцев, значит, на оккупантов нацистских. И вот он рассказывает другому плохому человеку, но тоже все-таки советскому, которого не берут в плен, какие у него, какие у них есть страшные планы в отношении Советского Союза. Вот. И что сделали, значит, авторы наших теорий заговора? Они взяли этот текст, чуть-чуть его переделали и сказали, что это написал начальник американской разведки ЦРУ Даллес, Ален Даллес, какие-то, значит, бородатые 60-е годы, в начале 60-х, по-моему. Вот, ну, это все прочитывается моментально, даже не надо быть американистом, надо быть просто наблюдательным человеком. Вот я знаю американцев, все-таки немножко учился там и постоянно читаю их прессу. Они не будут писать «мы вас развратим» там, или «мы их развратим». Они же лицемеры, извини, это и хорошо, и плохо. Они будут писать «мы будем вводить у них альтернативные формы семьи», будем распространять все больше и больше критическое мышление в отношении родителей. Вот. Что-нибудь такое, да? Вот. А здесь прямо, значит, от Лохновский, он прямо открыто говорит, мы их будем развращать, мы будем делать у них конкурсы красоты, еще что-нибудь такое. Вот. Типичная теория заговора. Дело в том, что это не только у нас. Это сейчас и на Западе. По сути дела, вот нынешняя ситуация на Украине вызвана огромной теорией заговора. Они считают, что, значит, Путин, а еще, может быть, даже до него какие-то люди еще при Ельцине, они задумали напасть на Европу, восстановить Советский Союз и напасть на страны ЕС. И вокруг этой теории накапливается огромное количество статей, книг. А те, кто в ней сомневаются, их называют наивными. Вы полезные идиоты Путина, как они говорят. Это у Ленина была фраза «полезный идиот», то есть тот человек, который, ну, как бы не понимает, не понимает каких-то вещей, но он делает то, что нам выгодно. Да? Вот они, те, кто не верит в этот фантастическую, не верит в фантастическую эту теорию заговора, что Россия хочет напасть, они их объявляют полезными идиотами, говорят, вы дурачки, вы работаете на Путина, даже если вы сами этого не понимаете. Вот. И вот это чудовищное наращивание с обеих сторон этих теорий заговора, когда идет в ход все, да, любые самые странные мифы, сочетание бог знает чего, да, вот, ну, Анатолий Иванов, кто такой у него Лохновский? Это одновременно агент охранки, потом троцкист, а потом сбежавший за границу пособник гитлеровцев. Слушайте, троцкистов можно обвинять в чем угодно, но они, конечно же, не работали с Гитлером, они были его абсолютными противниками, а Гитлер считал своих врагов, коммунистов, он как раз первым из них считал Троцкого. Он считал, что все коммунисты – это евреи или люди, находящиеся под еврейским влиянием, как Лев Давидович Троцкий, да, и вот их поэтому надо уничтожить просто физически, потому что они такие враги. Для меня самая трагическая, может быть, человеческая история, вот кого мне действительно жалко, вот эта сестра Троцкого, Ольга Каменева, которая вышла замуж за тоже репрессированного при Сталине бывшего члена Политбюро, Льва Борисовича Каменева, она же как погибла? В 1941 году она была в лагере, когда вошли нацисты немецкие на территорию Советского Союза, и ее расстреляли чекисты вместе с Марией Спиридоновой, вот этой деятельницей эсеровской партии, потому что боялись, что немцы до них, значит, дойдут, дотянутся. Слушайте, немцы бы ее тоже расстреляли, потому что для немцев, такая сестра Троцкого, это сестра дьявола, Это сестра того, кого надо уничтожить.
3: Но прежде всего еврейка.
4: И еврейка, и сестра самого ужасного еврея, самого вредного для них, самого ненавидимого.
3: Да, а этим людям нет места
4: вообще на планете Земля, да, вообще среди живых им нет места. Вот весь этот ужас, когда смотришь, это как бы одна теория заговора, да, наплывала на другую, и если говорить все-таки, да, каких-то в нашей жизни, если угодно, правилах, закономерностях, можно не верить в физическое существование Бога, но, обрати внимание, есть на свете божественная справедливость. Вот как Троцкий и его сестрица мучили людей в гражданскую войну, сколько они, ну, он отправил на расстрел, она... Ольга Каменна, она руководила тем, что теперь называется Россотрудничество. Она руководила органом по связи с заграницей, да. Как она гнула этих интеллигентиков, да, которые говорили на иностранных языках слишком хорошо для нее. Она-то была по одному образованию акушер, по другому повивальная бабка, по другому зубной врач, но только очень плохой, естественно. Вот, и она ими командовала, да. И она, естественно, принимала все решения своего братца, который вообще людей отправлял на расстрел кучами, ненавидел священников, мучил этих священников. И вот такое страшное наказание пришло им в конце жизни. То есть Троцкий, все-таки подумай, да, это человек, который увидел, как одного за другим убивают четверых его сыновей и дочь тоже, да. Это человек, который все-таки был убит ледорубом, да, самое, мне кажется...
3: Зарублен.
4: И вот и его сестра, да, вот эта ужасная гибель в 41-м году. Вот. Но Анатолий Иванов ничего, так сказать, он потом писал роман, где сотрудник царской охранки, потом троцкист, потом нацист. Все в одно. Все, что не наше, все, что не нашинское, все плохое.
3: Это уже ясно. Да. Но это тоже, это был идеологический роман. А вот заканчивается скоро наш тот разговор. Все-таки вот название было «Лебедь, рак да щука». Скажи, пожалуйста, в какую сторону кто куда тянет эту телегу? Она ведь с места не сдвигается в результате.
4: Мне все-таки думается, что, обрати внимание, идет общее ослабление вот этой ультралиберальной идеологии. Смотри, она уже боится выборов и референдумов, потому что она их все проигрывает. 2016 год. Трамп избран в Соединенных Штатах –

0: пользуются те люди, которые сейчас находятся у власти в Германии. Вот этой партии...
1: То есть они пугают этим названием?
0: Абсолютно. Партия «Альтернатива для Германии», у нее лозунги той же христианско-демократической союза, ХДС, который сейчас правит, только 40 лет назад.
1: Кстати,
0: времен Аденауэра...
1: Кстати, ее предупреждают. Сами же немцы, политики, что если вы выиграете выборы окончательные и запомните...
0: Мы вас запретим, да?
1: Нет, нет.
0: Есть
1: вы ни в коем случае не нападайте на Россию. Я слышал даже такие вещи, которые меня страшно удивили.
0: Нет, они утверждают, что АДГ – это агенты России.
1: И что... в то же самое время предостерегают их никакой войны с Россией.
0: Ну да, ну, да. Которые сами же они готовятся. Вот. Да. Проблема в том, что...
1: Это абсурд какой-то,
0: что нет,
1: да?
0: Все очень просто. Вот эта идеология, она проигрывает. И люди готовы голосовать за кого угодно, как говорят нынче, за черта лысого, только не за вот тех, кто сейчас у власти. Что американцы не понимают, что Трамп грубоват, мягко говоря, и так далее? Понимают. Но в условиях, когда другой альтернативы нет, они против госпожи Клинтон, пусть хоть за Трампа. Понятно, против Байдена, пусть хоть за Трампа.
1: Да, у Трампа луна принадлежит США, да, это известно.
0: Но он как Ноздрев, помните, Ноздрев говорит Чичикову, все, что видишь до этого, до этой границы, это все мое. И за границей тоже мое. Вот, это вот озеро Онтарио, которое теперь озеро Америка, и так далее, так далее. Но я думаю, мы уже подходим к концу, я думаю, что какую-то картину мы все-таки нарисовали, я надеюсь.
1: Да, я хочу сказать, что эту картину нарисовал мой гость, журналист Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий, спасибо.
0: Спасибо.
1: И я надеюсь на следующие встречи.
0: Я тоже. Мне всегда интересно с тобой.
1: А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Международного фестиваля молодежи. Форум проходит в Екатеринбурге. На мероприятие приехали 10 тысяч человек из 191 страны. Президент России отметил, что на Уральской земле веками рождались идеи, которые меняли Россию к лучшему. Уверен, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества, сказал глава государства. В Ливии опровергли передачу ВСУ своей базы для атак на российские суда. Минобороны североафриканской страны подтвердила, что не предоставляла ни одному государству разрешения на использование своей территории. Речь также идет о воздушном пространстве или территориальных водах. Комментарий ведомства был опубликован на следующий день после статьи CNN об украинских операторах морских беспилотников, базирующихся на северо-западе Ливии. Источники американского телеканала утверждали, что специалисты из Киева остаются на базе в Мисурате с конца 2025 года. По их сведениям, Украина получает возможность наносить удары по российским судам, а взамен украинцы учат ливийских военных управлять беспилотниками. Повреждение саудовского нефтепровода грозит потерей 4% мирового экспорта топлива. У страны закончатся запасы, если Эр-Рияд в течение нескольких дней не перезапустит основной канал поставок, проходящий через Красное море. Информагентство Рейтер отметило, что Саудовская Аравия экспортирует около 4 миллионов баррелей нефти в день. По информации источников, ремонт трубопровода может занять 5-6 недель. Ранее в Эр-Рияде заявляли, что труба, которая использовалась для прокачки топлива с восточных месторождений, подверглась атакам БПЛА. Работы приостановлены. Суд отправил под стражу начальника Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Артура Журавлева обвиняют в присвоении денег пассажира на сумму не менее 876 тысяч рублей. По уголовному делу проходит его заместитель Ольга Сидор и кладовщик камеры хранения Любовь Куликова. Они также отправлены в СИЗО по решению районного суда. По версии следствия, в августе фигуранты договорились присвоить имущество пассажиров, оставленное в камере забытых и невостребованных вещей, пояснили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Фигуранты были задержаны 11 сентября, им предъявлено обвинение.

0: завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 9-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
3: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Всех поздравляю с хорошим солнечным воскресным вечером. И вот в этот вечер мы решили поговорить на такую фундаментальную тему. Да, у нас несколько выпусков были так или иначе связаны с вопросами психологии. И вот мы решили понять, а нужна ли России своя психология, насколько она возможна. Потому что, когда открываешь соцсети, может показаться, что мы живем в каком-то пространстве исключительно англоязычном. Там тебе гештальт, там тебе инсайт, там тебе mindfulness, да, что бы это ни значило. И вот обо всем этом мы поговорим сегодня с моим гостем Дмитрием Алексеевичем Леонтьевым, доктором психологии наук, профессором, заведующим Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Я думаю, что, ну, скажем так, не открою большой тайны, если скажу, что помимо того, что вы доктор психологических наук, вы сын доктора психологических наук, внук доктора психологических наук, а ваш дед Алексей Николаевич был первым деканом психологического факультета МГУ и прямо-таки его создавал.
4: Было такое.
3: То есть вы прям представляете себе тоже, говорит, генезис на развитие науки и психологии в России. Ну и тогда скажите, пожалуйста, а есть у нас что-то вот свое в этом направлении?
4: Ой, сложный вопрос. Провести трудно сейчас границу между тем, что свое и что не свое. В науке вообще, в принципе, вся наука основана на взаимодействии, на диалоге. Если, скажем, в искусстве могут кому-то прийти блистательные идеи, замыслы и образы, которые никому больше не придут в голову, то наука, в науке все устроено по-другому, можно сказать, диаметрально противоположным образом. Наука – это не про идеи, которые приходят вам в голову, вы неожиданно поняли, как устроен мир, как все устроено, что такое человек. Это не наука. А наука начинается тогда, когда вы смотрите по сторонам, обнаруживаете, что другие неглупые люди много столетий и тысячелетий тоже думали о похожих вопросах, и вы соотносите ваши мысли с мыслями и с разработками, и с исследованиями, с экспериментами, которые проводили другие люди. И вы можете выходить с вашими мыслями тогда, когда вы докажете, что то, что вы придумали, оно лучше, чем то, что на эту тему говорили другие, или, по крайней мере, выходит за пределы того, добавляет что-то к тому, что на эту тему говорили другие.
3: Хорошо, тогда сразу уточняющий вопрос. Насколько я понимаю, вот когда ваш дед Алексей Николаевич создавал факультет психологии в МГУ, а это было...
4: 66-й год.
3: 66-м году.
4: Юбилей,
3: да,
4: в этом году.
3: Да, то есть как раз в этот момент в Советском Союзе была марксистско-ленинская философия, которая, ну, весьма однобоко смотрела на те или иные вопросы. У меня в библиотеке есть книги тех лет на тему западной психологии, и они состоят в основном из критических статей. То есть там объясняется, в чем не прав фрейдизм, там в чем не прав неопозитивизм и так далее и тому подобное. Ну, правильно ли я понимаю из ваших слов, что поскольку советская психология была каким-то образом изолирована и выключена из этого процесса, то она была однобокая, одиозная, и, соответственно, сегодня мы уже не можем пользоваться ее наследием?
4: Вы знаете, все динамично. Советская психология – это не единое явление, оно развивалось во времени. В 20-е годы, первое десятилетие после Октябрьской революции, было много разного. Был и фрейдизм, было еще успели издать в конце 20-х годов книгу умершего в 17-м году Александра Лазурского, первого автора, собственно говоря, первой в мировой психологии теории личности академической, научной. То есть еще что-то было. С начала 30-х годов начал резко усиливаться идеологический контроль над науками, гуманитарными науками о человеке. Все лишнее стало отметаться, помещаться в спецхраны, изыматься. И завершился этот процесс в том, что касается психологии. В 1936 году постановлением ЦК ВКПБ, не буду сейчас его название вам голову морочить, но суть в том, что после этого очень большая часть психологии и смежных дисциплин просто практически перестали существовать. Три десятилетия, с середины 30-х годов до середины 60-х годов, у нас практически не было социальной психологии, а заодно и социологии. Не было психотерапии и психодиагностики не было. Не было психологии личности в сколько-нибудь серьезном виде. Ну, что-то было, но на уровне одних слов. Ну, потому что это было нежелательно. Личность как что-то самостоятельное, не обязательно... Личность как что-то самостоятельное, оно, в общем, было не очень к месту в те времена. Личность рассматривалась упрощенно, примитивно, только как отпечаток социальных матриц, как то, что усваивается из окружающего общества, и за пределы этого в учебниках ничего говорить было нельзя. Проблема психических заболеваний – тоже, по сути дела, интересные разработки, важные, существенные, которые были на мировом уровне и внесли большой вклад в мировую психологию, были только по отношению к такой так называемой большой психиатрии отчасти и к нарушениям в поражениях мозга, нейропсихологии. Здесь прогресс, который был у нас, он был абсолютно сопоставим и внес многое, что в мировую науку. А то, что развивалось очень бурно во всем мире, то, что называется пограничные нарушения, неврозы, психозы и так далее, у нас этого не было вообще, практически вообще.
3: Да, слушайте, я тут разорился для своей библиотеки, купил книгу 47-го года про реабилитацию послевоенную, как бы бойцов, и был удивлен, во-первых, что эта книга состоит исключительно из диагностики там моторных функций, речевых функций и так далее, первое. Второе, вообще там просто нет ни одной статьи на тему самоощущения, самоопределения этих людей. И третье, выборка, на которых строится, ну, как бы вот приведенное исследование, она небольшая, в пределах там 20-30 человек, хотя, казалось бы, ну, ресурса было очень много. Может быть, это просто мне с отдельно взятой книгой не помогло, не повезло, но в целом, вот я так понимаю, что какая-то тенденция здесь прослеживается.
4: Вы знаете, выборки такого размера в те времена и даже позже были абсолютно нормальными. Это только уже гораздо позднее, там, в 70-е, может быть, 80-е годы с бурным развитием статистических сложных методов обработки данных пришли к необходимости того, что выборки, на которых проводятся исследования, должны быть существенно больше, как минимум трехзначные, как минимум несколько сотен человек, чтобы делать более или менее надежные, достоверные, доказательные выводы. Угу. А до этого и методы обработки были достаточно простые, примитивные, ну и выборки для этого считались... достаточные такие. Да, это общая тенденция, это связано не только с этой книжкой, не только с этим направлением, это вообще и в мире тоже было примерно так же. Здесь уже нет никакой специфики.
3: Тогда, местной. Извините, я, сейчас будет странная ситуация, я буду пытаться амнистировать советскую психологию перед вами, наследником династии советских психологов, но там же была инженерная психология какая-то, психология труда, я так понимаю, изучала. Самое интересное, что когда мы сегодня читаем какие-то там коучинговые схемы тренингов, там и т.д., включение человека в команду и корпоративную этику, а потом открываем советские статьи, вот примерно тех лет, о которых вы говорили, там прослеживаются прямые параллели.
4: Так вот, как раз не вся психология исчезла. Определенные направления психологии, определенные отрасли психологии в эти три десятилетия не существовали или были заморожены фактически. Но были, существовала психология в других форматах, в других направлениях, я уже сказал. Что развивалось даже в эти годы, самые такие мрачного идеологического контроля, это, во-первых... Это, по сути дела, те направления психологии, которые обслуживали не отдельно взятых людей, не индивидов, а государство, государственные учреждения. Психология труда – да, инженерная психология – да. То, что психология может внести для повышения производительности труда, для повышения эффективности – это да. И заказчиком здесь являются государства, а не отдельные люди, отдельные предприятия. В 50-е и 60-е годы пошли разные запросы к психологам со стороны военных, и психологи принимали участие активное в подготовке космических полетов первых. То есть это все на государственные программы были. Еще очень мощное направление, очень мощное течение, в котором развивалась активно психология, это было обучение, это была педагогическая психология. Перед психологами ставилась задача помочь детям, помочь готовиться к школе, помочь учиться, помочь формировать нужные и правильные способности. То есть вообще в те времена педагогика преимущественно рассматривалась как отрасль педагогических наук. И не было до середины 60-х годов психологии как отдельной специальности в номенклатуре специальностей. Она рассматривалась как подраздел педагогической психологии, не было ученых степеней по психологии, им давали ученые степени психологам, которые защищались, их было очень мало, их были единицы, их было несколько десятков, может быть, на всю страну в 40-е, 50-е, 60-е годы, нигде не было вузов, где бы учили именно психологов. И психологи, защищаясь, получали степень там, доктора или кандидата педагогических наук с уточнением в скобках по психологии.
3: Ну, или я так понимаю, что философских, потому что ваш же дед нет, как раз на философском факультете работал, по-моему, нет?
4: Факультет психологии изначально существовал в рамках философского факультета МГУ.
3: Да, я вот именно.
4: Но это в МГУ, МГУ, а степени были в рамках педагогических наук. Отчасти этому способствовало то, что после войны была создана Академия педагогических наук, которая и туда тоже вошли психологи. Психологи не были представлены в Академии наук СССР, Большой Академии, вот, но они получили свое представительство в Академии педагогических наук, вот, и мой дед приложил тоже руку к созданию этой академии.
3: А вы можете назвать 3 или 5 вот имен советских психологов, кто, на ваш взгляд, сегодня мог быть как-то актуален, на кого имеет смысл обратить внимание человеку, который этой темой интересуется?
4: Вы знаете, ну вот в этих направлениях, которые я упомянул, было сделано очень немало серьезного, глубокого. Какие-то направления были полностью исключены из мирового процесса, какие-то направления были, наоборот, развивались. То, что связано с психологией развития ребенка, обучения, почти не касались вопросов воспитания, там, где личность. Угу. А вот то, что связано с обучением, предметными какими-то знаниями, здесь сколько угодно, очень много работали психологи. Очень много было, я уже сказал, нейропсихологии, то есть восстановление функций после поражений мозга, в частности, вот после войны, естественно, и во время войны. Ситуация предъявила большой запрос к такого рода исследованиям. И здесь, конечно, Александр Романович Лурия, человек мирового уровня и мировой известности, пожалуй, в мире самый цитируемый российский психолог. Вот он внес огромный, конечно, вклад в это направление. Ну вот в рамках тех направлений было много всего. Переоткрыли в мире, как и через какое-то время после того, как переоткрыли у нас, человека, который фактически считается основателем оригинального направления, оригинальной школы в отечественной психологии, Лев Выгодский. Угу. Он умер в 1934 году в молодом возрасте, ему еще не было 40, но он, в общем, был по общему признанию гением, и он в своих... там, немногих вышедших книгах и большом количестве лекций, которые были опубликованы уже во много впоследствии, он заложил основу принципиально нового подхода, который уже в несколько десятилетий спустя, когда его основные работы были у нас изданы в 80-е годы, он породил просто бум, стал сенсацией во всем мире, в мировой психологии, и в очень многих странах стали ориентироваться и развивать идеи Выгодского и прикладывать их.
3: А как это направление?
4: В скандинавской культурно-историческая психология, так это называл Выгодский. Суть культурно-исторической психологии в том, что развитие личности во многом связано прежде всего с усвоением культурного опыта, культурных схематизмов. По сути дела, высшие психические функции наши, они строятся из того материала, который мы усваиваем в процессе развития из окружающей нас среды, из окружающего нас общества. И огромная популярность Выгодского в Европе, в Северной Европе, прежде всего в Скандинавии, в Германии и так далее. Огромная популярность его в Латинской Америке, во многих других частях света, но он, в общем, является признанным классиком мирового масштаба.
3: Моцарт психологии, я слышал про него такое
4: определение. Моцарт психологии, да, так и так назвал один из американских ученых статью, ему посвященную.
3: Так, Лурия, Выгодский, еще какие-то имена назовете? Вот кого можно сегодня посмотреть для того, чтобы там как-то...
4: Ну, я, конечно, разница. Здесь вы намекаете, обычно называют три фамилии в сочетании: Лурия, Выгодский, Леонтьев. Леонтьев — это мой дед, которого сегодня уже упоминали, Алексей Николаевич Леонтьев, который как раз после вот этого периода заморозки психологии, он во многом ее смог восстановить, он взял на себя лидирующую роль вместе с Лурией, с которым они близко дружили и который ему во многом помогал. Они создали факультет психологии в Московском и Ленинградском университете, создали специальность психологии, номенклатуре специальностей, создали журналы по психологии, создали общество психологов, в общем, всю инфраструктуру, которая соответствует той инфраструктуре, которая в мире. И начиная, на самом деле, с 1954 года стали восстанавливаться постепенно контакты с зарубежными учеными. В 1954 году делегация, довольно представительная, из 7 или 8 ведущих советских ученых, была послана на Всемирный конгресс психологии, который был в Канаде, в Монреале. Они плыли туда на пароходе, на теплоходе, соответственно, через океан, и это было очень важное событие, про это писали там и канадские все газеты, да, прорыв во многом вот этого железного занавеса, это было только начало, но, конечно, это был не полный прорыв, это было начало этого процесса восстановления, он длился достаточно долго. Ну, пожалуй, около десятилетия, чуть больше десятилетия, я уже сказал, окончательное размораживание произошло в середине 60-х годов. Тогда же начали опять переводить зарубежные книги, издавать у нас. Этот процесс прервался в начале 30-х, перестали переводиться зарубежные работы. Вот, и, да, вы упомянули еще про критику зарубежных теорий в наших статьях. Надо сказать, что это тогда был единственный способ, с помощью которого те ученые, которые имели возможность знакомиться с зарубежными подходами, читать их, могли что-то рассказать для русскоязычных читателей.
3: Сейчас, только секунду, под соусом критики. Уточняющий вопрос задам. А вот как бы... психологический, скажем, подход и метод Выгодского вы обозначили, а вот если говорить про Алексея Николаевича Леонтьева, вот у него какая-то была вот
4: именно он развивал концепция. Идеи Выгодского, он развивал идеи Выгодского, он вышел, он развивая идеи культурно-исторической психологии, он сфокусировался на идее деятельности, его подход связан с понятием деятельности. Деятельность — это то, что связывает человека с миром. Человек с миром взаимодействует не автоматически, не просто через какие-то процессы воздействия и впечатления, а ключевым моментом является то, что происходит между нами и миром, то, что мы делаем с миром, то есть деятельность — это такой мостик, двусторонний процесс, который связывает нас с реальностью.
3: То есть можно сказать, что с позиции Леонтьева не эмоциональное переживание лежит в основе психологической конструкции, да, человека, практика, а его практика, да?
4: Да, совершенно верно. И это на самом деле здесь действительно было и Выгодский, и Леонтьев. Они давали отсылки, ну, в те времена иначе было невозможно, в те времена советской психологии нельзя было не быть марксистом, вплоть до конца Советского Союза, и все ссылались на Маркса и Энгельса, и все цитировали их, и в основном, в большом количестве использовали их цитаты. Вот. Но надо сказать, что это, в этом была часть лукавства, часть нет. У Маркса было действительно много. Маркс был большим философом, и там было много содержательных идей, которые можно было положить в основу этого. Но если говорить о том, что, ну, скажем, Выгодский, по большому счету, больше исходил из идей Спинозы, хотя он ссылался тоже в основном на Маркса. Алексей Николаевич Леонтьев больше опирался на Гегеля, хотя он тоже цитировал в основном Маркса, который был, как известно, учеником Гегеля, и у него немало своего, и немало у него взял.
3: У меня тогда вопрос, а вот почему мы сегодня не видим каких-то, не знаю, прикладных каких-то вот книг? Ну, вот у меня есть знакомая, у нее дочь сейчас переживает из-за там ЕГЭ по математике, которую там неудачно там сдала, и нет, я так понимаю, какого-то текста по мотивам Лури или Выгодского, где вот будут собраны какие-то психологические методы для решения этих прикладных задач.
4: Нет, психологии, текстов очень много на самом деле. Собрать их просто трудно, потому что невозможно, потому что прикладные исследования, они решают конкретные задачи здесь и теперь. Есть много, на самом деле, разных книг. Я вам потом, когда кончится передача, могу какие-то конкретные назвать, дать рекомендации, но книг выходит очень много, и восстановилось у нас, вот когда после конца Советского Союза, после начала, точнее, после, с началом перестройки, в конце 80-х годов, полностью открылся этот железный занавес, и хлынуло как раз большое количество переводов зарубежных школ, зарубежных подходов, которые стали создавать себе какие-то филиалы в нашей стране, обучать практиков, психотерапевтов, консультантов, коучей и так далее, и на какое-то время они заполонили все это пространство, где не было отечественных школ.
3: Об этом я рассчитываю поговорить во второй части нашей программы. Хорошо. Сейчас у меня, честно скажу, впечатление вот на уровне наблюдений. Я там иногда работаю в модных московских кофейнях, и, ну, как бы по тому, какие книги рядом со мной читают молодые люди, я понимаю, что там современный москвич, когда он хочет понять что-то о природе психики, он там открывает Фрейда, например, легко там. Когда он хочет понять что-то про личность, там в ее религиозном конфликте, он открывает Ницше. И такие как бы встречаются, да, там, когда он хочет про бизнес что-то понять, там, и про самореализацию, какую-нибудь лидерскую книжку, я уж не знаю, там, Питера Друкера какого-нибудь, да, но когда он хочет развиться в эмоционально-психологическом ключе, он читает, там, Толстого и Достоевского, а вовсе не Выгодского или Леонтьева, при том, что я подозреваю, что у Выгодского и Леонтьева, возможно, какие-то идеи Достоевского и Толстого реализованы в более каком-то таком научно-прикладном разрезе.
4: Ну, Алексей Николаевич Леонтьев очень любил Толстого и часто его использовал для иллюстрации своих идей. Вот, но здесь, понимаете, естественный процесс, когда на протяжении многих лет мы сидели на голодном пайке, не было у нас никакого доступа к зарубежной литературе, к первоисточникам. Когда я учился на факультете психологии в конце 70-х, начале 80-х годов, наш читальный зал факультета психологии МГУ был единственным местом в Москве, где можно было свободно читать Фрейда на русском языке. Там были все в свое время когда-то изданные на русском языке переведенные работы Фрейда в виде ксерокопий, фотокопий. Все они выдавались студентам по обычному читательскому билету.
3: Но у вас-то дома они были наверняка.
4: Да нет.
3: Нет?
4: Что-то было. Что-то было. Ну, далеко не
3: все. Ну, то есть такого, чтобы вот маленький Дима приходил домой, и там прям полное собрание всех классиков.
4: Нет, нет, что-то было, но далеко не все. Ну, вот мы сидели на голодном пайке. Только понаслышке зная про то, что делают за рубежом, что делают психологи во всем мире, в соответствии с этим известным одесским анекдотом про приезд Каруза. Вот,
3: да что это Каруза,
4: да, напел, ни, да? Слуха, ни слуха, ни голоса, а ты его слышал? Да нет, ну мне Хаймович напел. Да, вот да, мы довольствовались тем, что нам Хаймович напел, вот, и поэтому как только появилась переводная литература с конца 80-х годов в большом количестве и огромными тиражами, прежде всего классическая, возник эффект, наоборот, отторжения всего того, чем мы наелись предыдущие годы.
3: Отлично.
4: И возникла, ага, да, и возникла ситуация такой резкое отворачивание от всего того, что было.
3: Отлично. Прервемся на новости и потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны перечислили пораженные цели в Одесской области. В порту нанесен удар по судну, которое доставило грузы для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены три логистических центра, в том числе новые почты, хранившие и распределявшие имущество для украинских формирований. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, уточнили в ведомстве. Там добавили, что в Одесской и Николаевской областях поражены электроподстанции «Новая» и «Усатого», которые обеспечивали работу портовой инфраструктуры. В Одессе нанесены удары по цехам производства БПЛА, а также хранилищам вооружения и боеприпасов. Власти Чехии заявили о готовности заморозить цены на электроэнергию при их росте. Правительство может установить верхний предел стоимости у производителей и дистрибьюторов. Данные опубликовали местные СМИ со ссылкой на вице-премьера, министра промышленности и торговли Карла Гавличка. Подобными действиями Кабмин, по его словам, намерен предпринять и при дальнейшем росте цен в стране на автомобильное топливо. При этом будет осуществляться координация шагов по регулированию рынка с партнерами по Вышеградской группе Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Демократы намерены начать расследование против семьи Дональда Трампа. Члены партии пойдут на это только в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс. Они планируют инициировать разбирательство в связи с ростом состояния американского президента, пока он находился на посту главы государства. Кроме того, займутся выяснением обстоятельств преследования его политических оппонентов, говорится в статье «Washington Post» со ссылкой на представителей Демократической партии. По их сведениям, за первый год второго президентского срока Трампа он заработал 2 миллиарда 250 миллионов долларов за счет зарубежных сделок и криптовалюты. Продавцов и товары будут проверять до размещения на маркетплейсах. Основное внимание к соблюдению требований маркировки, сообщил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ривас Юсупов. Мы внедряем механизмы, которые будут проверять каждый товар каждого селлера для понимания того, что там нет нарушений. Если что-то не так, то просто не опубликовать, не будут публиковать эту карточку, сказал он в комментарии ТАСС. По словам Юсупова, центр подписал дорожную карту с двумя основными торговыми площадками. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11 градусов. Утром в понедельник без осадков до плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва».
5: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк, я...
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Фитнес для пожилых». В эфире гериатор Михаил Трифонов. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва.
10: Повтор лучшего.
0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
3: Большая перемена на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. У меня в гостях сегодня Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. И говорим мы про психологию в России. Обладает ли она какими-то национальными чертами или нет? А есть ли у нас какая-то традиция? Про традицию поговорили в первой части программы. Кстати, напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948 и телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК». Вот, Дмитрий Алексеевич, ну вот мы остановились на 80-х-90-х, когда железный занавес упал, как вы сказали, хлынула сюда вся психологическая классика и вся психологическая практика. И тут могу вспомнить, что там, я в свое время проходил хороший, большой, авторитетный курс по нутрициологии, и наш преподаватель говорил, что, друзья, вообще-то шведский стол служит не для того, чтобы вы съели всего и очень много, а чтобы вы выбрали то, что подходит индивидуально вам, для вашей, как бы, карты питания. Но, насколько я понимаю, когда появился психологически вот этот шведский стол, есть стали много и всего. Я имею в виду про эти все, как бы, теории.
4: Это да. На какое-то время забыли про наши отечественные традиции. Ну, где-то лет 10, как они были, в общем, в загоне, и к ним всерьез перестали относиться. Ну, марксизм, чего с него взять. Вот, ну, где-то уже в нулевые годы все, баланс стал восстанавливаться. Но к тому времени произошли еще важные изменения в мировой психологии. Если где-то до 70-х годов все развивалось по научным школам. Каждая научная школа жила своей жизнью, издавала свои журналы, защищала свои диссертации в мировой психологии. У них был свой язык, и они конкурировали между собой. Бихевиоризм, гештальт-психология, психоанализ, разные ответвления, выросшие из психоанализа. Это все были конкурентные школы, которые были абсолютно, представляли абсолютно альтернативные точки зрения на то, как устроена психология. Но уже где-то с начала 70-х и в течение 70-х годов произошло то, что можно назвать закрытым переломом, когда движение вот это вот в разбегание по школам, каждая из которых была самодостаточной, со своими авторитетами, со своими классиками и так далее, сменилось обратным движением, движением к преодолению границ между школой и выработке постепенно единого общего языка для всех школ психологии, то, что за несколько столетий до этого произошло во всех крупных естественно-научных дисциплинах. И, конечно, школы не то чтобы совсем перестали существовать, они отчасти есть, но они уже отступили на задний план, а на первый план выступило то общее, что, о чем они могут договориться между собой и выработать какие-то общие основания, общий язык, общие критерии того, что правильно, что нет, что такое хорошо, что такое плохо. И, в общем, наша психология тоже пошла этим путем, и поэтому пошло движение в направлении постепенной интеграции прокладывания мостов с разными направлениями мировой психологии.
3: Ну, интеграция-то иногда принимает весьма неожиданные формы. Я тут навещал в Питере Ассоциацию когнитивно-поведенческой терапии и обратил внимание на их логотип. А у них на логотипе, как вы, наверное, знаете, как бы бородатый мужик. И я никогда как-то не задумывался, а кто же там изображен. Вот интересно, вы знаете или нет, кто является лицом и логотипом Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии в России?
4: Неужели Бехтерев?
3: Иван Павлов.
4: А, Павлов.
3: Да.
4: Ну, да.
3: Но это как бы, ну, это интересное решение.
4: Понятно. Но это не столько интеграция. Здесь, в общем-то, идеи Павлова и Бехтерева отчасти, они были, их развитие было в одном направлении, продолжалось в физиологии в нашей стране. А в мире эти идеи получили развитие через психологию, не столько в физиологии, сколько в психологии. Психология бихевиоризма, психология поведения, самое мощное течение в основной части 20 века в мировой психологии, оно во многом и открыто опиралось на идеи Павлова, на его теорию условных рефлексов, и, в общем, непонятно, никогда не угадаешь, где и как. Не дано предугадать, как слово наше отзовется, да?
3: Да, хорошо. Скажите, а вот в этих условиях, да, вот уже такой как бы глобальной психологии, куда вот вошла наша страна, какие-то имена, концепции появились, которые заслуживают внимания?
4: Вы знаете, ну, имен достаточно много. Концепций, пожалуй, нет, потому что я уже сказал, что время концепций прошло, время противопоставящих друг другу теории стало, наступило время вклада в какое-то общее развитие психологии, и, в общем, школа, ни одна школа, и в том числе и наша отечественная школа, уже не может вариться в собственном соку. Она обречена на то, чтобы взаимодействовать с другими школами, с другими подходами, и порождать новые знания как раз вот на этом стыке, на этом взаимодействии, и по-другому сейчас наука развиваться не может.
3: А были какие-то вот попытки вот русскую культуру, русскую, не очень люблю это слово, ментальность как-то проявить, описать через психологические конструкты?
4: Вы знаете, ну, довольно давно, еще 50-е, 60-е годы обсуждалась проблема, ну, в мировой психологии в основном проблема национального характера, так это называлось, сейчас больше используется слово «ментальность», но психологи плохо воспринимают понятие «ментальность». Но главное, к чему пришли в результате исследования, это в то, что индивидуальные различия между людьми отдельными в рамках одной культуры гораздо больше, чем устойчивое развитие различия между носителями разных культур. То есть национальная культура, национальный характер – это больше миф. Несмотря на то, что мы, конечно, усваиваем из окружающей нас среды какие-то специфические картины мира, опыты, способы действий, правила жизни и ценности, тем не менее, то, что объединяет людей на сегодняшний день, пожалуй, общий вывод гораздо больше, чем то, что их разделяет по национальным и культурным границам.
3: У нас есть вопрос, подозреваю, от вашей аспирантки. Я его процитирую как бы дословно, потом попробую перевести на обычный язык. Какие лингвистические проблемы видит Дмитрий Алексеевич в переносе западной психологической науки на русский контекст? Я так понимаю, что можно ли по-русски как бы точно выразить, о чем писал и размышлял там Фрейд, и там кто-то еще.
4: Ну, конечно, существуют большие проблемы с переводом всегда. Это, я думаю, во всех науках более или менее есть, в гуманитарных науках особенно. Понятийный строй российской гуманитарной и гуманитарных наук, в том числе психологии, когда он складывался в конце XIX века, он складывался по образцу, по модели немецких гуманитарных наук и немецкого языка, потому что именно Германия была в то время лидером в этой области, однозначным, безусловным научным лидером. И российская научная терминология, она во многом копирует немецкую терминологию. Поэтому с немецкого языка все переводится на русский и, наоборот, достаточно точно. Когда в 20 веке на первый план вышел английский язык, все стало гораздо сложнее. Английский язык устроен по-другому, существует множество различных оттенков, которые не переводятся четко на русский язык, и наоборот, трудно перевести какие-то русские понятия на английский язык. Ну, например, русскому понятию личность соответствует по меньшей мере 3 понятия в английском языке. И в разном контексте, какой из них использовать, это надо каждый раз отдельно
3: анализировать. То есть в английском оригинале используется одно из 3 слов, а в переводе это всегда звучит как личность, да?
4: И перевод тоже может быть разный, не только личность, тоже могут быть разные варианты. Скажем, один из вариантов слова self, оно может на русский язык переводиться как личность, как я, или как самость иногда его переводят, а иногда его вообще не переводят, а просто пишут русскими буквами self, или английскими буквами self. Уже 5 вариантов насчитали. Но, соответственно, слово личность тоже может переводиться не на английский, не только этим словом, но и словом personality, словом person. То есть есть масса таких неоднозначностей в переводах, которые связаны, вот, по-видимому, об этом был вопрос. Да, приходится с этим мучиться.
3: Вы сказали, что психология как наука прошла несколько эволюционных этапов, совпадающих с другими науками. Здесь имеется в виду и терминологическая линия, исследовательская линия, концептуальная. А вот мы сегодня живем в эпоху, где очень любят говорить про доказательные подходы. То есть вот у нас очень часто в эфире есть представители доказательной медицины, у которых вооруженные данными метаисследований, которые противопоставляют там свои какие-то практики, то, что укоренилось, как они говорят, в традиционной медицине. Доказательная психология уже появилась?
4: Да, конечно, но на самом деле она далеко еще не полностью охватила все сферы практики, и хорошо это или плохо, тоже вопрос спорный, вопрос дискуссионный. На сегодняшний день это достаточно острые и болезненные вопросы. Должны ли мы опираться исключительно на доказательную? Примером доказательной практики является когнитивно-бихевиоральная или когнитивно-поведенческая психотерапия, которая основывается на жестких, четких алгоритмах, что называется, гарантии фирмы, точная цель, конечный результат, точно просчитанный путь к нему. Вот, и она действительно дает этот результат, и она эффективна. Но во всех ли вопросах она эффективна? Нет, не во всех. Во многих сводится ли человек к такому полностью запрограммированному, запрогнозируемому механизму, который нужно просто в нужном месте починить, и известны способы, которым его чинить. Часть проблем таким образом решается, но часть, не все. Человек все-таки очень сложное существо, и в нем всегда остается то, что, оказывается, невозможно починить по готовым таким алгоритмам, и приходится работать достаточно непонятным образом, и многие направления личностно-ориентированной психотерапии, они работают с тем, что нельзя починить вот таким доказательным образом.
3: Опять-таки, у нас в информационном поле регулярно появляются ссылки в разных пабликах на разные известные исследования, связанные с психологией. Тут тебе и тесты с зефиркой, там, напоминаю, там детям предлагали либо съесть зефирку сразу, либо подождать и получить 2, и в зависимости от их поведения вроде бы там менялась вся их жизнь в будущем. Это тебе и тест, там, не знаю, с выученной беспомощностью, вот Мартина Селигмана, который собачек мучил и показал, что, значит, если собачка не может там реализовать свои какие-то ожидания, то даже когда этот блок пропадает, она теряет свои как бы активности. Ну, можно перечислять там про двух обезьянок, которые там, как, пока их обеих кормили огурцами, все было хорошо, как только другой дали виноград, вторая, значит, перестала нажимать на кнопку, а очень сильно расстроилась. Я про то... Но это все зарубежные исследования. Есть ли какая-то школа, линия, направление, институт вот именно таких похожих исследований в России? Можем ли мы здесь чем-то похвастаться или можно ли ждать, что оно появится?
4: Вы знаете, все эти исследования, они штучные. В те времена, когда эти исследования проводились, а это такой золотой век, 60-е и 70-е годы, потом уже стали возникать этические ограничения, осознание того, что эти классические эксперименты повторить не так уж просто.
3: Ну да, вот уже собачек силикона бы не разрешили мучить.
4: Да, да, да, да.
3: Сегодня.
4: Вот. Я, ну, тем более, что он не только на собачках работал, да, да, но да. и на людях. Вот. Но главная проблема, что почему наша отечественная психология, она практически не отставала от мировой в области теории, но отставала заметно в области эмпирических исследований, экспериментальных исследований.
3: Может
4: Объяснение
3: быть,
4: здесь ага. простое. Деньги. Деньги и люди. Во-первых, психологов у нас было очень мало долгое время. Во-вторых, чтобы проводить экспериментальные исследования, требуется в бюджете нечто большее, чем... Был тогда известный анекдот про бюджет университета. Нечто большее, чем бумага, карандаши и даже ластики, которые просили...
3: Может быть, где-нибудь в кабинетах Роскосмоса лежат папочки наблюдения там за космонавтами, за тем, как они преодолевают сложные вызовы, и из этого можно вывести какую-то формулу, которая там поможет... современному человеку.
4: Лежать-то лежат. И наверняка лежат, и можно много интересного из них вывести. Другое дело, какую-то формулу единую, которая может помочь человеку, я не верю. Первая аксиома психологии – все люди разные. Все люди разные, и особенно в практике, в практической работе становится очевидным и ясным, что с разными людьми надо работать разными способами. Нет единых способов, которые можно помочь разным людям. Это все штучно, это все индивидуально, это все, что называется, интпошив, а не готовое платье.
3: Вы обрисовали такую достаточно, ну, приятную, позитивную картину глобального мира психологического на науке и знания. Но подозреваю, что сегодня он может оказаться под ударом. Что я имею в виду? Вот у меня была возможность наблюдать, как до 22 года в России рос и развивался коучинг, и, ну, как бы хорошим тоном считалось получить сертификацию в Международной федерации коучинга, где там черным по белому было написано, что она вне политики и вне каких-то там, значит, идеологических конструктов и форм. Но как только на Россию упали санкции, тут же Международная федерация коучинга перестала выдавать, как бы, сертификаты гражданам России, но объясняя это тем, что они не могут на свои счета получать вот эти членские взносы за эти сертификаты, потому что тут же окажутся под санкциями американских банков. И, с одной стороны, здесь в России сейчас пытаются создать что-то свое в этом плане, с другой стороны, ну, там, кто очень сильно мотивирован, получают это, но как бы там через Испанию или где-то еще. И я думаю, что то же самое со многими представительствами тех или иных международных концепций. Вот, кстати, ваша международная лаборатория как-то на себе почувствовала эти ограничения и новые условия жизни?
4: Конечно, почувствовала. Конечно, почувствовала, да. Ну, как-то мы живем.
3: А в чем это проявилось?
4: Ну, у нас научным руководителем нашей лаборатории был ученый из Соединенных Штатов, которому, когда начались все эти события, о которых вы говорите, ну, он ему, по сути дела, сильно не рекомендовали. Он приезжал к нам регулярно каждый год на месяц, два, три. Вот, ему сильно не рекомендовали продолжать работать.
3: Все-таки закрытый перелом перешел в форму открытого.
4: Да, но это мы все равно продолжаем общаться, продолжаем взаимодействовать, потому что на уровне людей контакты остаются, а барьеры ставятся на уровне организации и с той, и с другой стороны. А на уровне людей многие вещи продолжаются. Я, конечно, стал последние годы намного реже, чем раньше, ездить на международные конференции. Вот, но все-таки иногда мне удается попасть на международные конференции в интересующих меня областях. И, в общем, я встречаю со стороны со стороны моих коллег, в общем, то же отношение, что и всегда. То есть ученые представляют собой некое международное братство без границ, и, в общем, все относятся друг к другу с пониманием.
3: У нас 6 минут до конца эфира, и даже уже 5,5. И у меня тогда вот вопрос про будущее. Да, то есть вот сейчас как раз уже лето, скоро будет сентябрь, пора поступлений. Вы как представитель высшей школы отечественной, да, психологического направления. Что сегодня вот психологическое образование может предложить с потенциальным абитуриентом? Зачем идти к вам учиться и что можно получить?
4: Зачем идти учиться в высшую школу экономики?
3: Нет, в целом психологии, наверное,
4: в целом
3: сегодня,
4: психология.
3: Да.
4: Ну, как психология – это такая наука, которая полезна не только для профессиональной сферы, не только для зарабатывания денег, но и для повседневной жизни. Психология дает... Я через где-то год, может быть, после окончания факультета, после завершения моего высшего образования, задумался о том, что мне дали 5 лет обучения на факультете психологии МГУ. Я понял, что главное, что мне дали эти 5 лет обучения, это мировоззрение. Это некоторая оптика. Оптика, которая позволяет смотреть на мир немножко, может быть, по-другому, чем раньше.
3: Тогда, если возвращаться к вашей, как бы, активности, позитивной психологии личности, вот этот метод, какое мировоззрение предлагает своим носителям?
4: Это не метод. Позитивная психология – это модное сейчас направление, оно новое направление, которое возникло на переломе веков и которое довольно быстро пришло и к нам. Но это не направление, это повестка дня. Это повестка дня, это область исследований. Если до этого психология в большей части была сконцентрирована на том, чтобы решать проблемы, вправлять вывихи и устранять какие-то неприятности, то на переломе веков был поставлен вопрос о том, что надо еще и не просто помочь человеку выжить, а помочь ему хорошо жить. Жить хорошо, полной жизнью, насыщенной, осмысленной, счастливой.
3: Прям как в фильме Гайдая, да? Жить хорошо,
4: общем, да,
3: хорошо жить еще лучше.
4: Жить еще лучше, да. Совершенно верно. Вот об этом позитивная психология. Это широкое поле, подходы там разные, есть и довольно прямолинейные, простые, есть и очень сложные, глубокие подходы. Мне эта область как раз интересна именно потому, что она дает достаточно широкое поле, достаточно широкую область возможностей для маневра и изучения разных проблем. Я пытаюсь, в общем, на протяжении всей моей сознательной профессиональной жизни перекидывать мосты между нашей отечественной культурно-исторической деятельностью и традицией с одной стороны и такими мировыми трендами, как позитивная психология и экзистенциальная психология. Вот все, что я делаю, находится на стыке, пожалуй, вот этих направлений, и нету другого способа развивать науку, кроме как наводить мосты между разными подходами и взглядами.
3: Мы тут в одном из наших эфиров неожиданно обнаружили, что советский фильм 54-го года «Верные друзья», где 3 статусных друга, там один архитектор, второй, по-моему, животновод, а третий ведущий хирург, заслуженный, решили сесть на плот и проехать по Волге-реке. По сути, как бы они практиковали ретрит, то, что называется, сегодня. И, соответственно, вот если заглянуть в наше наследие, можно найти достаточно много таких примеров. Вот. А так, у нас 2 минуты.

0: Самое надежное — это опираться на самого себя, и своих близких. Это единственная стратегия, которая позволяет пережить самые сложные, самые такие неприятные катаклизмы.
1: Ну, а в чем это выражается? Вот если смотреть на, скажем так, опыт моей семьи, вот у нас никто Алексея Николаевича Леонтьева не читал, но предпочитали идти там работать в огород, там делать уборку, там, не знаю, заниматься там собственным здоровьем, вопреки всему, что происходит. Это мы сегодня узнали, такая психология деятельности называется, да?
0: Ну, это можно и по-другому сформулировать. Скажем, моя жена, гештальт-терапевт, она формулирует ситуацию такую, что в терминах соотношения фигуры и фона. Вот когда фон сложный и напрягающий, не надо этот фон делать с вашей фигурой. Пусть у вас будет своя собственная отдельная фигура, отдельная от этого фона.
1: Спасибо огромное. Это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У нас в гостях был Дмитрий Алексеевич Леонтьев, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дронов ВСУ на Севастополь пострадали 2 человека. Дежурные средства ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 12 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что раненые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах. Угрозы жизни нет. Губернатор добавил, что в районе Андреевки в результате падения сбитого беспилотника загорелся небольшой участок травы. На месте приступили к работе пожарные подразделения. Сторонники жесткой линии в Иране намеренно сорвали перемирие с США. Представители правящих кругов Исламской Республики приказали открыть огонь по 3 судам в Ормузском проливе. Это было сделано втайне от президента Максуда Пезешкиана. По информации газеты «Нью-Йорк Таймс», которая ссылается на источники, инцидент случился в начале июля. Уточняется, что Пезешкиан в тот момент находился в Ираке. Он был возмущен и позвонил главнокомандующему корпусом стражи Исламской революции генералу Ахмаду Вахиди. Иранский президент назвал эту атаку безрассудной. Дональд Трамп назвал преувеличенными риски, связанные с искусственным интеллектом. Президент США при этом допустил возможность введения ограничений для нейросети. «Мы можем установить определенные рамки и принять другие меры. Но, думаю, есть немало негативно настроенных сил, которые раздувают эту тему и говорят о вещах, которых не будет», — сказал глава Белого дома журналистам во время визита в Ирландию. Ранее глава компании Anthropic Дарио Амадей призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Американский миллиардер Илон Маск согласился с этой идеей. Фильм «Последний богатырь Колобок» собрал более 1 миллиарда рублей в прокате. Премьера картины режиссера Антона Маслова состоялась в российских кинотеатрах 6 августа. Общие сборы составили 1 737 000, сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы фонда кино. «Колобок» стал 5-м фильмом киновселенной «Последний богатырь». В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 55 копеек, доллар – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, малооблачно, ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11 градусов. Утром в понедельник переменная облачность без осадков до плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: 7 утра.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
4: России. Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Москва. 94.8 FM.
0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа «Про фитнес» в прямом эфире, и будет она посвящена фитнесу и физической активности для пожилых. Сразу моего гостя представляю сегодня, это гериатр Михаил Трифонов. Михаил, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Екатерина.
8: Будем говорить, мне кажется, вообще интересные вещи. У меня к вам очень много вопросов. Просто любопытно, правда, поговорить о фитнесе, о пожилых. Но прежде, радио можно не только слушать, но можно и смотреть. Поэтому у нас есть трансляция. У нас есть трансляция ВК-видео, радиостанции «Говорит Москва» в аккаунте. У нас есть на Ютьюбе и в Рутубе. В общем, везде можно посмотреть, какая вам нравится больше площадка. И более того, можно с нами общаться. Если у вас возникают вопросы, какие-то комментарии по теме программы, то смс-портал +7 925 48 948. Через Телеграм тоже можно сообщение отправлять через бот. В одно слово «Говорит МСК-бот». И если вы включите видеотрансляцию, то там есть QR-код для попадания в бот в Максе. И через него тоже можно отправлять сообщение. Если захотите, пожалуйста, любые вопросы, ну, только по теме. Итак, Михаил, давайте начнем с самых озвучных. Если пожилой, то это с какого возраста? И если вы гериатр, то чем занимается этот специалист?
9: Ну, начну с конца.
8: Давайте.
9: Гериатр, он как педиатр, только наоборот.
8: Угу.
9: Не зря говорят, что старый, что молодой. И там, вот там есть отдельные проблемы, которых нет у людей просто трудоспособного возраста. Поэтому, да, я занимаюсь людьми, которые старше вот... Ну, мы условно говорим 60 лет, но на практике бывает совершенно по-разному.
8: А 60 лет для мужчин и женщин, тут нет как пенсионный возраст, да?
9: Угу, да. Такого абсолютно, ну, разницы никакой нет на самом деле. Хотя, если говорить строго, да, у нас условно написано, что врач-гериатр смотрит пациента старше 60 лет.
8: Угу.
9: Но на практике это не значит, что болезни старения не могут прийти раньше или позже.
8: А гериатр — это отдельный специалист, когда терапевт что-то не помог? Или можно сразу к гериатру идти? Просто у нас в поликлиниках есть гериатры?
9: В Москве гериатры есть в госпиталях для ветеранов войн. Если говорить про поликлинику, скорее всего, это будет врач общей практики, который занимается хрониками. Да, он не будет называться гериатром, и он может не иметь возможности лечить такие заболевания, которые лечит именно гериатр. Ну, например, деменция, депрессия, недержание мочи внезапно, остеопороз. Хотя, что удивительно, в московской поликлинике в целом и участковый врач может лечить многие из их состояний на базовом уровне. Но когда уже вопрос есть о том, человек, насколько вот он хрупкий, насколько вот его жизнь зависит от того, как мы тонко подберем терапию, какие таблетки мы назначим, какие мы наоборот уберем, как мы составим его индивидуальный план. Вот в таких вот тонких моментах, где уже это не просто вопрос там лечения одной болезни, там условной гипертонии, а их там целая куча, и препаратов принимается порядка 10 сразу. Вот в таком вот хаосе гериатр — это такой вот мастер-упорядочитель, который позволит человеку принимать меньше таблеток, и жить ему дольше получится, и вообще сделает так, чтобы любой возраст, серебряный, не серебряный, был одинаково классным и замечательным.
8: Физическая активность и пожилые люди. Но поскольку мы рассуждаем про фитнес каждое воскресенье вечером, как будто бы она показана. Но не все пожилые ею занимаются. И как вы, как специалист, рекомендуете, что говорите человеку, который достиг серебряного возраста, в общем, пришел к вам с какими-то проблемами? И если можно, каких проблем можно избежать, если активно двигаться?
9: Ну, до последнего момента я работал в поликлинике, на прием у меня было ровно 12 минут.
8: Да, как везде сейчас. Везде.
9: Да, конечно, это стандартный прием в поликлинике, но в целом, конечно же, когда мы с пациентом уже решили основные вопросы, это терапия постоянно, это важность приема терапии, я неизменно всегда говорю о том, что почему вас нет в зале, или почему вас нет на занятиях долголетия. Целая куча возможностей, хочешь за деньги в зал с тренером, хочешь бесплатно в долголетие. Хочешь сам на турничках, у нас даже, я знаю, программы были, которые просто вот приходи, пожалуйста, на улицу, там есть образованный тренер, вот, и занимайся. У меня жена на такие ходила в том году тренировки возле Битцевского парка. И здесь самое главное — это побороть вот этот первичный барьер о том, что, ну, мне же там X лет, и бывает, мне говорят, там 30, 40, 50, 70, 90, 100... Вот мне столько-то лет, мне точно нельзя. У меня развалятся суставы, у меня выпадут зубы.
8: Спина
9: и вообще,
8: болит.
9: Да, спина болит, и вообще вы меня видели, кто я и кто вот спорт. Это вот как такое вообще происходит? И, собственно говоря, поэтому основная задача — это рассказать человеку о том, что неважно, какой возраст, у нас мышечная ткань, она все равно регенерирует. И, например, часто еще возникает такая проблема, что у человека есть лишний вес, да? И в современном мире есть такие уколы от похудения, которые многие используют. Пациенты забывают, что если ты не будешь заниматься набором мышечной массы, ты в первую очередь потеряешь ее, а жир останется. И возникает такая дилемма, что вес как бы ушел, да ушли мышцы, самое важное для нас.
8: Но не все понимают, для чего мышцы нужны. У меня даже есть клиенты, которые занимаются в фитнес-клубе, они говорят, что, ну, зачем мне мышцы, вот я хочу определенную цифру на весах, да, ну, разные люди бывают, я вот буду сдувать мышцы, и жир, и мышцы, какая разница, мне главное вот стройнее выглядеть в зеркале на фотографии. Зачем мышцы, тем более пожилому человеку, когда уже...
9: Ну да, действительно, зачем мышцы, если я хочу просто весить столько килограмм, сколько мне вот нравится, и мои друзья считают, что это классная цифра. В таком случае я обычно рекомендую пациенту сделать биоимпедансметрию. Кстати, ее тоже можно сделать бесплатно в МФЦ. Пожалуйста, приходите, делайте. То есть у нас, ну, в Москве вдок чего классного можно сделать за 0 рублей 0 копеек. Просто приходи и делай. И когда ты обнаруживаешь, что количество мышц в своем организме, оно минимальное, а мышцы в первую очередь поддерживают наши суставы, чтобы они не болели. Болят коленки, ну, скорее всего, мышцы плохо держат. Болит спина, значит, скорее всего, мышцы тоже плохо держат. Болят руки, когда руки поднимаешь. Ну, вопрос к мышцам, как мышцы накачаны. И работа на даче — это не накачка мышц, это не рациональное их использование. Поэтому если мы не будем делать тренировки, после каждого похода на дачу, каждого дачного сезона мышцы будут отваливаться.
8: Спина будет скручена. Михаил, вот вы говорите такие классные, правильные вещи, но вот я могу себя представить, допустим, через 30 лет я буду ходить в зал, если все будет нормально. Но сейчас у меня мама, допустим, папа такого поколения, когда, ну, они не занимались как таковым фитнесом. Может быть, спорт и был, ну, как спорт, как достижения, какие-то там соревнования на работе, в учебных заведениях, но не было привычки ходить в зал и за это платить и тягать железо, ну, не знаю, просто на тренировки групповые. То есть нет понимания, зачем это нужно, если все было и так нормально. Угу. Вот их-то, вот тех людей, кто не привык еще к фитнесу.
9: Ну, здесь, правда, очень разные контексты, и культура бывает разная и у наших условно-сверстников, и более молодых людей, и более взрослых. Так, например, мой дед, он заканчивал физкультурный институт, у него была подработка в его там старшие курсы. А тогда вводили на все производства зарядки, и у него просто была задача, он был физкультурным инструктором на этих зарядках-то производствах. То есть он поехал, да, в троллейбусе, там в одно место провел зарядку, потом в другое провел зарядку. Ну, сам он, конечно, тоже много занимался, и до самого своего ухода из жизни он занимался спортом, много подтягивался, отжимался, 80 лет с больными коленями, которые, ну, совсем больные. И поэтому... У всех по-разному. Мои родители, например, с мамой я долго боролся, чтобы она ходила в зал. В какой-то момент я добился того, что она непрерывно сколько-то месяцев подряд ходила, отметила, что коленка стала болеть меньше, но там потом возникли, ну, новые дела, все, в общем, ушло на второй план, поэтому сейчас мы временно прекратили занятия, но, естественно, я постоянно напоминаю родителям, что очень важно заниматься вот того. Папа сейчас дома, есть велотренажер, там, просто сел, смотришь телек, крути, это уже физическая активность.
8: Есть же определенные нормы, ну как, установленные Всемирной организацией здравоохранения, какая нужна активность просто взрослому человеку, детям, ну и пожилым людям. И там и кардио, и желательно силовые тренировки. Ну, об этом не все знают. Ну, то есть о пользе. И если устал, не значит, ну как, мы устаем за целый день, у нас могут быть дачи, там, может быть, кто-то работает в пожилом возрасте, сидит с детьми, но эта усталость другая. То есть, когда говорят, нет сил на тренировку, все-таки немного о другом идет речь. На тренировку появится сила, если туда пойти даже уставшим человеком после рабочего дня с детьми сидеть.
9: Да, вы определенно правы. Обычно, когда человек говорит, у меня нет сил на тренировку, он говорит, а я не знаю, зачем мне освобождать там 2-3 часа, сколько там, 150 минут в неделю, говорит ВОЗ. Вот зачем мне столько освобождать на тренировку? Это же очень много времени. У нас, правда, все загружено в современном мире и у бабушек, и у дедушек, и у взрослых людей, и у молодых людей. Но здесь такая история, что обычно я говорю пациентам так, что 2 месяца нормальных тренировок в зале, и вы не узнаете себя. Я имею в виду то, что и сил будет больше, и спать будет полегче, и энергии больше. И самое главное, если подобрал вид спорта, который тебе подходит, тебе захочется ходить дальше, тебе будет интересно. Потому что, да, конечно, я вот ненавижу просто ходить в качалку. То есть вот это вот с тренером стоишь, выбираешь упражнения. Но...
8: А что нравится?
9: Сейчас я люблю вот кроссфит, я хожу, у меня групповые занятия, там, сейчас стараюсь через день ходить, пока есть возможность. Ну, старался 3 раза в неделю точно ходить. Угу. Мне прям очень нравится.
8: Юрий спрашивает, наш слушатель, всем ли пожилым можно сразу прийти заниматься спортом без предварительного визита к врачу? Может, не всем это нужно?
9: Нужно всем, но вы абсолютно правы. Вначале нужно пройти диспансеризацию. В первую очередь мы определяем, ну, условно, как врачи, группу здоровья человека. Если у него, условно, нету никаких абсолютных противопоказаний к занятиям спорта, то он может идти заниматься. Но, со своей стороны, я бы рекомендовал, помимо того, чтобы пройти просто диспансеризацию, еще сходить к спортивному врачу, спортивный диспансер. Потому что даже если мы там не собираемся делать какие-то рекорды, добиваться высоких достижений, важно понимать, как работает сердце и выдержит ли оно всю эту нагрузку. Я говорю о том, что нам нужно заниматься, просто нужно понимать свои возможности и риски, чтобы заниматься эффективно.
8: Вот вы работаете с пожилыми людьми. Ну, из разговоров понятно, что у нас есть возможности, чтобы они занимались. Но это уже было упомянуто, да, и московское долголетие, у нас многие фитнес-клубы. Я к тому, что иди и делай. То есть у нас ситуация такая, что просто не все доходят, а на самом деле могут все. Возможности есть. Даже и бесплатно, и платно заниматься.
9: Да, конечно. Но это проблема не только людей, которым больше какого-то возраста.
8: Ну да, и всем.
9: Ну да.
8: А можно ли накачать мышцы в пожилом возрасте? Ну, то есть даже не пожилом, но больше 40. Ну, то есть мы привыкли, что нам говорят, что мы теряем мышечную ткань, и костная ткань становится без нагрузок, менее плотной. Можно ли не просто поддерживать, но и прибавлять в этом плане, прогрессировать?
9: Да, это достаточно интересный вопрос, потому что я отвечу на него «да», а потом объясню, почему «да» является на самом деле «да». С возрастом у нас правда происходит такой момент, что обмен веществ замедляется, хотим мы этого или не хотим, и поэтому часто бывают люди, которые приходят условно 40-45 лет, говорит: «А так получилось, что я за последние пару лет набрал 10 килограмм, хотя вот ничего в жизни не менял. И как такое произошло?» Обычно ответ такой, что метаболизм замедляется, и если ты ешь свою обычную порцию, которая, может быть, была больше, чем было необходимо, просто как-то вот обмен веществ справлялся с таким объемом питания. А вот тут вот он замедляется, и уже получается у нас медленно, наверное, набираются килограммы без нашего абсолютного вмешательства. У женщин есть дополнительная такая вот особенность, что после менопаузы эстрогены не действуют на обмен веществ, а эстрогены — это женские гормоны, они на самом деле тоже замедляют обмен веществ. Поэтому когда женщина говорит мне о том, что вот после менопаузы очень сильно полез вес вверх, возможно, у нее... В первую очередь мы должны смотреть на питание и на усиление физической активности, потому что белки будут приниматься, белки будут идти в строительство мышечной ткани при соблюдении двух условий. Это регулярная нагрузка мышц, потому что у нас есть специальные пути, которые активируются именно физической активностью. Мы раздражаем мышцу, она будет расти. Но для того, чтобы она росла, ей нужно адекватное количество белкового питания. Поэтому, помимо всего прочего, нужно еще и питаться с достаточным количеством белка. Иногда бывает так, что у нас люди, правда, мало кушают, но вот не хочется им есть, и из-за этого не получается накачаться. То есть им надо бы больше есть белка, а им как-то вот хочется одну постную кашу без всего, в которой белка для них откровенно недостаточно. В таком случае, конечно, лучше завести дневник питания, оценить, как вообще выглядит рацион конкретного человека, сделать биоимпеданс, наметить цели какие-то исчисляемые, и уже после этого двигаться именно к целям, а не просто ставить себе задачу: я хочу вот, не знаю, весить X. Я хочу весить столько-то, чтобы у меня было столько-то мышечной массы, скинуто столько жировой массы за такое-то время. Это будет более хорошая цель, которую лучше поставить не самому себе, а вместе с тренером или кем-нибудь, кто будет смотреть на вас со стороны и вдохновлять.
8: Про мышцы мы уже сказали, что они необходимы для поддержания вообще нашего опорно-двигательного аппарата. Это вообще основа. Про жир. Если его чуть больше, чем нужно, ну или намного больше, чем нужно, чем он может мешать и грозить именно для пожилого человека?
9: Угу. Ну, на самом деле, вначале я скажу такую интересную штуку, что есть некоторые исследования, небольшие, о том, что немножко избыточная масса тела в некоторых случаях является более хорошей защитой от падений, связанных с остеопорозом. Но глобально жировая ткань, она нам не очень полезна. То есть она легко накапливается, ее легко накопить и трудно потерять. А проблема жира в том, что он откладывается, ну, обычно там, где нам не нравится. И визуально это происходит так, что там, может быть, живот увеличивается. А в органах происходит такая, например, история, как жировой гепатоз. Это когда печенка, она заплывает жиром и становится, как, знаете, вот деликатес фуагра есть. Вот у нас происходит такая фуагра прямо в человеке. И это даже можно увидеть на ультразвуке, если мы сделаем УЗИ брюшной полости. И, конечно же, такие вот вмешательства, когда у нас функциональная ткань замещается жиром, они вредят функции, в том числе и печени, и нарушают, например, работу эндокринной системы. Один из таких предвестников сахарного диабета — это как раз-таки вот такое вот замещение печёночной ткани жировой. И поэтому много жира в себе хранить не нужно, правда. Он имеет более негативные эффекты, чем какие-то позитивные. Поэтому то, что там есть пару исследований, которые говорят, что вот если упал, реже сломаешь кости, ну, в какой-то степени, да,
8: как подушка, да.
9: Но в какой-то степени, если у тебя будет много мышц, во-первых, с меньшей вероятностью упадешь, во-вторых, у тебя будет такая же хорошая защита. Поэтому лучше инвестировать в мышцы, чем инвестировать в жир.
8: У нас есть вопрос конкретный, но мы тут не консультация врача по радио, поэтому я его прочитаю, но, Михаил, это не значит, что нужно ставить диагноз, отвечать и прям лечить в прямом эфире, но, может быть, будет какой-то полезен совет и, по сути, как-то ответить, а может, не ответить, не знаю. Ну вот здесь 74 года, пишет Ольга, ИМТ-33, остеопороз, новообразование в молочной железе с кальцинатами, установленный гипотиреоз, давление и сахар норм. Можно ли не принимать гормоны, заменить их фитнесом? Я бы еще добавила, можно ли что-то заменить фитнесом? Ну, в целом какие-то, то есть либо таблетка, либо фитнес.
9: Вы можете добавить фитнес по согласованию с вашим лечащим врачом в любом случае. Однако, имея, ну, такую богатую картину, судя по описанию. В подобных случаях я всегда говорю, в первую очередь, вам нужно сказать к участковому врачу, который вас знает, который вас видел, и задать этот вопрос ему, потому что это ваш самый главный врач, он вас видит постоянно, и поэтому здесь вот в рамках того, что мы разговариваем на радио, я могу сказать о том, что да, в любом случае всегда важна физическая активность. Даже пациенту после инсульта приходит реабилитолог, и его, даже если рука не двигается, он ему поднимает, опускает руку. А человек, который ходит, он имеет возможность гораздо больше, чем просто в кровати поднимать, опускать руку. Поэтому важно подобрать ту активность, которая подойдет, и слушать доктора по поводу того, какие препараты необходимо принимать. Это абсолютно точно.
8: А еще многие боятся силовых тренировок, не только в пожилом возрасте, начиная с причин, якобы там выпадет матка для женщин, нельзя поднимать больше 2 килограммов, это вредно в принципе для спины, там грыжи, в общем, нельзя тяжелое носить. И в этом контексте очень часто слышу, что вот показано для пожилых, пожалуйста, в бассейне, в воде, все очень щадяще, а зал это оставьте для молодых. Вот эти рекомендации насколько актуальны и как можете прокомментировать?
9: Ну, я здесь не согласен абсолютно, конечно. Ну, даже если говорить про клинические рекомендации по сколиозу, если не ошибаюсь, там написано 5 килограмм нагрузки на спину, и это совсем не тренированным людям. Это ни в коем случае не является призывом к действию. Вот. Если говорить про свой опыт, опыт своих коллег, опыт пациентов, которые у меня ходят в зал и говорят мне спасибо, что отправили меня в зал, можно брать веса. Вы же не обязательно будете заниматься там сразу же со штангой 100 килограмм. На самом деле у нас есть там раздел калистеника, где мы делаем силовые тренировки со своим телом. Угу. Попробуй вначале отжаться, если ты никогда не отжимался.
8: Поподтягиваться, да, сейчас
9: сразу. Попробуй подтянись там без резинки, там без этого, без раскачки. Ну, раскачка — это отдельное сложное упражнение. Попробуй, в принципе, на турнике повиси без подготовки. Это тоже большое сложное упражнение. Ну, то есть если мы давно не занимались, силовые просто они будут выглядеть не так, как вот ребята-бодибилдеры там на сцене щеголяя тем, что они там поднимают одной рукой штангу, в другой прыгают на одной руке, то есть в одной руке штанга, другой они себя держат. Нет, силовые будут просто другие, но они важны. А касаемо бассейна, ну, если вы не проплываете за сеанс хотя бы километр за 45 минут, то...
8: Вы просто купаетесь, да?
9: Возможно, да, вы просто хорошо проводите время со своими друзьями.
8: Но тоже должна быть какая-то определенная нагрузка.
9: Конечно, должна быть нагрузка, должна быть легкая одышка после этого всего. То есть не обязательно, чтобы это было тяжело. Ни в коем случае убиваться не нужно, мы тут не ставим рекорды. Но ощущение того, что ты хотя бы немного поработал, оно обязательно должно быть.
8: Вспоминая тренды, фитнес-тренды, которые Американский колледж спортивной медицины выпускает в начале каждого года, либо в конце предыдущего, вот тренды 2026 года, там на втором месте фитнес-программы для пожилых вышли. Тенденция предполагает, они пишут, решение физиологических проблем, которые сопутствуют старению. И поколение бэби-бумеров, ну, они пишут, что с 1946 по 1964 год родившиеся в Америке, это 73 миллиона американцев, будут старше 65 лет к 30-му году, и поэтому прям очень важное внимание уделяется пожилым. Я к чему? Я к тому, что на втором месте из 20 тенденций пожилые, а у нас подростки и молодежь, они где-то в хвосте, то есть в трендовом. Что это за тренд мировой на пожилых? Почему пожилые вдруг в плане физической активности и в, ну, как в сфере тренерства, тренер же как целевая аудитория, они выгоднее, чем дети, молодежь?
9: Ну, короткий ответ, потому что детей и молодежи сейчас почему-то не очень много. Это называется демографический переход, и там в одно время там была теория в том, что мы сейчас очень хорошо, замечательно живем, у нас всего достаточно, у нас классно развитая медицина, и из-за этого мы вот все будем долго-долго жить, и в этом вот взрослом возрасте нам нужно будет поддерживать свою форму. Вот. Но ожидалось, правда, что детей тоже будет много, будет и взрослых, и детей много, но пока так получается, что глобально, судя по статистике, перекос идет все-таки в сторону более пожилых людей, и поэтому и тренерам, и врачам, и социальным службам, и центрам занятости очень важно помнить про то, что да, у нас теперь вот будет очень много коллег и пациентов, и клиентов, которые, ну, вступили в такой серебряный возраст, который раньше считался совсем глубоко старческим. Но нет, они прекрасно живут, они могут жить полноценной жизнью, и как раз-таки наша задача при помощи упражнений, подбора адекватной терапии, подбора адекватного режима труда и отдыха, внедрять такого человека в общество, чтобы у него было желание и работать, и заниматься спортом, и чувствовать себя при этом совершенно полноценным членом нашего общества.
8: А из тех пациентов, кто приходит к вам, кто приходил к вам, сколько из них на вскидку занимаются какой-то физической активностью на регулярной основе? Из пожилых?
9: Достаточно печально говорить, потому что буквально у меня там участок был сколько, ну, около 3500 человек, будем считать условно. Я могу буквально там по пальцам рук и ног сосчитать, сколько людей. Мне честно говорили, что я вот действительно занимаюсь. Причем с учетом и того, что были мои интервенции словесные, что вам очень важно заниматься. И с учетом тех, кто и так занимался. На самом деле, правда, очень немного. Вот даже работающих там 80+, их больше. Их там, ну, условно, да, ну, больше 100, наверное, наберется на участок. А вот чтобы занимался спортом, это, к сожалению, совсем редкость, и поэтому приходится постоянно говорить, рассказывать, объяснять, что спорт — это круто, что чем больше мы работаем своими мышцами, тем больше это наш вклад в развитие наших мозгов, потому что физическая активность, она влияет и на замедление прогрессирования когнитивных нарушений, это и все остальное.
8: Вот об этом мы как раз подробнее поговорим. У нас впереди информационный выпуск, потом немного рекламы. И как раз не только о физике, но и о психике немного, поскольку я думаю, что активность, ну и вообще, как можно замедлить какие-то такие когнитивные нарушения, которые с возрастом, и, кстати, неизбежны или избежны, как понять, настигнет ли тебя такое или не настигнет в определенном возрасте. Вот это очень интересно. Гериатр Михаил Трифонов в гостях сегодня в программе «Про фитнес». Говорим про пожилых и физическую активность. Далее новости.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Российские войска расширяют зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировки «Север» одновременно наступают в нескольких направлениях. Военнослужащие ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, отметили в ведомстве. Там добавили, что войска также нанесли удары авиабомбами ФАП-250 по пунктам временной дислокации ВСУ в Запорожской области в районе населенного пункта Преображенка. Максим Решетников заявил о возможности снижения цены электронной визы для туристов из Индии. Рассматривается также механизм обнуления сборов за оформление документов, пояснил министр экономического развития. Сейчас российский МИД смотрит, будет ли снижать или обнулять плату. Я думаю, что это в ближайшее время будет сделано, сказал он в интервью RT India. Решетников напомнил, что индийские власти в начале года обнулили сборы за оформление краткосрочной электронной визы для российских туристов. Министр добавил, что двум государствам также нужно нарастить авиасообщения. Назначенных 15 рейсов в неделю явно недостаточно. Виктор Орбан объявил о начале сопротивления оппозиции в Венгрии к Кабмину Петера Мадьяра. Период спокойного отношения к действиям правительства завершен, отметил экс-премьер республики. «Мы принимаем вызов и вступаем в борьбу», написал он в соцсетях. Орбан назвал новые венгерские власти неокоммунистами, утверждая, что они установили в стране политическую диктатуру. Политик прикрепил к публикации отрывки видеозаписи выступления на мероприятии, возглавляемой им партией Фидес. Орбан подчеркивал, что миссия движения заключается в том, чтобы сохранить суверенитет страны, а миссия, возглавляемой Мадьяром партии ТИСА, превратить Венгрию в колонию, где в роли хозяина выступает Брюссель. Министр благосостояния Латвии уволен с поста за вождение машины в нетрезвом состоянии. Рейниса Узулнейкиса задержала полиция. Уровень алкоголя в крови составил 3,5 промилле. Премьер-министр республики Андрис Кулбергс подписал распоряжение об освобождении его от должности, сообщили местные СМИ. Глава ведомства занимал пост с мая 2026 года. Исполняющим обязанности министра благосостояния назначен Улдис Аугулис. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11 градусов. Утром в понедельник переменная облачность, без осадков, до 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
6: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
8: 19.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Про фитнес сегодня говорим, про физическую активность и про пожилых людей. Гериатр Михаил Трифонов в гостях у нас сегодня. Если пропустили первую половину программы, то рекомендую послушать в записи. Можно и видеотрансляцию посмотреть в записи. И прямо сейчас можно присоединиться к ней. Это ВК-видео, это YouTube, Рутуб. В общем, там организована видеотрансляция. Вы можете прямо сейчас смотреть на нас, комментировать можно через СМС-портал плюс 7-925-48-948, через Telegram-бот, говорит МСК-бот, ну и, конечно, через Макс, QR-код на бот в Максе из трансляции можно получить. Ну что, про пожилых, про когнитивные функции, как раз у нас, кто смотрит трансляцию, очень... такая картинка сложилась на экране, поскольку Михаил с сыном Фёдором, и Фёдор сейчас развивает тоже, мне кажется, свои когнитивные способности. Как их не потерять, когда уже они развились, уже взрослым человек достиг, наверное, своего пика умственного, да? Кстати, есть какие-то данные, когда достигается умственный пик, в каком возрасте, и в каком он угасает?
9: Есть исследования, но здесь не нужно понимать все это прям вот дословно. Ну, например, что я скажу вот сейчас, что условный пик развития нейронных связей, то есть, условно, если мы представим, как карту метро, наш головной мозг, где много пересадок между мыслями, чтобы мы быстрее там находили какие-то неочевидные связи, вспоминали, что у нас в дальних захоронениях нашего мозга. Вот в 32-35 лет, по исследованиям, которые, ну, буквально в том году вышли, говорили, что у нас такой вот пик чаще всего происходит. А угасание, вот именно количество нейронных связей, оно чаще всего происходит ближе там к 60+. Но у всех неравномерно, и это не то чтобы угасание, это просто смена работы. То есть раньше мы работали, условно, у нас много пересадок в мозгу, а теперь у нас пересадок мало, но при этом у нас весь багаж знаний-то имеется. И в целом нормальное старение не включает в себя деменцию.
8: А вот неспособность усваивать новое, есть какой-то такой признак? Это тоже признак чего-то или нет?
9: Ну, в целом мы с возрастом становимся более ригидны, так сказать.
8: И консервативны.
9: И да. Консервативны, да, это все нормальная история в организме. Мы очень любим вещи, которые мы знаем. Нам проще работать с тем, что мы уже понимаем. Если мы свой багаж знаний как-то сформировали, нам уже труднее переучиваться. Однако пластичность все равно есть. И условно сменить профессию 40, 50, 70 – это возможно. Просто это потребует больше работы и больше самодисциплины. А если говорить про такие вот грубые моменты, как, например, стирается память на текущие события, человек начинает забывать, что вчера было день рождения у своего друга, или забывать, как зовут его детей или внуков, или забывать, то есть, например, он помнит хорошо маршрут на работу и хорошо свои лекции, он преподаватель, но при этом он совершенно забыл, как готовить суп и надевает вместо ботинок зимой сланцы. Это уже совершенно нездоровое старение, и такие вещи мы, естественно, должны исследовать.
8: Это генетически или можно профилактировать? От чего зависит? Потому что я вот наблюдаю, в своей жизни встречаю разных людей, и в определенном возрасте я могу разговаривать с человеком, который кажется мне нейропластичным в том плане, что он настолько современный, здравомыслит, настолько активный и быстро так вот от темы к теме может перейти. А есть люди, с которыми разговариваешь и думаешь, что вот надо говорить медленнее, чтобы человек понял, и как-то, да, забывчивость фиксируешь и так далее. А люди одного возраста.
9: Да, вы совершенно правы, что люди в одном и том же возрасте могут выглядеть крайне по-разному. Ну, вспомним, например, из наших отечественных артистов, мне нравится Дмитрий Маликов, мне кажется, он вот сколько ему лет, я не знаю, сколько ему лет, но он постоянно в тренде, выступает с молодыми артистами, вот, там, из иностранных Джаред Лето, который там свои очень много лет хорошо выглядит.
8: Для меня они как будто все молодые.
9: Ну вот, а Джаред Лето, да, Лето, по-моему, уже за полтинник далеко, 54, по-моему, что-то такое.
8: Выглядит он очень хорошо.
9: Вот, а бывает наоборот.
8: А Маликов 70-го года рождения, сколько ему, 56
9: лет?
8: 56.
9: Вот, и тут какой момент возникает? Вы правы, что наследственность имеет место быть, например, в деменциях. Есть у нас носительство конкретного гена, если говорить совсем уж так точно, APOE4. Однако наследственная компонента развития деменции, то есть именно необратимого снижения памяти, которое приводит к тому, что человек не автономен, он требуется ему посторонняя помощь для выполнения повседневных дел. Почти все случаи такой деменции, они весьма управляемы. То есть, если мы будем контролировать наше давление, давление — это не просто цифра на тонометре, это, по сути, то, насколько хорошо чувствуют себя наши сосуды, насколько они хорошо регулируют историю в нашем организме. Если мы будем контролировать холестерин, холестерин, он, по данным множества исследований, такой мощный фактор, который показывает то, насколько вообще наши сосуды проводимы. И мы боремся с холестерином не потому, что там условно врач хочет навязать вам лишнюю таблетку, а потому что мы достоверно знаем, что условно мы пролечим столько-то людей, и мы спасем хотя бы одного из них от инсульта на дистанции не один год, не пять лет, может быть, даже на дистанции 20 лет. Но мы его спасем от тяжелого исхода. И то же самое касаемо сахара. Сахар — это коварная история в плане именно диабета. Если, например, диабет второго типа, когда сахара в крови много, он не может поступить из плазмы крови.
8: Как это важная информация? Там есть?
9: Да. Федор Михайлович, да, он слушал со мной лекции по диабету, поэтому он, в принципе, в этом всем образован. Но я хотел бы здесь напомнить, что в целом, если сахар находится в сосудах, он им вредит. И чем больше сахар вредит сосудам, тем они более становятся хрупкими и могут отмирать. И из-за этого диабет, он вредит и нашим, например, рукам, ногам в виде жжения, там, дискомфорта, незаживающих язв, и нашему мозгу, потому что сосуды там в мозгу тоже есть, их очень много. Если человек условно и курит, и не контролирует давление, и у него сахар высокий, и у него холестерин высокий, риски у него заболеть деменцией, конечно, многократно возрастают по отношению к тому, который не будет заниматься
8: Ничего
9: всеми этими
8: себе.
9: Вещами.
8: А тонометр в каком возрасте нужно приобретать?
9: Можете купить хоть завтра, в аптеке они продаются недорого.
8: Ну, должен быть всегда, да?
9: В целом, если мы говорим про людей, условно, до 40 лет, у которых нету такого, что родители, бабушки, дедушки умерли от инфаркта или инсульта в раннем возрасте до 60 лет, мы говорим, что раз в год вы приходите на диспансеризацию или на профилактический осмотр. Каждый год это доступно в любом регионе нашей страны. Вот в Москве еще есть московский чекап, который предлагает даже немножко больше. Я вот недавно проверял, там даже биологический возраст проверяют. Я, кстати, участвовал.
8: Серьезно?
9: Да, там нужно поставить на одной ножке, измерить себя везде, пройти дополнительные анкеты. И вот мне он сказал, что вы биологический возраст практически соответствует моему паспорту. Ну, там на 4 месяца старше я.
8: Да. Я думала, моложе будет. Ну, нет, да?
9: Ну, все-таки работа врачом — это много стресса, правда же?
8: Кстати, стресс оказывает какое-то влияние?
9: Да, очень большое. Если мы посмотрим на такие вот зоны, они называются голубые зоны, это места, где внезапно очень много долгожителей. В России таким голубым зонам относится, удивительно, Москва. Но если мы не берем в расчет Москву и Петербург, это будут кавказские регионы, там Ингушетия, Чечня, Дагестан. Там у нас, правда, много людей, которые живут сильно больше 90 лет, чем в среднем популяции России.
8: Это потому что стресса меньше?
9: И стресса меньше, и друзей у них больше. То есть нам нужно общаться, нам нужны друзья, нам нужно сообщество. В исследовании отмечали фактор такой, что люди, которые вот живут, например, на иностранных голубых зонах, типа Окинавы или там Сардинии, они еще там в церковь ходят, то есть у них есть какая-то вот такая вот социальная компонента у них. Дружба хорошая с друзьями, там бывает так, что средний возраст дружбы 90 лет. Представляете, 90 лет дружить с кем-то. А в исследовании написано, что такое бывает.
8: Ну, кстати, если в фитнес-клуб сейчас ходить, то там можно убить сразу двух зайцев. И физическая активность, и еще какая-то коммуникация, потому что образуется сообщество по интересам. Тем более можно познакомиться с теми людьми, с которыми ты никогда не познакомишься, имею в виду разные профессии, другого совсем какого-то мира, но просто объединяют какие-то тренировки или групповые занятия.
9: Да, абсолютно. Абсолютно точно.
8: А Джареду Лето, кстати, так он на год младше Маликова.
9: Он еще и младше, да?
8: Да.
9: Но получается, Маликов удел.
8: Но они все равно хорошо выглядят оба.
9: Вопросов нет.
8: Так, когнитивные функции мы можем восстановить или, ну как, проследить за ними, чтобы... И сам человек понимает, что вот он что-то забывает, он может проследить, что... Что-то не то стало с годами? Или он может только обратной связью от других людей получить?
9: Абсолютно по-разному. Вот мой любимый клинический случай — это про пару семейную, в которой мужчина постоянно жаловался, что у него у жены деменция, и он говорил своим детям так, что вот у нее деменция, она постоянно меня все переспрашивает, говорит, причем сваливает на меня, будто это у меня деменция.
8: Угу.
9: И так получилось, что он год скрывал, искали у его жены деменцию, там водили по всем неврологам, психиатрам.
8: Так.
9: И что вы думаете, через год
8: наоборот?
9: У него... Да, у него была деменция, через год просто она ухудшилась.
8: То есть это у мужчины была деменция, а у женщины не было деменции?
9: Да, а он всем... Ему было стыдно говорить, что у него проблемы с памятью, поэтому просто все сваливал на жену и говорил, что эта жена у него такая плохая, все переспрашивает, и вообще с ней все вот так вот плохо. Это к тому, что, да, человек может заметить изменения когнитивные, и бывает так, что мы не можем понять, а это вот именно начало деменции или это депрессивный эпизод, то есть человек просто чувствует себя сильно подавленным из-за того, что он уже не ощущает себя так на коне, как это было сколько-то лет назад.
8: Вот, кстати, про депрессию. В начале программы вы назвали, я так поняла, что это как сопутствующее, ну как спутник именно возрастных изменений, депрессия. То есть, если мы стареем, то нам от этого, в принципе, грустно?
9: Ну, не совсем так, но нам грустно от того, что функционал организма начинает увядать. То есть, конечно, это расстраивает человека, что раньше ты мог принести из магазина 4 сумки или доехать на машине 300 километров, а теперь ты можешь на машине доехать только до дачи, и то потому, что ты хорошо знаешь дорогу. И такие вещи, они часто угнетают. И депрессия и тревожность у пожилых пациентов — это часто недооцененная проблема. А недооцененная, потому что за ней не так часто смотрят, но как бы человек, ну сколько тебе лет, ну что ты хотел, ну вот сиди грустный. Это некорректный подход. Конечно же, нужно делать скрининг на депрессию. Есть у нас специальные шкалы, и в принципе в поликлинике тоже их могут сделать. И самое главное в депрессии и в тревоге то, что это состояния, которые поддаются лечению, то есть их можно контролировать. Если мы говорим про необратимые состояния, это деменция. То есть деменция — это когда мозг головной уже вот совсем не работает, человек не автономен. И тогда у нас есть только поддерживающая терапия. Если еще нет у нас депрессии...
8: Депрессии еще
9: да,
8: нет.
9: Если у нас еще нет депрессии, да. Если у нас деменции нету, то у нас есть преддеменсостояние, которое мы можем улучшать при помощи разнообразных когнитивных тренингов и физической активности. Да-да.
8: Физическая активность может как-то в положительную сторону влиять на это дело?
9: Да, абсолютно точно. Может влиять очень хорошо. И если говорить про цифры, то у нас, во-первых, снижаются риски падения, то есть мы не упадем, не заработаем черепно-мозговую травму. Во-вторых, у нас снижается бремя психических расстройств. Это депрессия, деменция. То есть, условно, на людей, занимающихся спортом, приходится на несколько дней меньше состояний, связанных с тем, что вот настроение плохое. Что еще хорошего у нас в спорте? У нас начинают вырабатываться некоторые мозговые факторы, которые отвечают за нейрогенез. То есть раньше говорили, нервные клетки не восстанавливаются, а сейчас мы говорим, что нервные клетки, может быть, и не восстанавливаются, как они вот не растут, как они росли в детстве или там росли во время вообще эмбриогенеза. Даже, например, у моего сына уже нервные клетки закончили рост, они уже только умирают. Они просто там совершенствуются связи нейронные. Да, ему всего 2 года, у него уже как бы нейрогенез классический и такой, ну, уже все.
8: Понятно.
9: Да, но... Нет, это и неплохо. Но это не значит, что мы не можем с этим работать. Это значит, что мы просто должны еще более усердно заниматься физической активностью в мере нашей переносимости и когнитивными тренировками. Даже есть, да, я знаю, программы по когнитивному тренингу у московского долголетия. Замечательная история, такого я нигде в других регионах не видел. И можно заниматься нейропсихологом частно, если есть желание.
8: При этом, если есть какие-то данные, может быть, по деменции, ну, например, какой-то срез по возрасту и какой процент пожилых этим страдает?
9: Сейчас точные цифры не скажу, но действительно есть прямая зависимость. Чем старше мы, тем больше вероятность заработать деменцию или опухоль. Это правда.
8: А опухоль чего?
9: Если говорить про мужчин и женщин, там будут разные опухоли. Мужчина чаще всего страдает опухолью простаты, причем не всегда это будет та история, которую прям необходимо оперировать, вырезать это нужно с урологом, лечь, чем консультировать, обсуждать. А у женщин это может быть и рак молочной железы, например, то есть такие вот совершенно неприятные истории, которые мы каждый год смотрим на диспансеризации. Да, я не устану про это говорить, потому что работа участковым врачом еще во мне... Горит, хотя я уже не работаю на участке своем любимом. Но это правда хороший способ. Меня сейчас спрашивают, какой пройти чекап, а как сделать вообще так, чтобы понять, там, куда соломку подстелить. Ну, сходите базово на диспансеризацию, потому что все риски, которые управляемые, на которые мы можем легко и быстро подействовать на ранних стадиях, они учтены нашим Минздравом уже как бы в этом самом приказе диспансеризации, и мы можем сделать себе хорошо, просто пройдя там условные тесты, там, тот же самый для мужчин маркер ПСА, который определяет рост простаты. Женщина маммографию после 40 сделать или УЗИ до 40. Это уже будет прекрасный вклад в то, чтобы у вас не было таких проблем. Если говорить с памятью, там, конечно, все немножко сложнее, но здесь будет целесообразно обратиться на программу по сохранению когнитивного здоровья, если вам больше 55 лет.
8: Как все сложно. Я теперь знаю, чем я займусь в ближайшие годы.
9: Открывайте приложение EBS.
8: Пройду чекап, да.
9: Там огромное синее окно, прям нажимаешь и проходишь.
8: И там я знаю, что можно выбрать, ответить на вопросы. У меня подруги отвечали, что все плохо. Ну, пью, курю, там ничем не занимаюсь и так далее. И потом пошли сдавать анализ. Ну ладно, не об этом речь. Теперь про физическую активность. Хорошо, можно какой-то прогресс отследить. Обычно, если затягивает, то пожилые люди, наверное, просто с удовольствием ходят. Потому что если я вижу какие-то горящие глаза, что-то им нравится, что-то их цепляет, либо они себя хорошо чувствуют после тренировки, там из фитнес-клуба идут. Это могут быть танцы, это могут быть какие-то занятия степ-аэробика. Это же тоже развитие когнитивной функции, потому что там еще нужно под музыку, да попробуй шаги одной ногой, правой, левой, а еще запрыгнуть 2 ногами, хоть на маленькую платформу, но не все могут. То есть сразу 2 ногами, это требуется...
9: Это сложно.
8: Молодые люди обычно справляются. Кстати, тест видела в соцсетях, что, оказывается, больше, если старше 40 лет человек, то в Америке, там большинство таких людей среднего возраста не могут бежать и прыгать на одной ноге вот так, знаете, подскакивать.
9: Про такой тест не читал, но я примерно понимаю, что вы имеете в виду.
8: Ну, то есть вот так вот, на одной ноге
9: бегать. Да, вполне возможно. Мне больше нравятся более классические клинически верифицированные истории типа «Встань и иди». Там, например, что ты буквально встал с кресла, прошел 3 метра и вернулся обратно. Вот тебе весь тест «Встань и иди». Потому что достоверно известно, что у нас скорость ходьбы, она ассоциирована с наличием старческой астении. Условно, человек, который ходит быстро, он менее подвержен тому, чтобы иметь хрупкость, чтобы вот быть таким вот стариком в нашем классическом понимании. Поэтому ходьба в предпрыжку тоже тяжело дается, и стоять на одной ножке тоже тяжело. Но если, например, есть проблема с тем, чтобы просто встать, пройти 3 метра, развернуться и сесть, это уже вот звоночек.
8: А еще, если к соцсетям опять возвращаться, много роликов, где пожилые люди, там и 80, даже 90 плюс лет, и мужчины, и женщины, ну, в основном это другие страны, они подтянутые, мускулистые, отжимаются, бегают марафоны. Ну, то есть совсем не скажешь, что человеку столько лет, сколько ему есть на самом деле. Это какая-то мода, ну, что? Это должно быть как-то цель какая-то поставлена у человека. И знаете ли вы таких людей лично?
9: Да, знаю. Благо, что участок у меня большой, люди бывают разные. Если говорить коротко, мне кажется, что это скорее даже необходимость. Потому что если ты хочешь получать от жизни удовольствие, тебе нужны для этого силы. Без физической активности, без ментальной активности. Кстати, вот вы сказали про танцы.
8: Да.
9: Опять танцы.
8: Танцы.
9: И если говорить про танцы, мне больше всего нравится...
8: Что хочет сказать Федя? Может быть, там что-то важное?
9: Хочет сказать, что ходьба и смотрение на машины, оно улучшает когнитивный резерв.
8: Вы великолепный специалист и спикер, Михаил.
9: Да,
8: вы можете делать одновременно очень много вещей. Кто смотрит нашу видеотрансляцию, сейчас Михаил и рассказывает важные вещи, и при этом одновременно занимается с Федором, которому 2,5 года.
9: И здесь получается история у нас в чем? Что хочешь сохранить автономность, работаешь над собой. Причем желательно этим заняться не когда уже хронические заболевания поставили, условно сходил на диспансеризацию там давления 160, а пораньше, там, в 30, в 40 лет, в 20 лет. Вот, конечно. Лучше всего, конечно, сразу же, если мы будем не перерабатывать, не переучиваться, спать достаточно, ходить на спорт, там, иметь меньше стресса. Но это все, конечно, утопия, поэтому было бы здорово, если бы мы хотя бы, когда уже есть какие-то звоночки, начали своим здоровьем следить, принимать постоянную терапию, обращать внимание на свой вес, на свою композицию тела. И тогда у нас тоже будет много классных, подтянутых пожилых людей.
8: Ну, кстати, подтянутость, вес, в целом, как выглядит человек, это не сколько от тренировок зависит, но там, конечно, и мышцы, и прочее, но это еще и питание. А насколько человеку пожилому трудно скорректировать его, если врач рекомендует это сделать?
9: Все по-разному, как с любыми другими людьми. Конечно, есть такая вещь, что с возрастом характер немножко уплощается. То есть какие-то черты характера, которые были у человека, они могут стать более явными. Условно, там некоторые становятся с возрастом более сварливыми, а кто-то, наоборот, более добрым. Это никогда не узнаешь, но такая история, да, есть. И с кем-то у меня получалось добиваться того, что человек... Ну, ты рассказываешь человеку, что... А, вот я заметил, что в вашем дневнике питания окажется очень много хлеба. И вот вы знаете, что вы говорите, что вы кушаете как птичка, а кажется, в этой птичке в клювике помещается по 5 пряников на каждый перекус. А это, в общем-то, очень много калорий. И да, когда люди узнают, что, оказывается, их еда, она на самом деле представляет себе... Не то, что они о ней думают, а совсем другое в плане колоража и количества питательных веществ. Бывает такое, что люди пересматривают и спрашивают совета, как питаться. Я говорю, что самый простой вариант — берете средиземноморскую диету или там гарвардскую тарелку и просто на холодильник себе печатаете. Это простая схема, на которой условно написано, что вы должны есть. Никакого подсчета калорий, хотя на самом деле, как врач, я иногда очень настоятельно рекомендую посчитать, потому что не посчитаешь, не узнаешь, что ты ешь. Вот. Но какая-то вот история, в которой ты уже видишь, там, условно, посмотрел на холодильник, ага, тут написано, ешьте меньше колбасы. Ладно, хорошо, не буду сегодня покупать колбасу, договорились. Это уже хороший вклад. Лучше всего, конечно, если с этим заниматься всей семьей.
8: Ну, здоровая привычка, да. Если еще и семья поддерживает, то это гораздо лучше. Но в целом, тогда мы можем понимать, что если у нас люди стали задумываться о своем питании, о физической нагрузке. Дети как будто бы здоровее у нас сейчас растут. И те пожилые, которые были 20 лет назад, там, срез пожилых, их проблемы, и сейчас пожилые люди, это... Ну, они лучше в плане здоровья или нет?
9: О, это вопрос, которому мне недавно его спрашивали, и те данные, которые я нашел, были связаны с тем, что... Ну, вот в России, например, у нас нет такой хорошей статистики, была немецкая. В Германии есть такая история, что, например, там сравнивали ощущение здоровья 40-летних, 60-летних сейчас и 20 лет назад.
8: Ага.
9: А вот если говорить про 40-летних, 40-летние наконец себя чувствовали в начале нулевых. Если говорить про более взрослые когорты, то есть 60 лет, то они чувствуют себя лучше сейчас. То есть получается, что у нас вроде как люди достигают там старения позже, заболеваний меньше, но при этом 40-летние сейчас чувствуют себя хуже, чем 40-летние.

0: Поэтому, как гериатор, я разрешаю вам чувствовать себя молодым, хоть вам 90, хоть вам 30, хоть вам 25. Неважно. Если вы себя в душе чувствуете на 40 лет или на 20 лет, ну, чувствуете на здоровье.
1: А еще, если займетесь физической активностью, да и питаться будете более здоровой едой, тогда и не только чувствовать себя будете, но и на самом деле не только выглядеть, но и быть здоровым получится. Спасибо огромное. Михаил Трифонов, гериатор, был у нас в гостях. Про пожилых людей, про физическую активность разговаривали. Если вы не видели видеотрансляцию, многое пропустили. Михаил вещал, когда его сын машинками катал по его лицу. Я никогда это не забуду. Спасибо огромное. Это очень мило, эфир получился безумно полезный. Ну и всем желаем физической активности, любви к тому, что вы делаете на регулярной основе в плане фитнеса. И питайтесь вкусно. Всем спасибо, всем пока.
0: Да, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ракетной атаке ВСУ на Курск повреждены 8 домов и 2 автомобиля. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что здания были частично разрушены в поселке Юбилейный и в частном секторе в черте города. Губернатор добавил, что комиссии оценят ущерб, жителям помогут с восстановлением жилья. Дональд Трамп допустил завершение конфликта с Ираном до промежуточных выборов в США. Американский президент сообщил, что Тегеран намерен заключить сделку и связывается по этому поводу с Вашингтоном. С Ираном все закончится сразу после выборов, а может быть и до них, сказал Трамп журналистам во время визита в Ирландию. Голосование в США намечено на 3 ноября. Граждане определят новый состав Палаты представителей, а также выберут 33 сенаторов. Сейчас парламент контролируют республиканцы. Глава Центрального командования американских вооруженных сил счел необоснованным беспокойство о нехватке боеприпасов. «Мы хорошо вооружены и готовы к любому развитию событий», сказал Брэд Купер в комментарии телеканалу CBS. Газета «Нью-Йорк Таймс» ранее выступила с утверждением, что за время конфликта с Ираном Пентагон практически исчерпал запасы крылатых ракет. Кроме того, израсходовали 10-летнюю норму «Томагавка» и 2-летний объем производства ракет для систем «Патриот». Хакеры опубликовали в Даркнете секретные файлы Сената Берлина. В них есть информация о полетах дронов. По данным немецкой газеты, взломщики похитили около 6 терабайт данных. В том числе в документах есть сведения о долгосрочном мониторинге летом 2025 года территории вокруг Берлинского аэропорта. За 19 дней в радиусе 30 километров от него было зафиксировано более 2000 полетов БПЛА. Ранее хакерская группировка потребовала от властей ФРГ 2 миллиона евро и дала время до середины дня 4 сентября, пригрозив выложить украденные данные в сеть. Первая часть файлов была затем опубликована. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 12 рублей 55 копеек, доллар – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11. Утром в понедельник переменная облачность без осадков до плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». Микрофон ваш, вечерний ДД, Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». Московское время, друзья, 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире, как обычно. Давайте сразу традиционно средства связи для наших слушателей. Телефон 495-7373-948. СМС 925-48-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Будем рады прочитать от вас сообщения, если у вас все это работает. Ну, конечно же, мессенджер «Макс», мы тоже, у нас подключен, вы тоже там можете написать. Ну, и прямую трансляцию из студии традиционно. Видеотрансляцию можно смотреть на официальной странице «Радио Говорит Москва». Это во ВКонтакте и в Рутубе. Кстати, ВКонтакте тоже можно писать. Мы ждем ваших сообщений в общем чате. У нас уже приветствует и металлистка Рокси из Брянска, и 28-й нас приветствует, Владимир. Да, ну, наши слушатели подключаются. Давайте начнем. Небольшой анонс. Что нас ожидает, друзья, в ближайшие два часа? Конечно, у нас будут премьеры, будет у нас и рок-календарь. Это все в первой части до 9 вечера. И после 9 вечера мы ждем в гости лидера группы Above the Stars Влада Ясинского. Представим рок-историю этой команды. Да, там есть о чем поговорить. Это премьера для нашего эфира, потому что этот гость у нас будет в премьере, и вы с ним познакомитесь. Ну что, давайте начнем с премьеры от группы Blue Medusa. Я напомню, что это достаточно новая команда, созданная экс-вокалисткой Арченами. И до этого она была в группе The Agonist, Алиса и White Glass. Вот недавно они представили уже третий сингл, называется эта песня «Crocodile», да, и анонсирует, наверное, все-таки у них будет выходить альбом. Ну, это вообще полностью такой женский проект, и уже известно, известные участницы этого состава, да, и мы уже, кстати, говорили вот о них, и, похоже, вот в этот раз, уйдя из мужского коллектива, Алиса White Glass решила избегать мужчин в музыке и представляет только девушек в своем проекте. Пока это у нее получается достаточно успешно, да, и, кстати, вот клип, который мы будем сейчас смотреть, вот на эту песню «Crocodile», представили они видео, и в нем впервые можно увидеть всю группу. До этого мы видели не полностью и только знали по именам участниц, да. Они были только объявлены. При этом сама Алиса, хоть она и вокалистка, она играет в этом видео на уникальной гитаре, которая сделана на заказ. Это, она была сделана в рамках сотрудничества между одной такой некоммерческой организацией, я специально не буду называть ее, которая занимается защитой морской среды и дикой природы. Причем методы у этой организации не всегда мирные. Так в прошлом такие активисты, они потопили китобойное судно. Похоже, музыкант музыкантам это очень нравится. И вот эта новая гитара была разработана с бывшим гитаристом группы Misfits. Зовут его Дейл Вольфганг. Он еще, кстати, молодой человек Алисы. И на этой гитаре вот стоят автографы и Алисы, и Дейла. Вот она будет реализована через аукцион, чтобы вот как раз собрать средства для сохранения флоры и фауны Мирового океана. Сейчас мы увидим вот этот инструмент, услышим, как он звучит, и, конечно же, услышим песню «Crocodile». Пожалуйста.

Друзья, наш эфир открыла группа Blue Medusa. Это новая композиция Crocodile. Но мы ждем, конечно, новостей о датах выхода дебютного альбома. Наши слушатели уже подключаются к нам ВКонтакте, в нашем чате. Ну, конечно же, наши постоянные слушатели: Владислав Максимов, Танюша Савина, Димон Фигар. Спасибо, тоже нам написали. Да, все нас приветствуют. Дмитрий Николаенко, естественно, Наталья Лемишева. Ну, а как же без Натальи? Вадим Аникеев, да, Владислав Максимов, ну, я уже сказал, да, Денис Перунов, да, ну, очень приятно, что вас так много сегодня. Давайте сейчас, друзья, послушаем еще одну премьеру. Эта группа не так часто звучит у нас, называется команда Striper, да, композиция, которую они представили, «Hand Your Heart» называется. Это, кстати, первый сингл с их уже 18-го по счету студийного альбома, будет называться, уже объявлено как «Throne of Thorns». Его выход ожидается, заявлен на 25 сентября. Достаточно старая группа, с 83 года она существует. Изначально, кстати, они назывались Rocks Regime, но вот скоро они изменили название на Striper. Но это не просто такое слово, это аббревиатура, которая, ну, если в переводе расшифровать, то здесь несколько слов: спасение через искупление, дарующий мир, поощрение и праведность. Вот так вот точно они расшифровывают свое название. Они исполняют христианский рок и метал. И даже одно время вот они раздавали на концертах Библию поклонникам, и за это их даже стали называть металлическими проповедниками. Представляете, как, да? Успешными годами у них стали, конечно же, 80-е. Да, вот у них был очень хороший альбом. В 86-м году выходил «To Hell with the Devil». Он стал платиновым. Особенно там баллада запомнилась слушателям с названием «Honestly», она попала в топ-чартов. В 92-м году они распадались, потом, естественно же, воссоединились, но это было достаточно, прошло много времени, еще в 2003 году это произошло. И вот с тех пор они уже не распадались и продолжают радовать нас своей музыкой. И вот вокалист, гитарист этой группы, Майкл Свит его зовут, он сказал, что вот новая песня — такое идеальное отражение, чем группа является сейчас. Вот они бережно хранят свое такое классическое звучание, но добавляют в него, естественно, современные штрихи. Ну а как же без них? Но главное, все-таки послание остается у них неизменным на протяжении более чем, получается, ну, как бы 40 лет уже группе было в прошлом году. Вот они утверждают, что Бог всегда рядом. И вот эту вот песню, которую мы будем слушать, ну, она называется, я переведу, «Здесь, в твоем сердце», она, конечно, соответствует давней традиции коллектива. Что еще можно сказать об этой группе? Что состав у них практически не менялся. Вот так там братья Майкл и Роберт Свит, также гитарист Оз Фокс, которые с самого начала были. Ну вот на бас-гитаре только у них с 2017 года. Тоже неплохой музыкант Перри Ричардсон. Сейчас, друзья, мы услышим эту новую песню. Ну, в трансляции смотрите видеоклип.

Друзья, это была группа Stryper, новая композиция, которую они представили с названием «In Your Heart». Первый сингл с их грядущего альбома 25 сентября. Он выйдет с названием «Throne Thorns». Ну что же, у нас еще одна премьера, давайте потяжелее послушаем. От австралийской металкор-группы Polaris они представили композицию, называется эта песня «Without You», «Без тебя». С 2012 года существует коллектив, и он известен таким сочетанием очень агрессивного звучания металкора с элементами даже, может быть, пост-рока и прогрессив металла. 3 года команда вообще не представляла новый материал, и там было трагическое событие. Вот этот трек стал первым для коллектива после потери их друга, гитариста. В 23-м году ушел вот участник команды Райан Сью. И, конечно же, вот участники группы никогда не думали, что вот у них появится такой повод, чтобы написать вот песню, посвященную своему умершему другу. Ну, здесь и тяжелые гитарные рифы, конечно, есть, и брейкдауны, и гитарные соло. Сейчас вы все это обязательно послушаете. Но по тексту это очень такая личная история. И клип снят в таком, в пустом таком соборе. И здесь музыканты словно подводят итоги прошлому, заглядывают в будущее, напоминая нам о своем творческом пути. Это вообще такая история о том, но если читать лирику, как человек пытается осознать невосполнимую потерю. Последний альбом они выпускали в 23-м, как я сказал, «Fatalism» он называется. Да, вот на этом альбоме музыкант работал, Райан Сью. Да, но был он выпущен уже после его смерти, посвящен его памяти. И вот новая композиция, несмотря на то, что музыканты пока не анонсировали новый альбом, она, конечно, дает надежду на другие песни и, возможно, более жизнеутверждающие, которые выразятся в полноформатной работе. Сейчас, друзья, мы послушаем эту композицию, ну и в трансляциях смотрите видеоклип.

Друзья, это была группа Polaris и композиция Without You. Ну что же, у нас перед выпуском новостей еще одна премьера. И на этот раз от группы El Niño. Команда известна своим таким уникальным стилем нью-метала и латиноамериканских ритмов. Они представили сингл с названием Born to Suffer. Это первая, кстати, работа группы с новым вокалистом. Зовут его Томми Рулет. Он присоединился к группе не так давно, еще в прошлом году. Да, и заменил предыдущего их фронтмена Маркоса Лила. Да, ну, они были основаны, я имею в виду, El Niño в 98 году. Изначально, кстати, они хотели называться не El Niño, а El Niño. Но выяснилось, что это имя уже занято. И вот тогда они сменили имя. Ну, не совсем сменили его, чуть-чуть изменили, скажем так. А особенностью команды, конечно, это уникальное звучание, которое достигает за счет вот сочетания агрессивных таких гитарных рифов и с латиноамериканскими перкуссионными инструментами, такими как конги, бонги. Ну, изначально они родом из Африки, но все-таки будем говорить, что из Латинской Америки в том числе. Сейчас, друзья, мы услышим эту новую композицию в трансляциях. Смотрите видео сразу после песни будет выпуск новостей, после которого мы обязательно продолжим. Мы подарим диски сегодня, да, у нас несколько, как обычно, будет CD. Еще у нас какая-то премьера должна быть обязательно, да, и потом рок-календарь. Ну, а сейчас El Niño.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Брянской области в результате ударов беспилотников ВСУ пострадали 3 человека. Раненые доставлены в больницы, где им оказана необходимая медицинская помощь, сообщил исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что дрон «Камикадзе» атаковал велосипедиста в селе Воронок Стародубского округа. Также БПЛА нанес удар по автомобилю в селе Сачковичи Климовского района. Данные о последствиях атаки противника устанавливаются. Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря. Ограничения коснулись Юлии Менделя, а также 9 российских и украинских физлиц. По утверждениям Киева, они распространяют дезинформацию против Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского. Кроме того, в санкционный список попали 20 морских судов международных организаций и 29 российских компаний. В мае 2026-го Мендель была внесена в базу экстремистского сайта «Миротворец». В России доступ к нему заблокирован. Посол Пакистана заявил об интересе страны в увеличении числа студентов в вузах России. Исламабад готов на расширение образовательного сотрудничества с Москвой. Сейчас число пакистанских студентов составляет всего 1300, но мы хотим их как минимум 13 тысяч, отметил Фейсал Нияз Тирмизи в беседе с РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что опыт образования в другой стране и созданные в этот период связи сохраняются навсегда. По его словам, это инвестиции на всю жизнь. Посол также рассказал о практических шагах, направленных на развитие образовательного обмена. По его словам, пакистанские власти поощряют приглашение российских педагогов для преподавания русского языка в республике. СМИ сообщили об атаке сомалийских пиратов на торговое судно у берегов Йемена. Вооруженные люди пытались захватить сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Данные опубликовали региональные порталы со ссылкой на источники в сфере безопасности. Отмечается, что атака была сорвана. К месту инцидента приблизился японский корабль, с которого поднялся вертолет и стал кружить над пиратами. Злоумышленники были вынуждены отступить. Ранее британская газета «Гардиан» со ссылкой на данные европейских ВМС сообщила об активизации пиратской деятельности у берегов Сомали. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 4 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11 градусов. Утром в понедельник переменная облачность без осадков до плюс 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: У
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
11: Друзья, приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и что, далее, друзья, у нас традиционная рубрика, как я говорил, мы подарим CD-диски. Давайте посмотрим, что у нас сегодня. Сегодня у вас традиционно несколько CD, но вот первый я представляю с большим удовольствием вам. Это альбом, только что вышедший, совсем новинка, музыканта Сергея Абрамова, известный как Абрей, лидера группы Амел, называется «Последний день лета». Эта пластинка, очень хорошее издание. Да, вот я сейчас показываю в эфире. Ну, это такой диджибук, тут и страницы, есть и тексты, и фотографии. Так что хорошая работа. Да, мы, кстати, вторая работа, его сольная, мы уже представляли первую, «Оттенки белого шума», представляли в наших эфирах. И далее у нас сразу два диска, знакомые вам, группы «Bull». Это знакомая пластинка «Beyond the Mask» прошлого года и новейшая работа «Bull». Это альбом «Drops of Black», шикарное такое издание, все тексты песен. Здесь тоже есть фото музыкантов. И, кстати, вот эти два диска, они с логотипом «Радио говорит Москва». Вот сейчас я покажу, попробую, да, если это будет видно. Мы подарим эти релизы слушателю, кто позвонит нам сейчас по телефону 495-7373-948. Пожалуйста, телефон 495-7373-948. Мы сразу отдадим эти релизы нашим слушателям. Давайте я еще расскажу про группу «Боу». Буквально, пока вы дозваниваетесь, буквально несколько минут у нас есть. Команда приезжала к нам. К сожалению, это было вот один раз только. Они к нам приезжали и выступали. У них тур был по городам России. Да, они захватили и на Урале они были, и в Москве вот хороший концерт. Последнее шоу произошло у них, мне кажется, в Ярославле. И вот они хотели бы к нам еще раз приехать, но пока вот, к сожалению, этого не происходит. 7373948. Может, у нас телефон не работает? Как странно сегодня. Пока еще ни одного звонка нет, да. Друзья, мы бы с удовольствием бы просто отдали вам эти диски. Ничего не происходит. Может быть, что-то сломалось. На самом деле, это очень странно. Такого быть не может, чтобы нам никто не позвонил. Вот появились звонки. Да, хорошо. Давайте сейчас вот этот мы ответим. Да, вот давайте. Странно. Алло, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
11: Вас как зовут, скажите, пожалуйста?
12: Александр.
11: Александр, а вы сразу до нас зазвонились или со временем как-то?
12: Вас... Нет, уже звонил.
11: Это да? Нет, ну просто вот сейчас как-то, просто у нас звонков сначала не было, а потом по полной линии прям появилась, только я объявил телефон. А мы ждем, кому подарить диски, и вот вам, вы позвонили самый первый.
12: Да. Ой, я очень рад.
11: Да, да. Вот, пожалуйста, три диска, да, вот как раз вот эта испанская группа, значит, «Bull», мы вам дарим «Brotherhood of Wolves», и нашу альбом, вот, «Абрей», «Последний день лета». Лето, конечно, закончилось вот уже, но в сентябре можно послушать эту пластинку.
12: Большое спасибо.
11: Да, вам обязательно позвонят, с вами свяжутся. Друзья, в следующий раз мы обязательно... Спасибо Александру, да. В следующий раз мы обязательно еще подарим какие-нибудь диски вам обязательно. Ну, а сейчас послушаем композицию «Bull», которая так называется, как их альбом «Drops of Black». Видео тоже будет в трансляциях.

Друзья, композиция Drops of Black от группы BO только что продолжила наш эфир. Вот мы подарили их альбом Beyond the Mess, два альбома, и вот недавно выпущенный Drops of Black, и все с логотипом «Радио говорит Москва», а также альбом, сольный альбом Сергея Абрамова «Последний день лета» нашему слушателю Александру. Очень хорошо, что вот наш слушатель дозвонился. Нам пишет Виктория Драхлер. Такие потрясающие слова нам пишет. Большое спасибо вам, да, очень приятно. Мы стараемся, да, создавать действительно такую вечернюю вам атмосферу. Это действительно такой настоящий рок-вечер. Давайте, друзья, дальше мы двигаемся. И у нас такая премьера, которая... Ну, не совсем премьера, это концертный релиз группы, которая, конечно же, вам известна, Hollywood Vampires. Вот небольшая предыстория. В 2018 году они выступали на очень известном джазовом фестивале. Это в городе Монтрё в Швейцарии, да? Да, и запись вот этого выступления появилась... Вот буквально на прошлой неделе на цифровых площадках, а на физическом носителе, ну, как бы CD будет выпущен, это будет уже в октябре 16 числа. И вот мы обратим сейчас к одной из песен, которая прозвучала на этом концерте, называется композиция «People Who Died». Ну, несколько слов, конечно, об этой команде, об ее участниках. Мимо нельзя, конечно, их пройти. Вам они все хорошо знакомы. Но вот название «Hollywood Vampires» уходит корнями в историю рок-музыки еще 70-х годов. Ну, был такой клуб в Лос-Анджелесе, там Элис Купер, да, потом там и Кит Мун, и Ринго Стар, и Джон Леннон. Да, ну, ребята просто весело проводили время. Ну, я не буду уж говорить, как там проводили, сами вы прекрасно знаете, кто-то может и догадываться даже, да. Ну, вот, и вот как в память об этом клубе была вот создана вот эта команда Hollywood Vampires. В 2012 году это произошло, и там входят, друзья, Элис Купер, конечно же, Джонни Депп, актер Джонни Депп, и гитарист Aerosmith, ну, это самый известный, Джо Перри. Ну, и главной целью вот создания их такого проекта, коллектива, было отдать дань уважения, почтить память их друзей, которые вот ушли из жизни, к сожалению, молодыми, от разных вот таких историй, которыми вот они тоже занимались. И сама песня вот эта «People Who Died», она была записана изначально панк-командой «The Jim Carroll Band», это еще было в 80-м году, а текст песни представляет собой такой мрачный каталог реальных трагических смертей друзей и знакомых. Да, ну, сейчас мы послушаем эту композицию в концертной версии, и в этой песне ведущий вокал исполняет, ну, знаменитый пират Джонни Депп. Давайте послушаем, ну, трансляция будет видео.

Друзья, наш эфир продолжила концертная премьера. Это группа Hollywood Vampires, композиция People Who Died. Ну вот нам Наталья Лемешева пишет: Дэб хорош, талантливый человек. Ну, конечно, да. Киану Ривз, кстати, тоже играет. И группа у него есть. Так что мы, кстати, уже как-то говорили в эфире об этом. Хорошо, друзья, далее обратимся к некоторым рок-датам календаря уходящей недели. Ну вот, кстати, в Hollywood Vampires принимает участие, я уже говорил, Джо Перри из Aerosmith. И музыканту на этой неделе 10 сентября исполнилось 76 лет. Родился он в семье с португальскими, итальянскими корнями. Фамилия была у его дедушки Перейра, но вот он сменил ее как раз на Перри. Ну и, конечно же, в детстве он услышал и Rock Around the Clock, и многие другие рок-н-ролльные стандарты. Потом были Beatles, Rolling Stones, вот с этого все началось. Да, работал он вначале на разными вещами занимался, и посудомойщиком был, уборщиком. Да, но всегда хотел играть. Встретил он потом в конце 60-х вот басиста Тома Хэмилтона. Несколько команд у них было. А потом они познакомились со Стивеном Тайлером. И вот Тайлер как раз и стал вокалистом в Aerosmith. Так получилась эта группа. Да, им, кстати, сначала говорили, это такие будут такие клоны Rolling Stones. Но вот они сумели создать такой свой звук, такой грязный, немножко блюзовый, да. И прорыв, конечно, был у них в середине 70-х годов. Но у любой рок-н-ролльной истории, тем более такой группы, есть, конечно, и обратная сторона. Вот его и Стивена Тайлера их называли токсичными близнецами. Очень увлекались они вот разными вещами, которые вы понимаете, что я имею в виду. Да, и это чуть не уничтожило все. В 79-м году, вот во время записи альбома, он не выдержал напряжения, я имею в виду, Перри ушел из команды. Потом все-таки помирился с Тайлером, это уже в 84-м. Они воссоединились. Но вот в 80-х были трудные времена, и ему пришлось расстаться со своим любимой гитарой. Это Gibson Les Paul 59-го года. Там одни из лучших хитов были записаны с этой гитарой. Но потом он мечтал вернуть ее, но выяснил, что она уже принадлежит Слэшу из Guns N' Roses. И вот когда ему исполнилось 50 лет, это был 2000 год, ну, на вечеринка, и Слэша приглашает он, и Слэш приходит на праздник, и как вы думаете, с чем? Ну, конечно же, вот с этим Les Paul в руках, и просто подарил ему гитару обратно, как подарок вот на юбилей. И Перри, конечно, признавал, что это был самый лучший подарок, который он когда-либо получал. Вот такая настоящая, друзья, рок-н-ролльная дружба. Давайте сейчас как раз послушаем, как звучит одна из гитарных партий Джо Перри в композиции Aerosmith, называется песня «Living on the Edge».

Ну, мы поздравляем Джо Перри с днем рождения, желаем ему настоящих рок-успехов. Напомню, что ему, музыканту, исполнилось 76 лет. Ну что, еще несколько, да, друзья. Вот 10 сентября родился в 1964 году Егор Летов, лидер панк-команды «Гражданская оборона». В 2008 году, к сожалению, он ушел из жизни, было ему всего лишь 43 года. Ну что же, ну да, надо вспомнить, конечно, еще Джонни Кэша. 12 сентября 2003 году его не стало, такая ключевая фигура в музыке кантри, тоже ушел из жизни, но было музыканту 71 год. Последняя дата на сегодня тоже 13 сентября, в 1961 году родился Дэйв Мастейн. Друзья, вокалист, основатель группы Megadeth, 65 лет, ему исполнилось сегодня, конечно, мы его поздравляем. В 81 году, как мы знаем, он стал одним из основателей и гитаристом команды Metallica, но в 83-м перед выходом первого альбома Kill 'Em All он был уволен. Ну вот, несмотря на это, он внес, конечно, значительный вклад в раннее творчество Metallica. Да, 4 песни там в дебютном альбоме, 2 песни во втором альбоме Ride the Lightning. Ну и вот после увольнения он как раз и создал команду Megadeth. Она стала одной из большой четверки, вот наряду и с Metallica, конечно, Slayer, Anthrax. Да. Ну и интересно, что вот давняя вражда с рок-товарищами из Metallica, в последнее время она сменилась и примирением. Ну что уж там делить, да, в 26-м году, вот когда он готовил свой последний альбом, он так заявил, да, он так и называется, Megadeth, он заявил о теплых чувствах с бывшими коллегами, записал с ними новую версию песни Ride the Lightning, да, и вот они выпустили в 26-м году, в этом году, в начале года выпустили последний альбом, отправились такой последний свой масштабный прощальный тур, как заявили, да, ну и у него со здоровьем, конечно, там проблемы, есть определенные заболевания рук. На гитаре ему очень сложно, конечно, играть. Такое болезненное у него состояние, да. И вот именно эта проблема, наряду с последствиями перенесенного рака горла, кстати, он перенес его, она повлияла на решение завершить карьеру группы, потому что, конечно, 65 лет — это еще не предел. Далеко мы знаем, вот и Aerosmith, они продолжают, несмотря ни на что, и Сидиси, да, и, ну, выглядит он достаточно бодрым, да, я видел его последнее интервью, говорит, что чувствует себя отлично, и даже он получил вот черный пояс, вот по джиу-джитсу, это вот рукопашный бой, он вообще интересуется с этими восточными единоборствами, да. Вышла новая книга, кстати, совсем недавно она вышла, вот в сентябре, называется «In my darkest hour», «Мой самый мрачный час», как раз вот она посвящена его борьбе с онкологией. В 2019 году это началось, да. Ну что же, мы поздравляем музыканта с 65-летием, да, желаем ему новых рок-успехов, какие бы они ни были, да. И давайте сейчас послушаем одну из последних песен группы, называется эта композиция «Let the be shred». В трансляциях, друзья, будет видео, сразу после песни будет выпуск новостей, после которого мы ждем в гости лидера группы «Above the Stars» Влада Ясинского. Ну, представим, конечно, рок-историю этой команды, ну а сейчас команда «Megadeth».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Минобороны заявили о нейтрализации 140 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника в период с 8 утра до 8 вечера, уточнили в ведомстве. Там добавили, что беспилотники были ликвидированы над территориями 7 регионов, а также над акваторией Черного моря. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Сочи, Геленджика, Пензы и Саратова. Особый режим был необходим для обеспечения полетов гражданских лайнеров. Власти Севастополя анонсировали продажу топлива по QR-кодам по сниженной цене. В понедельник бензин будет доступен на автозаправочных станциях двух сетей «Атан» и «ТЭС». Стандартный лимит 20 литров сообщается в канале правительства города на платформе «Макс». На сети ТЭС в свободную продажу поступит дизельное топливо с увеличенным до 40 литров лимитом. Также лимит установлен для всех видов топлива на трех отдаленных АЗС. Дональд Трамп рассказал о намерении снять пошлины США с ирландского виски. Президент сообщил об этом в Дунбеге, где проходит открытый чемпионат Ирландии по гольфу. По словам американского лидера, в ходе его визита в эту страну, его неоднократно просили отменить тарифы в отношении этого алкогольного напитка. «От имени Соединенных Штатов Америки отменю пошлины на виски», подчеркнул Трамп. «Спартак» обыграл «Ростов» в 8-м туре чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. В итоге «Спартак» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов», у которого 8 баллов, располагается на 12-й позиции. Действующим чемпионом России остается петербургский «Зенит», который в настоящий момент занимает 5-е место. У футбольной команды 15 очков по итогам 8 игр. Завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Юань – 12 рублей 55 копеек, доллар – 84 рубля 26 копеек, евро – 97 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер северо-западный, около 4 метров в секунду. Давление ниже нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-11. Утром в понедельник переменная облачность без осадков до 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Рок-радар.

0: Да-да. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил приемники на волну. Радио «Говорит Москва», это программа «Рок-Радар» и ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть нашей радиовстречи, как я говорил, мы посвятим рок-истории группы «Above the Stars» вместе с ее лидером Владом Ясинским, который сегодня вместе с нами до конца часа. Добрый вечер, Влад.
2: Добрый вечер.
1: Друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, задать свой вопрос нашему гостю, пожалуйста. Средства связи со студией «Радио говорит Москва». Телефон 495-737-3948. СМС вы можете написать 925-48-948. Ну, конечно же, Телеграм для ваших сообщений. Будем очень рады видеть. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Мессенджер Макс. Все работает. И прямую трансляцию ВКонтакте мы ведем. Там вы можете, кстати, тоже нам писать. Да, и все это официальная страница «Радио говорит Москва», а также в Рутубе. Ну, давай начнем с истории, Влад. Ты вот известен по таким сценическим псевдонимам «Вайпер», да, правильно я говорю? Ну, насколько я знаю, твой путь начался еще в 2004 году. Это была такая группа Dark Oracle, да, Symfo Black Metal они исполняли, да. Что привело тебя в этот жанр? Потому что сейчас ты совсем другой играешь. И почему ты потом решил двигаться дальше, в сторону такого modern metal, можно сказать, Viper, нет?
2: Ну да.
1: Или нет?
2: Да,
1: да? Все так. Да. Ну вот расскажи об этом. Потом еще семантика была.
2: Да.
1: С ними ты за альбом один записал, Showtime. Ну я про тебя сейчас буду все рассказывать, а нашим слушателям интересно, чтобы ты рассказал.
2: На самом деле занесло меня в Black достаточно своеобразно. Я начинал слушать тяжелую музыку еще там в середине, в конце 90-х с Iron Maiden, безумно любил heavy metal. И позже увлекся там пауэром тяжелым немецким в духе Blind Guardian, Grave Digger, там подобным группам. А где-то в районе 99-го, примерно 2000-го года, на меня свалились Cradle of Filth. И следом за ними последовали Children of Bodom, Dimmu Borgir. Прям вот эта вот для меня новая музыка на тот момент, она захватила, увлекла и захотелось сделать что-то похожее. Вот, так я попал в Dark Oracle, но это, на самом деле, такая была детская совершенно группа, которая не отыграла ни одного концерта, делали какие-то демки, ну, ничего серьезного.
1: Ну, первый опыт, он тоже важен.
2: Да, ничего серьезного, тем не менее,
1: а вот семантика, вы еще выступали, вот у нас Мегадет звучал, вы вместе выступали, да?
2: Да, да, в 2012 году было дело.
1: Ничего себе.
2: Вот.
1: Это вот как у вас получилось вместе
2: вот
1: с Мегадет?
2: Как раз перескочим от Блэка.
1: Да.
2: Появилась группа Viper Inc., это тоже был мой проект.
1: Да.
2: Ближе к модерн металу, чуть-чуть, может быть, с альтернативой. Мы тогда были в одной тусовке, скажем так, с группами там Slot, Tractor Bowling.
1: Недавно были у нас тоже, да, они.
2: Вот. Ну, молодые, горячие, творческие разногласия, группа разлетелась. Меня позвали петь в семантику. Вот. Это был 10-11 год, по-моему. Вот, мы записали как раз один альбом, попали на разогрев к Megadeth, нас пригласили, дай бог памяти, ребята из Адреналин Стадиум, тогда еще Адреналин Стадиум, это не ВК Стадиум был, вот, причем пригласили как, мне позвонил менеджер, говорит, вот мы, если хотите, мы предложим вашу кандидатуру. То есть там было несколько команд на конкурсной основе.
1: А вот такие, нет, мы не хотим.
2: Ну, конечно же, хотим.
1: Это
2: же Мегадет, это же легенда, конечно, хотим.
1: Понятно.
2: Вот. И нас утвердил менеджмент Мегадет. Мы, честно говоря, даже не поверили сначала, потому что ну, это что-то невероятное было. Ну а Вайпер, это прозвище я получил благодаря Даше Ставрович, она же Нуке. У нас очень забавная была с этим связана история. Даша — человек с очень необычным фокусом внимания. И мы когда познакомились, когда начали записывать какие-то совместные песни первые, это еще с проектом Viper Inc., она очень хорошо запомнила, как называется группа. но не запомнила, как меня зовут. Ну, очень сложное, странное имя — Влад.
1: Да, да.
2: Вот, и в тусовке начала называть меня вот по названию группы, то есть Вайпер, Вайпер, Вайпер.
1: Понятно.
2: Вот, и я сам не заметил, как это прозвище ко мне приклеилось. Потом пожал плечами и подумал, ну, почему бы нет?
1: А почему бы нет,
2: в конце
1: да.
2: концов, не самое худшее прозвище.
1: Да, ну, видишь, сколько уже команд, а сейчас About the Stars, все звучит, конечно, иначе, чем предыдущие группы. Вот что изменилось вот в твоем подходе к музыке вот за все эти годы?
2: Дело в том, что у меня был определенный перерыв в музыкальной деятельности, примерно с 13 по 17 год. Я практически не занимался музыкой, распродал все оборудование, но, ну, сложно было без этого, без всей этой движухи и без ощущения себя вот в музыкальном потоке. Вот, и в 17 году у меня появилась мысль создать проект, который был бы чисто студийным и занимался бы только той музыкой, ну, на которую, условно, я рос. То есть на меня очень много музыкантов повлияло, и накопился определенный багаж каких-то тем и историй, которые хотелось бы рассказать. Это в основном какие-то мрачные сказки, истории, то есть Лавкрафт, По,
1: да.
2: Кинематограф, игры. То есть да. я вдохновение черпал буквально вот отовсюду. И так появилась идея Above the Stars как студийного проекта абсолютно. Мы записали первый альбом Dream on Conquest, который полностью основан на двух циклах Лавкрафта. Это «Сновидческий цикл» и «Великие древние». Мы это все увязали в какую-то свою историю, то есть мы на основе его вселенной написали свою повесть, придумали каких-то своих персонажей, действующих лиц, вот, и записали эту пластинку. А потом сами не заметили, как оказались на сцене. Хотя планировали изначально исключительно студийную работу.
1: Да, ну, вот, и... кстати, ну да. хорошо. Вот Дмитрий Николаенко спрашивает, как Megadeth отнеслись к тому, что вот вы их разогревали? Мастейн такой непростой человек. Ты можешь вспомнить?
2: Да, я могу вспомнить, потому что мы, честно говоря, очень хотели, ну, хотя бы подойти и сфотографироваться.
1: Вот.
2: Но Дэйв был не в духе, как нам сказал менеджер, и, в общем-то, нас завернули со словами: артист сейчас занят, не хочет ни с кем общаться,
1: да.
2: так что нет, ребят.
1: Да.
2: Вот, а поэтому какие у него были впечатления на тот момент, я не знаю. Второй раз я с ним встретился спустя, по-моему, лет 5 или 6, когда они в следующий раз приезжали в Москву, и я организовывал для них пресс-конференцию в агентстве ТАСС. Вот, там мы уже смогли пообщаться лично, сфотографировались наконец-то, и он вроде как сказал, что он вроде как помнит, ну, скорее всего, это было сказано из вежливости. Я думаю, что если бы он помнил каждую группу, которая выступала, ну, конечно, на разогреве, да. у него да. памяти не хватило. Вот, но, тем не менее, он вежливо сказал, что ему все понравилось. Так.
1: Да, да. Ну, хорошо, если вернуться к Above the Stars... Вот мы сейчас послушаем композицию, называется она «Под холодной луной», потому что ты активно представляешь, ты вот сказал, на сцене, не только на сцене, но и в видео, да, вот снимаешь, вы снимаете клипы, представляете, да, у вас очень много, и я бы хотел узнать, почему так много у вас видео, да, ты считаешь, что это важно вот доносить сегодня вот информацию именно в видео, да, а не в аудио?
2: Да, я думаю, это не только сегодня, по большому счету, если посмотреть на... интересных артистов, причем даже не верхнего сегмента, прям не топ, то есть не обязательно говорить там про Металлику, Iron Maiden, Kiss. Если посмотреть вот на средний класс, так скажем, да, Умф, там Lord of the Lost.
1: Отличные группы.
2: Прекрасные группы, у которых огромное количество клипов. Причем Умф, это вот просто я преклоняюсь, ребята снимают прям вот маленькие фильмы.
1: Они раньше Рамштайн были.
2: Да. Да, они появились еще там в 87-м, да, и, кстати, вдохновили Тиля, насколько известно.
1: Да, да.
2: Вот, и они снимают просто невероятные клипы, снимали, во всяком случае, пока у них Дэра пел. И я всегда этим вдохновлялся, мне всегда казалось, что визуальная составляющая, она должна идти рука об руку с музыкальной. То есть нужно давать, ну, некрасиво говорить слово «продукт», но не знаю, какой синоним здесь подобрать, нужно давать... цельное что-то своей аудитории, то есть сочетание темы, музыки и визуала, такое, чтобы человек получал вот именно законченное, сформированное мнение. скажем так.
1: Ну, ты продумываешь сюжеты видео, да, и всего вот
2: ну,
1: этого.
2: Если это сюжетные клипы, конечно. Потому что у нас есть так называемые экшен-видео, где просто группа играет, например.
1: Да, да. Ну, вот под «Холодной луной» мы сейчас будем слушать и смотреть. Да? Давайте послушаем.

0: Друзья, сегодня представляем группу Above Stars. Вместе с нами Влад Ясинский, лидер команды. Только что прозвучала композиция «Под холодной луной». Это альбом 23-го года, да? «Пять лет хаоса»? Или как-то по-другому это?
1: Скажем так, эта песня туда вошла.
0: А песня раньше была, да?
1: Дело в том, что «Пять лет хаоса» я не причисляю его к альбомам. Это скорее такой сборничек из синглов и записанных на русском песен с нашего второго полноформатника.
0: Ну, прекрасно. А мы послушаем, что спросит наш слушатель. Алло, здравствуйте. Наушники надевай.
2: Здравствуйте, это Дмитрий из Челябинской области.
0: Да, Дмитрий, приветствую.
2: Я хотел спросить, вы не хотели бы поучаствовать в разогреве группы Крематори?
0: А, Крематори, да. Спасибо большое, Дмитрий, да.
1: О, это
0: отличная команда.
1: Хороший
0: там
1: вопрос. Обожаю группу Крематори.
0: Феликс вообще очень крутой, да.
1: А я с Феликсом знаком.
0: А, да, надо же, здорово.
1: И великолепная группа.
0: Это правда, что он поваром работает?
1: Да.
0: О, как.
1: Вот, а плюс, ты, насколько я помню, у него еще
0: какой рецепт?
1: Тату-салон был.
0: А, тату-салон, мне рецепт не говорил, тебе как лучше приготовить какое-то мясо.
1: Вот, мы с ним очень забавно познакомились, это не совсем для эфира история, но как-нибудь потом расскажу.
0: Хорошо,
1: вот,
0: да.
1: Крематори — великолепная группа, особенно их классические альбомы, это просто что-то невероятное, и, конечно, было бы безумно интересно с ними разделиться.
0: Да. Вот у тебя раньше были песни на английском, ты на русский перешел с какого-то года. Почему?
1: Ну, на мой взгляд, вполне очевидно, потому что в какой-то момент наши, к сожалению, западные товарищи показали, что они нам вовсе не товарищи.
0: Понятно.
1: Нам очень много...
0: Ну, не все. Некоторые...
1: Не все,
0: некоторые остались товарищами.
1: Нам очень много вещей зарубили, в том числе дистрибьютор, через которого мы выкладывали музыку. И мы, прикинув все вводные, решили, что попробуем все-таки развивать направление, не самое популярное, мягко говоря, направление тяжелой музыки в нашей стране.
0: Да.
1: Мы решили, что попытаемся это сделать.
0: Да. Сейчас у наших слушателей появится возможность выиграть диск, который принес Влад, а также билет на ближайший концерт. Да, для этого, друзья, нужно правильно ответить на вопрос, который задает Влад Ясинский. Ну, а как вот ответить на этот вопрос, с какими средствами связи, я прямо вот сейчас сразу после вопроса расскажу. Пожалуйста, Влад.
1: В 22-м году мы записали совместную песню с лидером группы Lord of the Lost Крисом Хармсом.
0: Да, правильно. Мы ее послушаем сегодня, да?
1: Нет, мы...
0: А мы другую будем слушать.
1: Да, мы будем слушать,
0: Другую.
1: Непосредственно наш фит мы не послушаем, потому что он так и не был выпущен в связи с понятными событиями.
0: А, вот как.
1: К сожалению, мы, естественно, мы очень хотели эту песню выпустить, но с той стороны раздались возражения, что в нынешней политической ситуации как бы мы не можем себе позволить
0: выпустить. Понятно, вот как называется эта песня?
1: Трек, да. Трек лег в стол, не знаю, будет ли он когда-нибудь выпущен, но... Мне песня показалась слишком достойной, чтобы ее совсем убрать с стол, поэтому мы ее записали на русском языке, без гостей, и даже в двух версиях. Вот что это была за песня?
0: Вот так вот, да, пожалуйста, друзья, если вы знаете, можете нам позвонить и получите еще билет, вот этот пластинку,
1: вот
0: да,
1: диск,
0: сейчас вот Влад показывает,
1: лабиринт.
0: Да, лабиринт, и два билета на
1: два
0: концерт.
1: Два билета.
0: Когда будет концерт и что это?
1: Концерт будет 31 октября в московском клубе «Правда». Это ежегодный большой наш сольник, который мы...
0: А вы еще дату такую выбрали, вообще 31 октября,
1: да,
0: в ночь, да?
1: Мы стараемся каждый
0: Молодцы.
1: Год играть
0: Молодцы.
1: Свой днерожденский концерт вот примерно в эту дату.
0: Ну да, да, ну и два билета, конечно, друзья.
1: Да.
0: Друзья, пожалуйста, вы можете позвонить 495-7373-948. Пожалуйста, вы можете нам написать смс 925-48-948 и говорит МСК-бот. Это Telegram, также Messenger Max. Ну и вот ВКонтакте, в чате, который вот мы ведем, видеотрансляции, правильно, да? В чате, пожалуйста, тоже можете написать. Просто в прошлый раз была одна ситуация, когда написали ВКонтакте и в одном, и в другом, и одновременно люди написали, это была у нас группа «Ария» тогда, и мы вот двух победителей прям выбрали. Давайте сегодня мы прям в чате вы напишите, кто знает правильный ответ, и получите два билета и все остальное, да. У нас, кстати, есть первый телефонный звонок. Мы попробуем сейчас ответить. Алло, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире говорите.
3: Алло, алло, здравствуйте.
0: Да-да-да.
3: Я знаю ответ на вопрос.
0: А вас как зовут, скажите?
3: Анастасия.
0: Анастасия, ну а слушаем.
3: Это песня «Souls and Machines», она же в русской версии «Механизм».
1: Совершенно верно.
0: Ну, все понятно, быстренько все
1: оказалось
0: разыграли.
1: Оказалось слишком легко, видимо.
0: Да, да, и два билета вы получаете, Анастасия, и вот альбом «Лабиринт».
1: Да.
0: Да.
3: Спасибо большое.
0: Да, да. Мы сейчас вот зафиксируем, да, Анастасия? Все. Большое спасибо, Анастасия. Продолжайте оставаться вместе с нами. Да, ну все, друзья, уже все разыграли. Я думал, до конца эфира это будет продолжаться. А это все
1: неожиданно.
0: Так быстро. Это ваши поклонники такие. У вас мощная фан-база, я так понимаю, да?
1: Скажем так, она может быть не самая обширная, но очень сплощенная, и я безумно, просто безумно люблю свою аудиторию.
0: Да. Ну, кстати, нам задавали вопросы и наши слушатели, не только ваши, да, потому что вот Анастасия, я так понимаю, это твой слушатель. Но вот Евгений Лебедев спрашивает, как все-таки ты решился на создание группы? Ну, такой вот вопрос. Почему ты решился на создание группы? Ну, решился, ты уже отвечал, да?
1: Ну, в целом, да. Не знаю, мне кажется, что... Это, может быть, даже решаем где-то не мы.
0: Угу.
1: Потому что очень много музыкантов было, очень много было ребят, с которыми мы там начинали и так далее. Вот если брать даже Viper Inc., из всех, с кем мы переиграли, инструменталистов было очень много, я точно знаю, что сейчас музыкой продолжают заниматься только двое. Это вечный и легендарный барабанщик Андрей Ищенко.
0: О, да, я знаю его, да.
1: И Слава Паршин, наш бас-гитарист, который сейчас работает в группе у очень хорошего моего друга Пети Елфимова.
0: Ну, вот не секрет, что мы с тобой коллеги. Ты ведь все-таки еще журналист, да, и ты вел колонки в журналах и Рок-Кор, Dark City. Кстати, отличное интервью, я вот читал их. Возможно, я не все упомянул. Там работа в ТАСС у тебя еще была.
1: Да.
0: Ну, здорово. Вот, вот этот опыт музыканта, он помогает тебе, помогал, во всяком случае, в журналистике, и наоборот, помогает ли журналистский такой взгляд в музыке? Такой вот
1: я
0: двойной
1: думаю,
0: вопрос.
1: Да. Я думаю, да, потому что все-таки, как коллега журналист,
0: да.
1: Есть понимание того, что определенный кругозор, эрудиция, начитанность, то есть нравится, не нравится, тебе нужно развиваться, постоянно потреблять огромное количество информации и расширять границы того, что ты знаешь или не знаешь. А чем больше ты узнаешь, тем больше тебя вещей вдохновляют.
0: Да.
1: Соответственно, это сказывается на
0: Ты уже говорил о темах в лирике, что вот вы тогда и Лавкрафта использовали. А вообще, вот какая направленность основная, да, такой лирической составляющей твоих песен?
1: Процентов на 80 — это сочетание сказок и какие-то свои страшные сказки. То есть, вот, например, на «Лабиринте» я умудрился смешать воедино «Алису в стране чудес», цикл «Темная башня» Стивена Кинга и даже забежать там на территорию «Волшебника страны Оз».
0: О, это здорово,
1: все это
0: да. Ну, я сейчас предлагаю послушать еще одну твою композицию. Называется она «Бессонница». Вот представь ее, о чем эта песня.
1: «Бессонница» — это одна из немногих песен, которая написана как раз не на основе сказок или страшных историй.
0: Не все про это.
1: Да, это те самые 20% оставшихся.
0: Давайте про жизнь послушаем.
1: Это, к сожалению, очень неприятные личные переживания. То есть буквально то, что я испытывал в какой-то определенный период своей жизни. И «Бессонница» — это буквально про бессонницу.
0: Зато честно отвечаешь, да, я думаю, что это у многих такие состояния могут быть. Друзья, сейчас будет вот песня «Бессонница», сразу после композиции небольшой перерыв, после которого, конечно, мы продолжим интервью с Владом Ясинским. Ну а сейчас в аудио-видео форматах вы можете познакомиться с этой песней.
4: Слышу шепот, что травит душу, внушает мысли, что я разрушу

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
1: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, мы продолжаем работать в прямом эфире. Это программа «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». И до конца часа вместе с нами лидер группы «Балда Старс» Влад Ясинский. Влад, ты готов продолжать отвечать
6: Конечно.
5: На вопросы? Ну, хорошо. Ну, вот мы с тобой до перерыва говорили о том, что ты брал у многих интервью и знаком со многими музыкантами. Но ты работал вот не только в этих рок-журналах, а еще работал
6: в агентстве ТАСС.
5: Главном вообще информационном агентстве нашей страны, да? Чем ты там занимался?
6: Я уволился оттуда в 2018 году, будучи замруководителя видеослужбы агентства.
5: О, ничего себе. И организовывал, я так понимаю, пресс-конференции, среди которых,
6: да.
5: Ну, наверное, какие-то известные люди, и политика, или какие-то социально значимые, нет?
6: Дело в том, что...
5: А, только музыканты?
6: Вот, это самое забавное, потому что моя работа напрямую не касалась этих
5: пресс-конференций. А, понятно, но поскольку узнали, что ты его, вот, да, и
6: да.
5: все...
6: но поскольку у меня была возможность связываться с промоутерами нашими,
5: Здорово.
6: Которые привозили
5: артистов. Здорово,
6: ты использовал
5: служебное положение личности.
6: Совершенно верно. Я закидывал удочку, ребят, к нам едет Ян Гиллан, мы хотим? Да, хотим, конечно,
5: конечно
6: делаем.
5: Конечно, да.
6: Все, и начинаем делать. Вот, и таким образом я в ТАСС приволок Гиллана, Яна Андерсона, Апокалиптику, Disturbed, дай бог памяти, господи.
5: Ну, это не
6: Уда. Уда.
5: А, Уда, да.
6: да. И Блэки Лоулса, кстати,
5: еще. Жестко. А, здорово, вот этот персонаж, конечно, интересный. Но без своих людей нигде не обойтись, обязательно вот должен быть кто-то, кто продвинет. С кем вот из даже перечисленных тебе вот понравилось? Ты же общался, да? Вот.
6: Да, конечно. Самое классное впечатление осталось от общения с Яном Гилланом.
5: Mm-hmm.
6: Вот, был очень забавный момент. После интервью я к нему подошел со словами: «Мистер Гиллан, вот у меня с детства было два кумира всегда, это вы и Брюс Диккенсен из Iron Maiden».
5: Да.
6: И, собственно, хотелось бы с вами сфотографироваться, если вы не против. Вот так получилось, что из-за вашего примера я сам захотел стать музыкантом.
5: Mm-hmm.
6: И он поворачивается такой: «Really? Yes.
5: Yeah.
6: Sorry for that».
5: Да.
6: То есть это было просто настолько вот по-человечески.
5: Да,
6: просто.
5: Да, да.
6: То
5: да.
6: есть человек, который был суперзвездой, когда еще там моя мама пешком под стол ходила. Ну, буквально.
5: Угу.
6: И он собирал стадионы по всему миру, он продолжает собирать стадионы по всему миру. Да. И нет вот ни намека на какую-то звездность, вот на пафос, вот эти вот понты какие-то.
5: А у кого была звездность? У кого был пафос?
6: Вот прям звездность, не скажу, вот сложно было общаться с Блэки Лоулсом, например.
5: О, да, закрытый человек.
6: Он достаточно тяжелый.
5: Он закрытый,
6: прям как
5: да.
6: сжатая пружина.
5: Угу.
6: Он напряженный, и он очень односложный в ответах.
5: Да, да, да, да.
6: Очень сложно было общаться с Брюсом Диккенсоном, как раз из Iron Maiden у нас было очень короткое интервью по телефону, угу. но... Возможно, я на самом деле попал просто на какой-то дурной период, то есть, ага. может быть, у него было плохое настроение, может быть, там кто-то на ногу наступил условно, да, но человек достаточно прямолинейно, достаточно, ну, чуть ли не грубо отвечал, и это оставило неприятный осадок, потому что для меня Maiden — это группа номер один, в принципе.
5: Ну, конечно.
6: Вот, я общался практически со всеми музыкантами Maiden, кроме Стива Харриса и Ника Макбрейна. Вот, и вот мне прям было немножко обидно, что мой кумир детства оказался не очень
5: такое бывает, приятным собеседником. Когда мы представляем себе определенный образ, а потом, когда заглядываем вне этого образа, и это другой человек, такое бывает. К этому ты, как журналист, ну, конечно, должен
6: повторюсь,
5: быть готов.
6: Я допускаю, что на самом деле, может быть, в жизни он другой, что обстоятельства никто не отменял. В конце концов, вот можно выйти из, там, с работы, из здания, да, и увидеть, что твою машину поцарапали. Естественно, да. Это испортит настроение, и ты будешь отвечать совершенно не так, как в других условиях.
5: Ну, может быть, да. Ну, хорошо. Я сейчас предлагаю обратиться вот к песне. Мы говорили вот о как раз твоем сотрудничестве, такой коллаборации с Lord of the Lost. Да, и у вас есть уже официально изданная композиция, называется эта песня «In the Field of Blood». Да, она вошла, я расскажу несколько слов, друзья, она вошла в студийный альбом «Lord of the Lost», называется «Judas Иуда». Это двойная концепция, которая переосмысляет, наверное, все-таки историю Иуды Искариота. И вот как я понял, музыканты считают вот в этой пластинке, что предательство Иуда было необходимо как исполнение такого божественного плана, что делает его не только злодеем, но и ключевой вообще фигурой в истории искупления. Да? На две части разделена пластинка, там два диска, одна называется «Damnation», да, «Проклятие», и вторая «Спасение». Salvation, да, которая как раз показывает всю эту Иуду и как предателя, и как спасителя. А вы обратились как раз вот к первой части «Проклятия», да? Вот почему именно вот к этой песне и вообще как вот произошло все это, вся эта коллаборация?
6: Я когда послушал этот альбом, у меня ухо прям зацепилось за «In the Field of Blood», но зацепилось оно так немножко с точки зрения именно музыканта. То есть мне безумно понравилась песня, но в голове сработало, что вот я бы хотел сделать немножко иначе. Я бы хотел попробовать. Я не уверен, что у меня будет лучше, чем оригинал, и нельзя никогда такие вещи говорить, что у меня будет лучше, чем оригинал. Mm-hmm. Но вот мне хочется сделать эту песню в таком виде, как если бы я ее написал. Вот. И мы с ребятами крутили аранжировку там несколько раз в одном направлении, в другом. В итоге остановились на том, что, собственно, все уже услышали, отсняли клип, причем смешно, мы снимали клип на студии «Шансон ТВ». Ну, они сдают в аренду помещение, мы, собственно, приехали туда, поставили аппаратуру, отсняли все. И я без каких-то на что-то надежд просто отправил этот клип в личку ребятам из «Lord of the Lost» в соцсетях. Никакой реакции не последовало. Я, ну, в принципе, никто ни на что не рассчитывал. То есть, окей. Проходит буквально, по-моему, неделя с этого, и меня начинают заваливать сообщениями: а ты видел, что у них во всех соцсетях опубликован этот клип?
5: А, вот как.
6: Я такой: ничего себе. И вот, собственно, с этого момента пошло наше общение уже с группой непосредственно. То есть они опубликовали наш клип с каким-то достаточно приятным комментарием. Я уже списался впоследствии с Крисом, и вот как там начались какие-то взаимоотношения такие профессионально-приятельские, вот, которые привели в итоге к записи песни, которую так мы и не выпустили.
5: Да, но зато выпустили «In the Field of Blood», правильно? Сейчас мы ее услышим, а в трансляции, друзья, смотрите видео.

0: Друзья, кавер-версия композиции «In the Field of Blood» в исполнении команды «Above the Stars» продолжила нашу встречу с музыкантом Владом Есинцем. Ну, кстати, реагируют наши слушатели на эту песню, Влад, вот Владислав Максимов, наш постоянный слушатель. Ну, вот прям вот как будто было написано для вашей группы, так же, как «Sweet Dreams» для Мэрилина Мэнсона. Вот это его тоже спасибо такая большое. История, которую... Ну, как визитная карточка, да, получается. Ну, очень много вопросов от наших слушателей, которые заранее задавали вопросы. Вот Алена Долгушина спрашивает, были ли моменты в жизни, когда захотелось бросить музыку, заняться чем-то другим у тебя?
1: К сожалению, был такой период. Я несколько лет не занимался музыкой совсем. Как я уже говорил, распродал практически все свое оборудование студийное, да, и так далее. Было разочарование определенное, потому что примерно в районе 13-14 года наша сцена, ну, наша, я имею в виду, вот, которая рядом с нами была, все потихоньку начало рушиться. То есть посещаемость концертов падала, как распространять музыку в новых реалиях, уже интернет-платформ мы не понимали, не знали и не умели. Вот.
0: Да.
1: И разочарование просто сподвигло на то, чтобы просто остановиться.
0: Да. 28-й спрашивает, брал ли ты интервью на Palm Death?
1: Нет, к сожалению.
0: Как они, не злобные ли
1: к
0: ребята?
1: К сожалению, не довелось.
0: Вы знаете, они не все, они вообще все не злобные. Да. Это такое, да? Правда же?
1: Совершенно верно. Да. Даже все вот black metal музыканты, с которыми я общался, там, Аббат из Immortal, ребята из Mayhem, они ведут себя как обычные рок-музыканты абсолютно за сценой. То есть там нет никаких... там ритуалов, еще какой-то чертовщины. Это просто обычные, классные артисты. Очень фирмовые и, на самом деле, очень открытые в общении.
0: Да, звонок телефонный у нас есть. Mm-hmm. Наш постоянный слушатель Александр, да, это вы?
2: Да, это я. Спасибо, Дмитрий, за то, что позвали легенду детства Вайпера.
0: Ваш вопрос, Александр. Только приемник выключите.
2: Дмитрий, спросите у Вайпера, как он записал Фицгуженко и как Вайпер попал в постановку эпидемии «Эльфийская рукопись».
0: Ну, это вы сами уже спросили. Понятно, ваш вопрос понятен. Спасибо. Mm-hmm. Только приемник надо выключать, Александр. Значит, все услышали еще раз ваш вопрос, два раза. Да, пожалуйста.
1: Да, с эпидемией, на самом деле, получилось очень спонтанно все. То есть,
0: дроль дракона там была, да?
1: Да. Ее изначально пел Кирилл Немоляев. Да. В какой-то момент у них произошел, ну, я не знаю, конфликт, разрыв. То есть Кирилл просто, как я понял, сказал, что он дальше... с группой «Эпидемия» работать не хочет. И менеджер группы тогдашний Андрей Максимкин, с которым мы были знакомы достаточно давно, собственно, меня привел на прослушивание.
0: Понятно.
1: Вот. Прослушали, сказали, что да, ок, подходит. Так, собственно, все и случилось. Вот. А что касается Гуженко, это все оттуда же растет, потому что Денис Гуженко поет «Золотого дракона» Гилтиаса в «Эльфийской рукописи». Ну и в турах, естественно, познакомились, подружились. Нас и в один номер селили во время гастролей. Вот, мы прекрасно общаемся.
0: Да, я, кстати, хочу, пользуясь случаем, прорекламировать интервью с Юрием Мелисовым, которая, друзья, выйдет не в рамках «Радио говорит Москва», а на другой радиостанции, которая дружественна для «Радио говорит Москва». Вот, вы прекрасно знаете, так что все анонсы появятся вот буквально на этой неделе. Обязательно не пропустите. Ну, ты вот достаточно разный. Вот я послушал и перед эфиром, и вообще вот во многих композициях. Я имею в виду такую... как ты сам как-то, может быть, сказал, или не ты это сказал, «Genius of Duality».
1: Да, было дело.
0: «Гений двойственности». Да, было такое, да?
1: Да.
0: Ну вот это вот ты просто делаешь, потому что вот каждый день вот ты можешь быть новым, да? Или другим, или еще как-то.
1: Тут сначала важное уточнение. Когда появилось вот это выражение «Genius of Duality»,
0: да.
1: Там слово genius, то бишь гений, это не в значении шибко умный.
0: Нет,
1: это
0: я
1: в значении
0: не имею в виду.
1: Да. Гении стихий, то есть как джинны, условно.
0: Конечно.
1: В данном случае
0: тоже,
1: это гений двойственности, это, ну, скажем так, мастер перевоплощения.
0: Да.
1: Возможно, как-то сказывается то, что в моей жизни появилась еще актерская история, актерская работа в музыкальном театре.
0: Да.
1: Но мне всегда
0: и
1: нравилось...
0: И скоро спектакли же будут, да?
1: Да, да. Ближайший будет буквально 17 числа. Я премьерюсь в роли Саурона в мюзикле «Легенда о Берине и Люсьене».
0: Серьезная такая роль-то, Саурон. Да.
1: Вот. И вся эта история... Ну, скажем так, я вдохновлялся всегда очень сильно Элисом Купером.
0: Да.
1: И он тоже очень
0: шок-театр
1: разный.
0: Шок-театр такой,
1: он
0: да.
1: Он очень разный.
0: Да,
1: он на сцене
0: разный.
1: Один, в жизни это совершенно другой человек.
0: Да.
1: И мне казалось, что вот имеет смысл разделять сценический образ, музыкальный образ и образ в повседневной жизни.
0: Да. Ну, я предлагаю сейчас обратиться вот к композиции. Мы разыграли диск «Лабиринт», да, вот как раз самой композиции. Это совсем новая песня, да?
1: Да, ее еще никто не слышал, кстати.
0: И никто не слышал, да. А вот диск тоже, это совсем же новый получается, да?
1: Он еще даже в продажу не поступил.
0: Продажу, да. А вот, уже,
1: официальный релиз 2
0: уже
1: октября.
0: Мы его... Когда будет?
1: 2 октября.
0: 2 октября, друзья, да. Несколько слов вот об этой песне, мы ее сразу послушаем.
1: Это заглавная песня, собственно говоря, является историей некого погружения в подсознание.
0: Угу.
1: То есть в лабиринт собственной души, в котором можно заблудиться, а можно найти что-то хорошее, светлое.
0: Слушаем.

0: Друзья, новая песня группы About the Stars. Совсем новая. Это радиопремьера. Называется «Лабиринт», так же, как и альбом, который мы... Ну, который выйдет вот, да, уже в октябре.
1: 2 октября.
0: 2 октября, да, продолжил нашу радиовстречу с Владом Есинским, да. Ну, вот не опасаешься ли ты стать заложником, может быть, своего образа, имиджа? Вот мы с тобой уже говорили о вторых каких-то ролях другой жизни.
1: Я думаю, нет, потому что мы достаточно часто меняем образы. И я придерживаюсь мнения, что быть заложником образа или стиля сейчас, ну, уже неправильно. То есть, понятное дело, что если Iron Maiden внезапно начнут играть, я не знаю, трэш, это, естественно, никто не примет. Да. Но группам, которые не достигли подобных вершин, нужно все-таки быть пластичными и ориентироваться на настроение композиции, а не на жанровую принадлежность. То есть, если я хочу написать что-то прям мрачное, злое, яростное, я могу использовать там элементы блэк-металла, например. А если я хочу что-то лиричное, мне никто не мешает и не запрещает записать рок-н-ролл практически.
0: Ну, и в этом, наверное, причина определенного успеха, потому что ты постоянно будешь удивлять аудиторию. Ну, а как сама аудитория, ты думаешь, понимает идею твоих песен?
1: Я думаю, что кто-то понимает буквально смыслы заложенные, кто-то находит свои, и это в обоих случаях прекрасно.
0: Угу. Каким ты видишь будущее группы About the Stars?
1: Я надеюсь, что большим и светлым.
0: Друзья, это был Влад Есинский. Влад, большое спасибо за это интервью. Да, сегодня у нас очень много слушателей. Друзья, извините, я не все, конечно, вопросы смог озвучить. Я вижу ваши, мы с Владом видим ваши сообщения. Очень приятно, что вы весь этот эфир были вместе с нами. Да, и, Влад, большое спасибо тебе, что пришел. Да,
1: большое спасибо за приглашение.
0: Новых тебе рок-успехов, да, хороших концертов, чтобы не только «Лабиринт», но еще какой-нибудь другой «Лабиринт» вышел. В следующем году мы будем ждать, да. И приходи к нам в студию и сообщай последние новости своей группы.
1: С огромным удовольствием.
0: Да. Друзья, на этом все. Было очень приятно провести все вот эти 2 часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва» уже в следующее воскресенье после 20:00. На этом я, Дмитрий Добрынин, Влад Есинский, прощаемся с вами. А в конце мы сейчас услышим песню, да? Она называется «Ангел». Да? Несколько слов и слушаем.
1: Это тоже кавер, да. Но уже немножко не такой, как было с Lord of the Lost. В данном случае мы решили еще и написать текст на русском языке, сохранив, естественно, смысл в оригинале. Это песня группы Харон «Little Angel». Вот. Мне кажется, что у меня все-таки получилось сохранить именно весь посыл оригинала, но судить вам.
0: Да. Ну что же, на этом все. Друзья, всего доброго. Слушайте рок.
2: Ты мой ангел, ты знаешь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

влюблен. За кукарачу, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

веду и я дурачу. О, как я только захочу, закукорочу, закукорочу. Я отомщу и проведу, и я дурачу. О, как я только захочу.

0: дашь? Я кукарача, ой, кукарача, мне любой свиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне любой свиной, но я не плачу, нет, я не плачу. Все равно ты будешь мой.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Студенческий бал, святой праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

сегодня, друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зиме красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю слиться. Ха, как кружится голова.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да. Ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет. Что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я? Чем мне пора?

吧。Как голова.

0: прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим,

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

покой. На себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

известно, мы народ горячий и не выносим нежности телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи, а то зарежем.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

и взгляд опускаю устало, шепнула она, как в бреду.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Поющее сердце столицы.

Адама. Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Их даже в песенку порой

0: Я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хитс. Москва. 94,8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо,

надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать. Чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь и больше.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
4: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: взгляд.
1: Говорит Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва. 94,8 FM.

Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот искусный. Коль невкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное. Плохо варит котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Питер нашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином. Но не вышел принцу на мирок, господа он не

не пьет, не ест. На позиции надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5-6, значит завтра трахну бухарев. Но куда же лучше трапать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать. Плохо варит котело. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить, окружить.

0: опуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котело.
1: И попали в котело.
0: Гитлер сам боится котелка, всемирная крючок его соска. Просто притку можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

0: Последний нонешний денек. Каждый ступнет на задача, и собаки, и собачья, и отрубят котелу, и отрубят котелу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Мелодия бим-бом.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: часах строителем взлетает груз стремительно. Крановщица стройная за стеклом видна.
1: Девушка рабочая, движения все точные. Кран послушный.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите «Милли».
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне «Милли».
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма.

0: Говорит Москва. Семь утра. Семь утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: я как без сердца жить не в состоянии.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: такая,
1: сбежала из дворца,
0: такая, такая,
1: расстрелила отца.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

вырвала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знов не было. Я блинов напекла, да не наелась, да сыта, да хвалится, хвалится, хвалится.

0: теперь совсем устала. Уморилась, уморилась, уморилась. Знаете, уморилась, уморилась.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Право знать. Говорит Москва.